0: Мусорный домик стоял перед их домом возле дороги. В домике стояли две бочки. Владик бросил мешок в бочку, затем он вынул Катю из-под свитера. Тоже в бочку? Нет, на это он все же не решился. Он посадил Катю между обеими бочками и, закрыв дверь домика, довольно вернулся домой. «Пусть теперь Света ищет свою куклу! Никогда не найдет!» «Владик, как это мило с твоей стороны!» Мама, улыбаясь, шла ему навстречу. «Спасибо, что ты вынес мусор, хотя я об этом даже не просила». Владик слегка покраснел. «Да не за что», – пробормотал он и скрылся в детской. Он попробовал построить замок заново, но на этот раз замок получился не таким удачным, как прежде. Для большой башни не хватало кубиков, а подъемный мост заедало. «Как досадно!» В дверь позвонили. «Мама, мама, смотри, что я смастерила у Нины!» Света вбежала в комнату, размахивая маленькой золотистой короной из бумаги. «Это корона для принцессы. Я подарю ее моей кукле Кате». «Стоп, стоп, Света!» – еле удержала ее мама. «Корона, конечно, очень красивая, и она украсит твою куклу. Но сначала сними сапоги». Света быстро сняла сапоги, надела тапочки и побежала в детскую. «Катя, смотри, корона для тебя!» Света остановилась перед скамеечкой. На ней сидели Лиза и Клара. «Но где же Катя?» Света посмотрела вокруг. «Владик, ты не видел Катю?»
1: «Нет».
0: Владик усердно рылся в ящике с кубиками.
2: «Пусть Света поищет свою куклу, так ей надо!»
0: И Света принялась искать. В кровати, под кроватью, в кукольном домике, в шкафу, на полке с игрушками. Затем она побежала на кухню. «Мама, Катя пропала! Я уже все обыскала! Мама, ты не видела мою куклу?» Мама отрицательно покачала головой. «Мама, а ты поможешь мне искать?»
2: «Ну хорошо, сейчас».
0: Сняв кастрюлю с плиты, мама вместе со Светой обыскала всю детскую. Но Кати нигде не было. Света становилась все печальней. Когда с работы пришел папа, она со слезами бросилась ему на шею. «Папа, папа, моя кукла пропала! Катя, моя самая любимая!» Теперь к поискам присоединился и папа. Под диваном, на террасе, в шкафу, в ванной комнате. Безуспешно.
1: «Владик, ты не хочешь нам помочь?»
3: «Нет, сейчас не могу, я занят».
0: Владик нарочно шумел кубиками. Он слышал, что Света все еще плакала, и постепенно его гнев стал проходить. Теперь можно было бы и принести куклу и положить ее куда-нибудь так, чтобы никто ничего не заметил. Мама с папой и Светой как раз искали в кухне. Владик потихонечку, едва слышно, прокрался в коридор, открыл дверь и бегом к мусорному домику. Открыв дверцу домика, Владик оцепенел. Куклы не было. Катя действительно пропала. В ужасе он вернулся домой.
1: «Владик, что ты делал на улице?» – спросил папа.
3: «Я ничего. Мои сапоги, знаешь?»
0: Владик, не глядя на папу, быстро скрылся в детской. Папа удивленно посмотрел ему вслед.
1: «Что с Владиком?»
0: Вскоре они сели ужинать. Разговор не клеился. На одном конце стола сидела заплаканная Света. На другом – молчаливый Владик. Мама с папой растерянно посмотрели друг на друга.
2: «Ну, давайте помолимся», – сказал папа и поблагодарил Господа за еду. В конце он добавил. «Дорогой Господь, помоги нам найти куклу Светы. Аминь». Владик готов был сквозь землю провалиться. «Ах, как это ужасно! Как все ужасно! Если он расскажет правду, то мама с папой обязательно рассердятся на него. Нет, он не может рассказать!» Молча ел он картофельное пюре. А когда встал из-за стола, мама обняла его. «Владик, в чем дело?»
3: «Достаточно, что Света печальная. Или у тебя тоже какие-то неприятности?»
0: Владик покачал головой и оттолкнул мамину руку. Он был расстроен. «Кукла Светы пропала, и в этом виноват он!» Владик не знал, что ему делать. На ночь папа решил почитать Свете особенно длинный рассказ, чтобы немного утешить ее.
2: «Присоединяйся к нам, сынок», – пригласил папа. Но Владик не захотел. Он быстро разделся, почистил зубы и лег в кровать. Когда Владик услышал, что папа идет к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, он натянул на себя одеяло и притворился спящим.
0: «Ох, мой мальчик, как бы ты у нас не заболел», – пробормотал папа, погладив сына по голове. На следующее утро, в начале восьмого, вся семья собралась завтракать. Света держала в руках куклу Клару. Владик позевывал. Он плохо спал. Всю ночь ему снились какие-то кошмары о куклах, которые похитили злые драконы, живущие в рыцарских замках, а также о чудовище из кубиков из конструктора. Вдруг в дверь позвонили.
2: «Интересно, кто это к нам так рано?» – удивился папа и пошел открывать дверь.
0: Владик навострил уши. Из коридора послышался голос соседки.
3: Папа вернулся, а в поднятой руке у него была пропавшая кукла с белокурыми кудрями.
4: «Катя! Моя Катя!» – радостно завизжала Света и прижала к себе куклу.
0: Папа, улыбаясь, стал рассказывать.
2: «Представьте, кукла ночевала у соседской Танечки. Таня не хотела ее отдавать. А когда Ирина Андреевна спросила, откуда у нее появилась кукла, та ответила, что нашла ее у мусорной бочки. Очень странно. Но главное, твоя кукла нашлась, Света».
0: Папа с мамой облегченно улыбнулись друг другу.
2: А Владик? Он покраснел, как рак, и вдруг расплакался.
4: «Кукла, я виноват. Я спрятал ее между бочками».
0: Папа посадил его к себе на колени.
1: «Расскажи-ка нам все по порядку. Что случилось?»
2: Схлипывая, Владик рассказал, как все произошло, начиная с разрушенного рыцарского замка и кончая пропавшей куклой.
1: «Да, это некрасивая история, Владик», — сказал папа.
2: «Почему ты не рассказал об этом вчера, когда обнаружил, что кукла пропала?»
4: «Вчера я боялся, что вы рассердитесь, но сейчас я не мог иначе. Я должен был все рассказать. Мне так стыдно», —
3: глотая слезы, бормотал Владик.
0: Вдруг Света тоже расплакалась.
4: «У-у-у, твой замок! Я тоже хотела что-нибудь построить, но у меня получилось такое страшилище! У-у-у!»
2: «Из досады ты разрушила замок Владика?» — спросила мама.
0: Света кивнула.
4: «У-у-у, прости!»
2: «Ладно», — пробормотал Владик. «Прости ты меня за куклу. Ты можешь потом поиграть с моим замком, когда я его снова построю».
3: «Правда?» — просияла Света и поцеловала брата в щеку, оставив на ней пятно от шоколадного крема. Глава 8. Владик возвращался из школы домой. Миновав дом, в котором жил Сергей, он оказался возле большого магазина. Возле витрины он невольно остановился. «О, спидрейсер! Его мечта!» И Владик прилип носом к витрине магазина. Хоть он и не умел говорить по-английски, но слово «спидрейсер» он выговаривал отлично. Это яркий спортивный автомобиль с очень широкими шинами. У всех друзей Владика есть такая машинка. Ну, скажем, почти у всех. Владик просил маму тоже купить ему такую, но она отказалась. Она считает ее очень некрасивой и слишком дорогой. И к тому же, по ее мнению, у Владика уже достаточно машинок. Тогда Владик начал умолять папу. Но папа возразил, сказав, что сейчас не Рождество и не день рождения. «Купи его на свои карманные деньги», — сказал папа. При воспоминании об этом Владиком овладело чувство возмущения.
2: «Да на такой автомобиль накопить из его карманных денег не хватит и 100 лет! Это несправедливо!»
0: Владик разбросал ногами кучу листьев. Потом он снова вернулся к магазину. «Надо хотя бы испробовать этот автомобиль».
3: Владик вошел в универмаг и сразу направился в отдел игрушек. Там на большом столе стояли машины самых разных размеров. Владик осторожно взял одну из них в руки.
2: «Ты можешь его испробовать», – предложил появившийся вдруг продавец.
0: Его руки были полны мягких игрушек, с которыми он тут же снова пропал между рядами полок. Он был занят. У Владика было достаточно времени. Неважно, если он придет домой чуть позже.
2: Маме ведь тоже не важно, что он хочет эту машинку. Владик испробовал все. Указатели поворота, сирену, турбонагнетатель, маховик. Сначала на маленьком спидрейсере, потом на большом. Да, ничего не скажешь, суперавтомобиль. Наконец Владик поставил его обратно на стол.
5: Обидно, у Леньки есть такая машинка, и у Сергея, и у Миши, только у него нет. Это несправедливо.
2: Вдруг к нему в голову пришла идея. Он осмотрелся. Никого не видно. Ни детей, ни продавцов. Владик быстро схватил маленький спидрейсер и сунул его в карман куртки. Больше всего ему хотелось сейчас умчаться, но это было бы слишком заметно. Сердце громко стучало. Перед эскалатором он снова обернулся. Нет, за ним никто не шел. Только тот мужчина на выходе, не смотрел ли он на Владика как-то подозрительно? Владик почувствовал, как покраснели его уши. Наконец-то он на улице. Теперь этот спидрейсер принадлежал ему. Но, как ни странно, особой радости Владик при этом не испытывал. Шурша листвой, он медленно побрел домой.
1: Наконец-то! Недовольно воскликнула мама, открыв ему дверь. «Где ты пропадал так долго?»
2: Владик молча смотрел на кончики своих сапог.
1: «Ну, давай быстро к столу!» – скомандовала она. «Обед уже почти остыл!»
2: После того, как мама снова ушла на кухню, Владик повесил свою куртку в самый дальний угол гардероба для надежности. Обед, домашние задания. Владику казалось, что все сегодня длилось гораздо дольше, чем обычно. Наконец, все позади. Владик прокрался к гардеробу, чтобы взять машинку. Но посреди детской сидела Света, собирая пазл. Ей, конечно же, нельзя было видеть спидрейсер. Все же знают, что маленькие сестры ябедничают.
6: «Мама, помоги мне!» – позвала Света.
2: Владик быстро спрятал спидрейсер в ящике с машинками. Наверх он положил большой мусоровоз. И все в порядке. Получалось все очень глупо. Наконец-то у него игрушка, о которой он так долго мечтал, но он не мог ею играть. И если приходится держать все в тайне, то ты ни с кем не можешь поделиться своей радостью. Владик угрюмо смотрел на ящик с машинками.
1: «Ну что, Владик, тебе скучно?» – спросила мама. «Сходи к Сергею, вдвоем вам будет веселей».
2: Но Владик не мог так просто пойти к Сергею, ведь ему нужно было как-то пронести машинку мимо мамы. Хорошо, что она не спросила, почему он взял с собой огромный мусоровоз. Дело в том, что в нем был спрятан спидрейсер. Сергей очень удивился, когда Владик вытащил свое сокровище.
7: «Супер! Почти как мой! Так ты все-таки уговорил свою маму?»
2: Владик пробормотал в ответ что-то невнятное. Теперь пришлось еще лучшего друга обманывать. К счастью, Сергей больше ни о чем не спрашивал. Некоторое время мальчики гоняли свои автомобили туда-сюда. Спидрейсер ездил просто здорово, даже по кубикам конструктора. Внезапно у Владика пропала всякая охота играть. В голову пришла мысль: а вдруг Сергей расскажет своей маме о моей машинке? Или даже моей маме? «Лучше некоторое время не приглашать его к себе».
1: «Мне пора домой», — сказал Владик. «Мы сегодня раньше ужинаем».
2: Ну вот, опять солгал. Досадно. Владик был рад, что он снова дома. Мама посмотрела на него с удивлением. Обычно он возвращался от Сергея только после того, как она два раза туда позвонит. Владик удалился в детскую. «Света у подружки, это прекрасно». Вызвали в спидрейсер из мусоровоза, Владик построил отличную гоночную трассу.
1: Да, действительно суперавтомобиль. «Владик!» Владик поспешно спрятал спидрейсер за спину. Мама стояла перед ним с печеньем в руке. «Что ты там прячешь?»
2: Уши Владика снова покраснели. В который раз? Мама пристально посмотрела на него. «Что-то с сыном не в порядке».
1: «Ну-ка, покажи!»
2: Владик нехотя показал автомобиль.
1: Взяв его в руки, мама удивилась. «Это же тот спортивный автомобиль, который ты выклянчивал у нас! Откуда он у тебя?»
2: Не глядя на нее, Владик ответил.
1: «От Сергея».
2: А мама все так же пристально смотрела на него.

сделать ничего плохого. Но первого ему хотелось больше, чем второго. А потом игра с машинкой не доставила никакого удовольствия, чуть не плача добавил Владик. Мама немного помолчала. Затем, обняв его, сказала: «Совесть твоя черна, как сажа. Бог говорит тебе: послушай, это было нехорошо. Приведи это дело в порядок». Она взглянула на Владика. «Как ты думаешь?» Владик сглотнул слюну. Они еще долго говорили с мамой. «Ты всегда можешь сказать злу «нет», громко, во весь голос. Это нелегко, но Бог поможет тебе». Затем они с мамой надели куртки. Спидрейсер снова лежал в кармане у Владика. Ему было очень страшно возвращать машинку в магазин. К счастью, мама была рядом, и он был очень рад, когда наконец покинул магазин. Владик еще долго вспоминал удивленное лицо продавца. Владик вернул машинку, и теперь все в порядке. Мама, улыбаясь, смотрела на него. «Ты сияешь, как медовый пряник», — сказала она. «Как пряник с веснушками, разумеется». Глава 9. Сегодня обычное утро. На улице еще не рассвело, а в доме уже кто-то насвистывает песенку. Это Владик. Он любит рано вставать. «Владик жаворонок», — как-то сказала бабушка. «Жаворонки уже рано утром начинают выводить свои веселые трели. Так рано, как Владик. Мама, напротив, сова. Вечером бодрая, в хорошем настроении, а утром маму лучше не трогать». Свист Владика сегодня слышен везде: в ванной, на кухне и даже около крольчатника. Когда он засвистел особенно громко, из спальни показалась мамина голова. «Владик, прошу тебя, дай мне поспать еще 5 минут!» Но Владик ничего не мог с собой поделать. Он просто не мог не засвистеть опять через 3,5 минуты. Снова ту же самую песню. Наконец все сели завтракать. Мама все еще была полусонная и крепко держалась за кружку с кофе. У папы глаза раскрылись уже чуть больше, поэтому он мазал хлеб с маслом. Света пила какао, а Владик? Теперь он что-то в полголоса напевал. «Владик, что это у тебя за навязчивая мелодия сегодня утром? Не можешь ли ты успокоиться на короткое время?» – спросил папа. Владик покачал головой. «Она сама с собой поется, я ничего не могу сделать». «Сама с собой поется? Ну тогда спой нам ее как следует». Это предложение Владику понравилось. «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него», — запел он во весь голос и продолжил. «Все реки его, все горы его и звезды все создал Господь. Мой Бог так велик, силен!» «Все, хватит!» – устало сказала мама. «Больше я сегодня утром не могу вынести». «Но эту песню я услышала от тебя. Ты на прошлой неделе играла ее на пианино и пела». «Тогда мама была, наверное, пободрее», – улыбнулся папа. «Владик, это прекрасный гимн хвалы. И Бог, безусловно, радуется твоей песне. Он всегда радуется, когда мы его славим. Так же, как и ты этому радуешься». Владик кивнул. «Точно! Это как тогда, когда я нарисовал красивую картину с горами и звездами. А бабушка рассказывала, что сделал эти прекрасные горы и звезды Бог. Она сказала, что об этом говорится даже в молитве Иисуса. Я имею в виду о прославлении». «Ах, да!» – немного подумав, ответил папа. «Правильно. В самом конце там говорится: ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Это действительно хвалебная песня, очень даже похожая на твою. Но теперь давай ешь». Владик сморщил лоб. «Только взрослые думают, что невозможно одновременно есть и напевать, но это вовсе не так». Школьные занятия оттянулись медленно. Но Владик все время напевал свою песенку. Конечно, не во время уроков. Это бы кончилось для него неприятностями. Но на переменах, по пути домой, за обедом, делая домашние задания. Его пение заразило и Свету, и теперь они пели и насвистывали вдвоем. «Владик!» —
раздраженно сказала мама.

0: мама, проверяя его уроки. «Умолкни же, наконец! Мне сейчас не до песен!»
1: «Почему?» – удивился Владик. «Ведь это же песня для Бога! Ее я могу петь сколько хочу!»
0: «Знаешь, Владик», – вздохнула мама, – «я встревожена. Тетя Нина сказала, что бабушка плохо себя чувствует. К телефону она тоже не подходит. Я боюсь, что с ней что-то произошло».
1: В этот день мама еще несколько раз пыталась дозвониться до бабушки. Безуспешно. Бабушка не брала трубку. Поехать к ней было непросто, так как она жила далеко от них, за 200 километров. Владик задумался. «Может быть, папа сможет съездить к ней сегодня вечером?» Позднее Владик сел собирать пазл, разрезную картинку-головоломку. Но от непрерывных размышлений он то и дело брал не те пазлы. К тому же у него все еще в голове звучали слова песни. «Мой Бог так велик, силен и могуч». И тут вдруг он осознал, о чем поет, а именно «невозможного нет для него». «Если это так, тогда Бог позаботится и о бабушке. А если мама так и не дозвонится до бабушки, тогда Бог поговорит с бабушкой. Ему-то не нужен телефон». А он, Владик, сейчас сразу и скажет об этом Богу. И он начал молиться.
2: «Дорогой Господь, пожалуйста, присмотри за бабушкой и скажи ей, чтобы она нам позвонила. Аминь».
0: В конце молитвы важно сказать «аминь». Это он тоже от бабушки узнал. Она как-то объяснила ему, что «аминь» означает «да будет так», и что этим словом мы говорим Богу, что мы верим в то, что для Него нет ничего невозможного. Зазвенел телефон. Владик чуть не столкнулся в коридоре с мамой, потому что у обоих была та же самая мысль. Но звонила не бабушка, а папа. Он пожелал себе на ужин лапшу и соус с мясным фаршем.
3: «Лапшу с фаршем! Ну, у тебя и желание! Я здесь переживаю за бабушку!»
0: Владик скрылся в детской. Жаль, что у мамы такое плохое настроение. Он тоже переживает, но ведь он помолился. К тому же Света как раз напевала его песню своим куклам. «Мой Бог так велик, силен и могуч!» Владик тут же присоединился к ней, насвистывая мелодию. Снова телефон и звонок. На этот раз Владик оказался быстрее.
1: «Алло, бабушка?»
0: Мама выглянула из кухни озадаченная, а голос на другом конце телефона засмеялся.
3: «Я гожусь тебе, может быть, в дедушке, но никак не в бабушке. А вообще-то я Олег Степанович из библиотеки. Твоя книга о кроликах пришла, Владик».
1: «О, здорово! Я сейчас приду за ней!»
0: Владик положил трубку.
1: «Мама, можно я бегаю в библиотеку? Книга о кроликах, которую я заказывал, пришла!»
0: Мама кивнула.
3: «Давайте пойдем втроем. Это немного отвлечет меня от моих мыслей о бабушке».
1: «Пой мою песню, мама!»
0: Владик только собрался снова запеть, когда раздался звонок, но на этот раз у двери.
3: «Наверное, трубочист», — сказала мама. «Он хотел сегодня зайти».
0: «Или папа». Света промчалась мимо мамы с Владиком.
1: «Теперь моя очередь!» — крикнула она и распахнула дверь.
0: «Нет!» Это был не трубочист и не папа. На улице стояла, широко раскрыв объятия, бабушка.
1: «Бабушка!» – завизжала Света.
0: Последовало шумное приветствие. Голоса Владика и Светы, мамы, бабушки и бабушкиной таксы смешались в кучу.
3: «Я хотела сделать вам сюрприз», – сказала бабушка, освободившись из объятий. «И это тебе удалось», – с облегчением ответила мама.
0: И прежде чем она могла сказать что-то насчет переживаний и бабушкиного молчания, Владик воскликнул.
1: «Бабушка, ты уже слышала мою новую песню? Теперь я буду называть ее «Бабушкина песня»!» И запел. «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него».
0: На этот раз его пение понравилось всем, и маме тоже. Только такса заскулила. Наступил вечер. Мама с папой пошли на день рождения, ведь дома была бабушка, она могла посмотреть за Владиком и Светой. Бабушка рассказала детям интересные истории о том, как люди жили раньше. Прочитала в пятый раз историю из любимой книжки Светы. Терпеливо ответила на многочисленные вопросы Владика. Но вот пришла пора детям идти спать. Взгляд бабушки упал на дверь, ведущую в детскую. Там все еще висел свиток Владика. тот большой лист бумаги, который он принес с собой из старой церкви.
1: «Что это, Владик?» – спросила бабушка, разглядывая вычурные буквы. «Выглядит очень таинственно».
0: Владик рассказал бабушке историю о найденном свитке и о том, что было написано на свитке. Бабушка была в восторге.
1: «Ну и как?» – спросила она. «Ты в какой-то мере уже понимаешь молитву «Отче наш»?»
0: Владик задумался.
1: «Да, кое-что он понимал. Сбор яблок в саду у Таисии Михайловны была супероперацией, и выходка Барсика на богослужении была очень забавной. Потом эта история со спидрейсером, ее Владик не любил вспоминать. И все было как-то связано с этой молитвой».
0: Владик вдруг вспомнил очень многое, о чем ему нужно было обязательно рассказать бабушке. Он расплылся в улыбке.
2: «Конечно, я все понял про молитву! Так же, как я все могу рассказывать моей бабушке, я могу рассказывать и Богу. И так же, как у бабушки, у него всегда есть время для меня».

0: дорога жизни. Жизнь, как трудная дорога, по которой мчатся дни. Поворотов жизни много, и опасные они. Может каждое мгновение быть в дороге столкновенье, и подножку, как всегда, ставят горе и беда. Как в пути не оступиться, не споткнуться и не сбиться, ошибаешься не раз, ударяя носом в грязь. Не бывает гладкой трасса, столько ям, ухабов, масса. Очень трудно потому удержаться одному. Неприятностей не счесть. Где же выход? Выход есть. На земном своем пути сердце к небу обрати. Верь, Господь тебе поможет. Он всесильный, Он все может. Бог на верный путь направит и утешит, и наставит, силы даст и снимет боль. В добрый путь Господь с тобой. Верь и помни всю дорогу, каждый шаг — ступенька к Богу.
1: Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, при них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля.

солнце жгло, лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста. Час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни восхитит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

Иисус воскрешает Лазаря. Находясь в одном уединенном месте со своими учениками, Иисус получил грустное известие о болезни Лазаря. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Сестры больного послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Затем он пробыл еще 2 дня в том месте, где находился, и пошел в Вифанию, зная, что Лазарь уже умер. Многие иудеи пришли к сестрам и утешали их в печали об умершем брате. Марфа увидела Иисуса и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус ответил: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. А всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Марфа сказала: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Затем она пошла и позвала сестру свою Марию. Когда Иисус увидел плачущую Марию и пришедших с ней плачущих иудеев, он сам воскорбел духом и сказал: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Господи, пойди и посмотри». Иисус подошел к пещере, в которой был похоронен Лазарь. В той стране тогда обыкновенно хоронили в пещере, приваливая камень ко входу. Иисус велел отвалить камень, но Марфа сказала, что Лазарь уже 4 дня находился в гробу. Иисус ответил ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был отвален, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Сказав это, он позвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие иудеи, видевшие это чудо, уверовали в него. Но фарисеи и первосвященники собрали совет, чтобы обсудить, как убить Иисуса.

10 прокаженных. По дороге в Иерусалим Иисус зашел в одно селение. Здесь встретили его 10 прокаженных, которые остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им: «Пойдите, покажите священникам». Когда они шли, то по дороге увидели, что очистились от своей ужасной болезни. Из всех 10 человек, исцеленных от проказы, только один возвратился к Иисусу. Он пал к его ногам, благодаря его и громким голосом прославляя Бога. Этот человек был самарянином, а остальные были иудеями. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Христос назвал благодарного исцеленного человека иноплеменником, потому что самаряне и евреи были два разных народа. Они отличались и по вероисповеданию. Затем Иисус обратился к нему со словами: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы тоже никогда не должны забывать благодарить Господа за Его милости.

притча о фарисее и мытаре. Мы часто имеем хорошее представление о себе, что мы честны, праведны и совсем без греха. Но Господь учит нас не гордиться, а всегда быть смиренными перед Богом. Следующую притчу о фарисее и мытаре рассказал Иисус для тех, кто был уверен в своей праведности, унижая при этом других. Два человека вошли в храм помолиться. Один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. В Нагорной проповеди Иисус учил своих учеников и народ: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить».

Создал Господь. Создал Господь меня, тебя, поля, луга, цветы. Куда ни глянь, кругом видны Господни следы. Творение — дело рук Творца, и небо над тобой, и пение птиц, и шум ручья, во всем Господь благой. Склонись пред Ним в смирение, друг, за жизнь благодари. Куда ни глянь, во всем видны следы Его любви.

Весна вступила в свои права. Ярко светит солнце, весело щебечут птицы, но не все рады этому. Вот идет земледелец вдоль своих полей, засеянных кукурузой и пшеницей. Его лицо хмурое, ведь уже несколько недель не было дождя. Земля потрескалась, стала твердой от иссушающих восточных ветров, и молодая пшеница никак не может взойти. Он грустно смотрел на длинные гряды холмов, лежащие перед ним. Да, он был очень расстроен. Даже не замечая этого, он говорил вслух сам себе. «Урожай задержится, и все пойдет наперекосяк!» При одной мысли об этом он хмурился все больше и больше. У него из глубины души вырывались слова недовольства против небес, потому что они не дают дождя. Против земли, потому что она была слишком сухой и твердой. Против зерна, потому что оно никак не всходило. Недовольство этого человека разнеслось волной по всему полю и по всем длинным рядам, где лежали семена пшеницы и кукурузы. Когда оно дошло до них, они воскликнули. «Как несправедливо нас обвинять! Разве мы не стараемся делать все, что в наших силах? Неужели мы хоть одну каплю драгоценной влаги потратили зря? Одному дуновению тепла не дали нас коснуться? Разве мы не трудились каждое мгновение? Разве каждый день не были готовы к тому, чтобы взойти? Неужели мы такие ленивые или упрямые? Как несправедливо нас обвинять! Это очень обидно и несправедливо!» Однако всего этого земледелец, к сожалению, не слышал, и его лицо так и оставалось мрачным. Вечером он принес это недовольство в свой уютный дом и повторил жене слова о том, что все плохо. Он обреченно повторял, что засуха погубит урожай и что зерна так и не взойдут. Погруженный в тяжелые думы, он лег и уснул тяжелым беспокойным сном. Но жена присела у кровати и открыла Библию. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы», — прочитала она. Затем она записала этот текст карандашом в конце книги и поставила сегодняшнюю дату. Ниже она написала слова. «Господь — земледелец и ждет драгоценного плода от земли, в которую посеял свое зерно. Ждет долго, с большим терпением. Аминь, Господи, аминь». После этого женщина опустилась на колени, чтобы помолиться. Молилась она со слезами на глазах и об урожае, и о себе, так как уже долгое время плохо себя чувствовала. О чем еще она молилась в ту ночь, было известно только на небе. Прошло несколько дней. Как и прежде, их дом был мрачен от недовольства своего хозяина. Но однажды вечером ветер переменился. Небо затянуло тучами, и еще до полуночи по всей земле прошел хороший весенний дождь. Когда на следующее утро, мокрый после своей ранней прогулки по полям, земледелец вернулся домой, то радостно воскликнул, что наконец-то зерно взошло. Жена посмотрела на него и с улыбкой сказала: «Как часто то, о чем ты беспокоился и о чем переживал, заканчивалось хорошо». На это муж ничего не ответил, а поспешно отвернулся и заговорил о чем-то другом. А тем временем семена только и ждали, когда придет этот час, ведь они уже давно были готовы, и молодые ростки сразу же проросли. Очень скоро вдоль всех длинных холмов стали видны ряды нежных стеблей, окрасивших все поле в нежный зеленый цвет. Когда земледелец увидел их, то был очень доволен. Его первая тревога прошла, но он тут же начал говорить о других проблемах и совершенно не понял, что можно и нужно радоваться. И тут среди росточков послышалось недоумение. «Разве земледелец не должен был приветствовать нас? В последнее время он был зол, потому что семя, которое он посеял, еще не взошло. Теперь же, когда появились ростки, почему он не рад? Чего он еще хочет? Разве мы не сделали все, что могли? Разве мы не старались расти минута за минутой, час за часом, день за днем? Разве мы не черпаем пищу и силу от утренней и вечерней росы, от сияния полуденного солнца, от соков земли, от ветерков, приносящих прохладу, даже от облаков и дождя?
Разве мы не впитываем тепло и жизнь, прохладу и радость, чтобы однажды долины могли смеяться и петь, потому что доброе семя принесло обильный урожай? Почему же он не радуется?» Однако, как и прежде, из всего, что они говорили, земледелец ничего не услышал. Ему никогда и в голову не приходило подумать о нелегкой борьбе растений за жизнь их молодых стебельков. Однажды, когда жена спросила его, хорошо ли растет пшеница и кукуруза, он ответил: «Хорошо», и ничего больше. Поскольку вечер был теплым, а ясная погода восстановила слабеющие силы женщины, она сказала, что хочет прогуляться по полям. И вот долгожданная прогулка. Вместе они осмотрели длинные зеленые ряды пшеницы и наблюдали за тем, как колышутся и блестят на ветру сочные стебли. Вместе они шли, вместе смотрели на заходящее солнце. Смотрели на одни и те же вещи, одними и теми же человеческими глазами. В течение многих лет все было так же, как и сейчас. Они шли, смотрели и жили вместе, но сердца их разделяла огромная пропасть. Что же когда-то объединяло их? Вот идут они, любуясь нежной зеленью, и жена, думая о прошедшей тревоге, еле слышно промолвила: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее». Ее муж услышал это и довольно резко спросил ее: «Почему ты всегда такая слишком серьезная? Зачем тебе цитировать Писание о таких незначительных вещах?» Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась, но ничего не сказала. Муж не мог понять эту улыбку, потому что источник жизни ее сердца был так же скрыт от него, как жизнь зерен в поле. Дальше они вместе пошли домой, не проронив ни слова. На краю поля она обернулась, еще раз полюбовалась на дружные всходы, на солнечный закат и поспешно смахнула слезинку из глаз. Возможно, она уже не увидит жатвы этого урожая. Она чувствовала, что для нее приближалась другая жатва, жнецами которой будут ангелы. Когда в тот вечер она открыла свою Библию, то на последней страничке написала текст, который на поле процитировала своему мужу. После текста она снова поставила дату, а после даты слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Помоги мне, чтобы я могла приносить свой плод с терпением». Следующие несколько недель прошли спокойно. Вся природа, казалось, радовалась погоде, и кукурузные стебли поднялись так высоко, что достигали почти 2 футов. Наконец-то земледелец был доволен. Но вот земля снова стала твердой и сухой, и снова не было ни капли дождя. Постепенно растения

и против растений, потому что они стали сохнуть. Его больная жена мягко упрекнула его, умоляя вспомнить, как раньше его страхи превращались в радость. А он, в свою очередь, упрекнул ее за то, что она только сидит дома, а пытается рассуждать, о чем совершенно не имеет представления. Он велел ей выйти и самой посмотреть, как все приходит в упадок и погибает. Говорил он это очень сердито, и хотя она была уже очень слабой, все же пошла с мужем на поле. Они снова пошли вместе и, как и в прошлый раз, оглядели кукурузные поля. Он протянул руку и указал на длинные ряды растений. Она увидела, что они завяли и поблекли. Сердце ее сжалось, она отвернулась и заплакала. Было очень больно смотреть на беззащитные нежные росточки. Тем не менее, она пыталась заверить его, что нельзя терять надежду. Следующий день может все изменить, если на то будет Божья воля. Они не должны жаловаться, даже если и весь урожай пропадет. При этих словах земледелец остановился. Как пораженный он смотрел на свою жену. Несмотря на то, что ее тело стремительно слабело, ее дух также стремительно становился все сильнее и сильнее. Она сейчас решительно сказала то, о чем раньше не осмеливалась бы даже подумать. Но обо всем этом он, к сожалению, не догадывался. Теперь он думал, что она была так же слаба умом, как и телом. Он ответил, что человек должен быть совершенно глупцом, если будет спокоен, когда видит, что прямо на его глазах его лишают хлеба. Его недовольство и ее слезы заставили содрогнуться длинные ряды болезненных кукурузных и пшеничных стеблей. Они спрашивали друг друга, почему он ропщет и почему она плачет? Разве мы не делаем все, что в наших силах? Дремлем ли мы или спим? Неужели мы не используем каждый наш шанс? Разве мы не наблюдаем и не ждем времени для возрождения? Неужели мы опоздаем? Почему он ропщет? И почему она плачет? Неужели она тоже угасает и сохнет, как и мы? Неужели и ее господин потерял терпение и надежду, как и наш? Почему он ропщет? Почему она плачет? Где их господин? Вечером она снова открыла свою Библию и написала. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». После текста дата и после даты слова. «Доколе меня будет раздражать народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Мало-помалу наступило долгожданное время завязывания плодов, но так медленно и неуверенно, что изменения в кукурузе и пшенице едва ли можно было заметить. Наконец, между листьями пробились стебли и распустились цветами, которые постепенно превратились в початки и колоски. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Она боролась изо всех своих слабых сил. Может ли земледелец надеяться на большее? Увы, ему все еще было к чему придраться. Когда он посмотрел на колосья и увидел, что они маленькие и бледные, он все так же проворчал и с горечью сказал, что зерна будет мало и урожай будет плохим. Проходили недели, а погода не менялась. Перемены на полях были очень-очень медленными. Дома земледелец изливал свою досаду жене, на рынке своим друзьям-земледельцам, которые тоже беспокоились об урожае. Голос его недовольства разносился над полями по всем длинным рядам, где растения боролись, ждали и трудились. Они снова содрогнулись и пробормотали. «Как несправедливо жаловаться! Если бы мы бездействовали, были небрежны или безразличны, мы могли бы засохнуть и вообще не принести

0: 10 плодов. Как можно на нас сердиться? Нам очень обидно!»
1: Но всего этого земледелец не слышал и не переставал роптать. Тем временем прошло еще 2 недели. Люди, глядя на землю, очень желали, чтобы прошло несколько хороших дождей, и животворная влага пропитала землю. Тогда початки кукурузы могли бы еще наполниться. Неожиданно, пока слова возмущения и ропота были еще у них на устах, небо покрылось тучами. Стало темно, и поднялся сильный ветер. Раскаты грома возвестили о предстоящей буре. Какая это была буря! Все прятались от нее в подвалах, чуланах и темных углах, как будто теперь впервые они поверили в Бога. Они трепетали от его могущества, словно никогда не ощущали его заботы. Люди не видели его в солнечном свете и благословениях, но увидели в бурях и гневе. Наконец, по всем длинным рядам зерновых растений прошел проливной дождь. Они склонялись перед ним и снова поднимались, как волны бушующего моря. Колосок за колоском они склонялись и также колосок за колоском поднимались. Они подчинялись ветру, как будто знали, что сопротивление — это гибель. Потом снова поднимались, как будто знали, что у бури есть предел, и испытания даются по силам. Только кое-где, где вихри были самыми сильными, растения упали и не смогли снова подняться. Впрочем, нанесенный ущерб был незначительным, а польза была огромной. Но когда земледелец увидел пятна поваленной кукурузы, все еще мокрой от грозовых дождей, он сильно разозлился за них. Он опять не радовался о длинных рядах, протянувшихся на его полях, где початки кукурузы набухали и весело шелестели листьями. Теперь-то его жена надеялась, что все будет хорошо, но муж вернулся домой очень мрачным. Когда он тяжело сел в свое кресло, она посмотрела на него, и смятение наполнило ее душу. Опустившись перед ним на колени, она обняла его и воскликнула: «По милости Господа мы не погибли! О, муж мой, молись за урожай и за меня, чтобы мы были готовы к жатве! Отнеси меня, пожалуйста, наверх!» Его гнев сменился страхом. Он отнес ее наверх, уложил на кровать и подумал, что, должно быть, эта буря напугала ее. Но молился ли он в ту ночь об урожае или нет, она так и не узнала. Вскоре пришло новое бедствие. Когда дождливые дни завершили свою благодатную работу и все были довольны, они не прекратились. И как до сих пор отовсюду раздавались вдохи о дожде на борозды, так теперь сердца людей сжимались от страха. Что, если борозды будут продолжать переполняться? Что, если плесень осядет на полных богатых колосьях, и их урожаи будут потеряны? Земледелец тоже вернулся со своего кукурузного поля. Лицо его было мрачнее тучи. Он ругал дождь, потому что он не прекращался. Возмущался против солнца, потому что оно не светило. Негодовал на пшеницу, потому что она могла погибнуть до наступления жатвы. «Но почему он всегда только жалуется?» — простонали растения кукурузы, когда новый ропот земледельца пронесся над полем. «Разве мы не делали все возможное от нас с самого начала? И разве милосердие небес не было над нами все это время? Когда влаги было мало, а мы все же жили, почему он не радовался этому малому и не ждал, как и мы, большего? Теперь, когда пришло изобилие влаги, и мы набрали силу, торжествуя в надежде, почему он не разделяет нашу радость? Почему не радуется настоящему и не живет с доверием, как и мы, будущих изменений? Почему он всегда ропщет? Разве у него самого такой суровый хозяин, который охотно пожал бы там, где не сеял, и собирал бы там, где не разбрасывал? Хозяин, у которого нет жалости к своим слугам, которые прилагают все усилия. Почему он всегда ропщет? Какой же у него господин?» Но всего этого земледелец не слышал. Когда дождливые дни перешли в недели, а недели в месяцы, наступила осень. Кукуруза все еще стояла зеленой, как будто она вообще не собиралась созревать. Даже самые смелые и оптимистичные люди начали роптать, а наш земледелец и вовсе впал в отчаяние. А его жена уже больше не вставала со своей постели. Она лежала в болезни и страданиях, но в терпеливом доверии. Наблюдая за небом через окно, она молилась. Казалось, надежда почти исчезла. Люди смирились, подчиняясь жестокому испытанию. Но вот темные дни начали сменяться несколькими солнечными часами. Затем мрак и дождь снова возвращались. Наконец, солнце засияло. Пришло тепло. Бедная больная жена, наблюдая за происходящим, говорила, что погода потихоньку поменяется и все наладится. Вознося молитву, чтобы так было и с ней самой, она попросила принести свою Библию. Там она записала: «Приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». После текста дата, а после даты она добавила: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» С каждым днем солнечных часов становилось все больше, а часов дождя и темноты все меньше. Постепенно зеленые колосья пшеницы и початки кукурузы стали желтыми, а затем превратились в золотые. Урожай был готов. Теперь нужны были жнецы. Созревавшие колосья и початки залились радостными песнями и восклицаниями. «Наконец-то! Мы не напрасно трудились! Воистину, благость и милосердие сопровождали нас во все дни нашей жизни, и мы увенчаны славой и честью. Где земледелец, чтобы и он мог порадоваться с нами и получить свое?» Но земледелец склонился над постелью своей умирающей жены. Шепотом она попросила принести ее Библию. Когда он принес, она сказала: «Открой ее на последней странице и в конце напиши: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Она попросила его написать дату, а затем добавить: «О Господь, по своей милости ты скажешь обо мне. Она сделала, что могла». После этого она вложила свою руку в руку своего мужа и уснула в надежде. Урожай с полей был собран в амбары. Земледелец сидел один у своего камина с Библией своей жены на коленях. Последняя страница была открыта. Он читал тексты, даты и молитвы с первого дня, когда семена кукурузы смогли быть уничтожены засухой. По мере того, как он читал, из неблагодарного, загрубелого сердца стало прорастать что-то новое. Это небесный Господин смягчил почву его сердца, и появились маленькие нежные росточки благодарности. С тех пор, когда он выходил в свои поля, молитвы жены всегда звучали в его сердце, часто срываясь с его губ. Он уже не роптал и не жаловался, а благодарил за все, что было. Его страхи исчезли. Мысль о его господине, который был повелителем всего, занимала его днем и ночью. Он размышлял о той жертве, которая была принесена ради него, грешного человека. Теперь он не роптал, а молился, чтобы и ему с добрым плодом прийти к своей жатве, где они с его женой встретятся. Таким образом, в одной надежде на свое призвание разделенные сердца мужа и жены обязательно соединятся. Давайте и мы будем учиться радоваться всему, что у нас есть, и никогда не терять надежды.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Иисус благословляет детей. Иисус Христос очень любит детей. Однажды к Иисусу привели детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же Его не пускали их. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Затем Он возложил на детей руки и благословил их. В другой раз ученики спросили Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Исцеление слепого. Как-то раз Иисус пришел в большой город Иерихон. Множество народа, как всегда, сопровождало его. При входе в город сидел у дороги слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо него идет Иисус, о чудесах которого он слышал, слепой стал кричать: «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Иисуса называли сыном Давида, потому что его земные родители были из рода царя Давида. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя мешавшую ему верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога. Во время своей земной жизни Иисус творил много чудес, и теперь, находясь на небе, Он готов помочь каждому человеку, который обращается к Нему. Он отвечает на искренние молитвы.

Обращение мытаря Закхея. И снова Иисус посетил город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. В этом городе жил мытарь Закхей. Мытари, от слова «мыто» – «дань», были сборщиками налогов. Они часто обирали народ, взимая с него дань большую, чем предусматривал закон. Поэтому народ ненавидел мытарей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И как бы в ответ на этот ропот Закхей встал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус любит как праведных, так и грешников. Его чудодейственная любовь приводит грешников к покаянию.

Кому много прощается, тот много любит. Один из фарисеев, Симон, пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус согласился и пришел к нему. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». А окружающие, которые тоже были на обеде, начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Въезд Иисуса в Иерусалим. Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, расположенную около горы Елеонской. Оттуда он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас вы найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Посланные пошли и нашли то, о чем сказал им Христос. Когда же они отвязывали осла, то хозяева спросили их: «Зачем они отвязывают осленка?» Ученики ответили: «Он надобен Господу». Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды. Иисус сел на осла, и когда он подъезжал к Иерусалиму, множество народа постилали перед ним свои одежды и пальмовые ветви, встречая его восклицаниями: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так сбылись слова, сказанные задолго до этого пророком Захарией: «Скажите чели Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение, и все стали спрашивать о нем: «Кто он?» Прославляющие его ответили: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многие свидетельствовали, что он воскресил Лазаря и совершил много чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Они сказали Иисусу, чтобы он запретил ученикам прославлять его. Но Иисус ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».

Плач Иисуса о Иерусалиме. Иисус скорбел о Иерусалиме, о тех, кто не принял Его и желал убить Его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе, сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму и, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя в этот день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы Иисус не плакал, глядя на нас.

Притча о злых виноградарях. Иисус рассказал первосвященникам и фарисеям притчу об их отношении к Нему. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных, даже лютой зимой, в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут враги. Станут мой дом обходить стороной. Волки, враги детворы. Вот заживу, без печали и слез. Пес мой, надежда моя. Станут завидовать люди вокруг, завистью горькой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли жизни опору свою нам на собак полагать? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

0: В одном городе жил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Доносился из гостиной звонкий голос 15-летней Элеоноры, как обычно после завтрака читающей Библию.
1: «Хватит, хватит, с меня довольно. Целыми днями читать и читать про меня. Да еще какую чепуху! Ух, задам я когда-нибудь!»
0: С этими, мягко говоря, недовольными речами в комнату вошел быстрым шагом старик. Он был одет в строгий черный костюм, при галстуке, но что больше всего добавляло его виду солидности, так это большие черные очки в толстой оправе. Джонатан Мерроу был одним из богатых членов городской знати. И хоть ему уже было за 70, впереди у него было, как он считал, еще много амбиций. Он гордился своей позицией перед окружающими, хотел, чтобы все встречали его хотя бы поклоном, а если не так, он бывал очень раздражителен, а мог и накричать. Господин Мерроу любил гостей, любил веселые собрания и совместные ужины, но больше всего он любил свою младшую правнучку Элеонору. Хоть он ей приходился прадедом, Элеонора, чтобы не оскорбить его самолюбие, называла просто дедушка или ласково дедушка Мерроу. Она была способной девочкой с самого детства. Успешно училась, занималась верховой ездой, играла на скрипке и на рояле. Одним словом, самая большая гордость своего прадеда. Ах да, мы ведь не называем его так. Ну да ладно. И вот Элеонора уже неделю гостила у дедушки. У нее были летние каникулы, и девочка приехала на 2 недели на радость почтеннейшего господина Мерроу. Но то, что не укрылось от его старых, но все еще внимательных глаз, так это то, что правнучка его разительно изменилась за последний месяц. Стала одеваться и вести себя скромно. Говорила тише, но что самое непонятное для старика, Элеонора читала Библию и молилась. Сначала он ей ничего не говорил, но постепенно его равнодушие к новым увлечениям девочки переходило в раздражение и какую-то неприязнь. И вот, когда он услышал Элеонору, читающую стих про судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, он был окончательно выведен из равновесия.
2: «Дедушка Мерроу, ну почему вы считаете, что я читаю про вас?»
0: Ласковый голос внучки немного успокоил пожилого человека, и он ответил угрюмо.
1: «Потому что я именно такой, как ты читаешь, и я это знаю. И не спрашивай больше ничего!»
0: После недолгого молчания Элеонора сказала.
2: «Дедушка Мерроу, пока вы сами не прочтете Библию, каждый прочитанный оттуда мой стих будет вам казаться своей биографией, потому что грешный человек, если услышит слова Библии, совесть начнет его укорять».
0: С этими словами Элеонора встала и вышла из комнаты.
2: «Какая дерзость! Она еще считает, что я грешник!»
1: «Ух!»
0: – бросил вслед Джонатан Мерроу и направился в сторону оранжереи, качая головой. Собственно, он говорил вполне серьезно о том, что стих из Библии полностью о нем. Он знал, что, возможно, где-то далеко есть Бог, который может посылать свои наказания и миловать только пасторов и священников. Так, по крайней мере, считал сам господин Мерроу. Но вы поймете его точку зрения, если я вам скажу только, что он с самого детства и до сих пор верил в то, что люди произошли от обезьян. Вот так-то. Джонатана с молодости не интересовали никакие религии и тому подобное. Он считал, что все знает, что он самый лучший и что его ждет прекрасное будущее. Но мы зашли далеко, на добрых 50 с лишним лет назад. О том, что даже слово «судья» из стиха ему подходило, он знал. А дело было вот в чем. Как-то лет в 30 Джонатан Мерроу, который в то время был директором железнодорожной станции, попал в неприятную ситуацию. Проезжая на своем новеньком автомобиле по городу, причем на быстрой скорости, он вдруг вспомнил, что забыл заправиться. И в тот же момент его автомобиль застрял на дороге между 2 другими машинами. Не желая поддаться нервам, а в то время за автомобилями строго следили, и если водитель забудет заправиться, с них брали штраф. Он думал, что может опозориться из-за своей же недосмотренности. Он решил придумать другое. И когда подошел недовольный милиционер, план был уже готов. Дальше объяснять все было долго, но скажу коротко. Джонатан Мерроу повернул историю так, что виноват оказался человек, едущий сзади. Постепенно он сдружился с членами суда, полицией и за 10 лет вышел из директора железнодорожной станции во всеми уважаемого господина Мерроу, живущего в красивом, обитом мрамором особняке. А все началось с маленького, хотя нет, не маленького, скажем, с легкого обмана, а продолжал набивать себе цену Джонатан неправдивыми обвинениями, ложью и несправедливостью. И вот, услышав столько лет спустя библейский стих от своей правнучки, совесть взбудоражила его сознание, и чувство вины начало просыпаться. А он не любил, когда кто-то другой заставлял чувствовать его виноватым, потому и накричал на Элеонору. После того разговора с внучкой прошло чуть больше 3 недель. Девочка вскоре уехала домой, и у ее дедушки потекли своим чередом занятые дни. Как-то теплой летней ночью господин Мерроу проснулся от того, что было нечем дышать. Задыхаясь, он полусонно огляделся вокруг, но ничего не увидел, кроме дыма, которым заволокло всю комнату. Схватив непроизвольно носовой платок из-под подушки и прижав его к лицу, оставив открытыми только глаза, расширенные от ужаса, Джонатан Мерроу наугад пополз по полу к выходу из комнаты. Очутившись на лестничной площадке, старик онемел от охваченного им страха и чувства безысходности. Лестница была полностью охвачена пламенем. Весь дом горел. Он метался то вправо, то влево, как пойманный зверь, и тут вспомнил о том, что, возможно, может ему помочь. Он не раз слышал, как молилась Элеонора, просто и спокойно, как будто разговаривала с тем, кто находился прямо напротив нее, но для него был невидим. И вот этот человек, почти не верящий в то, что кто-то или что-то может его еще спасти, тяжело упал на колени и, что есть силы, закричал, то и дело задыхаясь от дыма. «Бог, если ты есть, спаси меня, умоляю, помоги мне выйти из горящего дома!» И в этот же миг что-то мокрое и холодное опустилось на вспотевшую от волнения ладонь старика. Это был Бакс, его верный пес и самый лучший друг Спаниэль. Собака преданно лизнула хозяина в руку и, схватившись зубами за краешек его одежды, потянула, что есть силы, на себя. «Неужели ты?» — хриплым голосом начал старик. «Да, Бакс знал, где есть еще выход, и он хотел спасти своего хозяина». Те несколько минут Мерроу толком и не помнил. Помнил только, как запутанно петлял по коридорам вместе с собакой, охваченных дымом, пылающие стены и где-то уже рушащиеся лестницы и потолки. Только оказавшись на свежем воздухе, в достаточном расстоянии от своего некогда мраморного дома, который теперь был похож на сожженный дотла картонный домик для кукол, в прошлом известный всем как «Уважаемый господин Джонатан Мерроу», упал на мокрую от росы траву и потерял сознание.
3: «Снова этот бродяга пришел к нам побираться со своей дворнягой! А ну прочь отсюда!»
0: Брезгливо сморщив нос, пекарь уютной городской лавки крикнул на бездомного человека, который попросил у него немного сухого хлеба. Да, в этом старике, одетого в лохмотья, непричесанного и грязного, с взлохмаченной и издающей неприятные запахи собакой, никто и ни за что из прежде его знающих не узнал бы того горя.

0: в прохладные ночи. Старик горько вздохнул и поднялся с бордюра, на котором сидел. «Пошли, Бакс!» Шел человек медленно, куда глаза глядят. И где его прежние знакомые, друзья, а родственники? Верно, они его уже перестали искать. Скорее всего, подумали, что я там сгорел и превратился в пепел. Ну что ж, если бы не ты, мой верный Бакс, так, наверное, и случилось. И если бы не Бог, приславший его к тебе, словно громом прозвучало возле старика, и тот, похолодев от испуга, спрашивал шепотом, неизвестно кого, оглядываясь, хотя улица в тот момент была пуста. Кто это был? Кто это был? Но в подсознании Джонатан знал, чей это был голос. Это был голос Бога. Добрый, мягкий, но в то же время такой могущественный, такой... Старик, качая головой, пошел дальше, размышляя. «Если бы Бог меня любил, Он послал бы мне помощь, как Он и сделал, прислав ко мне Бакса. А если Он меня любит, то зачем вообще послал в мою жизнь такое горе, такие страдания? Для меня это жестокость, а не любовь». Так шел и шел по городу бедный старик, на ходу вытирая слезы, неудержимым потоком льющиеся из уже потускнелых старческих глаз. Он и сам не понял, как оказался на проезжей части. Пришел в себя от раздумий только тогда, когда услышал крик недалеко от себя. «Берегись!» И визг тормозов. Падение, полет, удар и темнота. Полная темнота, бездействие и содрогающая все тело боль в ноге. Снова темнота. «Бекки, милая, принеси мне, пожалуйста, еще тазик с холодной водой!» Попросила свою 10-летнюю дочурку красивая молодая женщина с приятным и добрым лицом. Она сидела у кровати больного старичка, то и дело прикладывая к его лбу холодные компрессы. Ее муж уже послал за доктором и теперь стоял рядом с ней и обеспокоенно вглядывался в бледное морщинистое лицо. Этого несчастного привезли к ним пару часов назад, прося позаботиться о сбитом автомобилем человеке. Бекки принесла воду и, отдав тазик маме, присела у подножия кровати, где лежал больной. «Мама, а дедушка очень болен. Почему он такой бледный? Он надолго у нас останется?» — спрашивала девчушка, большими синими глазами изучая больного гостя.
1: «Дочка, все известно только Богу», — ответил папа. «Если ты хочешь, чтобы нашему больному стало лучше, молись о нем». Он улыбнулся девочке.
0: «Бог слышит детские молитвы. А вот и доктор. Иди поиграй, Бекки, нам нужно поговорить с господином доктором». Девчушка убежала, оставив троих обеспокоенных взрослых и больного, прерывисто дышащего Джонатана Мерроу.
2: «Бакс! Бакс!» — доносился из гостевой комнаты хриплый голос старика. «О, Бакс, где ты?»
0: Бекки, услышавшая из кухни голос пожилого человека, тут же подбежала к нему. За те 2 недели, что он провел в их доме, девочка привыкла к больному гостю и подружилась с ним. Джонатан был неразговорчив, чаще всего лежал на диване с закрытыми глазами, либо, не шевелясь, смотрел в потолок. Нога его была загипсована, голова в бинтах, а душа... Душа была полна разнообразных чувств, обиды, горечи, радости и разочарования. Обиды на тех людей, кто устроил пожар в его доме. Горечи от того, что нога его в гипсе, и он должен жить у чужих людей, быть им в тягость и не имея возможности передвигаться. Радости от того, что хоть и нога у него сломана, ему не приходилось попрошайничать на холодной улице. Ну, а разочарование от того, что так ужасно сложилась его жизнь, прежде полная удовольствий. Когда Бекки прибежала к старику, он как никогда был чем-то обеспокоен.
2: «Дедушка, что с вами?» — спросила встревоженная девочка.
3: «Бакс, это моя собака. Где он? Я его потерял в день аварии. Но он же жив. Я чувствую это. О, Бакс, где же ты?»
0: Сочувствующая Бекки выслушала горестный ответ и, желая утешить бедного дедушку, ласково проговорила.
2: «Может быть, ваша собачка уже взяла след и скоро придет к вам?»
3: «О, милое дитя, я не знаю, возможно ли это».
2: «А вы помолитесь о том, чтобы Бакс нашелся. Знаете,
0: Как-то я потеряла своего попугайчика, такой хорошенький.

0: зеленого цвета, вылетел в окно, когда я забыла его закрыть. Я так плакала. А потом попросила Иисуса, чтобы он помог найти попугайчику дорогу обратно домой. И представляете, в тот же вечер Арик вернулся ко мне. Бог все может, поверьте, дедушка. Внимательно взглянув на Бекки, Джонатан Мэрроу погладил ее по ручке и благодарно сказал, изображая что-то наподобие улыбки.
1: «Хорошо, я попробую. Спасибо тебе».
0: Девочка радостно убежала, оставив больного в большой задумчивости. В тот вечер в городе прохожие с улыбкой провожали взглядом рысцой бегущего по тротуару песика, то и дело принюхивающегося к асфальту. Это был никто иной, как Бакс. Да, это был он, идущий как нельзя точнее прямо к дому, где лежал его потерянный 2 недели назад хозяин. Собачья привязанность и интуиция помогли собаке преодолевать километр за километром, лишь бы найти хозяина. И когда ровно в 7 часов вечера в дверь дома семьи, где жил старик, зацарапалась чья-то небольшая лапка, не было в тот момент на земле никого более пораженного, чем Джонатан Мэрроу. Он шокированный прислушивался к доносящимся из прихожей удивленным голосам хозяев дома и радостным возгласам Бекки. А после этого последовал приближающийся стук коготков о пол, и вскоре дверь отворилась. И что-то лохматое и тявкающее от счастья пронеслось по комнате и влетело на диван прямо в объятия вновь найденного хозяина. После пожилой человек рассказывал доброй семье о том, как после совета маленькой Бекки он помолился, прося Бога прощения за все сделанные им в жизни грехи. За ложь, злость, наговоры и остальные вещи, от которых хоть снаружи он и выглядел счастливым, внутри был всегда несчастным. И в конечном счете о том, как он попросил Бога, если ему угодно, чтобы Бакс вернулся к нему.
2: И вот, мои дорогие друзья, Бакс вернулся ко мне, целым и невредимым. А главное, он был послан ко мне самим Богом 2-й раз.
0: Спустя еще 3 месяца Джонатан Мэрроу, окрепший после болезни и полный неземного счастья от примирения с Богом, попрощался с дорогой семьей, приютившей его на долгое время, и поселился в маленьком, скромном, но очень уютном домике на опушке леса, находящемся в получасе езды от дома Бекки и ее родителей. А недалеко от этого домика журчал и переливался на солнце всеми цветами радуги и прохладный ручеек. А по 2 сторонам от него росли красивые цветы. Из-за того, что старичок был уже слишком стар для работы и не мог работать лесником, он придумал сам, чем может заниматься в свободное время. В домике была кухня и 2 комнаты, поменьше и побольше. Ту, которая была меньше, он отвел себе для спальни, а большую, с помощью отца Бекки, переоборудовал под комнату для собраний. Пожилой человек очень изменился. Прошлая гордость, высокомерность исчезла как пар. Он стал добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. По-настоящему жизнерадостным. И теперь Джонатан Мэрроу никогда не оставался без друзей и посетителей. Почти каждый день к нему заглядывали разные гости, молодые, пожилые, дети. А пару раз к нему наведывались даже нашедшие его родственники и счастливая за дедушку Элеонора. Постепенно и все они тоже покаялись и собирались в домике Джонатана на собрание. Они слушали, как старичок читал Библию и рассказывал о своем приходе к Богу. И их всех встречал радостным заливистым лаем хорошенький пушистый спаниель Бакс, где и ему было место в истории хозяина. «Друзья, я очень сожалею о том, что вся моя жизнь пролетела в грехах, бесполезно. Хоть я и был богат и здоров, мне это не приносило того внутреннего умиротворения, которое я получил, будучи бедным и больным. Сейчас мое здоровье в порядке, и я благодарен моему Господу за все, что Он для меня сделал. Но есть среди вас и молодые люди, дети, и у вас еще очень много времени впереди. Времени для того, чтобы прийти к Богу и всю следующую жизнь служить Ему. Вы обладаете огромным счастьем и преимуществом, благодаря возможности долгие годы жить счастливо с Богом. Не упускайте этого шанса, дорогие мои друзья. Я всем вам желаю такой счастливой и умиротворенной жизни в Боге, какая она стала у меня сейчас. Только не забывайте, что Бог иногда дает своим детям испытания и некоторые трудности, бывают и страдания. но он это делает с большой любовью, чтобы испытать вашу веру. Пусть ваша любовь к Богу никогда не охладевает. Трудная у вас жизнь или легкая, тревожная или спокойная, как написано в Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слушайте Бога, друзья, и любите Его, и тогда вас будет ждать великая

думал я, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, а это ведь главнее, и ничего нет больше на земле. Главнее всех даров и всех служений — любовь Христа в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи, мой чудный, что продлеваешь жизнь еще мою. Чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шел не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там в небесной славе и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше, ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросил бы, такой, Иисус, как есть лишь у тебя. И столько в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в всех прекрасных небесах. И тихо утешая меня снова, все открываешь, не готов я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я как, запоминаю все. И покрываю все вокруг любовью, и на последнем месте мое я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.

И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».

Много званных, но мало избранных. Однажды Иисус, приглашенный в гости к фарисею, сказал хозяину: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Иисус же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных».

Кесарева кесарю, а Божие Богу. Фарисея, негодуя на полные благодати слова и дела Христа, совещались, как бы уловить его в словах. Они послали к нему своих учеников, которые сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь – это правитель Римской империи, под властью которой находилась тогда Палестина. Вопрос фарисеев был очень хитро поставлен. Если бы Иисус ответил, что кесарю надо давать подать, то его обвинили бы в предательстве и в поддержке римской власти. Если бы он ответил, что нельзя платить подать, то тогда его назвали бы мятежником. Иисус, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, а Богу – Божие. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. После этого Иисус сказал народу и своим ученикам: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди».

Люблю тропинку Божию, она туда ведет, где радости у нас, где души есть полет. Люблю идти за Господом, сердечко распахнуть, искать Христовый росыпь, любви бальзам вдохнуть. Иисус на этой тропинке стал другом дорогим. Он учит, как безропотно добро нести другим. Иду тропинкой узкой, сокровища небес, ведет любовь Иисуса нас в страну святых чудес.

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса.

Какое-то мгновение он сурово смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции, он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. «Шентльмены!» – начал он грубым глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. «Шентльмены, вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнива. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, семья, деньги. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Шентльмены, я желаю вам успеха». Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!», 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7, к 8 заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С половины 12 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов и учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личиками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Боррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате 27. «Девочка 8 лет. Мать – актриса. Умерла от пневмонии. Отец – велосипедист. Погиб в результате несчастного случая. Семейная история отрицательная». С дюжиной других медицинских подробностей Боррелл поведал о результате своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил,

0: заметил о ее слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос. Доктору Бореллу было очевидно, что этой 8-летней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифтмана как редкий случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Грицель почти ничего не осталось. Только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее начеку. Медсестры, сразу же подтянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Грицель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал надолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе, и что когда-нибудь пошлет за Грицель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила девочку, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шрифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый доктор своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшее достижение в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их израненными телами, они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом, они только светились. Грицель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе. Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был ее слуху. Ей казалось, что человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была уверена. Но чем дольше она слушала его, и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, подбородок. К тому времени, когда группа подошла к ее кровати, она встретила их с открытым личиком. Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не чувствовал, чтоб его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И все же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Грецель хотела только знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему свое больное, чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и зубы, и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому ее настороженные большие глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в морозной комнате. Затем, совершенно просто и без страха, она откинула одеяло и, перевернувшись на живот, показала спину. Доктор Боррелл поймал взгляд медсестры. Она удивленно улыбнулась и отвернулась. Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами казались наделенными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по ее позвоночнику, вправо, влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение останавливала жгучую боль, которая грызла ее целый год. Однажды, коснувшись определенного места, он заставил ее съежиться, но она поняла, что это было сделано ненамеренно. Шрифтман нахмурил брови, потребовал стетоскоп Боррелла. Он приложил его к судорожно бьющемуся сердцу Грецель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в теплой крепкой хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного сердца странно смешивался с этим другим прерывистым биением. Высвободив свой палец, он посмотрел на Боррелла. «Переведите этого пациента в отдельную палату», – приказал он. Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, совсем, что жаждал ее непостоянный вкус. У нее были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за ней одной. Грицель чувствовала себя больной принцессой. Но все это было ничего по сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Грицель с подозрением смотрела бы на это все. Она всю ночь лежала без сна, беспокоясь о том, что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-то горького, как и ее таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер ее отец, мать принесла ей куклу. А когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. Но сейчас все было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла ее руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было расслабление ее напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. По ночам она теперь часто спала по 2-3 часа за раз. Но самым лучшим после этого сна было пробуждение. Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в 11 вечера, в 2 часа ночи или в 4 утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда было одинаковым. «Как дела, малышка?» А она отвечала. «Мне довольно удобно, Дедушка Мороз». Потом он садился у кровати, она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение ока отправлялись в какую-нибудь сказочную страну. Удивительно, где господин доктор находил эти истории. Их, конечно, не было ни в одном из его научных трудов, а в течение 40 лет он больше ничего не читал. Если он выдумывал их на ходу, то у него, должно быть, было большее воображение, чем кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня могла приобрести свою красоту, очарование, а также успех всех своих приключений тем, что она очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. «И поэтому», — сказал он ей однажды ночью, «если ты хочешь стать принцессой, ты должна есть и спать». «Ах, и тогда ты будешь большой и розовой и красивой». «Я?» – с сомнением спросила Грицель. Она никогда не задумывалась об этом. «Ты уже прекрасна внутри», – ответил Шрифтман. «После этого уже много не нужно, чтобы стать красивой снаружи. Выбирай то, что пожирнее и побольше белков».
1: «То, что пожирнее и побольше белков», – пробормотала Грицель, словно запоминая.
0: Возможность быть красивой была для нее новой идеей. Для себя ей было все равно. Но если Дедушка Мороз этого хочет, то стоит попытаться. Она стала немного завидовать принцессам, но тут возникла новая мысль.
1: «Трудно быть красивой, когда у тебя болит спина», – вздохнула она.
2: «Ах!» – нахмурившись, согласился доктор. «Это правда. Но когда ты станешь большой и розовой, возможно, боль пройдет».
0: Грицель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей то же самое. Она даже сожалела о том, что он сказал ей это. При всем своем доверии к нему она не могла поверить, что такое возможно. А если это было невозможно, тогда он должно быть такой же, как и все другие. Он встал и, прежде чем уйти, склонился над ней с отцовской нежностью. Она подняла свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз.
1: «Мне довольно удобно», – с тревогой заверила она. «Пусть боль остается».
3: «Моя маленькая девочка», – с дрожью в голосе произнес он. «Ах, моя малышка».
0: Когда доктор покинул ее, было 3 часа ночи. Он поднял Барелла с постели и заставил его сидеть до 4:30, пока обсуждал с ним все на свете, кроме того, что его беспокоило. Барелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман наконец объяснился, он вздрогнул.
2: «Операцию пациентки в палате А», – заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как он всегда делал, когда был глубоко тронут. «Я думаю, будет делать Ричард».
1: «Операцию? Грицель?» – воскликнул Барелл.
0: Шрифтман кивнул, глядя на Барелла из-под лохматых бровей.
1: «Доктор!» – воскликнул Барелл. «В мире есть только один человек, который может сделать эту операцию. И это вы!»
0: Голова Шрифтмана поникла.
1: «Ричард – отличный хирург!» – признал Барелл. «Но у него нет ваших нервов! И, Боже милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего наркоза!»
0: Шрифтман поморщился. Барелл возмущенно вскочил.
1: «Ну, вы же сами сказали, что у нее нет шансов из 10, но без вас ведь у нее не будет шанса из 100».
0: Барелл умолял. В эту просьбу он вкладывал все свое сердце. Он умолял сохранить жизнь Грицель. В больнице уже 3 недели говорили об этой операции. Сердце девочки было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина операция должна быть жестокой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман. Только один человек с мозгами, руками и нервами мог это сделать. Это была задача не для обычного хирурга, а для хирургической машины. В последнее время Боррелл просыпался в холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. Без наркоза. Господи, был только один

0: «В буквальном смысле в ваших руках, доктор!» – импульсивно воскликнул он. «Дай Бог ей сил выдержать это испытание!»
1: «Аминь!» – пробормотал Шрифтман.
0: В течение следующих нескольких недель Грицель, казалось, действительно немного поправилась и порозовела. Но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и похудел. Он понял, что Боррелл сказал правду. Если у ребенка есть шанс выжить, операцию делать должен он сам. Но можно ли было заставить малышку понять, что то, что он сделает ради нее самой? Сможет ли он убедить ее, что рука, которую она так доверчиво сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах, честное доверие этих голубых глаз! Наступило утро, когда Грицель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей медсестре.
2: «Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко», — заявила она.
0: «Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая», — ответила няня.
2: «Почему?» — подозрительно спросила Грицель. «Потому что...»
0: «Я еще не красавица», — перебила ее Грицель, взглянув на свою тонкую руку. Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова и снова. «Да, ты красивая и замечательная», — почти всхлипывала она. «Не задавай мне вопросов, Грицель! Пожалуйста, не задавай мне вопросов!» Грицель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряюще произнесла единственно утешительные слова, которые могла придумать.
2: «Мне довольно удобно».
0: После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Грицель. Он пришел вскоре после ухода медсестры, и Грицель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо.
1: «В самом деле?» – нервно спросил Шрифтман. Доктор присел на край ее кровати и положил руку ей на плечо.
0: «Малышка!» Запинаясь, произнес он. «Если бы ты была моей собственной маленькой девочкой, я не мог бы любить тебя больше». Она обняла его.
2: «Милый, милый Дедушка Мороз!» – прошептала она.
0: «Поэтому, – сказал он, – поэтому ты никогда не должна забывать это». Он немного отстранился. То, что он хотел сказать, он выразил взглядом, глядя прямо в ее голубые глаза.
1: «Сегодня, — сказал он, — мы должны заставить боль исчезнуть навсегда!»
0: Он щелкнул пальцами. «Боль?» — взволнованно спросила она.
1: «Навсегда!» — заверил он ее. «И если тебе будет очень больно, когда она будет уходить...»
0: Она улыбнулась, глядя на него, и взяла его за большой палец.
2: «Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами».
0: На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать. Таким образом, Боррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только все испортил. Он оставил ее задыхающейся, с прежним страхом в глазах. Девочка никак не могла понять, что случилось с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. Лучше, что Боррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то, что доктор отправился спасать маленькую девочку от смерти и что он вернется, как только сможет. Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Грицель не узнала его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному уходу от нее в этот самый серьезный кризис в ее жизни. Объяснение Боррелла не очень помогло. Когда ее осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в операционную с высокими сводами, ее друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, ошеломленная, Грицель оглядывалась вокруг, но тщетно. Боррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат.

0: Он поправил маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на ногах. Но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал приказы голосом, который звучал как звон инструмента. Боррелл не мог не восхищаться таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. Когда все было готово, Шрифтман бесшумно вошел в операционную. Грицель лежала лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове возле сверкающего набора инструментов. Приближаясь к ней, Шрифтман едва дышал. Не успел он подойти к девочке, как она неимоверным усилием подняла голову. Какое-то мгновение она дико смотрела на закутанную фигуру, затем издала радостный, уверенный крик. «Дедушка! Дедушка Мороз!» Шрифтман, не отвечая, кивнул, и стажеры мягко опять уложили Грицель. Но Боррелл рухнул на пол, как пустой мешок из-под зерна, и больше ни к чему не был пригоден. В течение 24 часов после операции Шрифтман сидел у двери Грицель и получал 5-минутные отчеты о ее состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был измучен, как никогда раньше. И когда проснулся, все еще был изможден. Казалось, что-то ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Грицель. Но его мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался.
1: «И она никогда не спрашивала обо мне?» – спросил он медсестру.
0: Медсестра опустила глаза. «Нет», – как можно мягче призналась она. Он подождал еще неделю, и успех его замечательной операции был единственным утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Грицель станет такой же большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему еще долго придется наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы это своей жизнью. Он хотел удочерить ее, купить маленький домик в деревне и взять ее туда. Он хотел сделать ее настоящей принцессой волшебной страны.
1: «И она никогда не спрашивала вас о Деде Морозе?»
0: «Нет», — отвечала медсестра.
1: «Значит», — пробормотал он, глядя в сторону.
0: Затем помолчал минутку и спросил.
1: «Вы говорили что-нибудь обо мне?»
0: «Да», — ответила медсестра. Он больше не настаивал. И поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. Шрифтман подождал, пока температура Грицель не нормализуется, пока впервые в жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. Его одежда болталась на его некогда крепком теле. Как подметил Боррелл, он доказывал истинность своей собственной эпиграммы. Его любовь стоила ему многого, слишком многого. Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить и больше не мог бороться с собой. Он прокрался к двери палаты Грицель, когда она завтракала. Медсестра заметила его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел лет на 10. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом.
1: «Малышка», — дрожащим голосом произнес он, — «не делай этого, я уйду, и никогда больше не буду тебя пугать». Она не шевелилась. «Прощай, маленькая девочка». Он весь дрожал. «Прощай, маленькая принцесса».
0: Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Грицель выглянуть из-под одеяла. Его истощенная фигура приковала ее внимание. Он смотрел на нее так, словно страдал от боли. Это напомнило ей все страдания ее собственной долгой болезни, всю боль тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала весь ужас боли, внезапно забыла все свои личные страхи перед этим человеком. Ее маленькое сердце наполнилось состраданием. Теперь, когда ее собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она почувствовала себя сильнее из них двоих. У нее больше не было причин бояться его. Теперь он смотрел на нее со страхом. Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся. Затем потянулась за яйцом. «Дедушка», — сказала она, — «иди сюда». Как слепой, он послушно подошел. «А теперь», — твердо сказала она, — «ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и розовым».
2: Операции Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед выпускниками медицинского курса такими словами: «Любовь стоит многого. Ах, так многого! И все же не слишком многого».

Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил, обижусь изо всех я сил. Звонить ему теперь не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина, у друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощения и твердое приму решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце в гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь, об этом ты не пожалеешь.

Первая и наибольшая заповедь. Однажды подошел к Иисусу один законник. В Евангелии упоминаются законники и книжники. Так называли ученых евреев, посвятивших всю свою жизнь исследованию и толкованию Священного Писания, особенно закона Моисея. Законник спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Дорогие дети, сохраните и помните эти слова Господа Иисуса в сердце своем.

Две лепты бедной вдовы. Иисус учил однажды в храме, говоря: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Потом Иисус сел напротив сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в нее. Многие богачи клали много. Среди них была одна бедная вдова, положившая в сокровищницу две лепты. Лепта – это мелкая монета. Подозвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. А жертвуем ли мы на дело Божие от всего сердца и из любви к Нему?»

Иисус говорит о будущем. Во многих местах Библии мы читаем пророчество о втором пришествии Иисуса. Во второй раз Он придет во всей славе Своей, как Господь всего мира. Перед Его пришествием будут великие бедствия на земле. Об этом Он и Сам свидетельствовал, когда перед взорами Своих учеников рисовал картину Своего второго пришествия. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет».

Притча о десяти девах. О своем втором пришествии на землю Иисус рассказал и следующую притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Христос – виноградная лоза. 3 года Иисус Христос учил на земле, исцеляя больных и возвещая Евангелие, благую весть. Он готовил своих учеников к труду на ниве Господней. Вот пример, как Иисус учил их. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод – очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего».

Kids Love.

0: Отец Кристины сдержал свое слово. Кукла пришла по почте в длинном деревянном ящике через 3 дня после его отъезда в Париж. Все лучшие куклы прибывают из Парижа. Там их называют пупе, когда спрашивают о них у продавщиц в магазине. Кристина была в саду с тех пор, как встала, ожидая почтальона. Между деревьями была небольшая щель, откуда можно было видеть, как он идет по дороге. Они с Роем, как только заметили его вдалеке, побежали ему навстречу через сенокосное поле. Бегать по полю было запрещено до окончания сенокоса. Но когда ждут куклу из Парижа... Отец Кристины был очень внимательным. Он прислал самую красивую куклу и к тому же целый гардероб одежды. Там был крошечный черепаховый гребень и кисточка для пудры. Ее глаза открывались и закрывались, а брови были из настоящих волос. Для куклы это было очень необычно. «Ее будут звать Джоан», — сказала Кристина. Она всегда любила это имя. Так звали ее первую няню. Кристина сразу же понесла Джоан к маме. Рой бежал за ней с коробкой, оберточной бумагой, бечевкой и платяным шкафом. Крисси поминутно повторяла: «Смотри, не урони кисточку! Держи крепче зеркальце!» и тому подобное. «Она просто великолепная!» — воскликнула миссис Тивертон. «Лучшей куклы на свете нет! Крисси, дорогая, будь с ней очень осторожна! Я не знаю, но лучше бы отец взял что-нибудь покрепче. Это слишком хрупкое. Я думаю, что вам лучше играть с ней только в комнате. Да, это самое лучшее. После сегодняшнего дня вы должны играть с ней только в доме». Так Джоан прибыла в Мейплтон. Как Кристина любила свою куклу в тот первый день. Она всюду носила ее с собой и все ей показывала. Девочка носила ее по всему дому, на чердак, по всему саду и к маленькой черной печке под оранжереей. Затем она понесла ее в деревню, чтобы познакомить ее с почтальоншей, которая жила за медной оградой в бакалейной лавке. Пошла в конюшню, чтобы поцеловать генерала Гордона, старого белого коня. Джим, который ухаживал за генералом, был единственным человеком, который не восхищался куклой. Но как можно было ожидать приятного чувства от мальчика, который натравливает собак на крыс? Через 2 или 3 дня после этого Рой отправился на реку ловить рыбу. Он должен был идти один, потому что Кристина хотела поиграть с Джоан в детской. Не прошло и получаса, как он услышал шаги в высокой траве и позади себя. Подняв глаза, он увидел Кристину. После того, как Кристина решительно отказалась идти с ним на рыбалку, Рой был удивлен, увидев ее. Еще больше он удивился, увидев, что девочка принесла с собой Джоан. «А что мама сказала, что ты можешь взять с собой куклу?» – спросил он. «Нет», – сердито ответила Кристина. «Но я не думаю, что она будет возражать». Рой выглядел встревоженным. Мама не часто устанавливала правила, чтобы помешать их игре, а когда это делала, то любила, чтобы ей повиновались. Она, конечно же, запретила Кристине выносить Джоан из дома. Мальчик промолчал. Кристина села и стала играть. Но она вовсе не была счастлива. Она была очень хорошей девочкой и знала, что с ее стороны было неправильно ослушаться. Рой продолжал рыбачить.
1: «Рой, давай делать что-нибудь другое!» – раздраженно произнесла Кристина через несколько минут. «Так холодно сидеть здесь и ждать, когда ты поймаешь глупую рыбу, которая никогда не попадется! Давай лучше пойдем в пещеру!»
0: Пещера представляла собой старую заброшенную печь для обжига извести, где вполне могли бы жить разбойники.
1: «Пошли!» – согласился Рой. Я первая там буду!» – крикнула Кристина и побежала.
2: «Посмотрим!» – ответил Рой
0: и побежал следом. Они пробежали ярдов 100, когда Кристина вдруг упала. Рой все еще был на некотором расстоянии позади, так как собирал удочку. Он поспешил к Кристине. Мальчик увидел, что она встала на колени и с тревогой смотрит в лицо Джоан.
1: «О, Рой!» – простонала она. «У нее пропали глаза!»
0: Это была правда. Джоан, столь лучезарно наблюдательная, теперь повернулась к миру пустыми глазницами. Рой взял ее голову в ладони и покачал. Легкий звук сообщил, что пара некогда красивых голубых глаз теперь была внутри. Кристина в отчаянии опустилась на траву. Она прекрасно сознавала, что если бы она не была непослушной, этого бы никогда не случилось. Рой стоял рядом, чувствуя себя не менее несчастным. Вскоре он взял ее за руку.
1: «Пойдем», — сказал он, — «посмотрим. Может быть, Джим починит». «Джим!» — возмущенно закричала Кристина, стряхивая его руку.
3: «Ну, все равно пошли», — настаивал Рой.
0: Кристина продолжала плакать. Через некоторое время она попыталась подняться, но вдруг снова упала. Она мгновенно перестала плакать.
1: «Рой!» – испуганно прошептала она. «Я не могу идти!»
0: Кристина растянула лодыжку. Рой со всех ног бросился к дому за помощью. Скоро старый садовник Стедер и Джим несли Кристину, а мать и няня шли рядом. Кристине тут же перевязали ногу и уложили в постель. Она плакала почти беспрерывно, хотя ее уверяли, что она прощена.
4: «Ее рыдание», — сказала кухарка, спускаясь вниз после 20-го посещения детской. «Ее рыдания такие душераздирающие, что я не выдерживаю. Все это время она просит эту несчастную куклу, у которой глаза стучат в голове, как шарики. Рой и Джим пытаются вытащить их вертелом».
0: Повар была совершенно права. Рой и Джим сидели в сарае для сбруи, держа куклу. Они осторожно ощупывали череп этой несчастной игрушки. Горничная наблюдала за происходящим без особого энтузиазма.
4: «Вы не сделаете этого!» – говорила она время от времени. «Вы не сможете вертелом сделать кукле глаза! Никто не сможет! Это просто невозможно!» «Вы должны отнести ее брату сестер Баннистер в Дормстейп. Он починит ее в один миг. Нет ничего, что он не мог бы починить».
0: Наконец Рой в отчаянии сдался.
2: «Я отнесу ее брату сестер Баннистер», — сказал он, поднимаясь с куклой в руках. «Это всего в 6 милях отсюда». Но внезапное появление фигуры в дверном проеме прервало его смелый план.
1: «Ничего подобного ты не сделаешь!» – воскликнула няня, схватив куклу. «Этот ангелочек наверху не перестает плакать о ней. Доктор говорит, что у нее сильный жар от того, что она сидела на мокрой траве».
0: Взмахнув своими пышными юбками и передником, няня с Джоан исчезли. Рой сунул руки в карманы и угрюмо побрел в сад. В небе, казалось, солнце больше не светило. На следующий день Кристина была очень больна. Дело было не только в лодыжке, но и в том, что она простудилась. Доктор сказал, что с ней нужно быть очень осторожными. Рой ходил с грустным лицом, потому что Кристина была единственной, с кем он играл. Он любил ее больше всех на свете. Мальчик никак не мог простить себе, что не смог починить кукольные глаза. Он хандрил все утро, то входя в дом, то выходя из него. Его то и дело отсылали прочь от двери Кристины, потому что она была слишком больна, чтобы выносить кого-либо в комнате, кроме няни. Она бредила и твердила, что ослепила свою куклу. Девочка плакала, требуя, чтобы ей снова вылечили глаза. Она никому не позволяла к ней прикасаться, так что починить Джоан казалось невозможным. Няня тоже плакала,
4: и Рой присоединился к ней. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так несчастен. Уходя, доктор выглядел очень серьезным.
2: «Эту куклу надо привести в порядок», — сказал он миссис Тивертон. «Она, очевидно, чувствительная маленькая девочка. Чувствую, непослушание вам и легкомысленного отношения к подарку отца очень удручает ее, не считая простуды и растяжения. Если бы мы могли снова поместить эти глаза на место, она поправилась бы во мгновение ока».
4: Рой и его мать слушали это замиранием сердца. Они знали, что руки Кристины прижимают Джоан к себе, и их невозможно разжать.
2: «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я оставил ей лекарство, от которого она должна на немного уснуть. Я снова приду днем».
4: Рой замер в раздумье. Внезапно он принял решение и быстрым шагом направился к большой дороге. У ворот стоял Джим.
1: «Если меня будут искать, — крикнул он, — скажи, что я пошел к брату сестер Баннистер!»
0: Мисс Сара и мисс Селина Баннистер жили в Дормстейпле столько, сколько помнили жители. Они были совсем не старыми. У них был красный дом с белыми окнами. Такие дома можно увидеть только в старых английских торговых городах. Перед ним была посыпана гравием дорожка в форме банана. Экипажи въезжали с одного конца и выезжали с другого, останавливаясь у крыльца посередине. Жалюзи были такого рода, что никто, кто находился снаружи, не мог ничего видеть внутри. А все, кто находится внутри, могли видеть все снаружи. Дверной молоток был из блестящей латуни. За домом был очень большой сад с кедром посередине. За садом была лужайка, на которую каждое зимнее утро слетались на завтрак сотни разнообразных птиц. Мисс Баннистер кормила их всех. К кедру и другим деревьям были прибиты коробки или ящички, в которых синицы или другие птички устраивали себе гнезда. За окнами у нее всегда висели половинки кокосовых орехов и куски сала. С одной стороны дома находилась конюшня и каретный сарай. С другой – бильярдная, служившая теперь мастерской. Эта мастерская и привела нас к брату сестер Баннистер. Брат был инвалидом, и к тому же его называли странным. Это означало, что он носил довольно потрепанную одежду, не интересовался городом и редко выходил за пределы дома или сада. Правда, ходили слухи, что руки у него золотые, и он может сделать все, что угодно. Что случилось с братом сестер Баннистер, никто, казалось, не знал. Но это постепенно все больше и больше удерживало его в доме. Никто никогда не называл его мистером Баннистером. Все говорили, что он брат сестер Баннистер. Если бы вы могли видеть сестер, особенно мисс Селину, вы бы поняли это. Хотя у них были низкие грубые голоса, они были очень добрыми. Время шло, а брат не появлялся и, похоже, не мог больше заниматься садоводством. Сестры ломали себе голову, как бы найти ему какое-нибудь занятие. Он читал целыми днями, но от этого не было никакого толку. Однажды вечером, за несколько лет до этой истории, все трое сидели за чаем. Мисс Селина вдруг воскликнула.
1: «Придумала!» Это было так неожиданно, что мисс Сара пролила свой чай, а брат бросил в чай 3 куска сахара вместо 2. «Что придумала?» – воскликнули они в один голос. «Сегодня я разговаривала с миссис Бонифейс», – начала она. «Она говорила, как было бы хорошо, если бы в городе нашелся кто-нибудь, кто мог бы чинить игрушки. Бедная миссис Пайпер на базаре ничего не смыслит, а все плотники ничего не понимают, кроме книжных полок и ограждений для огурцов. Лондон так далеко». Я согласилась с ней, даже не думая о Теодоре. «Но это как раз то, что ему нужно».
2: «Конечно», —
1: поддержала мисс Сара. «Он мог бы занять старую бильярдную». «Туда можно будет поставить печку», — сказала мисс Селина.
2: «И скамейку», — добавила мисс Сара.
1: «На пол можно постелить циновки из кокосовых орехов», — продолжала мисс Селина. «Лучше линолеум», — возразила мисс Сара.
5: «Циновки из кокосовых орехов», — настаивала мисс Селина.
6: «Мы могли бы это назвать кукольной больницей», — сказала мисс Сара.
5: «Лазарет», — предложила мисс Селина.
1: «Я предпочитаю больницу», — возразила мисс Сара.
7: «Лазарет», —
5: продолжала мисс Селина.
6: «Доктор Баннистер, домашний хирург, принимает ежедневно с 10 до часу».
5: «Это было бы самое приятное и доброе занятие», — сказала мисс Сара.
6: «И к тому же полезное».
5: «В этом-то весь смысл», — заметила мисс Селина. Вот так 5 или 6 лет назад брат сестер Баннистер открыл кукольный лазарет. Но он не остановился на починке кукол. Он чинил и всякие другие вещи. Советовал длину хвостов для воздушных змеев, строил корабли и даже делал фейерверки. Рой пришел в Дормстейпл около часа дня. Он был очень усталый, разгоряченный, пыльный и голодный. Несколько раз спросив дорогу, он остановился на пороге дома сестер Баннистер. Дверь открыла

0: надо? Что еще они могут сказать?» – спросил Рой. «Тише, тише», – повторила Мэри. «Это наглость. А теперь беги и приходи завтра утром». Для Роя это было уже слишком. Он закрыл лицо руками и заплакал по-настоящему. Он никогда не осмелился бы сделать это ради себя. Пока он стоял в таком отчаянии, кто-то положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в дом. Он услышал, как за ним захлопнулась дверь. Затем рука провела его по коридорам в большую мастерскую, и там он был освобожден. Рой огляделся. Это была самая очаровательная мастерская, какую он когда-либо видел. У окна стояла длинная скамья. Перед ней удобное кресло, а на скамье молотки, стамески и всевозможные инструменты. В одном месте лежал почти законченный корабль, в другом – заводной пароход. Пара рельсов, как змея, обвивала пол на циновке из кокосовых орехов, по которой, вероятно, бегал игрушечный поезд. Вдоль дороги были расставлены сигналы. На полках лежала цветная бумага, стояли бутылки, коробки и проволока. В одном углу стоял большущий воздушный змей высотой с человека с нарисованным на нем огромным лицом. На столе лежали несколько сломанных кукол. Все это он увидел в одно мгновение. Затем он взглянул на владельца руки, который все это время стоял рядом с ним, с веселым выражением на ласковом добром лице. Рой мгновенно понял, что это брат сестер Баннистер.
1: «Ну, — сказал брат, — значит, когда надо, то надо».
0: «Да, — робко ответил Рой.
1: «Совершенно верно, — сказал брат. Надо – очень хорошее слово, если у человека есть цель, чтобы исполнить его. А теперь скажи мне скорее, в чем дело? Думаю, что-то очень маленькое, иначе ты не смог бы носить его в кармане».
0: «Его нет у меня в кармане», – сказал Рой. «Его здесь вообще нет. Я хочу получить урок».
1: «Урок?» – переспросил удивленный мистер Теодор.
0: «Да. В починке глаз, когда глаза проваливаются внутрь и стучат там».
1: Брат сестер Баннистер сел.
0: В этом маленьком, пыльном, нервном мальчике было что-то такое, чего его клиенты, часто в слезах, никогда раньше не проявляли. Доктор хотел понять это.
1: «А теперь расскажи мне все», — попросил он.
0: Рой рассказал ему все с самого начала.
1: «А как зовут твоего отца?»
0: Это был единственный вопрос, который он задал. Услышав его, брат поднялся.
1: «Ты должен подождать минутку», — сказал он.
0: «Но урок!» — воскликнул Рой. «Вы же знаете, мне пора возвращаться. Кристина...»
1: «Хорошо», — ответил мистер Теодор.
0: «Только минутку».
1: Когда брат сестер Баннистер вернулся, за ним следовала мисс Селина.
2: «Пойдем, приведешь себя в порядок к обеду», — сказала она. «А потом мы поедем домой».
0: «Ох, но я не могу оставаться на обед», — воскликнул Рой. «Это слишком важно, чтобы мне оставаться на обед. Я не очень голоден».
2: «Обед не займет много времени», — успокоила мисс Селина. «За это время запрягут лошадь. Если ты пойдешь пешком, то не будешь дома скорей, как если бы ехал, включая время обеда».
0: «Но урок!» – жалобно проговорил Рой.
2: «О, мы придумали способ получше, чем урок», – сказала мисс Селина. «Мистер Баннистер поедет с тобой».
1: Рою потребовалось некоторое время, чтобы оценить это. Но когда он понял, то был самым счастливым мальчиком в Дормстейпле. После он рассказывал, что никогда не пробовал курятины вкуснее. Не прошло и трех четверти часа, как карета уже ехала в Мейплтон. Брат сестер Баннистер сидел на заднем сиденье, обложенный подушками. Он не выносил тряски экипажей. Мисс Селина и мисс Сара ехали присматривать за братом. Рой сидел впереди.
0: «Вы никогда не видели таких

0: Таких озадаченных лиц, какие были у жителей Дормстейпла, когда экипаж проезжал мимо. Мистер Теодор никогда не выезжал из дому вот уж 20 лет. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с удивлением старой Мэри, которая весь остаток дня бродила по комнатам бормоча. «Маленький наглец!» У ворот Рой спрыгнул на землю и помчался к дому. Мать подошла к двери как раз, когда он подбежал.
1: «О, мама! Мама!» – воскликнул он. «Он сам приехал!»
0: «Кто приехал?» – спросила она, забыв упомянуть о долгом отсутствии Роя. «Я надеялась, что это доктор. Боюсь, что Кристине хуже. Она так и не уснула».
1: «Не переживай!» – успокоил Рой. «Я привез брата сестер Баннистер, который чинит кукол. Он в два счета поставит глаза на место, и тогда Криси поправится. Вот они!»
0: В эту минуту карета подъехала к крыльцу, но недоумение миссис Тивертон не исчезло. Напротив, оно усилилось, ибо она увидела перед собой трех совершенно незнакомых ей людей. Мисс Селина, однако, поспешно подошла, взяв миссис Тивертон за руку и объяснила всю историю, добавив: «Мы не войдем. Нам с сестрой нужно заехать еще кое-куда. Меньше чем через час мы вернемся за нашим братом, заберем его и не доставим вам никаких хлопот. Я знаю, как мало вы, должно быть, хотите сейчас даже тех, кого хорошо знаете». Несмотря на протесты миссис Тивертон, сестры уехали. Пока происходил этот разговор, Рой разговаривал с братом сестер Баннистер. Он обдумывал свою речь с самого начала, потому что это было очень важно.
1: «Пожалуйста, сэр, — сказал он, — пожалуйста, скажите, сколько будет стоить этот визит, потому что я хочу заплатить за него сам».
0: Брат улыбнулся.
2: «А что, если у тебя не будет достаточно? — спросил он.
1: «Ну, я думаю, что хватит, — ответил Рой. — У меня 7 шиллингов и 6, а когда ветеринар приходил к генералу Гордону, он взял всего 5 шиллингов».
0: Брат сестер Баннистер снова улыбнулся.
3: «Наш лазарет довольно необычный, — сказал он. — Мы вообще не берем денег. Мы берем обещания. Различные виды обещаний от разных людей в зависимости от их состояния. Мы просим детей богатых родителей пообещать отдать старые игрушки или книжки, или альбомы, или что-то в этом роде настоящим детским больницам. Мы находим, что это гораздо лучше, чем деньги. Деньги – это такая неприятность. Люди всегда теряют ключ от копилки».
0: Рой был немного разочарован.
1: «Согласен, – сказал он. — Однако я все равно заплачу. Можно только я?»
0: «Знаете, – добавил он, – вы всегда можете вскрыть денежный ящик, если дело дойдет до худшего. Кочергой можно».
4: Как раз в этот момент сестры Баннистер уехали, и миссис Тивертон пригласила их брата пройти с ней в комнату Кристины. Рой отдал бы все на свете, чтобы его пустили наверх, но так как это было запрещено, он пошел к Джиму и рассказал ему новости. Кристина с Джоан в руках стонала в постели, когда брат сестер Баннистер сел рядом.
0: «Пойдем, — мягко сказал он, — я пощупаю твой пульс». Кристина устало протянула ему руку.
4: «О, нет, не твой пульс, — сказал он с легким смехом. — Я имею в виду твою маленькую леди. Я не твой доктор, я кукольный доктор».
0: Кристина удивленно повернула к нему свое раскрасневшееся лицо.
1: «Кукольный доктор?»
0: Это было что-то новое. Он выглядел нормально, не наряжался, чтобы заставить ее чувствовать себя глупо или уговаривать принять ужасное лекарство.
1: «Это ваш экипаж, я слышала, — спросила она. —
0: Да, — подтвердил он. — Я приехал по вызову. Сейчас очень много кукол болеет, так что я должен скоро уехать. Это довольно плохое время для кукол, особенно, как ни странно, для французских».
1: «Моя французская, — сказала Кристина, заинтересовавшись по-настоящему. —
0: Ох, как любопытно, — воскликнул он. — А теперь нужно пощупать пульс». И он вытащил большие золотые часы.
4: Миссис Тивертон смотрела на них со слезами на глазах.
0: Кристина не проявляла никакого интереса ни к чему и в течение многих часов не лежала так неподвижно в постели. Даже снотворное на нее не действовало.
4: Брат сестер Баннистер держал крошечное запястье Джоан и выглядел очень серьезным.
0: «Ах, милая», — сказал он, — «надо было послать за мной раньше, и тогда я мог бы вылечить ее здесь, в твоих объятиях, а так я должен отнести ее к свету. Не хочешь ли съесть это чудесное желе, пока я буду лечить мисс... Дай-ка подумать, как ее зовут?»
4: «Джоан», — ответила Кристина.
0: «Ах да, мисс Джоан. К тому времени, как ты покончишь с желе, я должен буду закончить свой визит». С этими словами он встал и понес Джоан к окну за занавеской, а миссис Тивертон подала Кристине желе.
1: «Кристина ела его», — говорила потом няня. «Как ягненок, хотя и никогда не видела, чтобы ягненок ел желе».
4: Тем временем брат сестер Баннистер достал из кармана какие-то инструменты и тюбик клея. Приподняв волосы Джоан, он прорезал дырку в ее голове и деловито поправил механизм ее глаз. Все было сделано за 5 минут, как раз когда Кристина проглотила последний кусочек.
2: «Ну вот», — сказал он, возвращаясь к кровати, — «все в порядке. Я думаю, что наша пациентка теперь видит так же хорошо, как и раньше».
4: Кристина с радостным криком заглянула в лицо Джоан и откинулась на подушку в совершенном удовлетворении. Несколько минут ни миссис Тивертон, ни брат сестер Баннистер не осмеливались пошевелиться. В этот момент на цыпочках вошел доктор. Подойдя к кроватке, он посмотрел на Кристину.
2: «Она спит», — сказал он. «Прекрасно. Теперь все в порядке. Ей необходим был сон. Не позволяйте ей слышать ни звука в течение нескольких часов».
4: Роя они застали в ожидании новостей. Услышав их, он подпрыгнул от радости. Мама поймала его и обняла. «Ах ты, милый мой мальчик!» — воскликнула она и, повернувшись к доктору, рассказала ему всю историю. Он ушел, смеясь.
2: «Я сниму вывеску с моей двери, когда вернусь домой!» — крикнул он, отъезжая. «И пришлю ее вам, Баннистер! Вы настоящий доктор!»
4: Когда сестры вернулись, чай был уже готов. Миссис Тивертон и слышать не хотела, чтобы они уезжали без него. А когда через час они все-таки уезжали, то уже были близкими друзьями. С тех пор Рой и Кристина никогда не ездили в Дормстейпл без того, чтобы не зайти в Красный дом. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна, 15 глава.

Пасхальная вечеря. Когда наступил праздник Пасхи, Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же спросили Его: «Где велишь нам приготовить?» Иисус ответил: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал час, Иисус сел с 12 учениками за стол и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается».

Беседа после вечери. После вечери Иисус Христос встал, припоясался полотенцем, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем. Когда он подошел к Симону Петру, тот сказал ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Когда же Иисус кончил умывать им ноги, он обратился к ним со словами: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». После этого Иисус возмутился духом и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Иоанн же, припав к груди Иисуса, спросил его: «Господи, кто это?» Иисус ответил ему: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал Иуде Симонову Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Дети, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Затем он сказал им, что в эту ночь все они соблазнятся о нем. Но Петр ответил: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

Молитва в Гефсимании. В ту же ночь после вечери Иисус с 11 учениками вышел из Иерусалима и через поток Кедрон пришел в селение возле Иерусалима, называемое Гефсимании. Там Иисус со своими учениками вошел в сад и сказал им: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Взяв Петра, Иакова и Иоанна, Он начал скорбеть и тосковать, потому что бремя наших грехов лежало на нем и угнетало его. Иисус сказал ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя немного от них, Он пал на колени и стал молиться: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Находясь в борении, он прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вернувшись к ученикам, он нашел их спящими и, разбудив их, сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Отойдя от них, он опять молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В этой молитве Христос говорил о чаше страданий, которую Он должен был испить за грехи наши. Никто не может даже представить себе всей глубины ее горечи и ужаса. Но Сын Божий принял ее покорно. Он знал, что жертвует собой, чтобы спасти каждого из нас. Если бы Он не испил этой чаши страданий, наши грехи остались бы неискупленными.

Иисуса берут под стражу. Три раза Иисус приходил к ученикам и каждый раз находил их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Когда Он говорил это, вдруг появился Иуда, один из 12 учеников. Он обещал первосвященникам предать Иисуса за 30 серебряных монет. С Иудой пришло множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников со светильниками, мечами и кольями. Предатель Иуда дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Он подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Тогда Иисус обратился к пришедшим с Иудой воинам и спросил их: «Кого ищете?» Они ответили: «Иисуса Назарея». Господь сказал им: «Это Я». Услышав это, они отступили назад и пали ниц. Затем Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня. Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. Но теперь ваше время и власть Мы. Да сбудутся писания пророков». Воины взяли Иисуса Христа и повели Его в дом первосвященника, а ученики, оставив Его, убежали.

будет эта встреча? На белых-белых чистых облаках мы со Христом останемся навечно. Бог примет нас в чудесно свой чертог. Мы все плохое навсегда забудем. Царить там будет радость и покой, и красота там неземная будет. Увидим мы своих родных, любимых, все вместе будем, как одна семья. В святом том граде Иерусалиме мы славить Бога будем без конца.

0: Одна знатная и богатая семья по фамилии Берлоу владела прекрасным дворцом в Париже. То были смутные времена. Только-только была свергнута Французская империя, и с переменой власти многие знатные люди оказались в немилости. Их обвиняли в сотрудничестве со старым правительством. Многие невинные люди переживали глубочайшие страдания. Граф Берлоу был благородным и уважаемым человеком, а его жена славилась радушием и многими добродетелями. У них были сын и дочь, Альберт и Маргарита, очень приятные и хорошо воспитанные дети. Сразу же после начала революции, когда вокруг царили беспорядки, семья Берлоу поспешно покинули Париж и поселились в своем уединенном особняке в пригороде. Вдали от суеты и событий, происходящих в городе, они жили спокойно. Вокруг дома рос большой сад. Никто и ничто не тревожило покой этих добрых людей. Раньше граф Берлоу редко бывал дома, поэтому жена и дети были счастливы, что он сейчас постоянно с ними. А он был рад возможности общаться, наставлять своих детей. Особое удовольствие всем доставляли занятия музыкой. В тот зимний холодный вечер вся семья находилась в ярко освещенной комнате. Граф Берлоу накануне сочинил маленькое стихотворение и подобрал простенькую мелодию к нему. Альберт целый день упорно пытался ее сыграть, но это получалось у него с трудом. Зато Маргарита замечательно пела. Дети разучили эту песенку и хотели исполнить ее в тот же вечер, чтобы обрадовать отца и удивить маму. То был замечательный семейный вечер. После того, как граф и графиня вместе спели несколько песен, отец обратился к своим детям со словами: «Давайте послушаем, что вы можете исполнить». Альберт сел за рояль и заиграл, а Маргарита нежно и вдохновенно запела. Графиня была в восторге. Она нежно обняла детей и похвалила их за страдания и за удовольствие, которое они ей доставили. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные солдаты. Командир показал ордер на арест. Граф был объявлен другом свергнутого короля, а значит, врагом свободы и равенства, поэтому его должны были посадить в тюрьму. Жена и дети бросились к нему с отчаянным рыданием, обняли, как бы желая спрятать и защитить, но солдаты грубо вырвали его из их объятий. Плач матери и детей был душераздирающим. Несчастная женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы попытаться спасти своего любимого мужа. Она поспешно отправилась в город и предстала перед судьей, чтобы доказать невиновность графа. Она просила всех своих соседей засвидетельствовать спокойную, уединенную жизнь ее мужа и тот факт, что он не принимал никакого участия в политике и никогда не осуждал новую власть. Но все было напрасно, и ей сообщили, что ее муж, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Когда убитая горем графиня вернулась в свое поместье, то обнаружила, что их дом занят солдатами, которые уже успели разграбить его и превратить в постоялый двор. Ее туда даже не пустили. «А где дети? Что с ними стряслось?» Эти вопросы не давали ей покоя. Но не у кого было искать ответа, так как всех слуг разогнали. Было уже поздно, и она не знала, что делать дальше. Вдруг кто-то прикоснулся к ней. Повернувшись, она увидела Ричарда, своего старого, доброго и преданного слугу. «Моя дорогая, добрая графиня Берлоу», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Вы тоже находитесь под угрозой подозрения. Люди говорят, что слышали, как вы жаловались на несправедливость и жестокость нового правительства. Для вас нет иного выхода, как только бежать. Вы не можете спасти своего мужа, и ваше пребывание здесь только навлечет беду на вашу собственную голову. Ваши дети находятся в одном из дальних флигелей вместе с моей женой. Идите за мной, я провожу вас. Мой брат Джон, старый рыбак, готов помочь, и я отвезу вас к нему этой ночью. Он перевезет вас с детьми через реку в безопасное место. Таким образом, вы можете попытаться спастись». С большой благодарностью графиня поспешила за ним. Вскоре она вошла в дом Ричарда, но там ее ждала новая беда. От испуга и потрясения ее дочь Маргарита внезапно заболела и теперь лежала без сознания. У нее была высокая температура. «Это просто невозможно! Оставить ее! Я никуда не пойду, а буду ухаживать за ней здесь!» Сквозь рыдания промолвила бедная графиня. Но доктор и слышать об этом не хотел, и поэтому настоял, чтобы они с сыном немедленно бежали. Ричард и его добрая жена обещали заботиться о больной девочке, как о своей собственной. Графиня Берлоу опустилась на колени у постели своей дорогой дочери и с мольбой произнесла: «Я оставляю ее на ваше попечение, мои добрые люди. Молю Господа о милости ко всем вам, да поможет Он вам присмотреть за ней. Храни вас всех, Господь, и да дарует нам встречу в свое время». Она замерла на мгновение, потом быстро поднялась с колен и, поцеловав своего ребенка, обняла всех. Потом взяла сына за руку и поспешно вышла из дома, даже не оглянувшись. Ричард отвез графиню и ее сына к своему брату Джону, который быстро переправил их через реку в более безопасное место. Но времени на отдых не было, поэтому графиня с помощью проводника, который был другом рыбака, поспешила вместе с сыном дальше. Путь их лежал к уединенной хижине в глубине леса, которую предложил им Ричард. После многих дней и недель странствий по холмам и долинам они были страшно уставшими, и силы их были уже на исходе. Наконец, в густом лесу они заметили маленькую низкую хижину. Проводник указал на нее своим посохом и сказал: «В этой хижине живет старый пастух со своей женой, они и приютят вас». Графиня Берлоу благодарно кивнула и по узкой тропинке последовала за ним к хижине. Старый пастух уже ждал их. Он вышел к ним с приятной улыбкой и приветливо протянул им руки. Чтобы показать свое глубокое уважение к ней, он даже надел свой единственный серый костюм. На шее у него был повязан красный платок, а на голове красивая зеленая шляпа с небольшим загнутым пером. «Приветствую вас, благородная леди», — сказал он. «Для меня большая честь приютить вас и вашего сына. Это моя жена, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вы чувствовали себя уютно». С этими словами он повернулся к жене, которая повторила его приветствие и пригласила всех к ужину, состоявшему из хлеба, молока и нескольких яблок. Затем добрая пастушка провела графиню в соседнюю комнату, из которой была дверь в следующую. Эти две комнаты будут служить спальнями. Большая комната была очень скромно обставлена, и ее единственное окно выходило в сторону леса, за которым возвышались две горные вершины. Графиня Берлоу была благодарна за то, что ей сыном нашлось место в этом отдаленном убежище. Она ежедневно убирала свои комнаты, а остальное время проводила за вязанием, шитьем или чтением. Ей очень хотелось найти занятие для своего сына Альберта. Она хотела продолжить его обучение, но у них не было учебников. Однажды утром, когда она сидела, размышляя обо всем происшедшем с ними, звон церковного колокола вывел ее из задумчивости. Как раз в это время добрая старая пастушка поспешно вошла в их комнату и сказала, что приезжает очень уважаемый здесь священник из-за холма и будет сегодня проповедовать в часовне. Графиня Берлоу обрадовалась возможности побывать на служении и вместе с сыном отправилась в церковь. Людей было совсем немного, но это не помешало священнику произнести вдохновенную проповедь, каждое слово которой касалось сердец его искренних слушателей. Графиня жадно вслушивалась и старалась запомнить его слова. После службы она подошла к священнику и завела с ним разговор. Он оказался серьезным, богобоязненным, добросердечным стариком. К Альберту он отнесся с большим интересом. Священник пообещал обеспечить мальчика всеми необходимыми книгами. Предложил он также заниматься с ним по 2 часа в день, если Альберт будет приходить к нему домой. Дом этого доброго человека находился за холмами. Альберт был вне себя от радости, что сможет продолжать учебу под руководством такого учителя, и обещал приходить. Каждый день он едва мог дождаться того часа, когда с книгами под мышкой сможет отправиться в путь к домику за холмами. Насвистывая веселые мелодии, он шагал в такт им. В дождливые дни, когда дороги были трудными, и нередко даже опасными, он был вынужден оставаться дома. Тогда у него была возможность отдохнуть, но он никогда не пользовался ею, а находил себе работу в хижине. По этой причине он завоевал искреннее расположение пастуха и его жены. В этой местности люди занимались канарейками. Они продавали их нередко даже в другие страны. У старого пастуха тоже было много таких птиц. Альберт попросил мать купить и ему одну канарейку. «У Маргариты всегда были канарейки», — сказал он. «И мне бы тоже очень хотелось иметь хоть одну. Это напоминало бы мне о ней и о нашем дорогом доме». Мать согласилась, и Альберт выбрал птицу, очень похожую на ту, которая была у его сестры. Птица с красивым желтым оперением и ясно блестящими угольно-черными глазками доставляла Альберту большое удовольствие. Вскоре птичка стала ручной, садилась на протянутый палец Альберта и клевала семена с рук. Всякий раз, когда Альберт писал что-то в своей тетради, птица садилась на подставку для пера и клевала его пальцы. Хотя он всегда наслаждался присутствием птички и ее проказами, все же иногда ему приходилось сажать ее в клетку, чтобы она не мешала ему учиться. Позже, когда птица начала петь, Альберт не мог ей нарадоваться.
1: «Ты можешь научить ее насвистывать хорошие песни», — сказал ему однажды старый пастух.
0: Альберт решил, что старик шутит. Он еще не знал, что канарейки, как и попугаи, умеют запоминать и имитировать человеческую речь. И не только запоминать речь, но и воспроизводить последовательность звуков, то есть мелодию. Он мог научить свою птичку разным звукам. Тут старик достал флейту и подал ему. «О, какая прекрасная флейта! Я буду счастлив научиться на ней играть!» — воскликнул Альберт. Старый пастух взял флейту и сыграл на ней простенький вальс. Затем показал Альберту, как с ней обращаться. Альберту очень понравились легкие, чистые звуки инструмента. Мальчик был одарен музыкальным талантом и хорошим слухом, поэтому вскоре овладел особенностями игры на этом инструменте. С тех пор он часто и без устали играл для птички песню, которой научил его отец. Он усердно в течение долгих часов, дней и недель старался научить птицу. И произошло чудо! Его труд был вознагражден! Птичка начала петь и вскоре пела его песню без единой ошибки. Альберт прыгал от радости и сердечно благодарил старика-пастуха за чудесную идею. Он снова и снова хвалил свою птичку и щедро угощал ее листьями салата, яблоками и конопляными семенами. Флейта и маленькая птичка очень помогали Альберту и его матери коротать время в уединении и неведении о судьбе отца и сестры. Проходили месяцы, а горести и тревоги графини так и лежали тяжелым грузом на ее сердце. Много ночей она проводила в слезах и без сна, а днем часто была грустной и печальной. Она изо всех сил старалась скрыть от сына свое горе. Заботы о нем отвлекали ее, ведь практически весь день был заполнен разнообразной работой. Особое внимание она уделяла учебе и воспитанию сына. Помимо заботы о сыне, графиня всегда находила доброе слово и улыбку для старого пастуха и его жены, чья жизнь, хотя и уединенная и нелегкая, но проходила в любви и заботе о других. Графиня видела у них радость, которая приходит от того, что человек делает для других все возможное во имя Господа. И это была действительно неприходящая радость, ибо всякое другое удовлетворение кратковременно. Графиня Берлоу всеми способами старалась получить известие о муже, но ее усилия не имели никакого результата, хотя некоторые сведения она и получала из газет. Их новый знакомый, старый священник, раз в неделю передавал ей газеты. Однажды вечером Альберт вернулся с очередной газетой и сказал: «У доброго священника не было времени прочитать ее, но он заметил по заголовкам, что в газете много интересующих тебя событий». Графиня взяла ее и с волнением стала читать. Одна новость показалась ей обнадеживающей, и она с волнением продолжила чтение. Однако на последней странице газеты было написано, что многие дворяне будут приговорены к смертной казни за свою поддержку свергнутого короля. В списке она нашла имя своего любимого мужа, графа Берлоу. Несчастная пошатнулась, как от удара грома. Газета выпала из ее рук, и она упала без чувств. Прошло несколько минут, прежде чем добрая пастушка услышала крик Альберта и прибежала на помощь. Она с трудом привела графиню в сознание. Ее уложили в постель, но ее отчаяние было так велико, что казалось, она не сможет это пережить. Бедный Альберт почти не отходил от ее постели, и день ото дня тоже стал слабеть и угасать. Добрый старик со старухой начали опасаться за их жизнь. Весть о казни графа, казалось, отняла у матери и сына всякое желание жить. Старый пастух часто повторял, качая при этом головой: «Если так будет и дальше продолжаться, то грядущая осень непременно разбросает свои листья на могиле графини, а ее бедный сын никогда не увидит весны». А верный старый слуга Ричард с нетерпением ждал возвращения своего брата-рыбака Джона. Он был счастлив услышать, что графиня с сыном в полной безопасности. Теперь Ричард решил любой ценой попытаться спасти и своего господина, графа Берлоу. Он считал очень несправедливым и жестоким, что честный и порядочный гражданин должен быть приговорен к смерти за верность своему королю. На следующее утро Ричард поспешил в город, где его сын Роберт служил в Национальной гвардии. Это был добродушный, умный молодой человек, который время от времени исполнял обязанности часового перед тюрьмой. Ричард намеревался просить сына о помощи в освобождении графа, столь несправедливо заключенного в тюрьму. Через некоторое время отец с сыном встретились и со всех сторон обсудили сложившуюся ситуацию. Роберт сказал, что по-человечески нет никаких шансов на спасение графа, и на это надеяться не стоит. Но все же они договорились, что отец подождет до времени исполнения приговора в рыбацкой хижине своего брата, ибо невозможное человеком возможно Богу. Они решили не терять надежду до самого конца. Наконец настал день, когда приговор должен был быть приведен в исполнение. Граф, задумчивый и печальный, сидел в своей одиночной камере. Его окутывала темнота снаружи и внутри. Внутренняя темнота, безнадежность и страдания не за себя, а за тех, кто был ему бесконечно дорог, мучила его намного больше, чем темнота внешняя. Он очень переживал за своих близких и понимал, что их ожидают нелегкие дни. Он не знал ничего об их положении, живы ли они. В это время в коридорах раздались громкие крики. Солдаты бегали туда-сюда, крича: «Спасайтесь, кто может! Пожар! Пожар!» Эти слова и достигли слуха графа. Внезапно дверь его камеры распахнулась настежь. Густые клубы дыма и пыли хлынули внутрь, и ужасные отблески огня озарили его темную камеру. Перед ним стоял молодой солдат и кричал: «Спасайтесь!» По неосторожности пьяного слуги в здании начался пожар. Солдаты сбросили с себя плащи и оружие и спешили его потушить. Роберт решил попробовать воспользоваться этой предоставившейся возможностью. Схватив солдатскую одежду и оружие, он поспешил в камеру графу, понимая, что единственный шанс спасти его – это одеть как солдата. «Скорее, наденьте эту одежду и спасайтесь!» – повторял Роберт. Он помог графу накинуть плащ, надел на голову шляпу, застегнул рюкзак и дал ему мушкет. «А теперь», – сказал Роберт, – «быстро спускайтесь по ступенькам и выходите через парадную дверь. В таком виде вы, я надеюсь, легко проберетесь сквозь толпу незамеченным. Затем пробирайтесь прямо к Джону, рыбаку, и там вы встретитесь с моим отцом». Граф Берлоу, понимая, что другого такого шанса ему, возможно, никогда и не предоставится, постарался как можно лучше сыграть свою роль. Деловито, как будто у него было какое-то срочное дело, он поспешил вниз по ступенькам и даже закричал людям, которые несли ведра: «Сторону! Посторонитесь!» Наконец он добрался до улицы неузнанным. Быстрыми шагами, сильно бьющимся сердцем, он добрался до городских ворот и продолжил путь дальше, поскольку Роберт предусмотрительно сообщил ему пароль, который служил пропуском из города. К полночи он добрался до рыбацкой хижины и постучал в окно. Рыбак подошел к двери, но отступил назад, испугавшись солдата, который мог явиться, чтобы арестовать его или его брата. Опасения его были небезосновательны, потому что они оба нажили много врагов из-за своей преданности семье Берлоу. Узнав графа, Джон радостно поднял руки и воскликнул. «О, это вы, граф Берлоу! Как я счастлив, что могу вам помочь!» Ричард, поджидавший его здесь последние 10 ночей, вбежал в комнату и воскликнул. «О, мой господин!» Они обнялись и заплакали. Первый вопрос, который мучил графа, касался его жены и детей. Ричард быстро рассказал о подробностях их бегства и болезни Маргариты, которая к этому времени уже хорошо себя чувствовала и, ничего не подозревая, спала в соседней комнате. Шум, однако, разбудил ее. Узнав голос отца, она выскочила из комнаты, с неописуемой радостью она бросилась в его объятия. Он со слезами на глазах долго обнимал и целовал свою дочь. В ту же ночь граф решил продолжить свое бегство из страны, которая когда-то была для него родиной, а теперь превратилась в логово мятежников и убийц. На той же самой лодке, которая благополучно перевезла его жену и сына, он поспешно отправился в путь. Старый рыбак шел впереди, Ричард замыкал шествие. Ночь была ясная, и на небе сияли звезды. Все было тихо и спокойно. Вдруг они услышали звуки стрельбы и крики. «Стоп! Стой! Вы дезертиры!» Случилось так, что когда пожар в тюрьме был потушен, солдаты тщательно обыскали каждую камеру, чтобы выяснить, не сбежал ли кто-нибудь. К своему немалому удивлению, они обнаружили, что камера графа Берлоу пуста. Солдат, у которого исчезла одежда, громко кричал от ярости.

Чудом ее пассажиры остались невредимыми и благополучно добрались до противоположного берега. Все благодарили Бога за свое спасение. Немного переведя дух, они тут же продолжили свой путь. Граф поспешно сбросил с себя солдатскую одежду и последовал за верным и добрым Ричардом. Чтобы скрыть свои следы, Ричард повел их окольными путями через чащу леса. Самым большим желанием графа Берлоу было увидеть жену и сына. «Я не смогу иметь ни минуты покоя», — сказал он Ричарду, — «пока я не найду их. Ты говоришь, что они в безопасности, в скромной хижине пастуха, но как мы доберемся к ним? Моя дочь не может дальше идти пешком, а у меня нет средств, чтобы на чем-то ее подвести». В ответ Ричард вытащил из своего узелка мешочек с монетами. «Вы не так бедны, как вам кажется, мой благородный господин», — сказал он. «Эти деньги все ваши». Граф Берлоу посмотрел сначала на деньги, а потом на своего верного слугу. «Видите ли», — продолжил Ричард, — «вы всегда щедро платили мне и помогали моей семье. Многие слуги тоже получали от вас всяческую помощь. Пока вы были в тюрьме, мы решили собрать небольшую сумму денег для вас, кто сколько был расположен. Мы очень благодарны вам за все хорошее, что мы получали от вас, поэтому многие принесли гораздо больше, чем я рассчитывал, и все они отдавали из любви и глубокой благодарности к вам». Граф Берлоу пересчитал деньги. «Это достаточно большая сумма», — сказал он, и с благодарностью возвел глаза к небу. «Но насколько это хватит?» «Мы будем экономить», — ответил Ричард, — «всеми возможными способами. А сейчас позвольте мне купить для вас лошадь и повозку». Скоро они совершили покупку. Повозка была с брезентовым покрытием, которое скрывало пассажиров от посторонних взглядов, а также защищала от солнца и дождя. Они ехали несколько дней по ухабистой и пустынной дороге. После страданий и грубого обращения, которому граф подвергся в тюрьме, после нервного потрясения, вызванного его смертным приговором, из-за напряжения и страха во время бегства он очень устал. Во время путешествия он скоро ослаб и был вынужден на некоторое время остановиться в маленькой деревушке, чтобы отдохнуть. Ричард снял пару комнат и купил еду. Поскольку он был хорошо обучен всем домашним обязанностям, то взял на себя заботу об их временном жилище и еде. Маргарита помогала как могла. С утра до вечера она охотно выполняла каждое поручение, всегда сияя лучезарной улыбкой. Граф Берлоу был прикован к постели в течение многих недель. Прошло немало времени, прежде чем он смог сесть хотя бы ненадолго. Маргарита заботилась об отце, читала ему, подбадривала и таким образом приятно проводила время. Отец отвечал ей любовью и благодарностью. Приближался день рождения Маргариты. Проснувшись утром, она увидела, что на подоконнике стоят горшки с геранью, ее любимыми цветами, а рядом с ними в красивой клетке сидела канарейка. Птица, как две капли воды, была похожа на ту, что была у нее дома. Она была очень благодарна отцу за его подарок. «Прими эти простые подарки, дитя мое. В настоящее время я не могу дать тебе больше». Ричард приготовил праздничный обед, и все снова казались счастливыми и веселыми, как прежде. После обеда граф сказал: «Интересно, дитя мое, где сейчас наша мама и Альберт? Как они празднуют твой день рождения? Что с ними? Я всегда был спокоен за них, но теперь я часто вижу тревожные сны. Я боюсь». Маргарита обняла отца за шею и попыталась успокоить его. «Успокойся, папа», — сказала она. «Мы снова будем вместе, ведь Бог так удивительно до этого дня заботился о нас». «Да, это правда», — согласился он и вытер повлажневшие глаза. Наступила тишина. Это был глубокий, торжественный, волнующий душу момент. Вдруг канарейка запела. Это была мелодия, которую отец и дочь сразу же узнали. Птичка пела песню, которую граф сам сочинил и научил ей своих детей. Никто другой никогда раньше не слышал ее и не играл ее.
Маргарита захлопала в ладоши и воскликнула.

0: крикнула. «Что это значит? Папа, это же та самая песенка, которой ты нас научил!» Все в изумлении смотрели на птицу. Птичка повторила песню еще раз и еще. «Это наша песня! Ни одна нотка не пропущена!»
1: «Это просто удивительно!» — воскликнул граф.
0: «Конечно, никто не мог научить птицу этой песне, кроме нашего Альберта, но как? Я не представляю! Ричард, где ты взял эту птицу?» Ричард сказал, что накануне вечером купил канарейку у деревенского любителя птиц. «Поспеши в деревню, возможно, он сможет рассказать тебе больше о том, у кого он приобрел ее». Ричард поспешил в деревню и не возвращался, казалось, целую вечность. Наконец он пришел с известием, что продавец купил канарейку у маленького мальчика, который жил со своей матерью за много миль отсюда. Тот мальчик и научил эту птичку петь и свистеть. При этом тот человек так хорошо описал мальчика и мать, что все были уверены, что это Альберт и графиня, которых они ищут. От таких обнадеживающих вестей граф почувствовал себя намного лучше и тут же стал готовиться к отъезду. Ричард упаковал и сложил в их фургон вещи. Клетку с птичкой повесили на крючке в верхней части фургона. Скоро все было готово. В путь они отправились на следующее утро. Во время путешествия Маргарита с отцом наслаждались сладкой песней канарейки. Это подбадривало их, и, казалось, время шло незаметнее. Проехав 20 миль, они добрались до деревни почти на закате. В поисках ночлега они отправились в дом священника, как оказалось того, который помогал Альберту в учебе. Там они и узнали, что графиня и Альберт Берлоу живут в скромной хижине пастуха, расположенной в нескольких милях отсюда. «Графиня считает своего мужа казненным», — сказал священник. «И теперь ничто не радует ее сердце. Здоровье ее сильно пошатнулось, и кажется, что ей осталось жить совсем немного». Граф спросил, как она могла получить такое неверное известие. Священник достал пачку газет, отыскал нужную и положил ее перед графом. Тот прочел, что в такой-то день и в такой-то час 20 заключенных, среди которых находился и граф Берлоу, были казнены.
1: «Весьма странно», — сказал граф. «Скорее всего, они таким образом решили избежать ответственности за мой побег».
0: Графу было очень больно, что эта весть принесла так много страданий его жене. Священник посоветовал им действовать постепенно и осторожно, чтобы радостное известие о возвращении графа не слишком потрясло ее и еще больше не навредило здоровью. Намереваясь последовать совету доброго священника, они поспешно продолжили свой путь. Вскоре путешественники достигли вершины поросшего лесом холма и увидели низкую хижину с плоской соломенной крышей и дымарем, из которого поднимался легкий дым. Ричард поспешил вперед. Графиня Берлоу, одетая во все черное, грустно сидела у камина и вязала. Свет горящих дров освещал комнату, медленно наполнявшуюся тенями сгущающихся сумерек. Альберт сидел рядом и читал ее любимую книгу. Когда она увидела своего верного слугу, то радостно вскрикнула, и работа выпала из ее рук. Она протянула к нему руки и с восклицаниями радости и боли сердечно поприветствовала его, словно он был ее дорогой отец. Альберт тоже был глубоко взволнован. Затем графиня Берлоу указала на стул, который Альберт придвинул ближе к камину, и сказала: «Мой дорогой верный друг, садитесь, пожалуйста. Итак, мы снова встретились. Давайте не будем говорить о смерти моего дорогого мужа. Воспоминания об этом слишком болезненны для меня. Скажите мне, как моя дочь? Неужели она умерла, как предполагал доктор?» Поспешно Ричард объяснил, что доктор намеренно поставил худший диагноз, чем это было на самом деле, чтобы ускорить бегство матери. Маргарита очень скоро поправилась и с тех пор совершенно здорова. Графиня очень обрадовалась такому сообщению, и глаза ее радостно заблестели. «Но почему же вы не взяли ее с собой?» — успокоившись, спросила она. «Почему вы не увезли ее из того несчастного места, где она не может быть в безопасности? Как вы могли уйти без нее? «Вы черствый, бесчувственный человек! Почему вы не...» Она не могла больше ничего сказать, потому что дверь отворилась, и Маргарита бросилась к ней. Она прижалась к матери так, что никто и ничто уже не могло их разлучить. Альберт присоединился к ним, и никогда не было слез более радостных, чем те, которые проливала графиня в своем безмерном счастье. Увы, радость вскоре сменилась отчаянием. «О, если бы мой дорогой верный муж был жив сейчас!» — промолвила графиня, поднимая глаза. «Тогда моя радость была бы полна. Мои дорогие дети, вы бедны и лишены отца. Это наполняет сердце вашей матери острой болью. Что я, бедная одинокая вдова, могу для вас сделать?» Тут Ричард прервал ее рыдание радостным известием о том, что графу удалось бежать. Графиня оказалась более сдержанной, чем ожидал Ричард. Большая радость от того, что она увидела своего верного слугу, огромная радость, что она снова обнимает дочь, была для этой женщины подготовкой к еще большей радости. Она была готова увидеть своего мужа, которого оплакивала как умершего. С трепещущим сердцем граф стоял перед дверью хижины, где каждое слово отчетливо долетало до его слуха. Едва Ричард произнес последние слова, как графиня воскликнула. «Он жив? Он спасся от рук палачей?» Охваченный волнением, граф открыл дверь и склонился у ног графини. Ошеломленная и испуганная, боясь поверить, что он действительно жив, она долго и пристально смотрела на его освещенное светом от камина лицо. Бедная женщина едва могла выразить свою радость, думая, что это все просто мираж. После долгой паузы она произнесла: «О, как я рада снова видеть вас, мои любимые, о которых я так долго плакала!» Это была трогательная и незабываемая встреча. Отец, мать, дети и их верный слуга провели тихий, радостный вечер в маленькой скромной хижине. Старый пастух и его добрая жена искренне разделяли счастье своих гостей. В тот вечер к престолу Господа неслись горячие и благодарственные молитвы. На следующее утро в эту скромную хижину пригласили еще одного гостя, который, сам того не подозревая, оказал неоценимую услугу в соединении семьи Берлоу. Это была маленькая канарейка. Увидев свою птичку, Альберт очень удивился и несказанно обрадовался. Во время болезни матери он не мог как следует ухаживать за канарейкой и был вынужден продать ее любителю птиц из отдаленной деревни. Граф Берлоу подробно рассказал, как попала к ним эта птичка. Это действительно было чудо. Своей песней она помогла ему обрести надежду и силы, необходимые для продолжения поисков. И вот все так замечательно завершилось их встречей. Потом Альберт рассказывал свою часть удивительной истории. «Как замечательно, что мне пришла мысль научить канарейку именно этой песне. Ведь я знаю много разных мелодий, но эта песня была для меня самой дорогой. Это же папина песня. Когда мне пришлось расстаться с моей птичкой, я был расстроен и совсем не мог предположить, что через это Бог вернет мне отца и сестру». «Смотрите, дети, — сказал граф, — как через жизненное испытание мы можем обрести великую радость. Я верю, что через наши потери наши души обрели очень ценные качества и знания. Мы теперь на собственном опыте убедились, что доброта, сострадание имеют гораздо большую ценность, чем богатство. Бог удивительным образом вернул Альберту его канарейку, и я верю, что он может вернуть нам все, что мы имели». Всю зиму они провели под крышей доброго пастуха, а верный Ричард жил у соседей. Это было замечательное время, когда они могли наслаждаться общением друг с другом. Канарейка тоже не была забыта. Они хорошо заботились и очень любили. Холодными зимними вечерами вся семья собиралась у яркого камина, и канарейка начинала петь всеми любимую песню. Дети и родители присоединялись к этому пению, и казалось, что они никогда не перестанут радоваться, что Бог подарил им возможность быть снова вместе. В конце концов, им разрешили вернуться в свое имение. Они снова вступили во владение своим имуществом. Граф и графиня больше всего радовались не тому, что снова стали богатыми, а тому, что теперь они могли в полной мере воздать тем людям, что в трудную минуту, жертвуя собой, не оставили их в беде. Пусть эта история послужит всем нам вдохновением к добрым делам. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в уповании плоть, лишь Тебе, Спаситель, я найду покой, только Ты даруешь сердцу Дух Святой. За Тобой, Спаситель, я пойду везде. Дай мне силы свыше верным быть Тебе. Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в уповании плоть.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Сегодня мы приготовили для вас две интересные истории.
2: И если я не ошибаюсь, то рассказывать их вам будет дядюшка Дэн.
3: Спасибо, тетушка Кэрол.
2: Пожалуйста.
3: Истории этой вы сможете найти в Ветхом Завете Библии в 4 и 6 главах книги «Бытия». Недавно мы рассказывали вам историю, которая называлась «Адам и Ева». Вы, наверное, помните, что в ней говорилось о сотворении мира и о том, как в Едемский сад проник грех.
2: Сегодня дядюшка Дэн приготовил для вас еще один рассказ из истории древнего мира.
3: Мой первый рассказ о двух братьях и о том, какими они были разными. Я назову ее «Каин и Авель». Вначале сотворил Бог небо, землю и море, и все, что в них. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и поселил их Господь в Едемском саду. Но наши прародители, Адам и Ева, ослушались Бога и были изгнаны из своего райского дома. Они ушли из рая и построили себе другой дом. Адам стал возделывать землю и зарабатывал свой хлеб в поте лица своего. Ева тоже упорно трудилась, и скоро нелегкий труд стал приносить ей радость. Прошло время, и вот новое счастье вошло в их дом.
4: Ребенок.
5: Мальчик.
4: Смотри, Адам, он твой вылитый портрет.
5: Это наш сын Ева. Он родился похожим на меня, а я был создан по образу и подобию Господа.
4: Какой красавец! Я назову его Каином, ведь он был послан мне Богом.
5: Каин, наш сын, первенец наш.
3: Прошло еще время, и у Адама с Евой родился второй сын.
4: Я назову его Авелем.
5: Авель. Наш второй сын Ева.
3: С самого детства Каин и Авель были очень разными. Авель был исполнен духа верности Богу и всегда слушался родителей. Каин по натуре был бунтарем, часто что-то бормотал себе под нос и был всем недоволен.
6: Ну и жара! Как мне надоели эти сорняки! Послушай, Авель, может, хватит на сегодня? Пошли лучше поиграем.
7: Я не пойду.
6: Да ладно тебе, кончай работу!
7: Папа сказал, прополоть все кукурузное поле, а мы не прошли еще и одного ряда.
6: Да, но сегодня так жарко. Просто невозможно работать. Пойду-ка я искупаюсь.
7: Ты пойдешь купаться?
6: Ну да. А почему бы мне не пойти?
7: Но ведь папа велел нам работать, а не купаться.
6: А он ничего и не узнает, если ты ему не наябедничаешь.
7: Но, Каин, отца надо слушаться.
6: А мне все равно. Я иду купаться.
5: Каин, ведь я, кажется, послал тебя и Авеля полоть сорняки.
6: Да, папа.
5: Тогда почему ты пошел купаться?
6: Что? Авель наябедничал?
5: Нет, нет, нет, Каин. Я сам видел, как ты шел. Почему ты меня не послушался?
6: Мне стало жарко, папа, и я хотел немного остыть.
5: Ну, неужели ты не понимаешь, сынок, как опасно и страшно непослушание?
6: А что плохого в том, чтобы пойти искупаться в жаркий день?
5: Мы с матерью тоже не видели ничего плохого в том, чтобы попробовать запретный плод. И посмотри, к чему это привело. Мы проявили непослушание всего один раз, а из-за этого на весь мир обрушились скорби, печаль и смерть. Придется мне научить тебя, сынок, что за все проступки так или иначе приходится расплачиваться. Придется мне тебя наказать.
8: Как ни старались отец и мать научить Каина послушанию, он вел себя все хуже и хуже. Когда мальчики выросли, Авел стал пастухом, а Каин – земледельцем. И по велению Господа они вместе должны были принести ему жертву. Для церемонии жертвоприношения резали овцу и возлагали ее на специально построенный алтарь. Они понимали, что жертва была символом готовности Сына Бога умереть во имя спасения всего мира и надежды на то, что Бог простит их грехи.
9: Я сложил свой алтарь, Каин. Теперь могу тебе помочь.
10: Я не нуждаюсь в твоей помощи. И потом, в отличие от тебя, я собираюсь положить на свой алтарь не овцу, а плоды.
9: Но ведь Господь повелел принести в жертву овцу.
10: Да, тебе овцу. Ты ведь пастух, а я земледелец и садовник. Вот я и принесу плоды своего труда.
9: Ты хочешь ослушаться Бога?
10: Ну и что? Ступай к своему алтарю и делай, как знаешь, а я сделаю по-своему.
8: В Библии сказано, что Господь принял дар Авеля и был им доволен, но остался недоволен Каином. И Каин рассердился.
11: Каин! Каин, почему ты огорчился? Если ты поступил по велению Господа, то Он примет жертву твою. Если же ты не выполнил Его повеление, то грех у твоих дверей лежит.
10: Голос Господа?
9: Да, Каин, и ты знаешь, что Он сказал правду.
10: Ты думаешь, что ты лучше меня? Так нет же. Если твою жертву поглотило пламя, а мою нет, это вовсе не значит, что ты прав, а я не прав. Послушай, ты, святоша, я сыт по горло тобой и твоими бесконечными нравоучениями.
9: Успокойся, Каин, я только хочу тебе помочь. Ведь я твой брат, и я...
10: Ты только хочешь мне помочь, да? Никогда больше не напоминай мне, что ты мой брат. Твоя братская помощь у меня как кость в горле.
8: И вот, сказал Каин своему брату Авелю.
10: Авель, пойдем в поле, прогуляемся.
8: И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
10: Я убил его? Лучше мне убраться отсюда по-добру, по-здорову. Надо отдышаться.
11: Каин, Каин, где Авель, брат твой?
10: Не знаю. Он уже большой и делает, что хочет.
11: Что ты сделал?
10: Я? А разве я сторож брату моему?
11: Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
8: И вот Каин, ставший первым в мире убийцей, пошел от лица Господа и поселился в земле Нод, на востоке от Едема. И пошло от него потомство, целый род дерзких, отъявленных грешников. Его дурной пример и влияние до тех пор растлевали землю, пока не погрязла она вся в грехе и насилии. И чтобы смыть с нее грех, Господь послал на землю поток.
2: Мне кажется, дядюшка Дэн, что мы поступили правильно, вернувшись к самому началу. В наших рассказах, конечно. Ведь это было начало всего, откуда пошли все события в жизни людей.
3: Я с тобой согласен, потому что нам надо понять, какие надежды Господь возлагал на наш мир, как появился грех, к каким последствиям он привел. И важнее всего сейчас понять бесценный и незаслуженно забытый Божий дар вечного спасения.
2: И все же основные принципы Божьего плана очень просты, и их нетрудно понять, точно так же, как уроки Библии.
3: Да, они действительно легкие.
2: Хорошая мысль. Книжки эти совершенно бесплатные. Надо только послать нам запрос. В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
3: Вот наш адрес, по которому вы можете написать, чтобы получить наш первый урок. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А теперь вернемся к нашему второму рассказу, который я назвал «Человек, который поверил Слову Божьему».
8: Когда Каин убил брата своего Авеля, Адам и Ева сильно горевали. Потом у них родился третий сын, Сиф, и Ева сказала:
4: «Господь послал мне еще одного сына вместо Авеля».
8: Шло время, и потомки Адама и Евы расселялись по всей земле и все больше и больше грешили. В Библии сказано:
11: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время, и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И сказал Бог Ною: сделай себе ковчег из дерева гофер».
5: Так сказал мне Господь.
12: А когда будет потоп?
5: Господь сказал: через 120 лет. Он повелел мне за это время построить ковчег, огромный корабль, в котором поместились бы все звери, птицы и все люди. Те люди, которые прислушаются к его предостережению и придут в ковчег, чтобы спастись.
12: Когда ж ты начнешь строить?
5: Сейчас же. Нельзя терять ни минуты. И еще, дорогая, на строительство ковчега уйдет все, что у нас есть. Все. Все наши силы и все наше имущество. Господь дал мне подробные указания и объяснил, как строить.
8: И вот Ной начал строить ковчег. точно по указаниям Господа. В этой колоссальной задаче ему, конечно, помогал его дед Мафусаил. Строили они ковчег из дерева гофер, которое могло простоять и не сгнить сотни лет. Работа продвигалась медленно. Прошли годы с тех пор, как Ной начал строить ковчег. И у него родились три сына – Сим, Хам и Иафет. С малолетства их приучили помогать в строительстве ковчега. Когда Сим, Хам и Иафет подросли и стали юношами, ковчег уже начал обретать очертания. По форме он напоминал корабль, но в то же время был больше похож на дом. В ковчеге было три этажа и всего одна боковая дверь. По мере того, как корабль увеличивался в размерах, со всех сторон к нему стали собираться толпы людей, чтобы поглазеть на это диковинное зрелище и послушать горячие, пылкие слова необычного проповедника.
4: Ну почему Ной не прогонит прочь всех этих людей? Ведь они пришли только посмеяться над ним. Наверняка ему это не нравится.
13: Конечно, нет. Но он говорит, что так, в конце концов, здесь побывают все. А значит, все будут знать о надвигающемся бедствии.
4: Но ему никто не верит. Он говорит такие смелые и необычные вещи, что люди считают его просто выжившим из ума чудаком.
13: Ничего такого странного он не говорит.
4: Да? А как же насчет потопа? Ведь потопа быть не должно. Это же противоречит законам природы.
13: Господь – это Бог природы. Он – создатель всего живого. Все в его власти.
14: Люди! Люди! Пожалуйста, потише! Мой отец Ной будет говорить с вами. Каждый день в это время мой отец будет говорить с теми, кто придет сюда. Слушайте моего отца, Ноя!
4: Кто он такой, чтобы его слушать? Мало ли, что он может наговорить.
15: Ну, да подождите! Ной хочет поведать о
16: важном.
17: Я знаю, он хочет, чтобы мы помогли ему строить его ковчег.
4: Да, вовсе не ковчег.
18: Говори, Ной, мы тебя слушаем.
19: Друзья, некоторые из вас живут здесь поблизости. Другие пришли из дальних краев. Но все вы пришли сюда посмотреть на ковчег и послушать меня. Некоторые из вас искренне хотят знать правду о будущем. Другие же пришли только насмехаться.
15: Ты столько лет строишь свой ковчег и пророчишь гибель!
4: А пока еще ничего не случилось!
19: Но послушайте, прошу вас. Бог Всевышний наведет потоп на землю. И все, кто не войдет в ковчег, погибнут.
18: Когда же наступит этот день нашей гибели? А? Сегодня? Завтра?
19: Скоро. Этот день уже приближается.
4: А по-моему, Ной говорит правду. Эй, не будь такой легковерный. Никакого потопа быть не может.
13: Это ты так думаешь? А я собираюсь это точно узнать.
4: Как это? Ноя, что ли, спросишь?
13: Да, Ноя. Я пойду к нему и узнаю правду.
19: Ко всем вам обращаюсь. Откажитесь от своих греховных обычаев и повернитесь к Богу. Он видит все ваши пороки и злодеяния. Он видит ваши грехи, и он не будет мириться с этим вечно.
20: Ну что ты говоришь, дочка? Никакого потопа быть не может. Откуда возьмется столько воды? Наши ученые и мудрецы провели все исследования, эксперименты и испытания. И они говорят, что потопа быть не может. Ой,
16: ну и просто фанатик, чудак-проповедник, который пытается привлечь к себе внимание.
21: Тогда скажите мне, папа и мама, кто создал землю?
16: Бог, наверное.
20: Наверное, Бог.
21: Наверное. Что же вы не знаете, кто создал землю?
16: Нам говорят, что он сотворил землю, но это еще ничего не доказывает.
21: Папа, помнишь, когда я была маленькой, ты водил меня к Эдемскому саду? Ну, помнишь, мы подходили совсем близко-близко и видели ангела у ворот.
20: Ну, помню.
21: Так значит, история сотворения мира и первого греха – это правда? И значит, Бог – творец природы, и Он может изменить природу, Он все может.
20: Ну хорошо, допустим, что Бог есть и что Он может навести на землю потоп. Но зачем Богу уничтожать землю и всех людей?
21: Мы все погрязли в грехах, и ты это прекрасно знаешь, папа.
20: Послушай-ка, дочка.
21: Нет, подожди. Мы попустительствуем всевозможным злодеяниям, и Бог не станет прощать нас никогда.
20: Я не потерплю, чтобы моя дочь со мной так говорила. Немедленно замолчи. Я запрещаю тебе верить россказням Ноя. Никакого потопа не будет. Ясно?
21: Но я верю.
20: И я запрещаю тебе ходить к ковчегу. А если ты не будешь меня слушаться, ты мне больше не дочь.
16: Что ты говоришь, муж?
20: Я говорю серьезно. Я не позволю, чтобы моя дочь верила каким-то нелепостям и крутилась среди этих помешанных фанатиков. И чтобы я никогда больше об этом не слышал в моем доме. Никогда! Ясно?
21: Да, папа.
20: Ну, хорошо. Главное, чтобы ты слушалась. Знаешь, мать, я проголодался. Пора обедать, чтобы через полчаса обед был на столе. Я буду в оранжерее.
21: Ой, мамочка, мамочка!
16: Ты знаешь, доченька, а ведь отец прав. Никакого потопа не будет. И ты не будь такой легковерной.
21: Нет, я верю, мама. Я верю, что потоп будет. И когда он начнется, я собираюсь сидеть в ковчеге. И я хочу, чтобы и ты, и сестра моя, и папа тоже были там.
16: Жаль, что приходится говорить это тебе, моей старшей дочери. Но поскольку ты явно не желаешь слушаться отца и цепляешься за эти дурацкие идеи, собирай-ка ты свои вещички и уходи.
21: Хорошо, мама. Если ты так хочешь.
20: Где старшая дочь?
16: Ее нет. Она ушла.
20: О, когда она вернется, пришли ее ко мне.
16: Она не вернется.
20: Что ты сказала?
16: Она ушла из дома.
20: Ушла? Куда?
16: Не знаю, она просто ушла. И больше не вернется.
20: Сбежала из дома?
16: Это ты ее выгнал.
20: Я ее...
16: Ты запретил ей оставаться дома, если она будет верить в потоп. Ты от нее отказался, вот она и ушла.
20: Ну что ж... Если она настолько глупа, чтобы верить в потоп, то так ей и надо.
16: А что, если потоп и вправду будет? И ковчег будет единственным спасением? Может быть, нам надо...
20: Послушай, Сколько раз я должен твердить тебе, что никакого потопа не будет, что это абсолютно невозможно.
21: Да, понимаю. Так думали и Адам с Евой. Они были совершенно уверены, что Господь не сделает того, что обещал, и оказались неправы. Так может быть и с нами сейчас.
20: Знаешь что? Я скажу тебе, что я сейчас сделаю. Я поведу тебя к ковчегу, чтобы ты сама все увидела и услышала. Мы все пойдем. И ты, и наша младшая дочь, которая еще осталась дома, пойдем туда на целый день. Так что собери еду. В любом случае нам нужна передышка. Давай-ка, мама с дочкой, собирайте все, что нам нужно в дорогу, и пойдем. Ну вот и он, плод безумного воображения Ноя, этот ковчег.
0: Ой, да он гораздо больше, чем я себе представляла.
21: И он почти готов?
20: Да, работы осталось всего на несколько недель.
21: А кто все эти люди, которые помогают строить? Я думала, что всю работу выполняет Ной со своими тремя сыновьями.
20: Нет, нет. Я слышал, что Ною пришлось нанять рабочих. Говорят, что ему пришлось расстаться со всем своим имуществом, со всем, что у него было.
0: Значит, он и вправду уверен, что потоп будет? Может быть, и будет.
21: Я тоже так думаю. Жаль, что мы...
20: Я не потерплю от вас подобных слов, слышите? Я запрещаю это говорить. Это... Не смейте даже думать об этом. Ну ладно, с этим покончено. Идемте, я вам все покажу. Пошли.
2: Хорошо бы у нас было еще полчаса, дядюшка Дэн, чтобы просто поговорить об этих двух коротких рассказах. Оба они очень важные.
1: Да, ты права. Каин, бунтарь и первый убийца, и Авел, который угодил Богу, принеся ему именно ту жертву, какой он желал.
2: И затем Ной с семьей. Они потратили многие годы и все свои ресурсы на строительство громадного ковчега, когда даже признаков наводнения еще не было видно. Могу себе представить, как над ними насмехались.
1: Ты заметила, тетушка Кэрл, как Господь хотел спасти людей. Для этого-то и выбрал Ноя, чтобы тот заставил их покаяться в грехах. К сожалению, люди отказались верить в его предупреждениям и не воспользовались возможностью спасти себя от надвигающегося потопа.
2: Очень жаль, но наше время истекло.
1: Да, наверное. Но давай напомним слушателям наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
22: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней изобилий, уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: Рассказики-алмазики. Ленивец и муравей. Солнышко этим летом было очень жарким. Большой ленивец проснулся от того, что мимо пробежал маленький муравьишка и пощекотал его за пятку. Ленивец медленно потянулся, зевнул, перевернулся на другой бок, полежал немного и снова собрался спать, но муравьишка снова пробежал мимо.
1: Ты чего разбегался тут, муравьишка? Спать мешаешь.
2: Ой, прости, пожалуйста. Я очень тороплюсь. Видишь, я нашел в поле эти зернышки. Несу их в муравейник. Я готовлюсь к холодам. Вот.
1: Зачем думать о холодах в такой жаркий летний день? Иди и отдохни в своем прохладном муравейнике.
2: Но я не могу отдыхать. Если я перестану работать и пролежу все лето в муравейнике, то тогда зимой мне нечего будет кушать.
1: Ну, посмотри ты на себя. Ты такой маленький, такой слабенький. Все равно не сможешь заготовить много зерен.
2: Да, мы муравьи не сильный народ. Но я ведь не один. У меня есть много друзей. Мы все дружно работаем все лето, с утра до вечера. И вместе мы соберем хороший урожай.
1: Ну, ты работаешь с утра до вечера? Ты мой бедненький, глупенький малыш. Так же и устать сильно можно. А кто заставляет тебя так тяжело трудиться? Это, наверное, ваш этот самый главный муравей. Муравейники мучает вас. Не дает отдыхать.
2: Ну что ты, ленивец? Меня не нужно заставлять трудиться. Я сам понимаю, что это очень важно для меня и для моей семьи.
1: Так ты хотя бы зернышки поменьше выбирай. Зачем таскать такие огромные и тяжелые зерна? Ты ведь сам такой крохотный, а несешь мешок вдвое больше себя.
2: Да, я знаю, что я очень маленький. Но Господь знает, что муравьи очень любят трудиться. Мои маленькие лапки не могли бы поднять эти зернышки. Но Господь дал мне такую силу, что я могу носить этот большой мешок.
1: Это все

0: глупости.
1: Мне не нравится работать. Я проживу и так без работы. Немного посплю. Немного полежу.
2: Ты такой большой, а не понимаешь, что когда придут холода, ты останешься голодным. Господь муравьишкам раскрыл один секрет, что лето – это самое благоприятное время, когда мы можем успеть запасти пищу. Наверное, Господь Иисус послал к тебе меня, маленького муравьишку, чтобы разбудить тебя и рассказать тебе об этом. Не ленись и не откладывай на завтра. И тогда, зимой, когда придут холода, ты будешь сытым.
1: Ну, так я потом, попозже как-нибудь поработаю.
3: Ответил ленивец, зевнул, перевернулся на другой бок и начал похрапывать. Он больше не хотел разговаривать с муравьем. Маленький муравей взвалил на спину огромный мешок с зернышками.
2: Зато тех, кто трудится, Господь благословляет. Вперед! Меня ждут благословения!

Не обманывай. Не говорите лжи друг другу. Колоссянам 3:9. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осины, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно.

Отречение Петра. Петр и еще один ученик издали следовали за Иисусом до двора первосвященника, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли в чем обвинить Иисуса. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же был на дворе и грелся у огня со служителями. Было холодно, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

0: Тропинка к желанным высотам. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Абакума 3:19. Предисловие. В Палестине, встречаясь в домике, где жили миссионеры, мы каждое утро начинали с чтения Библии и молитвы. Одна из медицинских сестер, арабка, читала отрывок из книги «Луч света на каждый день». В этом отрывке были размышления на стих из Библии, Песни песней 2:8. «Голос возлюбленного моего! Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам». Когда задали вопрос, что значит этот стих, она радостно улыбнулась и сказала: «Это значит, что для нашего Спасителя не существует таких препятствий, которые его любовь не могла бы превозмочь. Для него горы затруднений все равно, что асфальтированная дорога». Двор дома выходил к подножию горы Горизим, откуда мы часто наблюдали за газелями, поднимавшимися по склону горы. С грациозной легкостью они перескакивали с уступа на уступ. Ноги их, казалось, едва касались земли. Движения их были прекрасным выражением восторга, легкости и свободы. Можем ли мы, любящие Господа и желающие следовать за Ним, преодолевать все трудности и конфликты жизни с такой же легкостью и торжеством? Во всех поколениях познание секрета победной жизни начинается с сердечного желания любящих Господа. Нам кажется, что мы все бы отдали, только бы на самом деле жить на земле на высотах любви и победы. Сейчас, во время земной жизни, иметь способность всегда реагировать на зло, страдания, скорби, боли и все неприятности таким образом, чтобы они обратились в прославление нашего Бога. Как христиане, мы знаем, по крайней мере по теории, что в жизни Дитя Божьего нет случайностей. Даже самые несправедливые и жестокие вещи, кажущиеся нам бессмысленными, происходят только лишь с Божьего позволения. Это инструмент, посредством которого наш любящий Спаситель шлифует наш характер и доводит его до совершенства. Песня песней выражает желание, заложенное в каждом сердце, воссоединиться с самим Богом, познать совершенный, нерушимый с Ним союз. Он сотворил нас для Себя, поэтому наши сердца никогда не смогут найти успокоения и абсолютного удовлетворения ни в чем, лишь только в Нем. Один из путей познания Себя Бог отобразил в браке, подарив людям прекрасную любовь друг к другу. Другой путь, также по воле Бога, познание Его близости и неизмеримой любви через одиночество. Человек, подчиняясь обстоятельствам, спокойно отказывается от естественной природной потребности в браке и в родительских чувствах. Семечко любви, зароненное им в наше сердце, проклевываясь и укореняясь, является единственным путем, через который томление и любовь к Богу становится превыше всего. Но высоты победы и союз со Христом не могут быть достигнуты умом. Его невозможно приобрести строгой дисциплиной. Мы не сможем быть распяты для греха одной лишь теорией. Единственный путь – это ежедневное смиренное хождение перед Богом, постоянное подчинение своей воле, воле Божьей. Обстоятельства – это экзамены, дозволенные Богом. Люди, с которыми мы живем и работаем, события, которые совершаются вокруг нас, являются для нас инструментом, посредством которого наш дивный Творец доводит нас до совершенства. Каждое принятие воли является для нас жертвенником, а каждый отказ и нежелание подчиниться Его воле удаляет нас все дальше от желанных высот, на которые Он хочет привести каждое свое дитя. Уроки смирения и триумфальных побед над злом постигаются посредством знакомства с горем и болью. Потом же они превращаются в бесценные сокровища. Радостное подчинение и отказ от чего-то ценного для нас открывают нам сокровищницу нерушимого союза с самим Господом любви. Все эти уроки в аллегорической форме рассказываются в этой истории. Тропинка к желанным высотам говорит не о небесном жительстве после смерти. Этот путь предназначен для Божьих детей здесь, на земле, если они хотят следовать за ним. Возможно, Господь использует эту аллегорию, чтобы обратиться к кому-то из своих любимых, кто видит себя сопровождаемым горем и страданием, или кто идет в кромешной тьме, не видя света и утешения. Это поможет им увидеть новое значение происходящего, потому что переживания, которые они проходят, являются чудесным процессом формирования их индивидуума в руках небесного любящего Творца. Это тот самый процесс, который привел Давида и Аввакума к восклицанию: «Господь Бог – сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Тропинка к желанным высотам. Часть первая. Приглашение подняться на вершину. Вечером водворяется плач, а на утро – радость. Это история о том, как девочка по имени Робость из семейства боязливых бежала от своих родных. Вместе с пастырем она ушла к желанным высотам, где совершенная любовь изгоняет страх. Уже несколько лет прошло с тех пор, как Робость поступила на работу к доброму пастырю, пасшему своих овечек в долине унижения. Девочка жила со своими подружками, милостью и спокойствием в маленьком уютном коттедже в деревне Дрожь. Девочка любила свою работу и изо всех сил старалась угодить доброму пастырю. Несмотря на свой радостный характер, она жила под постоянным сознанием своей убогости, чего сильно стеснялась и втайне плакала. Ноги ее были изуродованы, отчего она сильно хромала и часто спотыкалась. Но еще большим недостатком было ее лицо. Рот был настолько обезображенным, что трудно было понять ее речь и выражение лица. Она с ужасом сознавала, что эти недостатки неприятно действуют на людей, когда они узнают, что она служит доброму пастырю. Самой заветной мечтой Робости было избавление от всех этих недостатков. Как бы хотелось стать красивой, приятной и сильной, такой, как были другие слуги доброго пастыря. А еще бы лучше стать, как он сам. Девочка боялась, что от этих пороков освобождения нет, и до самой смерти они будут омрачать ее жизнь. Однако самым страшным были не физические недостатки. Робость принадлежала к семейству боязливых, а ее родственники жили по всей долине. Несмотря на то, что она была сирота, она никак не могла вырваться из-под их влияния. Воспитывалась Робость в доме своей тетки, бедной госпожи Дурное Предчувствие, вместе со своими двоюродными сестрами Хмурой и Язвительной и братом Трусом. Трус был злым, задиристым мальчишкой и всю жизнь всячески издевался над несчастной Робостью. Как и большинство других семейств, которые жили в долине унижения, боязливые ненавидели доброго пастыря и всячески старались ему вредить. Для них было просто катастрофой, что одна из их семейства поступила на службу к их кровному врагу. В связи с этим они постоянно угрожали и преследовали Робость, чтобы каким-то образом заставить ее уйти с этой работы. Однажды они представили ей решение семейного совета, следуя которому она должна была немедленно выйти замуж за двоюродного брата Труса и с уважением относиться к своим близким родственникам. Если же она откажется последовать этому решению по доброй воле, они вынуждены будут применить силу и заставить ее подчиниться. Бедная робость пришла в ужас от одной только идеи, но родственники всегда приводили ее в трепет, поэтому она никогда не могла противостоять их воле. Девочка сидела перед ними, съежившись и тихо повторяя снова и снова, что ничто на свете не заставит ее выйти замуж за труса. Уйти же от них она была не в состоянии. Встреча была томительной и долгой, и когда они в конце концов оставили ее на время, то наступал уже вечер. Со вздохом облегчения робость вдруг вспомнила, что в это время добрый пастырь обычно ведет свое стадо на водопой к пруду, который расположен на окраине деревни. Каждый день она встречала его утром, чтобы узнать его желание и задание для нее на предстоящий день. А вечером девочка опять спешила навстречу, чтобы рассказать о том, что она делала. Робость знала, что именно сейчас она может его встретить возле пруда, и он ей поможет. Ведь он не допустит, чтобы родственники заставили ее подчиниться этому ужасному рабству замужества с трусом, после чего она совершенно не сможет работать у доброго пастыря. Дрожа от страха, даже не смахнув слезинки с ресниц, робость, захлопнув двери своего коттеджа, бросилась бежать. Над долиной унижения спускались тихие вечерние сумерки. На небе горело золотое зарево. Робость вышла из деревни и прямо через поря направилась к пруду. Горы, возвышавшиеся как крепость с восточной стороны долины, приобрели розовый оттенок, а глубокие ущелья наполнила прозрачная таинственная тень. Объятая ужасом, бедная робость не видела всей этой тишины и спокойствия. Задыхаясь, она подошла наконец к пруду, где ее ждал добрый пастырь, и рассказала ему о своей ужасной помолвке. «Что мне делать?» – разрыдалась она, закончив свое повествование. «Как я могу избавиться от всего этого? Они не имеют права заставить меня выйти замуж за моего двоюродного брата, труса, правда?» «Ох!» – простонала она, содрогаясь даже при мысли о такой перспективе. «Подумать только, ведь ужасно уже быть робостью, а стать госпожой трусостью до конца дней моей жизни и никогда не быть в состоянии освободиться от этого мучения. Нет, это больше, чем я могу перенести».
1: «Не бойся», — ласково сказал добрый пастырь. «Ты служишь мне, и если ты мне доверишься, они не смогут заставить тебя против твоей воли заключить семейный союз. Но ты не должна разрешать твоим боязливым родственникам входить в твой домик, потому что они враги самого царя, который принял тебя к себе в работники».
2: «Я знаю, ох, я знаю!» — плакала робость. «Но всякий раз, когда я встречаю любого из моих родственников, теряю всякую уверенность и просто не могу им противостоять. До тех пор, пока я буду жить в долине, я не смогу избежать встречи с ними. Они повсюду, особенно теперь, когда они решили овладеть мною. Я теперь не решусь одна выйти даже за двери моего коттеджа, потому что они меня утащат к себе».
0: При этих словах она подняла глаза к вершинам гор, на которых отражалось заходящее солнце, и воскликнула с невыразимой тоской: «Ой, если бы я могла уйти из этой долины унижения к чудесным вершинам, чтобы быть недосягаемой для моей семьи боязливых и для других родственников!» Не успела она произнести эти слова, как к ее невыразимому удивлению пастырь ответил:
1: «Я уже давно жду, когда у тебя наконец появится такое желание, и ты скажешь об этом. Безусловно, для тебя это будет самое лучшее – оставить долину унижения и уйти к желанным высотам. Я с удовольствием сам поведу тебя туда. Нижние склоны, которые ты видишь по другую сторону реки, являются пограничной зоной царства моего Отца Любви. Никакой страх там не может находиться, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Робость с удивлением смотрела на него, не отрывая глаз. «Пойти к желанным высотам?» – воскликнула она. «И жить там? О, если б я только смогла! Я уже долгое время, эта тоска живет в моем сердце. Я думаю об этом день и ночь. Но это невозможно. Я никогда не смогу достичь их. Я калека». Она посмотрела на свои уродливые ноги, и глаза ее наполнились слезами отчаяния и жалости к себе. «Эти горы очень высокие и опасные. Мне говорили, что только олени и косули могут передвигаться по ним безопасно». «Это правда, что тропинка к желанным высотам трудна и опасна», — сказал пастырь. «Это для того, чтобы никто из врагов любви не смог подняться и захватить царство. Ничто несовершенное и с изъяном не может туда войти. Жителям желанных высот необходимы ноги, как у оленя. У меня ноги тоже, как у оленя», добавил он с доброй улыбкой. «И как молодой олень, я могу взбегать по холмам и прыгать по склонам с невероятной легкостью и большим удовольствием. Но, робость, я могу сделать твои ноги тоже, как у оленя, и поселить тебя на желанных высотах. Тогда ты сможешь служить мне гораздо эффективнее и будешь недосягаемой для твоих врагов. Мне очень приятно слышать, что у тебя давно уже это желание, но я все время ждал, пока ты сама об этом скажешь. А тогда, — добавил он опять с нежной улыбкой, — ты никогда больше не будешь встречаться с трусом». Робость смотрела на доброго пастыря с недоумением. «Сделаешь ноги мои, как у оленя?» — тихо повторила она. «Разве это возможно? А что скажут жители царства любви, когда увидят меня, несчастную калеку, со страшным лицом и перекрывленным ртом? Ведь для нечистого и несовершенного там нет места». «Ты права», — ответил пастырь. «Прежде чем ты достигнешь желанных высот, ты должна будешь измениться. Если ты желаешь пойти со мной, то я помогу тебе и сделаю ноги твои, как у оленя. В горах, по мере того, как ты будешь подниматься к вершинам, воздух будет свежее, он укрепит твое тело. Там также есть источники с чудесными исцеляющими свойствами. Те, кто в них купаются, вдруг обнаруживают, что все их недостатки и уродства смываются. А тебе также должен сказать, что не только ноги твои я сделаю, как у оленя, ты еще получишь и новое имя. Имя Робость принадлежит семье боязливых, а никто из этого семейства не имеет права войти в царство любви. Готова ли ты, Робость, измениться совершенно, соответственно, нового имени, которое тебе будет дано, как гражданский царства любви?» Девочка кивнула головой и от всего сердца произнесла: «Да, готова!» Добрый пастырь улыбнулся опять, но добавил совершенно серьезно:
3: «Есть еще одно условие, но оно самое важное. Никто не может войти в царство любви, пока в его сердце не расцветет цветок любви. Посажено ли семечко любви в твоем сердце, Робость?»
1: Добрый пастырь пристально смотрел на девочку. Она почувствовала, как его взгляд проник в самую середину ее сердца. Увидев его содержимое, Добрый пастырь знал ее гораздо лучше, чем она знала сама себя. Долгое время она сидела молча, потому что не знала, что ответить. От этого взгляда ей стало не по себе. Вдруг она увидела, что в его глазах отражалось то, что он видел. Робость увидела содержимое своего собственного сердца, так как видел его он. После долгого молчания девочка ответила: «Я думаю, что то, что там растет, это всего лишь желание испытать радость и любовь человеческую, любить одного человека, который бы любил меня взаимно. Возможно, это желание вполне естественное и правильное, но это совсем не та любовь, о которой ты говоришь». Она молчала, а потом добавила почти с трепетом: «Я вижу, желание быть любимой растет в моем сердце, но я не вижу той любви, о которой ты говоришь. По крайней мере, ничего похожего на ту любовь, которую я вижу в тебе, пастырь. Тогда позволишь ли ты мне прямо сейчас заронить в твое сердце семечко настоящей любви?» — спросил добрый пастырь. «Пока у тебя ноги станут, как у оленя, чтобы подняться на желанные высоты, семечко любви проклюнется, вырастет и расцветет как раз ко времени, когда ты дойдешь до цели». Робость вся съежилась. «Я боюсь. Мне говорили, что если ты на самом деле полюбишь кого-нибудь, тогда ты позволяешь своему любимому причинять тебе такую боль, которую никто другой не причинит».
3: «Это правда», — согласился пастырь. «Любовь — это значит довериться любимому и стать очень чувствительной к боли. А ты боишься боли, не так ли?»
1: Робость в отчаянии кивнула и, сгорая от стыда, ответила: «Да, я очень боюсь боли».
3: «Но в любви есть счастье», — тихо проговорил пастырь. «Любовь прекрасна, даже если это и безответная любовь. Ее сопровождает боль, но любовь не обращает на это внимания».
1: Вдруг робость неожиданно заметила, что у доброго пастыря самые прекрасные глаза, которые она когда-либо видела. Но в них было что-то, что причиняло боль ее сердцу. А что именно, она не могла понять. Девочка продолжала съеживаться от страха и вдруг быстро выпалила, сама не зная, почему она это говорит. Ей было стыдно произносить эти слова. «Я никогда не решусь полюбить, пока я не буду точно знать, что буду любима в ответ. Если я позволю тебе заронить семечко любви в мое сердце, можешь ли ты мне обещать, что я тоже буду любима? В другом случае я этого не выдержу». Улыбка, которой он ответил на ее вопрос, была нежной и доброй. Он опять по совершенно непонятной ей причине она почувствовала острую боль.
3: «Да», — ответил добрый пастырь уверенно, — «я обещаю тебе, робость, что когда цветок любви готов будет расцвести в твоем сердце, и ты будешь готова поменять твое имя на новое, тогда ты будешь любима».
1: Волна радости охватила все ее существо. Невероятно было даже представить, но ведь ей обещал сам добрый пастырь, и она была совершенно уверена, что он никогда не обманывает. «Пожалуйста, дай мне это семечко сейчас», — едва слышно проговорила девочка. Бедное, маленькое существо, она все еще оставалась робостью, хотя и услышала самые великие обещания в мире. Пастырь опустил руку к себе на грудь, что-то вытащил оттуда и положил на ладонь. Потом он протянул эту руку к робости и сказал: «Вот это семечко любви». Девочка наклонилась, чтобы посмотреть, потом вдруг вскрикнула и отпрянула назад. На его ладони на самом деле лежало семечко, но форма его была как длинная острая игла терновника. Робость и раньше замечала, что руки доброго пастыря были покрыты шрамами, но теперь она вдруг обнаружила, что шрам на ладони был точно такой же формы и размера, как семечко любви, лежащее рядом. «Семечко выглядит колючим», – проговорила она, вздрагивая. «Разве не будет больно, если положить ее в мое сердце?»
3: «Оно настолько острое, что войдет в него очень быстро. Но, робость, я ведь тебе уже предупредил, что любовь и боль неразлучны, по крайней мере, некоторое время. Если ты будешь знать любовь, ты должна будешь познакомиться и с болью».
1: Робость посмотрела на терновую колючку и сжалась. Потом она подняла глаза на лицо доброго пастыря и тихо повторила его слова. «Когда цветок любви готов будет расцвести, ты будешь любима». И незнакомая, новая смелость наполнила ее слабое тело. Неожиданно она встала, открыла свое сердце и проговорила: «Пожалуйста, вложи это семечко в мое сердце». Лицо пастыря осветилось доброй улыбкой, и он с радостной ноткой в голосе сказал: «Теперь ты сможешь пойти со мной на желанные высоты и быть гражданкой в царстве моего отца». После этого он приложил семечко к ее сердцу. Как он и сказал, она почувствовала колющую боль, и семечко быстро воткнулось в ее сердце. Вдруг необыкновенная сладость, которую она никогда не испытывала раньше, наполнила все ее существо. Она почувствовала горечь, но сладость была сильнее. И она подумала о словах, которые сказал ей добрый пастырь: «В любви ты найдешь счастье». Ее бледные, болезненные щечки вдруг порозовели, а глаза засветились. Некоторое время робость не испытывала совершенно никакого страха. Уродливый рот растянулся в радостной улыбке, а радостные глаза и розовые щеки сделали ее почти красивой. «Спасибо! Спасибо!» – с восторгом шептала она и склонилась на колени у ног доброго пастыря. «Какой ты добрый! Какой терпеливый! Нет никого во всем мире такого доброго, как ты! Я пойду с тобой к вершинам. Ты сделаешь ноги мои, как у оленя, и ты поселишь меня, именно меня, на желанных высотах».
3: «Я доволен», — ответил добрый пастырь. «Вижу, что ты уже готова переменить свое имя. Должен я тебе сказать и еще об одном условии. Я сам провожу тебя к подножию гор, чтобы защитить тебя от врагов. После этого с тобой пойдут две проводницы. Они будут помогать тебе в трудных местах, так как твои ноги пока остаются слабыми. Они будут сопровождать тебя. Ты будешь еще хромать и идти медленно. Робость, ты не будешь видеть меня постоянно, потому что я буду ходить по горам и холмам, и вначале ты не сможешь сопровождать меня. Это наступит позже. Однако ты должна помнить, что в царстве любви существует прекрасная система связи. Как только ты позовешь меня, я услышу, где бы я ни находился. Когда тебе нужна будет помощь, я обещаю прийти немедленно. Итак, у подножия гор будут ждать тебя две мои служанки, которые я избрал для тебя. Выбирал я их сам. Они окажут тебе самую большую помощь, и ноги твои станут как у оленя. Ты встретишь их с радостью и позволишь им помочь тебе, правда?»
1: «Конечно же!» – радостно ответила робость. «Я нисколечко не сомневаюсь, что ты сделал так, как лучше для меня. Думаю, что я никогда больше не буду бояться». Пастырь смотрел добрым взглядом на робость, которая только что получила семечко любви в свое сердце. Она готовилась идти с ним к желанным высотам, но он также знал все запутанные лабиринты ее одинокого сердца. Он знал ее намного лучше, чем она знала самую себя. Он прекрасно знал, что ей придется пройти долгий-долгий путь, пока она останется ответственной своему новому имени. С особой нежностью и состраданием смотрел добрый пастырь на сияющие глаза и красное от волнения личико робости. Оно буквально преобразилось. «Теперь иди домой и приготовься к путешествию. Ты ничего с собой не должна брать, только оставь все в порядке. Ты также не должна ни с кем говорить об этом, потому что путешествие к желанным высотам должно быть тайной. Я не могу назначить тебе точно времени, когда мы пойдем, но это будет скоро. Ты должна быть готовой, и как только я позову, должна идти. Сигналом будет песня. Я буду петь, когда буду проходить мимо твоего коттеджа. Песня будет непростая. Ты в ней услышишь слова, обращенные к тебе. Как только услышишь, иди к назначенному месту». Солнце уже скрылось, а его красивые яркие лучи, прощаясь, зажгли облака красным золотом. Горы с восточной стороны покрылись розово-лиловой дымкой. Тени стали длиннее, приближалась ночь. Добрый пастырь повернулся и повел свое стадо к овчарне. Робость направилась к своему домику. Идти ей было легко, сердце ликовало, и казалось, что она никогда больше ничего не будет бояться. От радости она стала напевать песенку. Слова она нашла в старой книге песен, которую часто читал добрый пастырь. Раньше эти слова никогда ее не трогали, а теперь они просто лились из ее сердца. «Песнь песней льется с вершин, о любви превосходная песнь. Царь царей всего господин ее дарит, как добрую весть. Нет подобной в мире людей, все испорченный сорный предмет. Этой песни не будет нежней, и она никогда не пройдет. Кто услышит ее и поймет, даст уму и сердцу простор, и душа его запоет мелодичной гармонией слов. Сердце птицей бьется в груди, взгляд царя за собою увлек.

0: никто иной, как сам трус. Бедная робость совсем на немножко она забыла о существовании своих ужасных родственников. И вот встреча. Самый противный и ненавистный из них шел к ней своей наглой развинченной походкой. Девочку охватила паника, беспомощно оглядываясь по сторонам, но скрыться было некуда. Она поняла, что он шел к ней, и как только ее заметил, немного ускорил шаг.
1: «Наконец-то мы встретились, сестренка робость. Итак, нам предстоит пожениться. Что ты на это скажешь?»
0: С этими словами он ущипнул ее, вроде в шутку, но так злобно, что она только охнула и прикусила губы, чтобы не вскрикнуть. Девочка отпрянула, дрожа от ужаса и отвращения. К сожалению, это только разожгло его еще больше. Он любил над ней издеваться. Если бы она только могла не обращать на него внимания, то ему скоро надоело бы ее общество, и он отстал бы от нее. Но всю свою жизнь робость никогда не могла избавиться от страха. В этот момент бедная девочка не могла скрыть своих чувств. Увидев ее бледное лицо и ужас в глазах, трус бросился к ней и со злорадной усмешкой схватил ее за руки. Девочка была одна среди поля, из ее груди вырвался крик отчаяния и боли. Трус разжал руки и отпустил ее. Ни один из них не заметил приближения доброго пастыря. Лицо его было строгим, глаза горели, а в поднятой руке была крепкая дубинка. Одного взгляда на все это для хулигана было достаточно. Трус бросился в сторону, как ужаленная собака. В панике, вместо того, чтобы бежать в деревню, он бежал от нее, руководимый единственным инстинктом – подальше. Робость расплакалась. Она должна была помнить, что трус очень трусливый, и ей только стоило позвать доброго пастыря, как он тут же оказался бы рядом. А теперь платье ее было разорвано, на руках синяки, но это все было еще не самым главным. Ей было страшно стыдно, что она так быстро стала опять соответствовать старому имени и природе. Девочка так надеялась, что она уже стала меняться. Игнорировать боязливых казалось для нее теперь невозможным, а тем более противостоять им. Робость от стыда не могла поднять глаз на пастыря. Но если бы она посмотрела на него, то заметила бы, с каким сочувствием он на нее смотрит. Она не знала, что князь любви относится с особой нежностью к тем, кто живет в страхе. Робость предполагала, что он, как и все остальные, презирает ее за глупый страх, и она тихо пробормотала: «Спасибо!» Не поднимая головы, она, прихрамывая, медленно направилась к деревне. Слезы текли по ее щекам, и она в отчаянии повторяла: «Как я могу даже думать о том, чтобы идти к желанным высотам? Я никогда не смогу их достичь, потому что самая малейшая неприятность уже меня разбила!» Придя домой, робость немножко успокоилась. Пока она готовила ужин, на память пришли все слова доброго пастыря, которые она слышала сегодня у пруда. Неожиданно для себя она радостно улыбнулась, вспомнив, что в ее сердце было посажено семечко любви. При этой мысли снова знакомое чувство радости наполнило все ее существо. «В любви есть счастье!» — повторила про себя робость, прислушалась и снова повторила: «В любви есть счастье!» Прибрав комнату, она легла спать, потому что очень устала от волнения сегодняшнего такого необычного дня. В сердце ее снова звучала мелодия из книги песен, только на этот раз уже другая. «Мохнатым облаком в холод и зной отара по склону бредет, в грубых одеждах желанный мой овец на горах пасет. Зачем ищу его у чужих, как ветром гонимый листок? Напрасное дело!

хотела тревожить пустых, ненужных вопросов поток. Ты в узкой долине ищешь меня, прекрасная женщина, радость моя. Направь свое сердце к высокой скале, я знаки оставил на горной тропе. Жду тебя там, где начало ручья, приди же скорее, отрада моя. Девочка погрузилась в сладкий, спокойный сон.

какое счастье! О, какое счастье! Я Христа познал! Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

Иисус перед Пилатом. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Они связали его, отвели и предали его Понтию Пилату. Пилат был римским правителем в Иудее и Самарии, так как тогда святая земля была завоевана римлянами. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Иудеи не вошли в преторию, дворец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Пилат узнал, что Иисус из области Иродовой, то есть Галилеи, и послал его к царю Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». А Пилату и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» И превозмог крик их и первосвященников. Неся крест свой. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «По закону нашему он должен умереть, потому что он сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Он вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон,
а по-еврейски Гавафа. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, распни его!» Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Воины взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас».

распятие Иисуса. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части. А Ахитоне бросили жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. По нынешнему исчислению это с 12 до 3 часа. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.

Погребение Иисуса. День, в который умер Иисус, была пятница. Иудеи пошли к Пилату просить разрешения скорее снять распятых с крестов, перебив им голени, чтобы тела не остались на кресте в субботу, потому что в ту субботу был великий праздник. Получив разрешение от правителя, воины пришли и перебили голени у обоих разбойников. Подойдя к Иисусу, они увидели, что он уже умер, и не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и из раны истекла кровь и вода. Это произошло в точности так, как было предсказано в Священном Писании. «Кость его да не сокрушится». А пророк Захария сказал: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого к Пилату пришел знатный и богатый член Синедриона Иосиф из Аримафеи. Он тоже был тайным, из-за страха перед иудеями, учеником Иисуса. Иосиф попросил Пилата разрешить ему снять тело Иисуса с креста, и Пилат позволил. Пришел также еще один из членов Синедриона, Никодим, приходивший к Иисусу ночью. Он принес с собою около 100 литров благовонных масел для погребения. Они возлили ароматы на чистую плащаницу, полотно, и по иудейскому обычаю погребения обернули ею тело Иисуса. Близко от того места, где Иисус был распят, был сад, и в саду была новая, высеченная в скале пещера, предназначенная для погребения. Иосиф и Никодим положили туда тело Иисуса, привалив к отверстию большой камень. В субботу первосвященники и фарисеи пришли к правителю Пилату и стали говорить ему об Иисусе. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали потом народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого». Получив позволение, они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

день принцесса догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

Дал машину себе, а теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не засмеешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил, как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова Его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как Он, любить, на Него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: только как тебе, Сергей?
1: Молвит бабушка так-то.
0: Иисус учил всегда: если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёзе. Утром рано встал с постели, петухи уже пропели, солнце яркое встает, Петя завтракать идет. Он веселого настроения, молока попил с печеньем, что-то думает, чтит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
2: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
1: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!» Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
1: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
1: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
1: И с волнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
1: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: говорит:
1: «Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим».
0: Помолчал, потом сказал:

0: Хорошо быть вместе с Иисусом.
1: Петь ему так легко.
2: Это здорово, но, кажется, приближается туча.
0: Ой, будет дождь.
1: Да нет, она пройдет мимо.
2: Как хорошо, что у Бога для каждого события есть свое время.

Тропинка к желанным высотам. Глава вторая. Нападение боязливых. На следующее утро робость проснулась рано. Ощущение страха исчезло. Может быть, прямо сегодня я начну свое путешествие с добрым пастырем к желанным высотам, подумала она. Девочка была настолько взволнована, что ей не хотелось даже завтракать. Приготавливаясь к путешествию, она пела. С тех пор, как семечко любви появилось в ее сердце, песни радости стали ее дыханием. Песни были те, которые она слышала от доброго пастыря, когда он пас свое стадо. Сердце птицей бьется в груди, взгляд царя за собой увлек. Я бегу, не зная дорог и того, что ждет впереди. Знают все, я по жизни изгой и с презрением увенчана жизнь. Царь простил мне этот позор, дал любви путеводную нить. В замке чудной, бессмертной любви припаду я к его ногам, засияю, как солнце лучи, и ему свое сердце отдам. Выполняя свою ежедневную работу, она заметила, что отношение ее совершенно стало другим. Она волновалась, перед ней была полная неизвестность, но всякий раз, когда она вспоминала о семечке, похожем на терновую колючку, та же таинственная сладость и спокойствие разливалась по всему телу. Любовь была возможной даже для нее, маленькой, уродливой, некрасивой робости. Когда одна поднимается к желанным высотам, то освободится от своего унизительного уродства и станет красивой. А когда расцветет в ее сердце цветок любви, она тоже будет любима. Вдруг, откуда ни возьмись, перед ней промчалось сомнение. «Нет, это невозможно, это просто сон. Я боюсь, что это никогда не произойдет», — думала робость. Но, вспомнив доброго пастыря, она затрепетала и бросилась к двери, чтобы посмотреть, не проходит ли он мимо. Солнышко поднялось уже высоко, а его все не было. После полудня, однако, что-то произошло. Это было вторжение ее непрошенных родственников. Прежде чем она успела что-либо сообразить, они были уже в ее комнате. Неожиданно для себя робость была окружена целым полчищем своих дядей, тетей и двоюродных братьев и сестер. Однако труса среди них не было. Родственники, узнав об их вчерашней встрече и сообразив, что девочка боится, решили его с собой не брать. Они решили убедить ее всяческими доводами относительно замужества и, если представится возможность, заманить ее к себе. План их был простой – напасть на нее, пока она будет в доме одна, а добрый пастырь со своим стадом на поле. Днем похитить ее было невозможно, потому что вокруг было слишком много слуг доброго пастыря, которые могли тут же прийти ей на помощь. Однако они знали робость ее слабости и были убеждены, что если их будет много, то они смогут ее запугать и убедить пойти с ними в замок старого лорда ужаса. Тогда она будет в их власти. Старый лорд присутствовал тут же, по-отцовски убеждая ее, что их намерения самые добрые и искренние. Он понимал, что у нее есть какое-то возражение относительно предстоящего брака и хотел бы обговорить все это с ней лично в спокойной обстановке. Он обещал, что постарается все уладить. Ему казалось, что это была вполне подходящая пара. Просто у нее было какое-то неправильное представление, и простые доводы могли бы все привести в порядок. А если не так, он заверил, что ни за что не будет принуждать ее выходить замуж против воли. Когда он закончил, тут же раздался другой голос из этого же боязливого семейства, который убеждал ее изо всех сил и давал различные советы. Они напомнили ей о том, что она отстранилась
от всех своих родственников давно, и неудивительно, что у нее возникают странные подозрения относительно их намерений. Единственное, чем можно поправить положение, это некоторое время побыть вместе с ними и убедиться, что она неправильно их понимала. Трус, может быть, не обладает той привлекательностью и красотой, как сказочный принц, и действительно его характер не мёд, но это всего только лишь потому, что он представления не имеет о нежности брачных отношений. Без сомнения, ответственность и счастье брачной жизни скоро изменят его. Для нее представляется необыкновенная привилегия быть тем инструментом, который поможет ему преобразиться. Они все желают это скоро увидеть. Доводов становилось все больше и больше, а жалкая робость сидела среди них, съежившись, едва соображая, что они говорят и советуют. Боязливые надеялись привести ее в страх и замешательство, потом внушить, что ее обязанность – преобразить труса во что-то более податливое. Неожиданно звуки, доносившиеся снаружи, заставили всех насторожиться. Когда боязливые вошли в дом, то из предосторожности закрыли за собой дверь и даже заперли ее, чтобы робость вдруг не сбежала. Теперь издалека слышалось пение. Это был голос пастыря, и пел он из той же старой книги, которую робость уже успела сильно полюбить. В окно они увидели доброго пастыря, ведущего своих овечек к воде. Слова песни отчетливо доносились через открытое окно, сопровождаемые тихим, мягким блеянием овечек. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Песни песней 2.11.14. После зимних дождей, непогоды, наступили теплые дни. Буйным цветом цветут мимозы и звенят половодьем ручьи. Виноградник, покрытый зеленью, укрывает гнездо голубей, и самец в саду горлицу бережно ублажает песней своей. Встань скорей, голубица моя, в сад цветущий окно распахни, эту песню пою для тебя, оживет в сердце семя любви. Казалось, что при звуке его голоса все погрузилось в абсолютную тишину. Все боязливое семейство замерло. Слушая звуки любимого голоса, робость прекрасно понимала, что добрый пастырь зовет ее идти с ним в горы. Это был тот самый тайный сигнал, и она должна выйти к нему сразу же, как только его услышит. И вот она сидит запертая в своем собственном доме и под охраной целой толпы боязливых родственников. Если бы можно было подать какой-то сигнал или ответ на его призыв. Однако, когда раздалось пение, и все замолчали, у нее был этот единственный момент, когда она могла крикнуть о помощи. Робость не сообразила, что замерли они от того, что боялись, что она крикнет, и тогда бы они бросились в рассыпную. Робость, сжавшись от страха, пропустила этот момент, а потом было слишком поздно. В следующее мгновение она почувствовала, как тяжелая рука малодушного плотно закрыла ей рот, а кто-то другой схватил ее и прижал к стулу. Добрый пастырь медленно прошел мимо коттеджа, не получив никакого ответа. Когда он прошел, и слова песни и блеяния овец замерли вдали, робость потеряла сознание. Грубые руки малодушного почти задушили ее. Родственники с удовольствием бы использовали это
обстоятельства и унесли ее с собой, пока она была без сознания. Но это было время, когда все возвращались с работы. Боязливые решили, что останутся в коттедже до полной темноты, а потом заткнут робости рот и незаметно унесут ее к себе. Обсудив план, боязливые положили девочку на кровать, чтобы та пришла в себя. Женщины отправились на кухню и стали заглядывать в шкафы, надеясь что-либо перекусить, а мужчины, расположившись в зале, закурили. Хмурая осталась в спальне рядом с полуживой робостью. Постепенно робость пришла в себя. Но когда она сообразила, в каком находится положении, то от ужаса чуть снова не потеряла сознание. Она не решалась кричать, думая, что все соседи еще были на работе. Неожиданно до нее донесся голос госпожи Доблестной, жившей в соседнем коттедже. Услыхав ее, робость мгновенно решила сделать последнюю попытку освободиться. Для Хмурой это было совершенно неожиданно. Робость вскочила с кровати, бросилась к окну и закричала, что было силы. «Доблестная, Доблестная, помоги мне! Скорее на помощь!» Доблестная оглянулась на звук голоса и в проеме окна заметила бледное, перекошенное от ужаса лицо робости. В следующее мгновение оно исчезло, а занавеска на окне быстро задернулась. Для госпожи Доблестной этого было вполне достаточно. Она бросилась прямиком к коттеджу робости и дернула дверь, но дверь оказалась заперта изнутри. Заглянув в окно, она увидела целую толпу родственников робости. Госпожа Доблестная была не из тех, кого легко можно было испугать, как она выражалась, кучкой боязливых. Просунув голову в открытое окно, она с угрозой в голосе закричала: «Вон из этого дома всю же секунду! Если вы не исчезнете, я позову доброго пастыря. Этот коттедж принадлежит ему, и вы знаете, что последует, если он застанет вас здесь». Слова ее произвели невероятное действие. Дверь широко распахнулась, и боязливые с поспешностью, наступая друг на друга, бросились убегать. Глядя на их постыдный побег, Доблестная грустно улыбнулась. Когда выскочил последний страх, она вошла в комнату. Со слезами робость поведала ей об ужасных часах, проведенных в кругу своих родственников, обо всех угрозах и о попытке утащить ее после наступления темноты. Госпожа Доблестная никогда не испытывала страха. Только что она сама выпроводила целую шайку боязливых. Она намерена была хорошенько выругать робость за такое отношение и за то, что она позволила своим родственникам даже ступить на порог дома без ее согласия. Но, взглянув на бледное лицо и испуганные глаза бедной трепещущей робости, она подумала: «Что пользы сейчас об этом говорить? Она, бедняжка, не может им противостоять, ведь она сама одна из них, и у нее страх в крови. Когда она видит врагов, то вся наука напрасна. Мне кажется, что никто, кроме доброго пастыря, не сможет ей помочь». Вместо наставлений госпожа Доблестная прижала к себе несчастную девочку и проговорила с материнской нежностью: «Успокойся, моя милая, я побуду с тобой немного. Пойду посмотрю, что там на кухне, и приготовлю тебе горячего чая». «О!» – раздался ее голос уже из кухни. «Да ты посмотри,

она должна была дождаться утра. И так, по совету госпожи Доблестной, робость легла спать. Соседка, убедившись, что девочка в постели, подоткнула получше одеяло и поцеловала ее. Госпожа Доблестная предлагала робости остаться и переночевать с ней, но девочка знала, что ее ждет семья, а поэтому не согласилась на такую услугу. Однако перед тем, как уходить, соседка поставила возле ее кровати колокольчик и предупредила, что если что-либо вдруг ночью побеспокоит ее, то она должна немедленно позвонить в колокольчик, и семья Доблестных явится без замедления на помощь. После этого госпожа Доблестная ушла, и робость снова осталась одна.

Любовь Христа, любовь святая, как маячок она горит, свой свет небесный излучая, в сердца надежду нам вселит. Любовь Христа непобедима, превыше гор и глубже рек. Любовь Христа, любовь благая, к тебе, ко мне, из века в век.

Христос воскрес. По прошествии субботы ночью произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в пещеру, и Господь Иисус Христос воскрес и восстал из гроба. Вид ангела был подобен молнии, и одежда его была белой, как снег. Устрашившись его, стерегущие пещеру воины в трепете упали и стали как мертвые. Придя в себя, они пошли в город и объявили первосвященникам о всем случившемся. Собрав совещание со старейшинами, первосвященники дали воинам много денег и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Воины, взяв деньги, пошли и поступили так, как их научили первосвященники. На рассвете Соломия, мать учеников Иоанна и Иакова, Мария, мать апостолов Иакова и Иуды, и Мария Магдалина пришли в сад, где была пещера, чтобы помазать принесенными ароматами тело Иисуса. Пока они шли, то с грустью говорили между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Подойдя ко гробу, женщины с удивлением увидели, что камень отвален, а он был очень большим. Войдя в пещеру, они увидели ангела, облаченного в белую одежду. Женщины ужаснулись, но ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». Поспешно выйдя из пещеры, женщины со страхом и великой радостью побежали возвестить ученикам о воскресении Христовом.

Иисус жив. Когда женщины шли возвестить ученикам чудную весть о воскресении, Иисус встретил их на дороге и сказал им: «Радуйтесь». Они возрадовались, увидя Его, подошли и поклонились Ему. Тогда Иисус сказал: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим». Придя к 11 ученикам, женщины возвестили им, что видели воскресшего Иисуса. Но печальным и разочарованным ученикам показались их слова пустыми, и они не поверили им. Все-таки, услышав весть о воскресении Христа, Петр и Иоанн побежали ко гробу. Им так хотелось верить услышанному и самим убедиться в этом. В их сердцах горела любовь к Учителю, но они были очень подавлены и смущены случившимся. Они думали, что Христос будет царем большого царства в этой жизни, и не могли понять слов Христа о том Царстве Божьем, которое Он пришел утвердить в сердцах людей. Они не поняли Иисуса, когда Он сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Иоанн бежал быстрее Петра и первым прибежал к каменной пещере, где был похоронен Иисус. Наклонившись и заглянув в пещеру, он увидел лежащие пелены, но не вошел туда, ожидая Петра. Вслед за ним прибежал Петр, и, войдя в гробницу, он увидел одни пелены, которыми было обернуто тело Христа, и отдельно лежащий плат, покрывавший голову Иисуса. Тогда Иоанн, войдя во гробницу и тоже увидев пелены, лежащие в пустом гробу, поверил, что Господь воистину воскрес. Они еще не знали из Писания, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых.

Иисус является ученикам, идущим в Эммаус. В тот же день двое из учеников Христа пошли в селение Эммаус недалеко от Иерусалима. По дороге они разговаривали между собой о событиях последних дней. И сам Иисус, приблизившись к ним, пошел с ними, но они не узнали Его. Иисус спросил своих учеников: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них по имени Клеопа ответил: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Иисус спросил их: «О чем?» Ученики ответили: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но он совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, Он из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Так они приблизились к тому селению, куда шли, и стали просить Его: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Тогда Иисус вошел с ними в дом. Во время вечери с ними Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им. В этот момент как бы открылись глаза у них, и они узнали Его. Но Иисус сразу стал невидимым для них. Тогда ученики сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»

Иисус является остальным ученикам. Когда Иисус стал невидимым для двух учеников, которым явился на дороге в Эммаус, они сразу же встали и пошли в Иерусалим, и нашли собравшихся вместе 11 апостолов и бывших с ними, и стали рассказывать им о происшедшем в пути, и как Иисус был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Ученики смутились и испугались, думая, что видят духа. Но Иисус сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Сказав это, он показал им руки и ноги со следами от ран. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он спросил их: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он ел перед ними. Затем Иисус сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силою свыше». Тогда же Иисус открыл ученикам ум к пониманию Писаний.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 3. Ночной побег. Проходил час за часом, а несчастная робость никак не могла уснуть. Она поворачивалась сбоку на бок, не в состоянии найти удобного положения ни для тела, ни для души. Она пыталась вспомнить что-то очень важное, но никак не могла. Когда в конце концов она погрузилась в глубокий, тяжелый, тревожный сон, эта мысль продолжала ее преследовать. Часа через полтора робость неожиданно проснулась. Ум работал напряженно и четко. Проснулась она от острой, незнакомой боли. Семечко любви, имевшее форму тернового шипа, вдруг ожило и стало пульсировать, причиняя такую боль, что она едва могла перенести. Создавалось впечатление, что боль вытесняла что-то оттуда. Но что? Робость никак не могла разобраться. Вдруг, словно молния, ее пронзила мысль, и она с жаром зашептала: «Добрый пастырь приходил и звал меня. Он сдержал свое обещание, а я не вышла к нему и даже не ответила. Он, наверное, думает, что я изменила свое решение и не хочу идти с ним. Он, наверное, ушел, а я осталась. Ушел без меня. Ох, он оставил меня». Потрясение было ужасным. Как она могла забыть об этом? Ведь он предупреждал ее, чтобы она, как только услышит условный знак, выходила без промедления. У него есть важное дело, и он должен идти в горы. Но и вечером она не появилась в условленном месте возле пруда, где они обычно встречались. Он, конечно же, подумал, что она испугалась. Возможно, он уже ушел один. Робость похолодела от ужаса, и зубы ее стали стучать. И все это сопровождалось невыносимой болью в сердце. Казалось, что если она еще немножко помедлит в постели, то задохнется. Робость села, дрожа от холода и от сознания действительности. Она не переживет, если он ушел, а ее оставил одну. На тумбочке рядом с кроватью лежала старая книга песен. Бросив взгляд на открытую страницу, она увидела песню, написанную о пастушке. Она так же, как и робость, не ответила на призыв, а потом оказалось слишком поздно. Любовь ее прошла мимо. Робость всегда эта песня казалась слишком печальной, и читала ее она без удовольствия. Но теперь, когда она читала эти слова в темноте ночи, ей показалось, что это крик ее собственной жаждущей любви и объятого ужасом сердца. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Песни песней 3.2. «Как горный олень мой любимый красив, как кипарис он между олив. Узнаю его среди многих людей, с другими разнится он статью своей. Средь горных вершин свое стадо ведет, усталых овечек на плечи берет и узкой тропой приведет их к реке. Дорогою песни поет обо мне. Когда он позвал, я к нему не пришла, и много причин тому я нашла. Ищу теперь в городе ночью одна, молчанием ответили мне сторожа». Листочек закончился этими словами, и она не стала его переворачивать. Она не могла больше терпеть неизвестности. Она должна во что бы то ни стало убедиться в том, что он на самом деле ушел, а ее оставил. Робость соскочила с постели, оделась со скоростью, на которую только были способны ее дрожащие руки, и открыла дверь. Она также пойдет по улицам и площадям и будет искать его и убедиться в том, что его нигде нет, и он ушел, оставив ее. Или, ох, если бы это только было на самом деле, если бы только он ждал ее. Робость вышла в темноту ночи. Даже сотни трусов и страхов, притаившихся на опустевших улицах, не в состоянии были бы удержать ее в этот момент. Боль в сердце, заглушив все страхи и ужасы, влекла ее вперед. Было очень темно, но приближался рассвет. Девочка из-за своей хромоты не могла идти быстро, но, не обращая на это внимания, вышла из деревни и направилась через луг к овчарне. С губ ее невольно срывались тихие слова. «О, пастырь, когда ты говорил, что любовь всегда сопровождается болью, как ты был прав!» Если бы она знала или могла хотя приблизительно представить, что это значит, позволила бы она посадить это семечко в свое сердце. Теперь было слишком поздно, оно начало расти. Любовь была там, и боль тоже, и она должна найти доброго пастыря. Наконец, сильно хромая и задыхаясь, она подошла к овчарне, тихо спящей под тусклым светом звезд. Двое пастухов не спали, наблюдая за стадом. Услышав шаги, они поднялись и вышли навстречу нарушителю покоя.
1: «Кто там?»
0: – крикнули они в темноту. Пастухи замерли в недоумении, когда яркие лучи лампы осветили бледное лицо и испуганные глаза робости. «Здесь добрый пастырь!» – задыхаясь, проговорила она и бессильно прислонилась к стене загона.
1: «Нет!»
0: – ответил пастух с интересом и недоумением разглядывая ее.
1: «Он дал нам указание и оставил овец в нашем распоряжении. Он сказал, что должен идти в горы, как и обычно, и не сказал, когда вернется».
0: Робость не могла вымолвить ни слова. Она застонала и прижала руку к сердцу, боясь, что оно вот-вот разорвется. Что ей остается делать? Он ушел. Он подумал, что она не хочет идти, и не стал ее ждать. В отчаянии она продолжала стоять, прислонившись к стене загона. Вдруг она четко вспомнила лицо доброго пастыря и его ласковый любящий взгляд, с которым он приглашал ее к желанным высотам. Робость подумала, что тот, кто так хорошо понимал ее, кто знал все ее страхи и проявлял к ней свое сострадание, не мог уйти без нее, не убедившись, что она на самом деле отказалась идти. Подняв глаза, она посмотрела в сторону гор. Взор ее был устремлен к желанным высотам, манившим к себе. Слабый луч солнца пробивался через тучи над горами, давая знать, что наступало утро. Вдруг она вспомнила последний стих «Песни песней», которую читала ночью. Он звучал вместе с песней птички, которую та пела. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». «Где мой любимый? Не вижу пути, не знаю от горя, куда мне идти, но тут увидала родные глаза, и сердце очнулось. Его я нашла». Робость перестала дрожать и приказала сама себе: «Я пойду к пруду и посмотрю, не ждет ли он меня там». Не сказав пастухам ни слова, она повернулась и направилась к пруду через тот самый луг, на котором встретил ее трус. Забыв о своей хромоте, она торопливо спешила к отдаленным деревьям, растущим на берегу пруда. Над высокими горами зажглась утренняя заря, и до слуха ее донеслись радостные звуки водопада. Торопливо продвигаясь вперед, робость вдруг обнаружила, что сердце ее переполнено песней радости. Добрый пастырь был там. Он стоял возле пруда, смотрел на нее, и лучи солнца освещали его лицо. Робость споткнулась, и добрый пастырь тут же нагнулся, чтобы поддержать ее. Девочка опустилась к его ногам и сквозь слезы, всхлипывания проговорила: «О мой господин, возьми меня с собой, как ты предлагал, не оставляй! меня!»

0: Что говорят люди? Кто я такой?
1: Некоторые говорят, что ты учитель.
2: А некоторые принимают тебя за пророка.
0: А что вы думаете? Кто я, по-вашему, такой?
3: Ты Иисус Христос, Сын Божий.

Утром, вечером и днем можно говорить с самым ласковым царем, все ему открыть. Слушать очень любит он, когда я молюсь. Он отец мой, в нем одном я от зла спасусь.

0: Братская любовь. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17:17. Дети, пришло время нашего вечернего собрания. Громко позвал папа, открывая Библию. Линда, Петя, Тима и Лаура поспешили в гостиную. Мама уже сидела в кресле, отдыхая от своих трудов. В этот вечер отец читал вторую половину 17 главы книги притчи Соломоновых. «Хочу, чтобы вы запомнили 17 стих», — сказал он, прочитав весь отрывок. «Здесь написано о настоящей дружбе. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья». «Линда, ты можешь сказать, что такое несчастье?»
1: «Я думаю, что это какое-то горе, беда или большие трудности».
0: «Правильно», – кивнул отец. «В народе есть такая пословица: «Друзья познаются в беде». Верный друг никогда не оставит своего товарища во время несчастья. Господь сроднил между собой всех верующих в Него и сделал их не только друзьями, но и братьями и сестрами. В трудную минуту христиане обязательно помогут друг другу. Бог хочет, чтобы люди жили дружно и не ссорились. Но с тех пор, как в мире появился грех, они не могут жить мирно. Петя и Тима виновато переглянулись.
2: «Неужели папа слышал, как мы ссорились перед ужином?»
0: – подумал Петя и поспешно спросил.
3: «Вы знаете какую-нибудь историю про это?»
4: «Я знаю», – сказала мама. «Только это очень печальная история».
0: Мальчики снова переглянулись.
5: «Когда мне было 10 лет, наши родители переехали в Коста-Рику, чтобы основать там христианскую миссию. Мы прожили на новом месте примерно месяц, и неожиданно там произошло извержение вулкана. Петя и Линда ахнули. Одна из гор начала сильно дымиться, потом из нее стал вырываться огонь, и потекла горячая лава», — поясняла мама Лауре, которая еще не знала, что такое вулкан. «Хорошо, что здесь у нас нет вулканов, а вот в Коста-Рике они были. То был спящий вулкан. Никто не ожидал, что он проснется. Но вот случилась беда. Из вулкана стали вырываться облака дыма и золы и опускаться на окрестные поселки. От ядовитого газа погибло много людей и животных. К счастью, мы жили на приличном расстоянии от этого вулкана и были вне опасности. И все же то было страшное время». Мама тяжело вздохнула. Дети не отрывали от нее глаз, ожидая продолжения рассказа. «Мне запомнилась фотография, которую я увидела тогда в газете. На лугу погибли два мальчика, примерно такие, как Петя и Тима. Они пошли за своими коровами и задохнулись от ядовитого дыма. Особенность этой фотографии была в том, что мальчик лет 10 хотел, по-видимому, защитить от опасности.

смелость. Смелость – мудрость во всем. Сделать может много. Смелый действует только в том, чтобы прославить Бога.

Любишь ли ты меня? Иисус явился ученикам и при море Тивериадском в Галилее. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда один ученик сказал Петру: «Это Господь». Ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Это уже третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Словами «паси агнцев моих» и «паси овец моих» Господь Иисус поручает заботы о верующих Петру, как и прочим ученикам. Наверное, три раза повторенный один и тот же вопрос «любишь ли ты меня?» должен был напомнить Петру о том, что он трижды отрекся от Христа. «А любишь ли ты Иисуса?»

Вознесение Христа. После воскресения Христос еще в продолжение 40 дней являлся ученикам, говоря им о Царстве Божием. Наконец Он, собрав их, сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». После этой беседы с учениками Иисус Христос поднялся у них на глазах на небо, и облако скрыло Его от их взоров. И когда они смотрели на небо во время Его вознесения, вдруг предстали перед ними два мужа в белой одежде и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Путь и истина и жизнь. С рождения Господа Иисуса начинается наше летоисчисление. В 30-летнем возрасте Иисус начал свое служение на земле, которое длилось примерно 3 года до его распятия на кресте. Он проповедовал Евангелие, то есть благую весть о спасении и о Царстве Божьем. Господь Иисус Христос, Спаситель мира, творил и говорил гораздо больше, чем приведено в нашей книге. Вот некоторые очень важные поучения Господа Иисуса Христа. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Доколе я в мире, я свет миру. Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Небо и земля придут, но слова Мои не придут».

Ссоры. Даже маленькие ссоры превращаются в раздоры, от которых зла не счесть, а отстать от ссоры – честь.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 4. К желанным высотам. Было раннее утро прекрасного дня. Долина еще спала. В тишине четко слышались журчание воды и веселое пение птичек. Росинки искрились на траве, а полевые цветочки похожи были на жемчужинки. Особенно привлекательными были анютины глазки с разноцветными лепестками. Их цветочки, подобно маленьким личикам, повсюду виднелись среди зелени луга. Добрый пастырь и робость проходили через полянки, где росли тысячи розовых и лиловых цветов. Они были совсем крохотные, но вместе составляли прекрасный ковер, богаче которого невозможно было найти ни в одном царском дворце. Добрый пастырь наклонился и с нежностью прикоснулся к маленькому цветочку. Затем он с улыбкой посмотрел на робость и произнес: «Склонись, и ты увидишь, что любовь расстелила ковер цветов у твоих ног». Робость доверчиво посмотрела на него и сказала: «Я часто задумывалась о полевых цветах. Мне кажется странным, что бесчисленное множество цветов можно найти в диких местах, где, возможно, никогда никто их не видит. По ним бесцеремонно бродит скот и мнет их своими ногами. Ведь они содержат в себе столько прелести и красоты, но никто этого не видит и не ценит». Взгляд, которым добрый пастырь посмотрел на нее, был очень привлекательным. «Нет ничего бессмысленного в том, что сотворил мой отец и я. И в этих крохотных полевых цветах содержится драгоценный урок. Они отдают себя добровольно, мило и просто, даже если кажется, что никто этого не ценит. Так же, как их песенка, которую они напевают про себя, что любить – это счастье, даже если тебя не любят взаимно. Я должен сказать тебе великую истину, робость, которую понимают совсем немногие. Самые прекрасные качества человеческой души, ее величайшие победы и достижения не замечаются окружающими. О них иногда только догадываются. Каждый внутренний отклик человеческого сердца на призыв любви и каждая победа над себялюбием является новым цветочком на дереве любви. Зачастую тихие, ничем не выдающиеся, неизвестные миру жизни являются подлинным садом, украшенным цветами и плодами любви. Это чудесное место, где сам царь любви часто проводит время вместе со своими друзьями. Некоторые мои друзья достигли больших очевидных для всех побед и, соответственно, любимы и признаны другими людьми. Но всегда их величайшие победы подобны полевым цветам, о которых никто не знает. Запомни этот урок сейчас, робость, здесь, в долине, и когда ты подойдешь к обрывистым местам в горах, ты найдешь в этом утешение». Потом он добавил: «Слушай, как радостно поют птицы, давай присоединимся к ним, а цветы подскажут нам тему песни». Проходя долину и направляясь к реке, они запели еще одну песню из старой книги песен. «Я нарцисс из Сарона, как прекрасный цветок из долин лепестков белоснежных корона, отличает меня от других. Говорит же желанный и милый, в роще диких колючих маслин, древом яблони, стройный, красивый, он стоит величаво один. Я смотрю на него с любовью, отвести не могу глаза, прикасаюсь к нему ладонью, сердцем нежным слышу слова. Он назвал меня новым именем, всем богатством своим одарил, окружил заботой, вниманием и улыбкой своей озарил. Добрых дел я таких не стою, ни за что меня царь полюбил, как во сне, не владею собою, и мой друг меня не будил. Вы, подружки мои, как лани, тихой поступью между дерев, не забудьте меня заранее, запевая песни припев. Добрый пастырь и робость подошли к месту, где быстрый поток пересекал тропинку, по которой они шли. Поток бежал так свободно и радостно, что, казалось, он хотел наполнить всю долину своим громким, заразительным смехом. Добрый пастырь легко перенес робость через скользкие большие камни. «Я бы хотела знать, о чем поет этот поток», — сказала робость. «Иногда ночью, когда все тихо вокруг, я прислушиваюсь к звукам ручья, пробегающим за нашим коттеджем. Звуки его всегда радостные и стремительные, и мне кажется, что они повторяются снова и снова, словно содержат важную, таинственную весть. Мне кажется, все ручьи поют одну и ту же песенку. Одни из них громкие и чистые, а другие тихие и мягкие. Мне бы очень хотелось знать то, что они говорят. Речь их очень отличается от речи моря, но я не могу ее понять. Мне не знаком этот язык. Скажи мне, пастырь, знаешь ли ты песни ручья?» Добрый пастырь только улыбнулся в ответ. Некоторое время они стояли у потока молча. Поток засмеялся еще громче, веселее, словно сообразив, что не прислушивается к нему. Неожиданно робость заметила, что ее слух стал улавливать нечто новое. Она стала понимать язык воды. Конечно, записать это невозможно, ведь это была музыка, но звучало это приблизительно так. «Я – бегущая вода, есть задание у меня – напоить всех, кто вокруг. Пей, цветочный пестрый луг, пей, букашка, пей, вичуга, пей, медведь или зверюга, отдавать приятно мне, но не слава вся воде, а Создателю-Творцу. Я поэтому бегу вниз к подножию горы. Научись теперь и ты славить Бога, отдавая все дела и все мечты, и при этом уповая на создавшего миры. Ниже, ниже повторяю, и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню распевают говорливые ручьи». «Как-то не совсем понятно», — проговорила робость, слушая песню и понимая, что содержание повторяется снова и снова, сопровождаемое тысячами чудесных аккомпанементов. «Давай бежать еще ниже», — радостно повторяет вода, и она бежит вниз, ища место еще ниже. «А ты зовешь меня к желанным высотам. Что все это значит?» «Желанные высоты», — ответил пастырь, «это начало путешествия к самым низким местам в мире. Когда у тебя будут ноги, как у оленя, и ты сможешь скакать по горам и холмам, тогда ты сможешь, как и я, с радостной самоотдачей бежать с высоты вниз, а потом с легкостью опять вверх. Ты сможешь подниматься на желанные высоты быстрее оленя, быстрее орла, потому что только на желанных высотах любви ты сможешь получить силу самоотдачи и с радостью спускаться вниз». Для робости эти слова показались таинственными и странными, но слух ее был открыт, и она понимала язык воды, могла понять песню потока. Она слышала те же самые слова, повторяемые снова и снова большими и маленькими ручейками, которые им приходилось пересекать. Неожиданно она обнаружила, что полевые цветы тоже поют эту же песенку, только на своем языке, который, как и язык воды, может быть понят только сердцем, а не умом. У них, по всей вероятности, был свой собственный припев, который они повторяли тысячами разнообразных оттенков. «Вот закон, каким живем! От души даем!» К своему удивлению, робость заметила, что всевозможные птички чирикали и щебетали свою песенку, распевая ее на всевозможные лады. Но смысл ее был один – радость того, кто от Бога рожден, в том, что умением любить одарён. Я никогда раньше не подозревала, неожиданно проговорила робость, что долина такое прекрасное место, и в ней столько песен. Добрый пастырь засмеялся и сказал, только любовь может по-настоящему понимать музыку, красоту и радость, которая заложена в сердце каждого творения. Разве ты забыла, что только 2 дня назад я положил семечко любви в твое сердце, и ты уже видишь то, что не замечала раньше. По мере того, как любовь будет расти в твоем сердце, робость, ты будешь понимать очень многое, о чем ты даже не мечтала. У тебя разовьется дар развлечения языков, и ты сама научишься говорить на языке любви. Но вначале тебе предстоит выучить алфавит любви и приобрести ноги, как у оленя. И то, и другое ты приобретешь во время твоего путешествия к желанным высотам. Вот и подошли мы к реке. По другой ее сторону начинается подножие гор. Там мы должны встретить 2 твоих проводниц. Как странно и замечательно, что мы уже подошли так быстро к реке, и скоро уже начинаются горы, подумала она, поддерживаемая сильной рукой доброго пастыря. Робость совсем забыла о своих кривых ногах и совершенно не испытывала ни усталости, ни слабости. Ох, если бы он шел с нею все время, а не поручал ее незнакомым проводницам. С этой мыслью робость умоляюще произнесла: «Не мог бы ты меня всегда вести? Когда я с тобой, я чувствую себя сильной, и я уверена, что никто, кроме тебя, не сможет довести меня до желанных высот». Добрый пастырь с нежностью посмотрел на нее и тихо ответил: «Робость, я могу сделать по твоему желанию. Я могу на руках отнести тебя к самым желанным высотам и не оставить тебя взбираться саму. Но если я это сделаю, ты никогда не сможешь развить ноги, чтобы они стали, как у оленя. Ты не сможешь следовать за мной везде, куда я не пойду. Если ты однажды пройдешь этот путь вместе с подругами, которых я для тебя выбрал, то я обещаю, что ноги твои будут, как у оленя. Этот путь очень длинный и очень трудный. Ты сможешь идти со мной, перескакивая по горам и преодолевая спуски и подъемы во мгновение ока. Если я даже и отнесу тебя сейчас на желанные высоты, лишь с маленьким семечком любви в твоем сердце, ты не сможешь жить в царстве любви. Ты должна будешь жить невысоко, где враги свободно будут иметь к тебе доступ. Некоторые из них могут посещать нижние склоны гор. Я не сомневаюсь, что ты встретишься с ними на твоем пути. Только поэтому я выбрал для тебя самых лучших и сильных проводниц. Должен тебе сказать, что я всегда буду рядом. Как только ты позовешь на помощь, хотя и не будешь меня видеть, ты будешь ощущать, словно я нахожусь постоянно рядом с тобой. Я обещаю тебе, что в этом путешествии ты обретешь ноги, как у оленя. «Отдашь ли ты мне новое имя, когда я достигну вершины?» — дрожащим от слез голосом спросила робость. Неожиданно музыка для нее перестала звучать, и все ее существо наполнилось страхом и дурными предчувствиями. «Да, конечно, как только цветок любви в твоем сердце будет готов расцвести, ты будешь любима и получишь новое имя», — ответил добрый пастырь. Робость приостановилась на мосту и посмотрела назад, откуда они только что пришли. Зеленая долина смотрелась очень спокойно и мирно, а горы, к подножию которых они подходили, были огромными и возвышались, как неприступная гигантская крепость. Вдали она видела деревья, растущие вокруг ее родной деревни Дрожь. С тоской она вдруг представила себе слуг доброго пастыря, с радостью выполняющих свою работу, стада, пасущиеся на лугах, и маленький белый коттедж, в котором она жила все эти годы. При этих воспоминаниях слезы наполнили ее глаза, а в сердце она опять почувствовала боль от тернового шипа. Она быстро повернулась к доброму пастырю и честно сказала: «Я верю тебе и постараюсь подчиниться твоей воле». Глядя в ее открытые глаза, он улыбнулся и сказал то, что не говорил никогда раньше: «У тебя есть настоящая красота, робость, твои доверчивые глаза. Доверие является самым прекрасным качеством в мире. Когда я смотрю на доверие в твоих глазах, то нахожу их более красивыми, чем глаза многих принцесс». Через некоторое время они оказались по другую сторону реки у подножия гор. Тропинка начинала подниматься на небольшие склоны. Вокруг лежали огромные валуны. Неожиданно робость увидела двух женщин, сидящих на большом камне у тропинки. Лица их были закрыты густой вуалью. Когда робость и добрый пастырь подошли к ним, они встали и низко ему поклонились. «Это две проводницы, которых я тебе обещал», – тихо проговорил пастырь. «Отсюда они будут сопровождать тебя до тех пор, пока ты не преодолеешь все трудные и крутые подъемы. Они будут твоими подругами и помощницами». Робость с опаской поглядела на них. Они были высокими и казались сильными, но почему они были в вуалях? Почему они прятали свои лица? Чем пристальнее она их разглядывала, тем больше начинала их бояться. Они были молчаливые, сильные и таинственные. Почему они не разговаривали? Почему они не поздоровались и не сказали ни одного приветливого слова? «Кто они?» – шепотом спросила она доброго пастыря. «Скажи мне их имена. Почему они со мной не разговаривают? Или они глухонемые?»
1: «Нет, они не глухонемые», – тихо ответил добрый пастырь. «Но они говорят на новом языке. Это диалект гор, который ты еще не знаешь. Но по мере вашего путешествия ты скоро начнешь понимать некоторые слова. Они очень хорошие учителя. У меня немногие лучше их. А имена их я могу тебе сказать на твоем языке. А после ты узнаешь, как они звучат на их наречии. Это, — он указал на ближайшую из фигур, — скорбь. А другая, ее сестра, — страдание. Они близнецы».
0: Бедная робость. Лицо ее мгновенно побледнело, и она затрепетала всем своим существом. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. В отчаянии она ухватилась за руку пастыря. «Я не могу с ними идти», — еле выговорила она. «Я не могу, не могу. О, господин пастырь, почему ты меня посылаешь с ними? Как я могу с ними идти? Это больше, чем я могу перенести. Ты сам сказал, что горы очень скалистые и подъемы крутые, что я не смогу на них сама забраться. Да еще и вдобавку такие спутницы, как скорбь и страдания. Неужели ты не мог послать со мной радость и мир? Они бы поддерживали, утешали и помогали мне на трудном пути. Я никогда не думала, что ты так со мной поступишь». Робость разразилась рыданиями. Странное выражение промелькнуло на лице доброго пастыря, когда он слушал эти выкрики. Затем, посмотрев на женщин в вуалях, он сказал с большой нежностью:
1: «Радость и мир, ты бы хотела взять с собой этих проводников? Помнишь, ты обещала мне, что согласна принять себе в попутчики тех, кого выберу я? Ты верила, что я выберу для тебя самых лучших проводников. Можешь ли ты еще мне верить, робость? Пойдешь ли ты с ними, или ты хочешь повернуть обратно и вернуться в долину к своим родственникам боязливым и к трусу?»
0: Робость содрогнулась. Выбор был ужасным. Она знала только страх, но знала его очень хорошо. А скорбь и страдания – это две наиболее ужасающие личности, которые она боялась встретить. Как могла она идти с ними и положиться на их силу и власть? Это было невозможно. Она подняла глаза на доброго пастыря и неожиданно поймала себя на мысли, что она не может сомневаться в нем. Она просто не в состоянии будет уйти от него и не любить его.
1: Несмотря на то, что она никогда никого в мире не любила, она любила его. Сердце ее было ужасным, но если бы он потребовал и невозможного, она бы не смогла ему отказать. Робость жалостно на него посмотрела и сказала: «Хочу ли я вернуться? О, мой господин, кому я пойду? Во всем мире у меня никого, кроме тебя, нет. Помоги мне идти за тобою, даже если это и кажется невозможным. Помоги мне довериться. Как я хочу любить тебя!» Услышав эти слова, добрый пастырь вдруг поднял голову и рассмеялся. Это был смех триумфальной победы и восторга. Эхо повторило этот смех, пронесло его по каменистым склонам, забежало в небольшое ущелье, и через некоторое время стало казаться, что все горы наполнены смехом и отвечают ему взаимно. Эхо перескакивало с камня на камень, с уступа на уступ, и, добравшись до вершины, ушло в небо. Когда замолкли последние отголоски эха, он тихо произнес: «Ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». А затем добавил: «Не бойся, робость, только веруй. Я обещаю, что не оскажешься в стыде. Иди со скорбью и страданием, несмотря на то, что ты не находишь их общество приятным. Когда ты подойдешь к трудным местам, где не сможешь идти самостоятельно, подай им свои руки, и они приведут тебя к назначенной цели». Робость стояла молча, всматриваясь в лицо доброго пастыря, которое в этот момент светилось необыкновенным счастьем. Невзирая на все обстоятельства, он мог освобождать и спасать. В сердце робости зазвучали слова гимна, написанные одним из последователей доброго пастыря, и она тихо запела: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться, и день и ночь всегда скорбя душой?» «Многие до меня уже проходили этим путем», — подумала она, «и они даже могли петь. Разве тот, кто так силен и нежен, не будет ко мне относиться с такой же верностью, несмотря на то, что я слабая и робкая?» Я заметила, что больше всего он радуется, когда освобождает своих последователей от страха и ведет их к желанным высотам. Тут вдруг ей пришла мысль, что чем быстрее она отправится со своими проводницами, тем быстрее она сможет достичь тех желанных высот. Робость подошла поближе к женщинам и проговорила со смелостью, которая раньше ей никогда не подозревала в себе: «Я пойду за вами, идите!» Девочка еще не в состоянии была протянуть им руки. Добрый пастырь опять засмеялся, а потом сказал: «Мир мой оставляю вам, радость моя да наполнит твое сердце. Помни, что я обещал привести тебя на вершины этих гор к желанным высотам. Ты никогда не окажешься в стыде. А теперь, при восходе солнца и на закате дня, я всегда буду как молодой олень на склонах гор». Не успела робость сообразить, как он был уже далеко от них. Перескакивая с камня на камень, добрый пастырь поднимался с такой быстротой, что робость едва могла поспеть за ним глазами, а через минуту совсем потеряла его из виду. Робость в сопровождении своих подруг стала подниматься на первый пригорок. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то увидел бы, как девочка, хромая на обе ноги, отставала как можно дальше от своих попутчиков. Она делала вид, что не видит протянутых к ней рук, но никто этого не видел, да и не мог видеть, потому что приобретение ног, как у оленя, таинственный процесс, который никто не может наблюдать.

Пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака. А венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Деяния апостолов. До сих пор мы рассказывали о событиях Нового Завета до вознесения Иисуса Христа на небо. Эти события записаны в четырех книгах Нового Завета, называемых Евангелием, что в переводе означает «благая весть». Эти книги написаны четырьмя вдохновленными Богом авторами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Пятая книга Нового Завета – «Деяния апостолов». В «Деяниях» в основном описана история распространения христианства в римских областях, на территории сегодняшних Израиля, Турции, Греции и Италии. В «Деяниях апостолов» внимание сосредотачивается главным образом на труде апостолов Петра и Павла и особенно на миссионерской деятельности апостола Павла в языческом мире. Следует здесь напомнить, что центральными темами Ветхого Завета являются многовековая история еврейского народа, попечение Божие об этом народе и его замысел благословения и спасения всех народов мира через своего Сына, Мессию, Иисуса Христа, который родился в среде этого народа. Итак, в «Деяниях апостолов» мы уже видим, что весть о спасении, совершенном Иисусом Христом на Голгофском кресте, начинает распространяться и в языческом мире. Считается, что и Евангелие от Луки, и Деяния апостолов написаны просвещенным человеком, врачом Лукой, не позже 63 года после рождения Христа.

Излияние Духа Святого на учеников. Возвратившись в Иерусалим с Елеонской горы, откуда вознесся Христос, ученики вошли в горницу, и там вместе находились с несколькими женщинами и Марией, матерью Иисуса Христа, в молитве и молении. Вместо Иуды был избран 12-й апостол по имени Матфей. При наступлении праздника Пятидесятницы, который праздновался в 50-й день после Пасхи и являлся днем окончания жатвы, все 12 апостолов единодушно находились вместе. Внезапно раздался шум с неба, как бы от несущегося сильного порыва ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Затем явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И сразу все исполнились Духом Святым и стали говорить на иных, неизвестных им раньше языках. В то время в Иерусалиме находились набожные люди, иудеи, живущие в разных странах, пришедшие туда на праздник. Когда они услышали шум, то собрались на то место, откуда он доносился, и пришли в смятение, так как каждый слышал апостолов, говорящих на их родном языке. С удивлением они стали спрашивать друг друга: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Многие, изумляясь, спрашивали, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина».

Проповедь Петра. Петр встал с 11 апостолами перед собравшимся народом и громко заговорил: «Мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен в десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша эту проповедь, все умилились сердцем и сказали Петру и остальным апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Тогда Петр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В тот день люди охотно приняли слова Петра к сердцу, и крестилось около 3000 человек. С тех пор Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, то есть к собранию людей, искупленных Иисусом Христом.

Исцеление хромого. Однажды Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. У ворот храма, называемых красными, сидел хромой человек, которого каждый день приносили и сажали там просить милостыню у прохожих. Увидев Петра и Иоанна у входа в храм, он стал просить и у них милостыню. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали ему: «Взгляни на нас». Нищий пристально посмотрел на апостолов, надеясь что-нибудь получить от них. Но Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, он поднял хромого. И вдруг укрепились его ступни и колени, и он, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с апостолами в храм, скача и хваля Бога. Люди, находившиеся там, узнали, что это был тот, который сидел у красных ворот храма для милостыни. Увидев его ходящим и славящим Бога, все испугались и сильно изумились случившемуся с ним. Так как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ сбежался к ним в притвор храма. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, и что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Вы начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».

Арест Петра и Иоанна. После проповеди Петра и исцеления хромого около 5000 человек уверовали в Иисуса Христа. Но священники и начальники, злясь на их проповедь, приказали схватить и отдать под стражу Петра и Иоанна. На другой день в Иерусалиме собрались начальники, старейшины, книжники и первосвященники. Они призвали апостолов, поставили посередине и спросили их об исцелении хромого. «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоровым. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивились. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Приказав апостолам на время выйти, первосвященники и старейшины стали совещаться между собой, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». Призвав апостолов, первосвященники строго приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Тогда все, собравшиеся на совещание, пригрозили им и отпустили их, не находя возможности наказать их, опасаясь народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее.

Солнце жгло. Лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста, час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни воскресит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 5. Встреча с гордостью. С самого начала подъем оказался очень скользким и более трудным, чем робость представляла. Через некоторое время она вынуждена была обратиться за помощью к своим попутчицам. Каждый раз, когда она, содрогаясь, бралась за руку скорби и страдания, все ее существо пронизывало острая боль. Однажды они обе схватили ее за руки, и робость удивилась, почувствовав их силу. Они тянули ее там, где она соскальзывала, а в некоторых особенно трудных местах поднимали и переносили. Здесь девочка поняла, что без их помощи даже для здорового человека этот путь непреодолим. Скоро робости стало ясно, что она нуждается в них все больше из-за своей хромоты и слабости. К немалому изумлению девочка заметила, что на пути ей встречаются враги. Если бы не ее спутницы, то те, конечно же, убедили бы ее вернуться. А теперь мы вернемся в долину унижения, чтобы видеть, что там произошло. Весь клан боязливых страшно разгневался, узнав, что робость все-таки сбежала с тем самым добрым пастырем, которого они так ненавидели. До сих пор они воспринимали ее как уродливую, некрасивую, маленькую робость, на которую никто не обращал внимания. Теперь же для них было невыносимо, что из всего родства она одна удостоилась привилегии идти к желанным высотам. Неудивительно, если ей будут прислуживать во дворце самого великого царя. Да и кто она такая, робость? Что ей выпала эта часть? А все остальные родственники должны влачить свое жалкое существование в этой долине унижения? Не то, что кто-то из них желал бы отправиться к желанным высотам. Совсем даже не об этом речь. Просто невыносимо, что робость пошла на это. Так вот случилось, что, будучи ничем в глазах родственников, она вдруг стала центром внимания. Это событие задело не только ее близких родственников, но даже дальние родные боязливых не остались в стороне. Больше того, все жители долины унижения, за исключением, конечно, царских слуг, пришли в возмущение. Они решили во что бы то ни стало возвратить ее обратно и этим самым причинить ненавистному доброму пастырю немало зла. Самые влиятельные родственники собрались на срочное заседание. Обсуждались всевозможные пути и способы, которыми бы можно было ее поймать и вернуть в долину унижения как пожизненную рабыню. В конце концов, решили, что кого-то нужно немедленно послать вслед за ней и приказать ей сейчас же вернуться. Но этот способ показался им не совсем подходящим, так она могла находиться под защитой самого доброго пастыря. Тогда решили послать того, кто бы мог очаровать ее и заставить вернуться по доброй воле. Но как это сделать и кто мог привлечь ее? Наконец решили, что на эту роль самым подходящим будет дальний родственник Гордость. Выбор пал на него по нескольким причинам. Гордость был не только сильным и влиятельным, но также и симпатичным молодым парнем. Когда ему выгодно, он может быть даже очень привлекательным. Было подчеркнуто, что он не должен ограничивать свою изобретательность, но постараться пленить и уговорить ее отойти от доброго пастыря. Все прекрасно знали, что молодой человек был по своей природе слишком гордым, чтобы признать свое поражение или неудачу, поэтому он вряд ли вернется, не добившись успеха. Только представить себе, чтобы гордость признал свое поражение и вернулся без робости, это будет крах всему. Когда гордость брался за какое-то дело, то можно было не сомневаться, что успех будет обеспечен. Всего 2 дня прошло с тех пор, как робость начала путешествие со своими проводницами. Шли они медленно, но однако шли. На третий день, рано утром, из-за поворота показался гордость, направляющаяся к ним навстречу. Робость невольно смутилась. Появление его для нее было совершенно неожиданным. Гордость был двоюродным братом робости, но он относился к ней с подчеркнутым презрением и делал вид, что не замечает вообще ее существования. Девочка даже не ожидала, что он заговорит с ней, а, как и обычно, высокомерно пройдет мимо. Но гордость очень обрадовался, увидев ее без доброго пастыря. Он уже несколько часов тайком высматривал ее, и, несмотря на то, что она была в сопровождении своих попутчиц, гордость надеялся на успех. Он уверенно подошел к робости, остановился и приветствовал ее с необыкновенной любезностью.
1: «О, вот так встреча! Я уже потерял надежду, что когда-нибудь тебя увижу, сестренка!»
0: От неожиданности робость опешила. «Добрый день, гордость!» Немного рассеяна, растеряна, ответила она. «Прекрасно зная, что не должна приветствовать, а тем более останавливаться для разговора с кем-либо из своих родственников. Но ведь так приятно, когда на тебя кто-то обратил внимание и говорит с тобой, как с равной. Ведь все эти годы, кроме презрения и унижения, она ничего с их стороны не испытывала». Ею овладело любопытство. Если бы к ней подошел этот несносный, противный трус, то ее невозможно было бы заставить остановиться, а тем более заговорить с ним.
1: «Робость!» – серьезно проговорил гордость, ласково и нежно беря ее за руку.
0: В этом месте тропинка была ровной и приятной, так что робость отпустила руки своих подруг скорби и страдания.
1: «Я отправился в это путешествие, чтобы постараться помочь тебе. Умоляю тебя, позволь мне это сделать. Выслушай меня очень внимательно и серьезно. Милая сестренка, ты должна оставить это сумасбродное путешествие и вернуться со мной в долину. Ты не представляешь, в какое положение ты себя поставила и то ужасное будущее, которое тебя ожидает. Тот, кто убедил тебя начать это унизительное путешествие...»
0: Гордость не решался даже произнести имени доброго пастыря.
1: «Широко известен как соблазнитель и совратитель несчастных жертв. Знаешь ли ты, робость, что случится с тобой, если ты продолжишь это путешествие? Все его заманчивые обещания привести тебя в свое царство и подарить тебе счастье — чистая ложь. Когда он доведет тебя до диких, необитаемых вершин, он бросит тебя совсем, и ты будешь сильно опозорена».
0: Бедная робость старалась высвободить свою руку, только теперь она стала понимать причину появления гордости и его неприкрытую ненависть к доброму пастырю. Но от гордости не так-то легко было освободиться. Он схватил ее руку еще крепче. «Девочка не знала, что если ты остановился хоть на мгновение прислушаться к словам гордости, то уйти от него – самое трудное в мире». Ей совсем не нравились слова, которые он говорил, но когда гордость ухватился за руку, то все, что он преподносил, стало казаться правдоподобным и заманчивым. Разве ей самой не приходило на ум уже не раз та мысль, который сейчас преподносил ей гордость? Она не могла согласиться с тем, что добрый пастырь оставит ее. Но он дал ей в попутчике скорбь и страдания, хотя сказал, что это для ее же пользы. Неужели он может повернуть ее в ужасное позорное положение перед всеми ее родственниками и знакомыми? Разве она не является уже сейчас посмешищем? Кто может предсказать, через что добрый пастырь позволит ей пройти? Возможно, для ее же пользы, но перенести все это...
1: «Как страшно, когда гордость овладевает твоей рукой!»
0: Неожиданно подумала робость.
1: Его советы невероятно сильные, и через непосредственное прикосновение они становятся как бы твоими собственными идеями, которым невозможно противостать.
0: «Пойдем обратно, робость!» – страстно шептал он. «Вернись, пока не поздно, ведь в глубине сердца ты прекрасно сознаешь, что все, что я сказал, абсолютная правда, и ты окажешься опозоренной перед всеми. Прекрати свое путешествие, пока еще есть время. Разве это сомнительное обещание жить на желанных высотах стоит той жертвы, которую от тебя требуют? Да и что ты ищешь в этом мифическом царстве?»
1: Абсолютно против своей воли, только лишь видя сострадание гордости, робость тихо произнесла: «Я ищу любви».
0: «Ха, так я и думал», усмехнулся гордость. «Ищешь любви? Ха! Робость, неужели у тебя нет хоть чуточку собственного достоинства? Будь честной хотя бы сама с собой. Неужели ты не видишь, насколько ты безобразна, что даже в долине унижения тебя никто не любит? Это жестокая правда, но правда. Насколько же ты будешь желанной в царстве любви, куда, как говорят, ничто нечистое не войдет, а только исключительная красота и совершенство? Надеешься ли ты на самом деле найти то, что ищешь? Нет, конечно, ты чувствуешь это и знаешь сама. Будь же честной с собой. В конце концов, оставь свою напрасную затею. Пойдем со мной, пока еще не поздно, и я могу тебя проводить». Бедная робость. Желание вернуться было почти непреодолимым. Но в этот самый момент, когда она находилась в цепких руках гордости, и каждое его слово было жестокой правдой, она вдруг своим внутренним взором увидела лицо доброго пастыря. Она ясно вспомнила взгляд, когда он обещал ей: «Я сам проведу тебя туда, и ты не постыдишься». Девочка как будто снова услыхала тихий, ласковый шепот и чудное видение. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна, глаза твои голубиные! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Прежде чем гордость успел сообразить, что происходит, робость подняла голову к горам и издала отчаянный крик о помощи. «Добрый пастырь, спаси меня! Помоги мне скорее, о мой Господь!» Сверху послышалось, как по чьими-то ногами посыпались камни, звук огромных прыжков, и в следующее мгновение добрый пастырь оказался рядом с ними на тропинке. Выражение его лица было грозным. Высоко над головой он держал свой пастушеский посох. После первого же удара гордость опустил руку, которой крепко держал робость, и, бросившись вниз по тропинке, скрылся за первым же поворотом. Слышно было, как в торопях он спотыкался и летел, не разбирая дороги. «Робость», — проговорил добрый пастырь ласковым, но строгим голосом, — «почему ты позволила гордости подойти так близко и взять тебя за руку? Если бы ты держалась за руки твоих попутчиц, этого бы никогда не случилось».
1: Впервые по собственной воле робость протянула обе руки своим проводницам. Они крепко взяли ее за руки, и никогда до этого еще она не испытывала такой боли от их прикосновения, как в этот раз. Ее наполняло горькое сожаление. Из всего происшедшего девочка извлекла для себя первый и очень важный урок. Нельзя останавливаться ни на одно мгновение на призыв гордости и слушать его отравляющие советы, а тем более позволять ему прикасаться к себе. Скорбь после этого становится невыносимой, сердце наполняется горечью. Кроме того, робость стала хромать намного сильнее, нежели это было в долине унижения. Когда она воззвала о помощи, гордость наступил ей на ноги и покалечил их еще сильнее.

У Всевышнего под кровом я теперь живу, наслаждаюсь Его словом и пою хвалу. С Ним теперь я безопасен, Он мой щит и шлем. И хоть мрак ночи ужасен, не боюсь совсем. Попирать смогу дракона, наступать на змей, потому что сверх закона Бог мой, царь царей. Он моя защита, знаю, Он хранитель мой, я всегда к Нему взываю, и мой Бог со мной. Он меня не оставляет, даже среди невзгод, любит, греет и питает, и ведет вперед. Изучаю Слово Божье, что хранит меня, под Всевышнего покрова безопасен я.

Иисус тебя любит. Мой маленький друг, знай и помни всегда, что создал Господь этот мир для тебя. Как радостно птицам летать в небесах и рыбам привольно резвиться в прудах. Природа красой своей славит Творца. Прослав же и ты его за чудеса. Как дивно с любовью устроен весь мир. Вот звери лесные устроили пир. Медведь есть малину, он любит и мед. А белок семейка орешки грызет. Грибочки на спинке у папы ежа. И рады зайчата, трава хороша. Это подарки святого Творца. Любви его вечной не будет конца. Как много животных с тобою живут, и всем им Господь дал и жизнь, и приют. Земля так прекрасна, взгляни лишь вокруг. Иисус тебя любит, мой маленький друг.

Смерть Стефана, первого мученика за веру. По предложению апостолов, церковь избрала 7 диаконов, то есть служителей, возложив на них особенное попечение о бедных и нуждающихся. Первым диаконом избрали Стефана, человека, исполненного Духа Святого, веры и силы. Он совершал великие чудеса и знамения в народе. Противники христианства ненавидели его за это и вступили с ним в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они научили кое-каких людей обвинить его, что он будто бы хулил Бога и Моисея. Возбудив народ, они схватили его и привели в Синедрион. Когда обвинители начали ложно свидетельствовать против него, то все, сидевшие в Синедрионе, смотря на Стефана, увидели, что лицо его было, как лицо ангела. Первосвященник выслушал все обвинения и спросил Стефана: «Так ли это?» Тогда Стефан начал говорить им из Священного Писания Слово Божие. Слушая его речь, они неистовствовали и скрежетали от злости зубами. Стефан же, исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Услышав это, все закричали и, заткнув уши, чтобы не слышать слов Стефана, бросились на него. Они вывели его за город и стали побивать камнями. Стефан же молился: «Господи, не вмени им греха сего». Сказав это, он умер. Много тысяч христиан за веру в Иисуса Христа умерли мученической смертью, вознося хвалу Богу и, подобно Стефану, молясь за своих врагов. Но умирали они непобежденными. Их смерть была победой, ибо она зажигала во многих сердцах веру в живого Бога.

Филипп и Ефиопский вельможа. Однажды ангел Господень сказал диакону Филиппу: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и, радуясь, продолжал путь свой. Так Господь обратил язычника из Африки, и этим подтвердилось, что Бог не взирает на лицо человека, его страну и нацию, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Гонитель христиан Савл. Иудеи подняли великое гонение на учеников Иисуса Христа. Одним из самых жестоких гонителей Иерусалимской церкви был Савл. Когда побивали Стефана камнями, он стерег одежды побивающих. Он врывался в дома христиан, хватал их, связывал и заключал в тюрьмы. Савл был фарисеем. Он получил отличное религиозное образование и очень хорошо знал Священное Писание. Он был большим ревнителем отеческих преданий, строго исполняющим все обряды и постановления. Но не зная истины, Савл не верил в Мессию Христа и считал христиан еретиками. Поэтому, дыша убийством и угрозами ученикам Господа, он пришел к первосвященнику и выпросил у него письма, чтобы идти в город Дамаск, схватить там всех последователей Христа, кого найдет, и в оковах привести их в Иерусалим.

Явление Господа Савлу. Когда Савл приближался к Дамаску, то внезапно осветил его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В трепете и ужасе Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди, шедшие вместе с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Когда Савл с открытыми глазами встал с земли, он никого не видел, потому что, видимо, ослеп от сильного света. Бывшие с ним люди привели его за руку в Дамаск. В Дамаске был один верный последователь Христа по имени Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания, встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савл. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел по слову Господа, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Затем он принял крещение и стал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий.

Савл бежит из Дамаска. Все, слышавшие проповеди Савла, удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам». Савл же все более и более укреплялся и приводил в недоумение иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что Иисус Христос – Спаситель. Через некоторое время иудеи договорились убить Савла. Для этого они поставили у всех городских ворот воинов, чтобы схватить Савла при его попытке покинуть Дамаск. Савл узнал об этом и оставался в городе. Христиане Дамаска решили спасти его. Они достали большую корзину и ночью по городской стене спустили в ней Савла. Таким образом, Савл покинул Дамаск и прибыл в Иерусалим. Там он старался примкнуть к ученикам Иисуса, но все боялись его, не веря, что он тоже ученик. Тогда один из апостолов по имени Варнава, взяв его, пришел к ним и рассказал, как на пути Савл видел Господа, и о том, что говорил ему Господь, и как он смело проповедовал во имя Иисуса в Дамаске. Тогда апостолы и вся церковь приняли Савла как брата. Позже он стал называться апостолом Павлом. Целью жизни его стало проповедовать Христа и завоевывать для Бога языческий мир. Апостол Павел написал много посланий, писем, церквам разных городов. Эти послания помещены в Новом Завете. Он писал в одном из своих писем: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Так изменил Христос гордое сердце фарисея Савла, ставшего преданным Ему.

Великое имя Господне и милость Его без конца. За это прославьте народы небесного Бога, Отца. Срываются с гор водопады, безбрежный шумит океан. Великое имя Господне священно для нас, христиан. И нету пределов величию, не будет у славы конца. Великое имя Господня, небесного Бога, Отца.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 6. Через пустыню. После встречи с гордостью робость едва могла передвигаться. Каждый шаг отдавался болью, но она все же шла. Девочка уже не так боялась своих проводниц. Постепенно последствия встречи стали терять свою остроту, и она пошла быстрее. После одного из поворотов, к своему удивлению и ужасу, девочка увидела огромную пустыню, раскинувшуюся внизу. Насколько можно было видеть, простирались пески и барханы. Нигде не видно было ни деревца, ни кустика. Единственное, что нарушало однообразие – старинные заброшенные пирамиды, возвышающиеся над барханами. Робость увидела, что попутчицы ее собираются спускаться в эту степь. Девочка остановилась и произнесла: «Мы не должны туда идти. Добрый пастырь позвал меня идти к желанным высотам. Мы должны найти тропинку, ведущую вверх. И, конечно же, ни за что не должны спускаться вниз». Молча проводницы знаками показывали ей, что она должна следовать за ними вниз в пустыню. Девочка тревожно стала оглядываться и не могла поверить своим глазам. Не было никакой возможности продолжать путь вверх. Холм, по которому они шли, кончался крутым обрывом, а скалистый утес, возвышавшийся над ним, был очень крутым и отвесным, как стена. «Я не могу идти вниз!» – стала роптать робость. От овладевшего ею страха она почувствовала слабость. «Он ни за что не поведет меня туда! Ни за что! Он звал меня к желанным высотам, а это абсолютное противоречие всем его обещаниям!» Девочка в отчаянии позвала: «Пастырь! Добрый пастырь, помоги мне! Ты мне очень нужен!» В то же мгновение добрый пастырь оказался рядом с ней. «Пастырь!» – произнесла робость в отчаянии. «Я не понимаю этого! Проводницы, которых мне дал, говорят, что я должна идти вниз, в эту пустыню, которая уведет меня совершенно в противоположную сторону от желанных высот. Ведь ты же это не имел в виду, правда? Ты не можешь сам себе противоречить. Скажи им, что мы туда не должны идти, и покажи нам выход. Укажи, проложи нам путь, который ты обещал». Добрый пастырь остановил свой долгий внимательный взгляд на робости.
1: «Это путь, робость, по которому ты должна пройти».
0: «О нет!» – воскликнула она. «Это просто невозможно! Ты говорил, что если я доверюсь тебе, то ты приведешь меня к желанным высотам. Этот путь уводит от этих высот. Это противоречит всем твоим обещаниям».
1: «Нет, – возразил добрый пастырь, – это не противоречие, а только отсрочка, которая послужит к добру».
0: Робость почувствовала, словно он пронзил ее в самое сердце. «Ты хочешь сказать, – недоверчиво проговорила она, – что я обязательно должна следовать по этому пути, ведущий вниз в самую пустыню, которая совершенно уведет меня от гор? Почему?» В голосе ее послышалось рыдание. «Ведь пройдут месяцы, а может быть, даже и годы, пока тропинка опять приведет меня к этим горам. О, пастырь, неужели эта отсрочка так необходима?» Он молча опустил голову, и робость в отчаянии бессильно опустилась у его ног на колени. Он уводил ее в сторону от того, к чему так стремилось ее сердце. Никакого обещания или даже намека на то, когда он приведет ее обратно. Когда она снова подняла взор на бескрайнюю пустыню, то увидела, что единственный путь, который проходил по ней, уходил все дальше и дальше от желанных высот. Кругом была степь. Вдруг добрый пастырь тихо заговорил: «Робость, любишь ли ты меня настолько,
1: чтобы принять отсрочку и кажущуюся противоречие моих обещаний. Пойдешь ли ты со мной в пустыню?» Она все еще рыдала у его ног, и казалось, что сердце ее разорвется. Но при его словах она подняла голову и сквозь слезы посмотрела на него. Девочка ухватилась за руку доброго пастыря и с трепетом проговорила: «Я люблю тебя! Ты знаешь, что я люблю тебя! О, прости мне мои слезы! Я пойду с тобою в пустыню прямо сейчас, если ты этого хочешь! Даже если ты мне и не объяснишь, почему я должна туда идти, я пойду с тобой, потому что ты знаешь, что я люблю тебя. Ты имеешь полное право избирать для меня то, что считаешь нужным». Утро только занималось. В высоком небе над простором степи светился молодой месяц, а рядом с ними горела утренняя звезда. Она похожа была на бриллиант. Здесь робость построила свой первый жертвенник. На сложенные кучкой разбитые камни девочка положила свою трепещущую волю. Добрый пастырь молча стоял, наблюдая за ней. Откуда-то появилось небольшое пламя, и через мгновение перед ней лежала только маленькая кучка золы. «Вот и все», – подумала девочка, но добрый пастырь предложил ей посмотреть более внимательно. Среди золы она увидела маленький, на вид обыкновенный камешек темной окраски. «Возьми его с собой», – предложил добрый пастырь, – «как памятник о твоем первом жертвеннике и о том, что ты на него положила». Девочка взяла из золы камешек, едва взглянув на него, и подумала, что до конца жизни ей не потребуется никакого напоминания об этом жертвеннике. Она ни за что не сможет забыть о добровольном отказе от своей воли. Она молча опустила камешек в маленький мешочек, который предложил ей добрый пастырь, и заботливо спрятала его. После этого маленькая группа стала спускаться вниз. С первых же шагов робость почувствовала необыкновенную радость и удовлетворение, разлившуюся по всему ее маленькому телу. Она видела, что добрый пастырь идет вместе с ней. Ее сопровождали не только скорбь и страдания, но и ее лучший друг. По дороге он начал петь песню, которую робость никогда раньше не слышала. Слова песни звучали так нежно и утешительно, что через некоторое время девочка почувствовала, как боль постепенно проходит. Слова песни словно разъяснили ей причину этой странной отсрочки ее надежд. И вот слова песни. «Запертый сад, моя любовь, я не сорву плодов, лишь ветер аромат принес цветущих там цветов. Ручей, бегущий через сад, сегодня мне сказал, что там никто и никогда плодов не собирал. Я песню о любви пою, любовь – запретный сад, как драгоценность берегу, любимой нежный взгляд». Робость, поддерживаемая добрым пастырем, не замечала неровности пути. Спуск был очень крутым и каменистым, но она почти не устала и с удивлением заметила, что они уже находились в пустыне. К вечеру того же дня они подходили к небольшим лачушкам, расположенным недалеко от огромной пирамиды. Здесь они должны были остановиться на ночлег. На закате, когда западный небосклон, казалось, пылал над просторами пустыни, добрый пастырь повел робость в сторону от лачуг, к самому подножию пирамиды. «Робость!» – тихо проговорил добрый пастырь. «Все, кто становился на путь, чтобы достичь желанных высот, проходили через эту пустыню. Она называется «Огненная печь и ужас тьмы». Здесь они очень многому научились. Авраам был первым, кто проходил этим путем, и тогда уже эти пирамиды говорили ему о древности. После него был Иосиф. Шел он в слезах, с разбитым сердцем, но также получил драгоценный урок, проходя через огненную печь. С тех пор Бесконечное множество людей прошли этим путем. Они проходили здесь, чтобы познать тайну царства любви. И вот ты тоже здесь, робость. Это великая привилегия, и если захочешь, ты также можешь узнать об огненной печи и о великой тьме, как узнали те, кто прошел впереди тебя. Те, кто прошел через огненную печь, выходят оттуда, как дети самого царя любви, принцы и принцессы царского рода. Робость посмотрела в сторону огромных пирамид, на длинные тени и сгущающуюся тьму уходящего дня. Они выглядели одинокими среди огромной пустыни, но и величественными. Девочке казалось, что ничего более привлекательного она еще не встречала. Неожиданно пустыня наполнилась народом. Людей было бесконечное множество. Перед ней стоял Авраам и Сара, первые путешественники в этой незнакомой земле, Иосиф, израненный, преданный братьями и проданный в рабство. Когда он плакал, тоскуя по шатрам отца, видел только эти чужеземные пирамиды. По всей пустыне она видела множество людей, которых никто не мог перечислить. Люди, казалось, стояли в очереди. Последний из них протянул ей руку. Роба взяла за руку и оказалась в этой бесконечной очереди святых. Вдруг тихий, приятный, но твердый голос прозвучал. «Робость, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». После этого они вернулись в лачугу, поджидавшим их проводницам, и там провели остаток ночи. Утром добрый пастырь опять окликнул робость и повел ее к пирамиде. Только на этот раз он открыл дверь, и они вошли внутрь. Там был коридор, по которому они прошли в середину, а оттуда винтовая лестница шла вверх. Но добрый пастырь не стал вести ее вверх, а открыл дверь, и они оказались в довольно большой комнате, похожей на зернохранилище. Вокруг были насыпаны кучи зерна. Посредине стоял человек и выколачивал разные виды зерна различными способами. Потом он перемалывал их в муку. Из одних зерен получалась грубая мука, а из других очень мелкая. Сбоку от него прямо на полу сидела женщина с большими гладкими камнями с выемкой и самые лучшие зерна превращала в самую мелкую муку. Робость наблюдала, как вначале зерно выколачивали, затем били до тех пор, пока оно рассыпалось на кусочки. Но на этом процесс не кончался. Дальше крупу перемалывали и перетирали до тех пор, пока она не становилась готовой, чтобы из нее можно было делать хороший хлеб.
2: «Видишь, — сказал добрый пастырь, — какие различные методы применяются для разных видов зерна. Каждый метод применяется соответственно тому, для какой цели это зерно предназначается». Затем он процитировал. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его».
1: Девочка стояла и наблюдала за женщиной, растирающей хлебные зерна между тяжелыми камнями. Для себя она заметила, что этот процесс очень долгий, пока эти зерна превратятся в мельчайшую мучную пыль, готовую к употреблению. Ее мысли прервали слова доброго пастыря.
2: «Я провожу свой народ в Египет, чтобы они также были разбиты и перемолоны в мельчайшую муку, чтобы превратить в хлеб для других. Помни, что эти зерна были выбиты, но никто не молотит их бесконечно, только до тех пор, пока разбитые и перемоленные зерна будут пригодны для самого почетного употребления. И это происходит от Господа Саваофа. дивны судьбы его, велика премудрость его». После этого добрый пастырь опять повел ее в середину пирамиды. И они поднялись по спиральной лестнице. Там, на втором этаже, они вошли еще в одну комнату, но она была намного меньше первой. Посреди комнаты стояло огромное колесо с абсолютно гладкой, как у стола, поверхностью. Возле колеса стоял горшечник. Крутнув колесо, он превращал кусочки глины в самые разнообразные предметы, придавая им причудливые формы. Горшечник отрывал кусок глины, разрезал его на части, переминал и затем придавал ему форму. Глина на протяжении всего процесса работы находилась на кружале, подчиняясь каждому прикосновению горшечника. После некоторого наблюдения добрый пастырь сказал: «В Египте также я формирую самые прекрасные и драгоценнейшие сосуды, употребляя различные инструменты по мере необходимости». Затем он улыбнулся и добавил: «Не могу ли я поступить с тобою, робость, подобно горшечнику этому? Вот что глина в руках горшечника, то вы в моей руке». После этого он повел ее по лестнице еще выше. Там они оказались в небольшой комнате, посреди которой стояла огненная печь. Это была плавильня, в которой переплавляли золото и где сгорали все примеси. В печи находились и грубые куски камней, содержащие в себе кристаллы. Камни бросали в раскаленную печь и оставляли там на некоторое время. Когда же их вытаскивали, это были уже не обломки камней, а прекрасные, драгоценные сокровища. Они переливались и, казалось, излучали свет, словно огонь пропитал их насквозь и был их сущностью. Робость стояла рядом с добрым пастырем. Она невольно съеживалась, наблюдая за горящим пламенем. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная я! Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и вороты твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней», – тихо проговорил добрый пастырь. «Мои самые редкостные и изысканные драгоценности, самое драгоценное и чистое золото – это те, кто был переплавлен в раскаленной египетской печи». Затем он запел: «Коснувшись сердца твоего, нагар очищу весь, в огне своем перетоплю, поставив под мой крест». Несколько дней путешественники провели в хижине и здесь. Робость получила драгоценные уроки, о которых никогда не слышала раньше. Однако одна деталь поразила ее больше всего. Во всей этой огромной пустыне она не видела ни одного кустика, ни или деревца, или даже зеленой травинки, только колючий серый кактус. В последнее утро своего пребывания там робость проходила мимо хижин жителей пустыни. В дальнем углу за стеной она увидела маленький ярко-желтый цветок. Он был совершенно один. Старая труба подходила к резервуару с водой. На стыке была маленькая незаметная дырочка, через которую время от времени собиралась капелька воды. И вот в том самом месте, где капала вода, и вырос этот удивительный цветок. Робость не могла вообразить, откуда там могло оказаться семечко, ведь ни птиц, ни других растений поблизости не было. Девочка остановилась возле одинокого маленького цветочка, смело поднявшего свое личико кверху. Он тихонько качался на тоненькой ножке-стебельке. «Как зовут тебя, цветочек? Я никогда ничего подобного не встречала!» Растение тут же ответило, и ответ его тоже был золотым. «Меня зовут! Принимай все с радостью!» Девочка вспомнила вещи, которые она видела в пирамиде: мельницу, кружало и огненную печь. Каким-то образом ответ маленького цветочка, растущего одиноко в дикой пустыне,
0: проник в ее сердце, наполнив ее сладостным утешением. Она проговорила про себя: «Он привел меня сюда не без цели, ведь я совсем не хотела сюда идти. Я тоже посмотрю ему прямо в лицо и скажу: „Я твоя служанка, принимай все с радостью“». Затем она нагнулась и подняла маленький камешек, лежащий рядом с цветком, и положила его в мешочек с первым камнем ее первого жертвенника.

Господь всегда присутствовал с тобою, и даже если ты не замечал, Он направлял тебя своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал, поддерживал тебя, когда ты падал, и никогда тебя не оставлял. Когда беда висела над тобою, сердечный мир и радость ты терял, Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался, Господь всегда присутствовал с тобой. Чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной. Аминь.

видим все, что в мире происходит. Зло больше набирает оборот. Из злого сердца только зло исходит. Но жатва обязательно придет. И счастлив тот, кто не дышал злобою, кто ближнему служил всегда добром. Не будет тот с протянутой рукой, его благословенный будет дом. Но жало то, кто с ближним не считался, и оскорблял его, и унижал, превозносился, гордо надбивался, и о последствиях всех забывал. Но есть на свете суд неоспоримый, что строго проведет черту, объявит приговор неповторимый, и вмиг откроет сердце наготу. Не скрыться от него, не откупиться. Что ответит человек, когда возмездие придется совершиться за все его прошедшие года? Слава Богу!

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет!
3: И я всех приветствую.
2: Мы надеемся, что вместе со мной и дядюшкой Дэном вы будете слушать все наши передачи.
3: И спасибо вам за письма. Мы с тетушкой Кэрол с удовольствием читаем все ваши письма, и длинные, и короткие, и стараемся ответить на них как можно скорее. Если вы не получите от нас ответа сразу, наберитесь терпения. Мы обязательно вам ответим.
2: Для нас не имеет значения, сколько вам лет. Нам важно, что вы думаете и чувствуете.
3: А я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас сегодня очень интересную историю. О чем эта история, тетушка Кэрол?
2: Сегодняшняя история должна помочь всем нам, мальчикам и девочкам, да и взрослым тоже, научиться отличать настоящие ценности от ложных.
3: Настоящие ценности от ложных?
2: Да, дядюшка Дэн. Она должна помочь нам понимать, что в жизни важно, а что нет, где настоящее, а где поддельное, какие ценности подлинные, а какие ложные. Например, если девушка гордится и заносится только потому, что она хорошенькая, или парень задирает нос, зная, что он красив и пользуется успехом, это ложные ценности.
3: Ты думаешь, многие девочки и мальчики так себя ведут, тетушка Кэрол?
2: К сожалению, я знаю таких мальчиков и девочек, да и взрослых тоже. Библия учит нас, что это почти всегда ведет к катастрофе. В первой книге «Царств Ветхого Завета» рассказывается о царе Соломоне, который, наверное, был самым мудрым человеком на земле во все времена. Но многие не знают, что у царя Соломона был старший брат, которого считали самым красивым человеком на свете. Его звали принц Авессалом.
3: Да, да, помню. Эту историю можно прочесть во второй книге царств, в главах с 13 по 18. Понадобилось целых 6 глав Библии, чтобы рассказать обо всех страшных событиях, которые приключились с этим красивым юношей.
2: Да, печальная история. И все эти неприятности и горести он навлек на себя сам, главным образом из-за того, что все время смотрелся в зеркало и любовался собой.
3: Об этом ты хочешь нам рассказать в сегодняшней истории?
2: Проблема та же. Хотя действие нашего рассказа происходит в замечательном городе Париже в начале 19 века. Первым его рассказал знаменитый французский писатель Ги де Мопассан. В нем говорится о девушке, которая все время любовалась своим хорошеньким личиком.
3: И это ее погубило?
2: Не забегай вперед, а лучше смотри и слушай, дядюшка Дэн. Думаю, что в этой истории есть поучительный урок для всех нас. Называется она «Бриллиантовое колье».

0: Габриэла! Душечка, где ты, Габриэла?
1: Что, дорогой?
0: Смотри, посмотри, что я принес.
1: Ну, смотрю, и только вижу, что ты стоишь, и в руке у тебя огромный конверт, которым ты размахиваешь, и больше ничего.
0: Да, но, душечка моя, если бы ты, если бы ты только знала, что в конверте для тебя...
1: Ну, так дай же мне его.
0: Не так сразу. Сначала ты мне скажи ласковые слова. И попроси хорошенько.
1: Ну, не дразни меня, Марис. Ну, дай же мне конверт.
0: Не дам.
1: Ну, давай же. Впрочем, ничего важного там быть не может.
0: Ну, это важно. Прочти.
1: Министр народного просвещения Жорж Рампоно с супругой имеют честь пригласить господина и госпожу Луазель вечером в понедельник, 18 января, в резиденцию министра.
0: Ну?
1: А это все? Больше там ничего не написано? Что это значит?
0: Да это значит, Габриэла Камила Матильда, что нам, супругам Луазель, молодоженам с улицы Мучеников, несказанно повезло.
1: Повезло?
0: Ну да. Мы приглашены на официальный прием к министру просвещения. В парижских официальных кругах это самое важное событие в зимнем светском правительственном календаре.
1: Ну это... Я не смела даже мечтать об этом.
0: Ух, как нам будет завидовать квартирная хозяйка. Да она просто лопнет от зависти. Что? Что? Габриэла? Почему ты плачешь? Перестань, пожалуйста.
1: Оставь меня.
0: Дорогая моя, я был уверен, что приглашение тебя обрадует. Ты же всегда жалуешься, что мы никуда не выходим. Как только я услышал о том, что месье и мадам Рампону устраивают большой прием, я сказал себе, Габриэла обязательно пойдет. Моя роднуля, малышка Габриэла. Добиться приглашения было неимоверно трудно. Ведь там будут все, кто имеет вес в правительстве. Весь цвет Парижа во всем своем блеске и богатстве. Ну, я не могу понять, почему ты не радуешься, Габриэла? Ведь в министерстве выделили всего 5 приглашений таким мелким сошкам, как я. 5! Я несколько недель унижался, чтобы его выпросить. Ну, почему ты плачешь? В чем дело?
1: Ты унижался.
0: Да, унижался. Но ведь у меня не было другого выхода.
1: Да, конечно. У тебя и не могло быть. Могу себе представить, как ты робко стоишь перед своим начальником, этим грубым, вульгарным месье Галаном. Ты ведь выпрашивал, унижался, как последний попрошайка.
0: Габриэла. Почему ты меня постоянно оскорбляешь?
1: Это не имеет значения. Неважно. А в чем, по-твоему, я должна идти на такой изысканный прием?
0: Так вот в чем дело. Но ведь ты пойдешь, правда? Пойдешь, моя милая малышка?
1: Не дотрагивайся до меня.
0: Ты самая красивая. Все женщины тебя заметят. Все мужчины будут мне завидовать, потому что у меня такая очаровательная жена.
1: Но мне не в чем идти. Я же тебе сказала.
0: Надень то мое любимое платье, в котором ты всегда ходишь на выставки, оперу. Ты в нем просто неотразим.
1: Марис, ты что, не понимаешь? В этом твоем любимом платьице нельзя идти на такой прием.
0: Так, теперь ясно. Тебе нужно платье. Новое платье.
1: А? Да.
0: Вот почему ты плачешь. Тебе нужно новое платье. Красивое.
1: Да.
0: Замысловатого фасона.
1: Да.
0: Сшитое у известного и модного парижского портного.
1: Да.
0: Прости меня, Габриэл, дорогуш. Я не думал, что оно может оказаться таким дорогим, что будет нам не по карману.
1: Да, Нам это не по карману. И не будем больше об этом говорить. Сейчас я принесу тебе ужин.
2: Это не положено, Луазель.
0: Я знаю, мсье Галан, но я... Ну, дело в том, что...
2: Брать деньги из пенсионного фонда и такую большую сумму? Ты, наверное, по уши в долгах? Ты что, проводишь все ночи напролет в игорных домах?
0: Я? В игорных домах, мсье Галан? Нет, нет, никогда.
2: Ну, тогда в чем же дело? Ведь ты не пьешь и не куришь. Ну, хорошо, хорошо, не стану настаивать. Да и какое это может иметь значение? Ты ведь тут самая мелкая сошка, младший помощник помощника клерка.
0: Да, мсье.
2: Зайди ко мне в кабинет в четверг. К тому времени твоя просьба будет рассмотрена, и ты получишь то, о чем ты просишь. А теперь ступай.
0: Да, мсье. Спасибо вам. Большое спасибо. Так, 395, 96, 97, 98, 399, 400 франков.
1: 400 франков.
0: Да.
1: 400 франков.
0: 400 франков.
1: Где ты взял столько денег, Морис?
0: Теперь ты пойдешь на прием. У тебя будет модное красивое платье от хорошего портного.
1: 400 франков. Да, на эти деньги можно сшить платье. Не из лучших, но все же хорошее.
0: Ну, бери, бери эти деньги, моя милая. Ну, что такое 400 франков, если я не принесу счастье моей красавице Габриэль?
1: Но это такие огромные деньги. И так бесстыдно потратить их на вечернее платье. Нет, мы не можем себе этого позволить.
0: Габриэл, ну ведь ты столько раз мне говорила, жизнь на этой земле дается нам только раз, а потом она кончается. Ты же права, дорогая. Мы должны схватить свою жар-птицу.
1: Какой изумительный покрой. Как элегантно, месье. Ну, просто восхитительно. Еще одна примерка, месье. О, конечно, я смогу прийти в среду. В среду во второй половине дня. Завтра? Завтра будет готово. Отлично.
0: Я никогда не видел тебя такой счастливой. Ты просто светишься от счастья.
1: Морис.
0: Ну, тебе нравится?
1: Очень.
0: Тебе действительно нравится, моя милая?
1: Очень. Ой, потрясающе. Морис, в этом платье есть шик.
0: Да.
1: Да?
0: Да, да.
1: Это последний крик моды. Представляю, как все женщины... Мне будут завидовать.
0: Так ты довольна? Ну, вот и хорошо.
1: Да. Но...
0: Что но?
1: Если бы только...
0: Если бы только что, моя милая?
1: Если бы только у меня было...
0: Ну, что, что, скажи мне.
1: Морис... Если бы только у меня было какое-нибудь украшение. Так досадно, что ничего у меня нет. Ну, прямо ни одного украшения с драгоценным камнем. Ничего, что бы могло бы сделать мое платье более эффектным. Мне очень жаль, но, несмотря на всю его красоту и элегантность, у меня будет такой жалкий вид... И все это из-за того, что нет никакого украшения. Да, жены всех твоих коллег наденут драгоценности, дорогие украшения, а я...
0: Драгоценности? Нет, нет, нет, нет. Там будут всего еще 4 женщины. твоего положения, жены клерков из нашего отдела.
1: Да.
0: Я ведь сказал тебе, что только 5 из нас удалось получить приглашение. У их жен не будет никаких драгоценностей.
1: Да, ты прав, ты прав. И рядом с богатыми женщинами мы 5 будем выглядеть, как жалкие серые воробушки среди величавых павлинов. Борис,
0: что?
1: Я этого не перенесу.
0: Габриэл.
1: Я не могу идти на этот прием, Борис.
0: Что?
1: Не могу.
0: После того, как мы истратили 400 франков на новое платье. Ну, Габриэла, не забывай, что мы молодожены. Ведь мы поженились всего 1,5 года назад. Мы не можем равняться на богатых. Мы должны жить посредством.
3: Мы хотим предупредить вас, чтобы вы приготовили карандаш и бумагу.
4: В конце передачи мы скажем вам, куда написать, чтобы получить один из наших уроков Библии. А сейчас вернемся к истории, которую нам расскажет тетушка Кэрол. Называется эта история «Бриллиантовое колье».
1: Я рождена, чтобы иметь красивые вещи. Меха, драгоценности, ездить в каретах. Да, ты думаешь, что я тщеславна, эгоистична,
0: нет, нет.
1: Но я такая, какая я есть. Я не могу измениться. Мне надо было выйти замуж за мужчину, который мог бы достать мне луну с неба.
0: Габриэл.
1: Ну, прости, прости.
0: Ну, а почему бы тебе не приколоть к платью живые цветы? В это время года они будут выглядеть очень эффектно. За 10 франков можно купить 2 или 3, ну, великолепные розы.
1: Нет, это было бы слишком провинциально. Нет ничего более унизительного, чем вид жалкой провинциалки в компании богатых, хорошо одетых женщин. Я понимаю, что я надену новое платье без единого украшения.
0: Габриэла, Камилла, Матильда, Луазель, какие же мы с тобой глупцы! Пойди к своей подруге, мадам Форестье, и попроси ее одолжить тебе какие-нибудь драгоценности. Ну, помнишь, эта богачка?
1: Да?
0: Вы же старые подруги, одноклассницы. Ты же достаточно хорошо с ней знакома, чтобы обратиться к ней с такой просьбой. А?
1: Ты прав. Я об этом не подумала. Конечно, она согласится.
0: Конечно.
1: В школе она была моей лучшей подругой, хоть и из богатой семьи. Да, я завтра же попрошу ее меня принять. У Жанны доброе сердце. Она ни в чем мне не может отказать.
0: Угу.
1: Морис.
0: Габриэлла.
5: Тебе нужны украшения?
1: Да.
5: Ну, разумеется, дорогая подружка.
1: Я...
5: Нет, нет, нет, нет, ничего не объясняй. Я понимаю, что для тебя это важно. Можешь взять любую из моих драгоценностей. Пойдем в гардеробную.
3: Мадам Форестье открыла стеклянные двери в элегантную гардеробную, вытащила одну шкатулку с драгоценностями, затем другую, затем еще одну. Она открыла их и сказала:
5: «Выбирай, моя милая».
3: И вдруг в черном атласном футляре Габриэла увидела великолепное бриллиантовое колье. Сердце ее учащенно забилось. Когда она его взяла, у нее задрожали руки. Она приложила его к себе, к своему платью, и пришла в восторг.
1: Колье просто великолепно. Какое совершенство! Таких бриллиантов я не видела никогда в жизни. Ой, я и представить себе не могла, что может существовать такая красота. Да. Ну, осмелюсь ли я? И можно ли? Не обидится ли она, что я попрошу ее одолжить мне это колье? Ой, я не хочу казаться... Просто не могу ее не попросить. Попрошу. Жанна?
5: Да?
1: Ты не могла бы мне одолжить вот это? Только это?
5: Ну, конечно. Конечно, бери.
1: Ой, спасибо. Большое тебе спасибо, Жанна.
3: Она бросилась к своей подруге, пылко обняла ее, а затем поспешила домой. И вот наступил вечер приема. Мадам Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной и любезной. Она цвела улыбками и была на седьмом небе от радости.
6: Кто эта женщина?
7: Мадам Ламон, супруга министра коммунального хозяйства. Вы ее имеете в виду?
6: Да что вы, да нет, конечно. Я говорю о той более молодой женщине в черном платье с чудесным бриллиантовым колье, которое собрало вокруг себя стольких, очевидно, важных и очарованных поклонников.
7: Ах, та, нет.
6: Да.
7: Нет, не знаю. Говорят, что она молодая жена какого-то мелкого клерка из Министерства просвещения.
6: Если бы вы мне не сказали, я бы принял ее по меньшей мере за графиню.
7: Да, она действительно хороша и к тому же, очевидно, очень умна.
6: О.
7: Кажется, она говорит о политике.
6: Моя жена ее заметила, как только мы вошли, и сразу же сказала мне: «Последи за этой высокой, стройной девушкой. Помяни мое слово, она будет душой сегодняшнего вечера. Без нее тут можно было бы заснуть от скуки».
3: Ее муж клерк?
1: Да.
3: Но где он?
1: Спит в одном из малых салонов. Он и четверо его друзей, тоже младшие клерки, уже несколько часов умоляют своих жен уйти домой под тем предлогом, что завтра им рано вставать. Но жены и слушать не хотят.
8: По-моему, они правы. Мужчины редко ходят куда-нибудь с женами. Мне понадобилось 30 лет, пока я приучила своего Ахилла.
9: Месье! А, месье!
10: А? Что? В чем дело? Что случилось?
9: Просыпайтесь, месье! Ничего не случилось, просто ваша жена велела вам передать, месье, чтобы вы зашли за ней в большой зал. Она готова ехать домой.
10: Да, хорошо. Наконец-то она готова. А который час?
9: 3 часа ночи, месье.
10: 3 часа ночи? Ой, я ни за что не успею на работу вовремя. А месье Галан пригрозил всем клеркам в отделе гильотины, если кто-нибудь сегодня опоздает хотя бы на 20 секунд. И зачем только мужья рождаются на свет?
9: Очевидно, чтобы приносить счастье своим женам, месье. Да? Я не осмеливаюсь думать иначе.
10: Вот вам монетка за труды. Передайте мадам, что я сейчас же приду за ней.
9: Благодарю вас, месье. Хорошо, месье.
10: Ты произвела фурор, Габриэла. Все это говорили. Я сам слышал.
1: Это был великолепный, чудесный вечер. Ой, такой волнующий. Все мужчины говорили мне комплименты. Они восхищались моими политическими взглядами. Ты ведь слышал, правда?
10: Да. Ты ведь и впрямь блистала, Габриэла.
1: Да, меня хвалили за блестящий ум. Это было самое приятное. Самый большой успех. Все молодые женщины мне завидовали.
3: Они нашли один из тех кабриолетов, что всегда появляются в Париже ночью, будто стыдятся своего жалкого вида при свете дня. Кабриолет довез их до самого подъезда дома на улице Мучеников.
11: Спасибо, месье.
12: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
1: Доброй ночи.
3: Устало поднялись они в квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра он должен быть на работе. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы в последний раз полюбоваться собой во всем блеске.
0: Что? Что? В чем дело? Что случилось, Габриэла? Что? Ну что, что?
1: Колье! Пропало колье, мадам Форестье!
0: Что?
1: Этого дорогого чужого колье нет! На мне его больше нет! Оно пропало!
0: Не может быть! Ну, посмотри, в складках платья, в складках накидки, ну, вот там, нет, там...
1: Мы пропали, Морис. Ну, поищи в карманах.
0: В карманах?
1: Вдруг...
0: Сейчас.
1: Ну, постой, не шевелись, я
0: да,
1: посмотрю.
0: Я не шевелюсь. Ничего...
1: Ничего.
3: Я закончу свой рассказ о красивой девушке, ставшей жертвой собственного тщеславия, и о том, сколько это принесло ей горя. В нашей следующей передаче.
4: Бедняжка Габриэла, как же не повезло в жизни. Неудачный брак с мелким чиновником-бедняком.
3: Она была красива и умна, у нее были превосходные манеры, но ее переполняла зависть, и она дала волю своему тщеславию. Ей так хотелось казаться богаче и красивее, чем она была на самом деле, что за это она была готова платить любую цену.
4: В Библии рассказывается о людях, которые, подобно Габриэле, так сильно завидовали другим, что были готовы на все, лишь бы получить то, чего они так жаждали.
3: В связи с этим я вспоминаю историю Иосифа, описанную в книге «Бытия». В Библии говорится, что он был любимым сыном Иакова, потому что родился, когда отец был уже в преклонном возрасте. Иосиф кичился тем, что он был любимчик отца, и братья его просто возненавидели за то, что он был всеобщим баловнем. Мы увидим, что ревность и зависть довели их до крайности и толкнули на отчаянные поступки.
4: Совершенно верно. Они решили избавиться от Иосифа. Их ревность переросла в злобу, и они схватили Иосифа и бросили его в ров.
3: А потом продали его мадиамским купцам, которые шли в Египет. Подумать только, продать родного брата. Это показывает, до чего можно дойти, если дать волю ревности или зависти. Если нас слишком сильно занимает богатство других людей, или их таланты, или их высокие посты, то нам грозит опасность стать завистливым.
4: Знаешь, тетушка Кэрол, все это наводит меня на мысль об одном из наших уроков Библии. Он построен на главах книги Бытия из Ветхого Завета, посвященных жизни сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Там тоже говорится о раздорах между братьями, которые рождают ревность и злобу.
3: Я рада, что ты упомянул о наших уроках, потому что я как раз хотела сказать нашим радиослушателям, что мы приготовили целый курс уроков, которые мы им предлагаем бесплатно. Дорогие ребята, я уверена, что вы их прочтете с удовольствием. А в конце каждого урока будут упражнения и задачки, которые помогут вам лучше усвоить материал.
13: Если вы хотите получить эти уроки, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз, наш адрес radiorassказ@yahoo.com.
3: А сейчас мы прощаемся с вами.
4: До следующей передачи.
14: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

служить Христу хотим, маленькие дети, свет спасения нести грешным на планете. Пусть об имени Христа люди все узнают и Небесного Отца в жизни прославляют. Пусть несется весь любви, вечного спасения. Пусть узнают во Христе от греха прозрения. Мы служить Христу хотим, верить и молиться. Грешник, поскорей приди, Богу поклониться.

0: Рассказики-алмазики.
1: Духовные ушки. Есть на свете ушки. Очень-очень разные. Взрослые и детские. Чистые и грязные. Ушки есть красивые. Ушки есть смешные. Маленькие ушки есть. Ушки есть большие. Ушки есть короткие. И, конечно, длинные. Ушки равнодушные. Ушки любопытные. Но для слова Божьего ушки есть особые. Очень необычные. Ушки есть духовные. Получил от Господа я благословение. Ушками духовными слышу откровения. У духовных ушек есть лишь одно желание. Слышать слово Господа и его послание.

Мудрость. Мудрость, знание, применение на добро и на любовь, Божьей воле исполнение в нашей жизни вновь и вновь.

Ученица Тавифа. Когда-то Иопия была портовым городом Средиземного моря. Город существует и поныне, но называется теперь Яффой. Современная Яффа находится в 2 километрах от Тель-Авива, самого большого города Израиля. В Иопии находилась ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Апостол Петр находился тогда в Лидде. А так как Лидда была недалеко от Иопии, то христиане из Иопии послали к Петру 2 человек с просьбой, чтобы он немедля пришел к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Слово Божие учит нас совершать добрые дела, помогать ближним. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».

Сотник Корнилий. При жизни Иисуса Христа и его апостолов не только вся Израильская земля, но также и все страны Средиземноморья были захвачены Римом. Римляне имели в этих странах свои полки. Так называемый «Италийский полк» стоял в палестинском морском порту Кесарии. Сотник Корнилий, один из римских военачальников, был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему:

Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. Иопия, нынешний израильский город Яффа, расположен в 60 километрах к югу от Кесарии. Когда воины пришли в Иопию, они нашли Петра. Он угостил их и на другой день пошел с ними. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Тогда Петр обратился к собравшимся и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Корнилий и весь дом его, и друзья уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего, и крестились».

Ангел освобождает Петра из тюрьмы. В то давнее время первых христиан началось гонение на церковь. По приказу царя Ирода был убит апостол Иаков, брат Иоанна. Видя, что это приятно иудеям, царь заключил и апостола Петра в тюрьму, намереваясь после праздника Пасхи вывести его к народу на казнь. В тюрьме Петра стерегли воины, а церковь все это время прилежно молилась о нем Богу. В ночь перед тем, когда Ирод собирался вывести Петра к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Вдруг среди ночи явился ангел Господень, и яркий свет осветил всю тюрьму. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» Цепи сразу упали с его рук. Затем ангел сказал: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и последовал за ним, не зная, что все происходившее было действительностью, и думая, что видит видение. Пройдя мимо двух стражей, они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились. Они вышли, и когда прошли одну улицу, то ангел вдруг исчез. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Осмотревшись, Петр пошел к дому Марии, матери Иоанна, где многие верующие собрались и молились. Придя к ним, он рассказал о том, как Господь вывел его из темницы.

Мы часто спрашиваем Бога, почему? Мы часто задаем эти вопросы, решить их не под силу самому. Понять и принять все, ох, как непросто. Мы спрашиваем, почему все так? Молился я, просил, но ждал другого. Я ведь не так хотел, Господь, не так. Ответа ожидал я не такого. Нам очень трудно горькое принять, смириться перед волею Творца. И может просто на колени стать, послушать слово своего Отца. Мы так открытые получать всегда приятное, хорошее от Бога. Плохое принимаем не всегда, хотя плохого тоже в жизни много. Но через трудности мы к Богу ближе, душой чище, мыслями светлее. Характер наш смиреннее и ниже, молитвы непрестанно горячей. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Ответ мы ищем, взвешиваем, ждем. Но только в небе, наконец, всему, на все вопросы мы ответ найдем. Аминь. Друзья, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 7. На берегу одиночества. Много дней шли они через раскаленную пустыню, как неожиданно подошли к довольно широкой протоптанной дороге. «Это путь, по которому ты теперь должна идти», – тихо сказал добрый пастырь. Они повернули на запад, и желанные высоты остались у них за спиной. Дорога привела их к берегу огромного моря. «Теперь я должен тебя оставить, робость, и вернуться в горы. Только помни, несмотря на то, что ты будешь намного дальше от желанных высот и от меня, расстояние между нами не существует. Я могу пересечь всю пустыню так же легко и быстро, как спуститься с желанных высот в долину. Как только ты позовешь меня, я приду. Это обещание, с которым я тебя оставляю. Поверь мне и упражняйся в вере с радостью. Овцы мои слушаются голоса моего и следуют за мною. Всегда, когда ты будешь мне послушна и захочешь идти путем, который я избрал для тебя, ты будешь способна слышать и узнавать мой голос. А когда ты услышишь его, ты должна слушаться. Помни также, что послушание моему голосу всегда безопасно, даже если со стороны и кажется, что путь этот невозможный и даже безумный». С этими словами он благословил ее и стал удаляться по направлению к горам, которые были теперь позади нее. Робость вместе со своими проводницами шла вдоль берега моря много дней. Девочка поняла, что до сих пор она никогда не ощущала, что значит одиночество. Зеленая долина, в которой жили все ее друзья, осталась так далеко позади. Даже горы исчезли из вида. Казалось, ничего не осталось в этом мире, кроме бесконечной пустыни с одной стороны и скучного бесконечного моря с другой. Никакой растительности, ни деревца, ни кустика, ни даже травинки. Берег был покрыт обломками дерева и пучками сухой коричневой морской растительности, выброшенной на берег волнами. Никакой живности на берегу, кроме чаек, оглашавших воздух пронзительными криками, и крабов, бесцельно ползавших по песку. Временами налетал холодный колючий ветер, разбивая волны и обдавал путников мелкими брызгами. За все эти дни робость ни разу не выпустила рук своих проводниц. И удивительно, как легко они ей помогали. Но еще удивительнее было, что робость шла намного быстрее, и походка ее была ровнее, чем раньше. Она почти не хромала. Что-то произошло в пустыне, что оставило на ней неизгладимый след. Это был тайный внутренний след, и со стороны никто ничего не мог бы заметить. В робости произошло глубокое внутреннее изменение, которое свидетельствовало о новой жизни. Она была в Египте, где видела мельничный жернов, кружала и огненную печь. Она понимала, что они символизируют собой переживания, которые она должна пройти. Робость знала об этом и внутри безоговорочно согласилась на этот путь. Она понимала, что с этим согласием открылась огромная пропасть между ней и ее прошлой жизнью, даже между ней и ее прошлым «я». Пропасть, которая никогда не исчезнет. Робость посмотрела через эту пропасть и увидела между горами зеленую долину, себя между работниками доброго пастыря, видела, как она пасла небольшое стадо, съеживаясь при виде родственников. Вот она приходит к роднику утром и вечером, чтобы встретиться с добрым пастырем. Но все это было, словно она смотрела на кого-то постороннего. Девочка тихо проговорила: «Теперь я уже совсем не та». Она не понимала, как это произошло, но тут ей вспомнили слова доброго пастыря: «Те, кто пройдет через египетскую огненную печь и найдет там цветок, принимая все с радостью, выйдет оттуда измененным и со знаком царственного достоинства. Правда, робость не ощущала никакого царственного достоинства и не собиралась его пока искать. Однако она носила новый знак и никогда больше не будет прежней. Робость уже много дней шла со скорбью и страданием по берегу огромного моря одиночества. Она не роптала. В ее сердце вдруг вспыхнула новая, незнакомая еще доселе радость. И она стала замечать вокруг красоту, которую до сих пор просто не видела. Ее сердце трепетало от восторга, когда она видела солнышко, сияющее на крыльях летающих чаек. Их крылья были такими белыми, как снег на вершине желанных высот. Даже их дикий протяжный крик и рокот волн приносил ей восторг и утешение в печали. Она предчувствовала, что когда-нибудь она поймет значение всех печалей. Ответ будет прекрасным, превыше всякого понимания. Часто робость стала замечать, что она может громко смеяться даже над маленькими смешными крабами. А когда солнышко сияло ярко, серое скучное море преображалось в удивительно красивый пейзаж. Свет отражался на гребнях зеленых волн, белая пена причудливо разбегалась, играя с волнами, а горизонт становился лазурно-голубым. Когда солнышко освещало останки, выброшенные морем, то казалось, что их печаль была поглощена радостью, и она шептала про себя: «Когда он испытает меня, я выйду как золото. Вечером водворяется печаль, а на утро радость». Однажды они подошли к высоким скалам. По берегу были разбросаны большие валуны. Здесь они присели отдохнуть, и робость пошла одна посмотреть вокруг. Взобравшись на скалу, девочка посмотрела вниз в небольшую пещеру. С трех сторон она была ограждена скалой. Кроме сухих водорослей и деревянных обломков, там ничего не было. Пустая пещера произвела на девочку большое впечатление. Она была похожа на пустое сердце, ищущее и жаждущее далекого прилива, который ушел и никогда не вернется. Через какое-то время робости снова захотелось посетить одинокую пещеру. Она вернулась на то же место. Несмотря на то, что прошло всего несколько часов, картина полностью изменилась. Волны бежали одна за другой, подгоняемые восточным приливом. Посмотрев вниз, девочка увидела пещеру, наполненную водой до самых краев. Огромные волны, ворча и смеясь, протискивались через узкий проход, цепляясь за стены скалы и наполняя собой каждую мельчайшую выемку. При виде этой картины девочка склонилась на колени на краю скалы и построила свой третий жертвенник. «О мой Господь!» – взмолилась она. «Я благодарна Тебе, что Ты привел меня сюда. Вот я пустая, как эта маленькая пещера, и ожидаю, когда Ты наполнишь меня приливом Твоей любви». Робость подняла маленький кристалл кварца и положила его вместе с другими камнями в мешочек. Далеко, в долине унижения, семейство боязливых поджидали возвращения гордости со своей жертвой. Время шло, и так как робость не появлялась, то все стали догадываться, что попытки гордости были безуспешны. Гордость не мог признать свое поражение и поэтому скрывался где-то неподалеку. Родственники на своем совете решили, что преследование нужно возобновить и как можно скорее, пока она не поднялась на недосягаемую высоту. Во все стороны были посланы шпионы. Скоро они сообщили, что встретили гордость, и в районе гор робости нигде не обнаружено. Следующее сообщение было с берегов моря одиночества, что беглянка была там. Она была спокойной и шла совершенно в противоположном направлении от гор. Новость была неожиданной и радостной. Посовещавшись, боязливые решили послать группу в подкрепление гордости, решение было единодушным – послать возмущение, обиду и самосожаление. Они должны были немедленно схватить и притащить робость обратно в семью. И вот робость стояла окруженная своими родственниками и должна была выдержать ужасную атаку. Правда, нападающие должны были скоро признать, что это уже совсем не та робость, с которой они имели дело раньше. Они не могли приблизиться к ней достаточно близко, потому что она ни на шаг не отходила от скорби и страдания. Она с гораздо большей охотой теперь принимала их помощь. Боязливые постоянно выныривали из разных мест, выкрикивая свои жуткие советы и издеваясь над ней. В конце концов, стало казаться, что они находятся везде, куда бы она ни повернулась. Прячась за большими валунами и пуская в нее свои отравленные стрелы, боязливые не отступали.
1: «Я же тебе говорил!» – воскликнул Гордость. «Ну где ты теперь, глупышка? На желанных высотах? Что-то уж больно низко. Знаешь ли ты, что все в долине унижения знают об этом и смеются над тобой?» Искала желание по сердцу своему и оказалась обманутой и выкинутой на берегу одиночества. «Я же предупреждал, почему ты меня не послушала? Эй, глупышка!»
0: Из-за другого камня высунулся возмущение. На вид он был ужасно неприятным и отвратительным. Робость едва могла отвести от него свой взгляд, когда он нагло смотрел на нее и кричал.
1: «Робость, знаешь ли ты, что ты ведешь себя, как слепая идиотка? Кто этот пастух, за которым ты идешь? Что это за человек, что требует от тебя всего, а взамен, кроме скорби и страдания, ничего предложить не может? Смотри, он только посмеялся над тобой и опозорил. Почему ты позволяешь ему так с собой отпрощаться? Неужели ты не можешь постоять за себя и потребовать, чтобы он немедленно исполнил свое обещание и повел тебя на желанные высоты? А если нет, то скажи ему, что ты не чувствуешь себя обязанной следовать за ним. Чем больше ты будешь ему уступать, тем больше он будет от тебя требовать!» Раздался вдруг насмешливый голос обиды. «Он очень жестоко с тобой обращается, пользуясь твоим доверием. То, что он требовал от тебя до сих пор, ничто по сравнению с тем, что, кажется, ожидает тебя впереди. Если ты не одумаешься прежде и не вернешься, он ведет своих последователей, да даже женщин и детей в концлагеря, в камеры мучений и подвергает их жестокостям смерти. Сможешь ли ты, нытик, все это перенести? Подумай, и пока не поздно, оставь его. Он потребует от тебя самой невероятной жертвы. Раньше или позже он все равно приведет тебя на крест и потом оставит тебя».
0: Обиду сменил самосожаление. Его слова были настолько жалостливыми и слащавыми, что робость почувствовала, как ей становится плохо. «Бедная маленькая робость!» – шептал он. «Это так ужасно, ты знаешь! Ты отдала ему всю свою жизнь и ни в чем ему не отказывала, но он обращается с тобой слишком коварно. Неужели ты на самом деле веришь ему, видя, как он с тобой обращается? Неужели ты думаешь, что он хоть чуть-чуть любит тебя? Ведь это же невозможно. Ты имеешь полное основание пожалеть себя. Даже если ты хочешь страдать за него, то другие люди должны знать об этом и проявить к тебе сострадание. Они не понимают и просто смеются над тобой. Ведь со стороны видно, как тот, за кем ты идешь, испытывает удовольствие от своих страданий и вводит тебя в еще большее заблуждение. Каждый раз, когда ты взываешь к нему, он придумывает новые способы, чтобы нанести тебе побольше ран и разбить тебя на кусочки». Последнее замечание сожаления было большой ошибкой. Как только он сказал «разбить тебя на кусочки», робость сразу же вспомнила комнату в пирамиде, где выколачивали и перемалывали зерно в муку. Добрый пастырь стоял там рядом с нею и произнес: «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. Помни, что эти зерна были выбиты, но никто не молотит их бесконечно, а только до тех пор, пока разбитые и перемолотые зерна будут пригодны для самого почетного потребления. И это происходит от Господа Саваофа, дивны судьбы его, велика премудрость его». Вспомнив это, к величайшему изумлению самосожаления, робость нагнулась, подняла камень и что есть силы бросила в него. Немного позже он с возмущением высказывался своим трем друзьям: «Если бы я не отскочил и не скрылся в то же мгновение, как ошалевший заяц, то меня бы уже не было. Вот ведьма!» Но слушать все это изо дня в день для робости было очень трудно. Так как скорбь и страдания крепко держали ее за руки, она не могла заткнуть уши, и поэтому нападки были невыносимыми. Но вот наступил кульминационный момент. Проводницы задремали, а робость отошла от них в сторону. Она не пошла на свое любимое место, чтобы посмотреть на пещеру, а пошла в другом направлении. Девочка подошла к месту, где скалы выступали из воды, образуя небольшой полуостров, который заканчивался обрывом. Дойдя до конца мыса, робость остановилась и стала смотреть в бесконечную даль моря. Неожиданно она увидела, что все четыре врага подходят сзади, и она оказалась отрезанной от земли на краю обрыва. Робость была уже новым человеком. Вместо того, чтобы от страха потерять сознание, как это было раньше, она, хотя и побледнела, схватила в обе руки по большому камню. Девочка готова была противостоять им до последних сил. К счастью, скала была слишком узкой, и они не могли подойти все разом. Перед ней стоял Гордость, вооруженный дубинкой.
1: «Ты можешь бросить эти камни в сторону, Робость!» — свирепо сказал он. «Нас четверо, а ты одна, и мы поступим с тобой так, как считаем нужным. Ты не только выслушаешь нас, но и пойдешь с нами».
0: Робость подняла голову к кажущемуся пустым небу и изо всех сил закричала: «На помощь! Скорее! О, мой господин!» К ужасу бандитов по скале спешил никто иной, как сам добрый пастырь. Вид его был страшнее, чем рассвирепевшего горного оленя. Возмущение, обида и самосожаление бросились плашмя на камни и поползли, как змеи, обратно, в то время как добрый пастырь направился прямиком к Гордости, вцепившемуся в бедную робость. Схватив его за плечи, пастырь поднял его в воздух, размахнулся и бросил с обрыва в открытое море. Гордость успела только издать последний грозный крик. «О, мой добрый пастырь!» – задыхаясь, проговорила робость, дрожа от волнения. «Спасибо тебе! Ты думаешь, что Гордость наконец-то погиб?»
1: «Нет», – ответил добрый пастырь, – «я не думаю, он живучий».
0: Посмотрев вниз, он увидел Гордость, плывущего по волнам к берегу.
1: «Вот он, смотри, но он получил сегодня сполна и долго этого не забудет. Я думаю, что он на некоторое время отстанет от тебя. Что же касается остальных трех, они спрятались и не будут тебя пока беспокоить, так как убедились, что я всегда рядом».
0: «Добрый пастырь», — обратилась робость, преданно глядя ему в глаза, — «почему я опять попала в цепкие лапы Гордости? И почему возмущение, обида и самосожаление преследовали меня так долго? Я не знала тебя раньше, потому что они не решались приблизиться ко мне. Они не нападали на меня, но постоянно крутились вокруг и выкрикивали свои ужасные советы. Я никак не могла от них освободиться. Почему?»
1: «Я думаю», — ответил добрый пастырь, — «что путь стал немного легче. Солнышко сияло, и ты подошла к месту, где могла отдохнуть. Ты забыла на время, что ты моя маленькая, принимай все с радостью. Ты стала думать о том, что настало уже время, чтобы я повел тебя на горы к желанным высотам. Пока ты носишь сорняк нетерпения в своем сердечке, вместо цветка принимай все с радостью, ты всегда будешь подвержена нападкам со стороны твоих врагов». Робость покраснела. Она видела, насколько он прав в своих определениях. Гораздо легче было бы быть терпеливой, когда путь был тяжелым, когда море было серым и скучным. Теперь же сияло солнышко, все стало красивым и ярким. Казалось, сами краски стали радостными и счастливыми. Она протянула руку доброму пастырю и с сожалением сказала: «Ты прав. Я думала, что этот путь для меня слишком длинный, и ты забыла о своем обещании». Затем, пристально глядя ему в лицо, она добавила: «Но теперь я тебе скажу, что ты мой пастырь. Я люблю слушать твой голос и подчиняться ему. Следовать за тобой – самое большое удовольствие. Ты избираемый господин, а я буду слушаться». Добрый пастырь нагнулся, поднял камешек, лежащий у ее ног, и, улыбаясь, сказал: «Положи его в мешочек вместе с другими камнями, как памятник об этом дне. Сегодня впервые гордость бежала от тебя, и ты обещала терпеливо ожидать, пока я пошлю тебе по желанию твоего сердца».

Моя надежда – Иисус, высокая скала. Ему принадлежат вовек и слава, и хвала. Он за собой меня призвал, на узкий стал я путь. Но дай мне силы, мой Господь, назад не повернуть. Моя надежда – Иисус, надежный, верный друг. Когда я с Ним, исчезнет страх и робость, и испуг. Моя надежда – Иисус – я не стыжусь сказать, благодарю Тебя, Господь, за чудо благодать.

добрые слова. Есть на свете особенные слова. Их называют вежливыми, а иногда и добрыми. Почему? Потому что они делают жизнь людей добрее и светлее. Вежливые слова, как ключики, открывают сердца людей. Давайте вспомним добрые слова. Например, спасибо, пожалуйста, до свидания, будьте любезны, будьте добры. Подумайте, когда мы говорим слово «спасибо»? Например, когда кто-то нам сделал что-то доброе, или дал что-то, или уступил дорогу, или подержал дверь. Очень много разных случаев, когда мы можем благодарить. Давайте не будем забывать говорить «спасибо». А вы знаете, что слово «спасибо» пришло к нам из глубокой древности и означает «спаси Бог». А когда мы говорим слово «пожалуйста»? Например, когда мы у кого-то что-то просим или когда отвечаем на «спасибо». Давайте не забывать использовать добрые слова.

Первое миссионерское путешествие Павла на Кипр и в Малую Азию. Апостол Павел был одним из преданнейших христианских миссионеров за всю историю христианства. Он ревностно следовал заповеди Господа Иисуса Христа, которая и сегодня актуальна для всех христиан. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Три длительных миссионерских путешествия по разным городам и областям, в основном проходивших по территории теперешних Греции и Турции, Павел начал из города Антиохии. В первом путешествии вместе с Павлом был и Варнава. Из Антиохии они плыли на корабле на Кипр. В Библии мы читаем, что здесь, на Кипре, имя этого великого слуги Божьего вместо еврейского Савла стало римским Павлом. С Кипра они снова вернулись в Малую Азию и затем, пешком или на ослах, добрались до области Галатии, вначале до города Иконии, где во Христа уверовало великое множество народа, потом отправились в город Листру. В Листре Господь через Павла исцелил одного хромого. Народ подумал, что Павел и Варнава – боги. Жрец идола Зевса хотел совершить им жертвоприношение. Но они воспрепятствовали. «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам

людей обратилось к Господу. Из Дерви Павел и Варнава возвратились в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычника. Первое миссионерское путешествие апостола Павла продолжалось приблизительно 3 года, с 45 до 48 года после рождения Христа.

Второе миссионерское путешествие Павла в Македонию и Грецию. Во втором миссионерском путешествии Павла сопровождал Сила, один из еврейских христиан. Из Антиохии они пошли снова в города Дервию и Листру, где Павла за несколько лет до этого чуть не убили камнями. Здесь Павел встретил молодого человека, Тимофея, ставшего одним из его вернейших помощников. Они прибыли в Троаду, город, лежащий на азиатском побережье Эгейского моря. Ночью Павел увидел видение. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там, пишет Лука, сам, по-видимому, присоединившийся к Павлу в Троаде. Македония была римской провинцией на северо-востоке Греции. На корабле они пересекли Эгейское море, пришли в город Филиппы. Вероятно, именно в Филиппах была основана первая европейская христианская церковь. В Филиппах же бросили Павла и Силу в тюрьму. Об этом услышим в следующем рассказе. Из Филипп Павел пришел в Фессалоники, большой портовый город у Эгейского моря. Здесь уверовало великое множество еленов, а также часть евреев. Среди другой же части евреев поднялось великое возмущение, и тогда Павел с Силой вынуждены были перебраться в город Верию. Из Верии Павел прибыл в Афины, столицу Греции. Греция в тот период была уже под властью Рима. Ее переименовали в Ахаию. В Афинах Павел проповедовал Слово Божие перед философами и простым народом. И об этом мы услышим в одном из следующих рассказов. Из Афин он пришел в Коринф, один из наиболее важных городов Римской империи. В Коринфе Павел пробыл 1,5 года, за которые здесь была основана большая христианская церковь. Из Коринфа Павел возвратился по морю в Малую Азию и прибыл в большой город Ефес. Затем он продолжил свой путь, побывав в Иерусалиме, и возвратился в город Антиохию. Во втором путешествии Павел пробыл примерно 3 года, с 50-го до 53-го года после рождения Христа, пройдя за это время несколько тысяч километров.

Павел и Сила в тюрьме. Однажды апостол Павел с одним служителем Божиим пришел в римский город-колонию Филиппы. Там они именем Иисуса исцелили одну служанку, одержимую прорицательским духом от дьявола. Через прорицание, то есть угадывание и предсказание, она доставляла большой доход своим господам. Увидев, что надежда их дохода исчезла, господа схватили Павла и Силу, повлекли их на городскую площадь к начальникам и сказали им: «Эти люди – иудеи. Они возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам,

не следует ни принимать, ни исполнять. Так же и весь народ восстал против них. Тогда воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками. Затем они посадили их в тюрьму и приказали сторожу тщательно охранять их. Получив такое приказание, тюремный сторож бросил их в темницу и забил им ноги в колоду. Однако Павел и Сила не унывали. Около полуночи они, молясь, воспевали Бога, а все узники слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и все двери открылись, и у всех узы ослабели. Тюремный сторож, проснувшись, увидел происшедшее и хотел убить себя, думая, что все узники разбежались. Но Павел сказал ему: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». В трепете припав к ногам Павла и Силы, сторож спросил их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Тогда он вывел их из темницы, омыл им раны и немедленно крестился сам и все домашние его. На другой день воеводы послали к тюремному сторожу городских служителей сказать ему: «Отпусти тех людей». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам. Услышав, что апостолы – римские граждане, воеводы испугались и, придя к ним, извинились перед ними и, выведя их из темницы, попросили удалиться из города.

Павел в Афинах. Во время своего второго миссионерского путешествия Павел, как мы уже рассказывали, прибыл в Афины. Афины, столица Греции, была центром мировой культуры своего времени и родиной многих величайших философов, среди которых можно назвать имена Сократа, Платона и Аристотеля. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Ареопаг, и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.

Милость вечного Творца к нам простерлась без конца. Эта милость, язык, безграничен и велик.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 8. На старой морской стене. Прошло несколько дней с момента, как гордо сбежал. Робость вместе со своими проводницами продолжала путь вдоль огромного моря. Однажды утром путь вдруг резко повернул, и они оказались спиной к пустыне. Значит, впереди должны быть горы, хотя их еще и не видно на расстоянии. Робот затрепетал от радости. Путь вел прямо на восток, а значит, он приведет их опять к желанным высотам. Она выпустила руки своих проводниц, чтобы захлопать в ладоши. Неважно, сколько велико было расстояние, главное, что они шли в правильном направлении. Все трое шли обратно через пустыню, но робость не могла идти наравне с проводницами. Она бросилась бегом вперед. Казалось, что она никогда не хромала. Неожиданно тропинка опять повернула и повела совсем даже не к горам, а далеко в пустыню. Робость остановилась в недоумении, как пораженная. По телу пробежала мелкая дрожь. «Нет! Нет, не может быть, чтобы добрый пастырь опять сказал ей «нет» и опять увел ее в сторону от желанных высот». «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце», – произнес мудрец. И как истинны эти слова! Теперь, когда она радостно бежала по направлению к горам, оставив скорбь и страдания позади, путь опять стал уходить в сторону. Робость стояла, не двигаясь, поджидая своих проводниц. Из-за ближайшего бархана показался Обида. Он не стал подходить близко, чтобы девочке вдруг не пришло на ум позвать доброго пастыря. Он также ничего не стал говорить, а просто стоял, глядя на нее, и смеялся. Обида смеялся все сильнее и громче. Противнее смеха робость еще не слыхала во всю свою жизнь. Затем он проговорил ядовито, как змей. «Почему же ты не смеешься, глупышка? Ты знала, что это произойдет?» И он опять разразился неприятным смехом, пока вся пустыня не огласилась эхом его насмешек. Скорбь со своей стороны подошла к робости и молча остановилась. Через мгновение все, казалось, было поглощено пронзительной болью и ужасом великой тьмы. Налетел смерч и поднял целый столб пыли и песка, абсолютно ослепив их. Когда же установилась тишина, робость услышала свой тихий, дрожащий голос. «Господи, что ты хочешь мне сказать? Говори, раба твоя слушает!» В следующее мгновение добрый пастырь был рядом. «Ободрись! Это я, не бойся! Построй еще один жертвенник и положи на него всю твою волю, как жертву всесожжения!» Послушно робость собрала в кучку песок и мелкие камешки. Это было все, что она могла найти в пустыне. Она опять положила всю свою волю на алтарь и со слезами произнесла: «Я всем сердцем хочу исполнить твою волю, о мой Господь!» Скорбь стояла рядом с ней на коленях. Они не видели, откуда появился огонь, и вместо алтаря и жертвы осталась только маленькая кучка золы. Добрый пастырь спокойно произнес: «Это путь и отсрочка не к смерти, а к славе Божьей, чтобы Сын Божий мог быть прославлен». Внезапно налетевший порыв ветра подхватил золу и разнес ее во все стороны. Единственным напоминанием о жертвеннике был обыкновенный грубый камешек, который робость подняла и положила в свой мешочек. После этого она встала, повернулась по направлению к тропинке, и они все пошли на юг. Добрый пастырь пошел с ними, так как возмущение и самосожаление были все еще тут. Они лежали пластом за одним из барханов. Тропинка подошла опять к морю. Вода набегала далеко в пески, образуя собой залив. Было время прилива. а волны набегали одна на другую. Через залив была построена каменная дамба с множеством арок. К дамбе подходила земляная насыпь. Добрый пастырь подвел девочку к насыпи и велел ей идти по дамбе через залив. Снова он повторил слова, сказанные у последнего алтаря, и они расстались. Робость последовала за своими проводницами, вскарабкалась на насыпь и оказалась наверху старой морской стены. Оттуда они могли оглянуться на пустыню. С одной стороны было море, а с другой в дымке едва различались горы. Но они не были уверены, что это так. Это могло быть и желаемое воображение. Посмотрев вперед, они увидели, что если пройдут по дамбе через залив, то попадут в совершенно другую страну. Перед ними была земля полная растительности, с холмами и долинами, с домиками и фермами между садами и полями. Солнышко ярко сияло, а здесь на дамбе они ощущали силу ветра, который поднимал и разбивал волны, угоняя их все дальше и дальше. Эта картина напоминала робости о своре охотничьих собак, подгоняемых охотником. Они наскакивали одна на другую, ворчали, перепрыгивали и ударялись о дамбу, а затем стремились к земле, касаясь берега залива. Звук ветра, рокот волн и стремительность воды, казалось, проникли в самое ее сердце, пробежали по всему телу и наполнили ее восторгом. Ветер ласкал ее лицо, а затем рванул волосы и одежду, почти сбив ее с ног. Но девочка не боялась. Стараясь перекричать шум ветра, она произносила драгоценные слова, наполнявшие все ее существо. «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Ветер подхватил ее голос, смешался своим и унес вдаль. «Наверное, быть врагом доброго пастыря ужасно», — подумала робость. «Постоянно быть расстроенным, постоянно видеть, как твоя жертва вдруг опять исчезает. Умопомрачительно видеть, как какое-нибудь слабенькое, невзрачное существо оказывается вдруг на недосягаемой для своих врагов высоте, на желанных высотах. Это просто невыносимо». Здесь же, на дамбе, она наклонилась, подняла маленький камешек и положила его в свой мешочек, как учил ее добрый пастырь. Это было напоминание о ее триумфальной победе над врагами. Пройдя по дамбе и спустившись по насыпи, они оказались в лесу. Смена пейзажа после долгого пребывания в пустыне была приятной. Долгожданная весна наконец-то освободилась из суровых объятий зимы, и деревья покрылись нежной зеленью, а бутоны вот-вот готовы были превратиться в прекрасные цветы. Под деревьями среди серого мха цвели колокольчики и актинии, фиалки и маргаритки. В воздухе слышалось пение птиц. Они перелетали с ветки на ветку, переговаривались, готовясь к строительству гнезд. Робость отметила про себя, что никогда раньше она не замечала пробуждения природы от мертвой зимы. Возможно, нужны были просторы бескрайней пустыни, чтобы открыть ей глаза на эту красоту. Она шла, совершенно забыв о присутствии своих проводниц, скорби и страдания. Куда бы она ни посмотрела, казалось, что все, распускающаяся зелень, птички, белки, цветы, все приветствовали друг друга своим особым непонятным языком. Только в их голосах слышались радость и восторг. «Видишь», — повторяли они, — «зима наконец прошла. Эта задержка была не к смерти, а к славе Божьей. Никогда раньше мы не видели такой прекрасной весны». В то же время робость чувствовала пробуждение прекрасной весны в своем собственном сердце. Она осознавала, что в ней самой что-то пробудилось и взошло к новой жизни. Ощущение было приятным и в то же время смешанным с болью. Чего было больше, она не могла сказать. Девочка подумала о семечке любви, которое добрый пастырь заронил в ее сердце. Со страхом и любопытством она стала проверять, не пустила ли это семечко корни. Она видела много листочков, а на конце стебелька маленький, едва оформившийся бутончик. Взглянув на растение еще раз, робость почувствовала, как новая приятная боль пронзила ее сердце. Она вспомнила, что говорил ей добрый пастырь, что как только цветок готов будет расцвести, она будет любима взаимно, и там, на желанных высотах, она получит новое имя. Но вот она стоит ужасно далеко от желанных высот, гораздо дальше, чем была даже раньше, и, возможно, еще долгое-долгое время она не сможет туда пойти. Как же слова доброго пастыря могут исполниться? Когда она об этом подумала, на глаза ее опять набежали слезы. Может быть, вам кажется, что робость была слишком плаксивой, но вспомните, что проводницей и наставницей ее была скорбь. Нужно добавить, что слезы ее были тайной, потому что никто, даже враги ее, не знали о смысле ее путешествия. Сердце знает печаль свою, и у каждого бывают моменты, как у Давида. Утешительно осознавать, что ни одна из наших слез не забыта тем, кто ведет нас по пути скорби и страдания. Девочка плакала недолго, потому что взгляд ее привлек яркий цвет золота. Присмотревшись, она увидела, что это цветок. Он был двойником того самого цветка, который она видела в пустыне. Каким-то образом он вырос в ее собственном сердце. Робость вскрикнула от восторга, и маленький тоненький стебелек закивал головкой и произнес своим серебряным голосочком: «Смотри, я расту в твоем собственном сердечке, и зовут меня, принимай все с радостью». Робость улыбнулась. «Ах, я почти забыла! Ну, конечно же!» Она склонилась на колени, сложила кучку камней и положила на них сухие ветки. Как вы уже заметили, алтарь строился из материала, лежащего вокруг. Некоторое время она помедлила. Что же ей положить на алтарь в этот раз? Она посмотрела на крохотный бутончик цветка любви. Затем она нагнулась, положила свое сердце на алтарь и произнесла: «Вот я, твоя маленькая, принимай все с радостью, и все, что в моем сердце, я отдаю тебе». На этот раз опять появился огонь и сжег камни и ветки, которые на нем лежали, но бутон остался на месте. «Может быть, — подумала девочка, — это была слишком маленькая жертва, но однако же это прошло не бесследно. Словно искра от пламени вошла в ее сердце и теперь светилась теплая и яркая. Среди золы лежал маленький камешек, который она подняла и положила вместе с остальными. Теперь у нее было 6 камешков, напоминавших об особых переживаниях и жертвах. Робость шла дальше. Неожиданно лес закончился, и она вскрикнула от радости. Ее поджидал добрый пастырь. Она бросилась ему навстречу, словно на крыльях. «Ах, как я рада! Рада! Тысячу раз рада!» Задыхаясь, повторила робость в невыразимом восторге. «Я боялась, что в моем сердце нет ничего, но даже то малое, что там есть, принадлежит тебе. Употреби его, как ты считаешь нужным».
1: «Я пришел к тебе с вестью», сказал добрый пастырь, «и весть состоит из слов. Теперь ты, робость, увидишь, что я сделаю».
0: Краска залила ей лицо, и радость пронзила все ее тело. Она вспомнила о цветке в своем сердце и об обещании доброго пастыря. Когда цветок будет готов расцвести, он приведет ее к желанным высотам, и она готова будет войти в царство любви. «О, мой добрый пастырь!» — прошептала она, задыхаясь от одной только мысли. «Ты хочешь сказать, что я, наконец, пойду на желанные высоты? Неужели это исполнится?» Ей показалось, что он кивнул, но ответил не сразу. Он смотрел на нее с выражением, которого она не могла вполне понять.

Любовь. Любовь долготерпит, любовь не гордится, любовь милосердна, не мыслит о злом. Любовь побуждает о ближних молиться, любовь повенчает нас в небе с Христом. Любовь покрывает любые проступки, любовь переносит обиды в пути, любовь ради счастья идет на уступки, и общий язык она сможет найти. Любовь возноситься над кем-то не будет. Любовь не теряет надежды в скорбях. Любовь не кричит бесполезно, как бубен. Ее уличить невозможно в речах. Любовь не завидует счастью другого. Любовь откровенна, скромна и чиста. И слова не скажет бездумно пустого, но кротко наставить откроет уста. И знания блекнут, пророчеств не станет, любовь пребывает всегда до конца. Ее нам Спаситель с небес посылает. Вот только открыты ли наши сердца?

«Господь – жизнь моя». Апостол Павел пишет церкви в Филиппах: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Павел родился в городе Тарсе, в обеспеченной семье, которая имела римское гражданство, что по тем временам очень много значило. Он получил прекрасное воспитание и высшее образование в Иерусалиме. Учился он у Гамалиила, самого известного законоучителя того времени. Павел принадлежал к самому популярному и уважаемому вероисповеданию того времени. Он был ревностным сторонником этого учения, таким ревностным, что даже гнал и преследовал своих соплеменников, которые верили, что Иисус из Назарета – обещанный Богом Спаситель мира и Мессия Израиля. Но Иисус открылся Павлу и призвал его на апостольское служение. Историю об этом ты уже, наверное, знаешь.

После того, как Павел стал служителем Иисуса Христа, его жизнь не стала более благополучной или более обеспеченной. Он сам пишет филиппийцам: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа». И дальше он утверждает: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел отказался от карьеры и высокого положения в обществе, от благополучия и жизни в безопасности, но он приобрел самое главное – Иисуса Христа. Для него вся жизнь во Христе. Что может быть лучше? Не правда ли, тебе тоже хочется с уверенностью сказать, как Павел: «Наше же жительство на небесах». Если Господь Иисус самый главный в нашей жизни, то мы можем быть уверены, что и в вечности мы будем с Ним. Он сам сказал: «Я живу, и вы будете жить, и где Я, там и слуга Мой будет».

любовь Бога. В каждой капельке дождя любовь Бога, и в росинках на кустах ее много, и в цветах, траве, домах, даже в небе, и в деревьях, и в морях, где б ты ни был. Как прекрасна, велика любовь Бога! Протяни свою ладошку, потрогай. В нежных розы, лепестках и тюльпана, как чудесно все в Божьем плане. Все творение Бога, мама и папа, и зайчишка, и медведь косолапый, как Творец создал мир красиво, скажем мы ему за это спасибо.

Третье миссионерское путешествие Павла. Оно длилось 3-4 года. Через некоторое время Павел отправился из Антиохии в свое третье миссионерское путешествие. Он снова пошел на север. Пройдя через область Фригию, он прибыл в Ефес, портовый город на Осийском берегу Эгейского моря. Ефес был большим городом с населением в 250 000. В этом городе Павел трудился около 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. В то время Асии называли только одну часть сегодняшней Малой Азии. В Ефесе был великолепный храм богини Артемиды, который строили 220 лет. Храм был построен из мрамора и был одним из 7 чудес света. Серебряники и художники, изготовлявшие и продававшие серебряные храмы Артемиды как сувениры, подняли в городе большой мятеж против Павла и христианских вождей, так как многие бывшие поклонники Артемиды обратились к живому Господу Богу. Павлу пришлось оставить Ефес, отправиться на корабле через Эгейское море и посетить места в Македонии и Греции, в том числе снова Филиппы и Коринф. Потом он возвратился в Малую Азию и вторично проповедовал в Троаде. Из Троады он продолжил путь до Аса и оттуда на корабле поплыл в Митилину, Самос, Трогилию и Милит. Павел пригласил в Милит пресвитеров Большой Церкви из Ефеса, чтобы проститься с ними, так как он знал, что больше не встретит их в этой жизни. Проехав через порты на островах Кос и Родос и малоазиатские порты Патару и Тир, Павел прибыл в Птолемаиду. Из Птолемаиды он продолжил свое путешествие пешком в Кесарию и далее до Иерусалима. В Иерусалиме Павел был арестован. В своем третьем миссионерском путешествии Павел пробыл 3-4 года, с 54 до 57 года после рождения Христа. Миссионерские путешествия апостола Павла не были туристическими поездками. Распространяя благую весть о Иисусе Христе, он много страдал. Сам Павел пишет: «Я был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями».

И не гадайте. Книга Левит, 19:26 стих. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Книга Второзакония, 18, с 10 до 12 стиха. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Книга Левит, 20, 27 стих. Вот один случай из третьего миссионерского путешествия апостола Павла, когда он был в городе Ефесе. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми. И сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. На этих примерах видно, что даже книги о чародействе не следует держать в своих домах.

Прощание апостола Павла с пресвитерами Ефесской церкви. Когда пресвитеры из Ефесской церкви пришли к Павлу в Милит, чтобы проститься с ним, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Я знаю, что по отшествии моем пойдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса».

Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав сие, он преклонил колена свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.

Павел перед правителем Фестом. На следующий день после ареста Павла в Иерусалиме его привели из крепости в Верховное еврейское судилище Синедрион. На суде дело дошло до сильного возмущения, и Павла чуть было не растерзали, но римский тысяченачальник со своими солдатами спас его. В ту же ночь явился к Павлу в крепости Господь, говоря: «Дерзай, Павел! Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На следующий день более 40 иудеев поклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Узнав об этом умысле, тысяченачальник послал Павла в Кесарию под охраной 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков. Кесария находится на Средиземном море около 100 километров от Иерусалима. Тогда этот город был резиденцией римских правителей Иудеи. Иудея, как и вся Святая Земля, была под римскими завоевателями. В Кесарии Павел предстал на допросе перед римским правителем Феликсом. Тот не нашел Павла ни в чем виновным, но все-таки оставил его на 2 года в узах. По истечению 2 лет на место Феликса на пост правителя назначили Порция Феста. Через несколько дней царь Агриппа и его жена Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И так Фест устроил, чтобы они могли послушать слова Павла. Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. Приведен был и Павел. Павел говорил о своей жизни, обращению к Господу и о Христе. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, что Христос имел пострадать, и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Молил бы я Бога, чтобы все, слушающие меня сегодня, сделались такими же, как я, кроме этих уз».

Павел на пути в Рим. Апостола Павла заключили в тюрьму за свидетельство о живом Боге и Спасителе Иисусе Христе. Но Павел, зная, что он не сделал ничего плохого, потребовал суда кесаря. Поэтому его отправили вместе с другими узниками на корабле в Рим, поручив охранять его сотнику Юлию. Во время плавания на море поднялась сильная буря, так что корабль носило по воле волн. На третий день люди побросали в море все вещи с корабля. Но так как буря продолжалась много дней, то у всех исчезла надежда на спасение. Долго никто ничего не ел. Тогда Павел встал посреди всех и сказал: «Убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, поэтому Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров“. На 14-й день корабельщики заметили залив, имевший отлогий берег, и решили по возможности пристать к нему с кораблем. Подняв якори и малый парус, они стали держать путь к берегу. Но вдруг корабль сел на мель так, что нос его увяз и остался недвижимым, а корма стала разбиваться силою волн. Сотник велел всем, умеющим плавать, выплыть на берег, а остальным спасаться на досках или на чем-нибудь от корабля. Таким образом, все находившиеся на корабле 276 человек спаслись. Жители того острова проявили большое человеколюбие, и Господь совершил там много чудес через апостола Павла. Через 3 месяца они продолжили свой путь в Рим на одном александрийском корабле. Перед отъездом жители острова снабдили их всем необходимым и оказали им много почестей ради апостола Павла, который многих там исцелил от болезней. Апостол Павел продолжал трудиться для Господа и перенес различные испытания. Он твердо верил, что каждым шагом его жизни руководит великий и милосердный Бог. В своем послании к римлянам он писал: «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу».

Павел в Риме. «Когда же пришли мы в Рим, — пишет врач Лука, — то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И в назначенный день очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святой, — сказал отцам нашим через пророка Исаию, — пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так-то будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел 2 года на своем иждивении в Риме и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Этими словами заканчиваются Деяния апостолов. Слушателей, наверное, интересует, что случилось позже с апостолом Павлом. Из Библии этого точно узнать нельзя. По посланиям апостола Павла к церквам и к служителям, а также по другим источникам, можно прийти к заключению, что Павел после упомянутых 2 лет был освобожден и, пока снова не попал в тюрьму, трудился, благовествуя Евангелие в Италии, Греции и Малой Азии. Павел, согласно преданию, умер мучеником во время преследований христиан при грозном римском императоре Нероне.

Любовь Иисуса. Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я. Он детей к себе зовет и на руки их берет. По любви и доброте пострадал он на кресте. За меня он кровь пролил, ею он меня омыл.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 9. Пропасть сокрушения. В сердце робости звучала музыка. Она шла мимо полей, мимо садов и холмов. Присутствие скорби и страдания теперь не имело никакого значения, потому что сердце ее ликовало от радости. Скоро они перестанут ее сопровождать. Как только они придут в горы и они помогут ей подняться к желанным высотам, она не будет в них больше нуждаться. Она не обращала внимания на то, что тропинка опять повернула на юг, извиваясь между холмов и проходя через безмолвные долины. Девочка ясно помнила обещание доброго пастыря, что скоро она придет туда, куда так влечет ее сердце. Наконец тропинка стала подниматься к вершине холма. Однажды, когда они поднялись на самый высокий холм, обнаружили, что это огромная плата. Повернув лицо к восходящему солнцу, робость не могла удержаться от возгласов благодарности. На небольшом расстоянии, на другом конце плата, начинались горы. Они поднимались подобно огромной стене, на вершине которой были видны парапеты, башни, купола. Под лучами восходящего солнца они переливались ярко-красными и золотыми цветами. Никогда еще в своей жизни девочка не видела такой красоты. Когда солнце поднялось выше и стало светить сверху, она увидела, что вершины гор были покрыты снегом. Снег был таким ярким и сверкающим, что глазам было больно смотреть. Робость смотрела на желанные высоты, но самое главное, тропинка в этом месте поворачивала на восток и вела прямо к горам. Девочка склонилась на колени, наклонила голову, и из уст ее раздался тихий шепот. В этот момент ей казалось, что вся боль и ободные дороги, вся печаль и переживания долгого пути были ничто по сравнению с той славой, которая сияла перед ней. Ей показалось, что даже ее попутчицы улыбались вместе с ней. После радостной молитвы благодарности они все пошли через плато. Шли они быстро, потому что поверхность была плоской и сравнительно гладкой. Не успели они сообразить, как оказались у подножия гор с их ущельями и валунами. По мере приближения робость стала различать, что скалы были неприступны, отвесны и круты. Но она убеждала себя, что когда они приблизятся, то обязательно найдут ущелье, долину или горную тропинку, по которой смогут подняться. Она не будет обращать внимания на то, каким крутым будет путь, лишь бы он вел вверх. К вечеру они поднялись на последний пригорок, к самому подножию гор. Тропинка подвела их к самой отвесной скале, и вдруг оборвалась. Робость остановилась и замерла. Чем дольше она смотрела, тем больше удивлялась. По телу ее пробежала дрожь. Вся гора, куда бы она ни посмотрела, стояла перед ней совершенно неприступной. Скала преграждала ей путь, хотя тропинка вела непосредственно к этой скале. Не было никаких следов ни в одну сторону, и не было никаких приспособлений, с которыми неприступная скала могла бы быть покорена. Они должны повернуть обратно. Как только эта мысль промчалась в ее голове, страдание схватило ее за руку и указало ей на скалу. Из-за камней показались два оленя, которые без труда, перескакивая с камня на камень, поднимались вверх. Пока они наблюдали, задрав головы вверх, у робости закружилась голова, и она чуть не потеряла сознание. Она поняла, что олени бежали по зигзагообразной тропинке, ведущей вверх между камней. В некоторых местах это был узкий выступ, в других – острые скалы. Временами тропинка просто обрывалась в пропасть. В таких местах олени, перепрыгивая через пропасть, продолжали подниматься вверх, следуя друг за другом. Причем лань старалась идти след вслед за оленем, легко перепрыгивая и уверенно держась на ногах. Они совершенно без страха, легко и грациозно совершали этот подъем, чувствуя себя в своей стихии. Через мгновение их уже не было видно. Девочка закрыла лицо обеими руками и опустилась на камень, объятая ужасом. Она никогда не испытывала такого страха. Проводницы твердо взяли ее за руки, и вдруг она услыхала их голоса. «Не бойся, робость, это не тупик, и мы не должны возвращаться обратно. Путь лежит прямо к вершинам. Олени показали его нам очень даже четко. Мы должны следовать ему». «О нет, нет!» – почти отпрянула робость. «Этот путь абсолютно невозможен. По нему проходить могут только олени, а ни в коем случае не люди. Я никогда не смогу подняться туда. Я полечу вниз головой и разобьюсь в дребезги на этих ужасных камнях». Девочка разрыдалась. «Это невозможно, совершенно невозможно. Я не могу идти к шламным высотам этим путем и никогда не дойду до них». Проводницы пытались ей что-то сказать, но она закрыла уши ладошками и разрыдалась очередным рыданием. Это была та же самая робость. Сидела она у подножия гор, заламывая руки и содрогаясь от ужаса. Она повторяла снова и снова: «Я не могу! Я не могу! Я никогда не дойду до желанных высот! Не стоит мечтать о царстве, а еще хуже идти его искать!» Лежа на земле в изнеможении, девочка услыхала звук шагов, падение мелких камешков из-под ног и знакомый голос.
2: «Ага, моя милая сестренка, наконец-то мы опять встретились! И как ты себя чувствуешь теперь, робость, в этой изумительно приятной ситуации?»
1: Вздрогнув, робость открыла глаза и рядом с собой увидела труса.
2: «Я подумал, между прочим», — продолжал он с ужасно противным выражением лица. «Да, я подумал, что наконец-то мы можем вернуться домой вместе. Ты и на этот раз думаешь, глупышка, что сможешь от меня улизнуть?» «Нет! Нет, робость, ты одна из боязливых, и ты не можешь не признать правду. Да и кроме того, ты дрожащая маленькая идиотка. Ты все-таки принадлежишь мне. Я пришел, чтобы благополучно доставить тебя домой и позаботиться, чтобы в следующий раз ты не заблудилась».
1: «Я не пойду с тобой», — выдохнула робость. Она была потрясена его появлением, и причем таким неожиданным. «Я абсолютно не намерена идти с тобой».
2: «Ну что ж, ты вправе выбирать», — усмехнулся трус. «Посмотри на неприступные высоты, моя дорогая. Разве ты не будешь чувствовать себя уютно, поднимаясь по ним? Просто посмотри туда, куда я тебе показываю. Видишь, на середине подъема, где эта головокружительная тропинка обрывается, ты должна будешь перепрыгнуть через эту пропасть на маленький осколок камня. Только представь себе робость, перепрыгивающую через эту бездну. И вдруг ты оборвалась и повисла над ней, ухватившись за скользкий обломок, который не в состоянии тебя удержать. Только представь себя, летящей на эти острые, как ножи, скалы у подножия горы. Они поджидают, пока у тебя иссякнут силы, и тогда ты в их власти. Они разорвут тебя на кусочки. Разве это не придает тебе приятное предвкушение? Только представь себе все это. И это всего-навсего только одно место из множества на пути. Чем выше ты будешь подниматься, глупышка, тем ниже тебе придется падать. Выбирай. Пойдешь ли ты туда, куда никогда не дойдешь и разобьешься, или ты вернешься со мной и будешь у меня навеки в рабстве?»
1: Казалось, горы, камни и скалы ответили эхом на его ядовитый зловещий хохот. «Робость», — проговорили проводницы, нежно, но твердо беря ее за плечи и встряхивая, — «ты знаешь, откуда приходит помощь. Обратись за помощью». Девочка прижалась к ним
2: и опять всхлипнула. «Я боюсь звать», — выдохнула она. «Я ужасно боюсь, что если я позову его, то он скажет, что я должна идти этим путем, этим ужасным, ужасным путем. А я не могу. Это просто невозможно. Я не могу с этим согласиться. О, что же мне делать? Что мне делать?»
1: Скорбь наклонилась к ней и опять сказала ласково, но настойчиво. «Ты должна позвать его, робость. Позови сейчас же.
2: Если я его позову, — задрожала девочка, стуча зубами, — он скажет мне построить алтарь, а я не могу. На этот раз я не могу».
1: Трус расхохотался опять и шагнул к ней ближе, но ее проводницы стали между ним и его жертвой. Тогда страдание взглянуло на скорбь, и та согласно кивнула. В ответ на этот кивок страдание взяла маленький, но очень острый нож, висящий у нее на поясе, и, склонившись над скорчившейся фигуркой, уколола ее. Робость закричала, и затем в совершенном отчаянии, окруженная тремя врагами, она сделала то, что должна была сделать в тот самый момент, как подошла к подножию горы. Несмотря на то, что ей было стыдно теперь, она не видела другого выхода. Она закричала:
2: «О, Господи, я окружена! Освободи меня! Страхи мои окружили меня, и мне стыдно поднять глаза!»
1: «В чем дело, робость?» Это был голос доброго пастыря, совсем рядом с ней. «Ободрись! Это я, не бойся!» Голос его был веселым, полным сил и без единой нотки осуждения. Робость почувствовала, словно сильное радостное средство наполнило ее сердце, и от его действия она почувствовала приток силы и смелости. Робость села и посмотрела на доброго пастыря. Он смотрел на нее и улыбался, почти сдерживая смех. Стыд в ее глазах не нашел в ответ никакого осуждения. В ее сердце эхом раздались слова, которые были произнесены другими слабыми душами. «Он благ к боящимся его». Благодарность забилась в ее сердце, и ледяной страх, сковшего ее, вдруг растаял. Она снова могла радоваться. В голове, как ручеек, зазвучала песня. «Мой любимый для меня солнце из-за туч, он стоит передо мной статен и могуч. Рядом с ним не страшен бой, суета, суеты и праха. Я теперь всегда с тобой и пойду без страха».
3: «Робость», — обратился к ней добрый пастырь, — «скажи мне, что случилось? Чего ты так испугалась?»
2: «Пути, которые ты избрал для меня», — прошептала она, — «он выглядит таким ужасным, просто невыносимым. У меня кружится голова, и я теряю сознание всякий раз, как я смотрю на него. Горные олени и косули могут скакать там, но они не хромают, они не изуродованы, как я».
3: «Но, робость, что я обещал тебе в долине унижения?» — с ласковой улыбкой спросил добрый пастырь.
1: Робость замерла на мгновение, краска залила ей лицо и такой же волной отхлынула, оставив его совершенно бледным.
2: «Ты обещал?» — она запнулась, а потом продолжала. «О, добрый пастырь, ты сказал, что сделаешь ноги мои, как у оленя, и возведешь меня на желанные высоты».
3: «Прекрасно», — одобрительно произнес он, — «но единственный путь приобрести ноги, как у оленя, — это идти по пути, по которому ходят олени, такой, как вот этот перед тобой».
1: Робость затрепетала и с глубоким сожалением посмотрела на него.
2: «Я не хочу ноги, как у оленя, если мне нужно идти этим путем», — медленно и с трудом проговорила девочка.
1: Добрый пастырь был удивительным человеком. Вместо того, чтобы выразить неудовольствие, он просто засмеялся.
3: «О да, ты хочешь», — весело произнес он. «Я знаю тебя лучше, чем ты знаешь саму себя, робость. Ты хочешь их очень даже сильно, и я обещаю, что ноги твои будут как у оленя. Конечно же, я с определенной целью подвел тебя на эту сторону пустыни, где горы очень крутые и где нет пути. Здесь проходят тропинки только для оленей и горных коз. Ты тоже будешь здесь ходить, чтобы обещание было исполненным.
2: Что я тебе сказал, когда мы виделись в последний раз?
1: Ты сказал, теперь увидишь, что я сделаю, проговорила девочка, а затем доверчиво глянула ему в лицо, она добавила. Но я никогда не думала ни о чем подобном. Привести меня к такой крутизне, где только олени и козы могут пройти, а я далеко не олень и не коза. Я скорее медуза. Это слишком, это слишком.
2: Она запнулась, подбирая слова, и вдруг рассмеялась.
1: Это же просто абсурд! Это ненормально! Что еще ты мне предложишь?
2: Добрый пастырь тоже рассмеялся и ответил.
3: Я люблю делать абсурд. Я не нахожу ничего более захватывающего и увлекательного, чем слабое делать сильным. Страх превращать в веру, а искреннее в совершенство. Если есть что-то в это мгновение, что бы я хотела сделать, так это превратить медузу в оленя. Это особый случай. И на лице его отразилась невыразимая радость. Преображать вещи, ну, например, превратить робость в... Здесь он опять засмеялся. Мы увидим попозже, во что она преобразилась.
2: Это была необыкновенная сцена. На том самом месте, где только что были страх и отчаяние, сидели добрый пастырь и робость. Они находились у подножия тоже неприступной скалы, только смеялись, и все выглядело совершенно иначе.
3: «Пойдем, маленькая медуза!» Поднимаясь, позвал добрый пастырь. «Веришь ли ты, что я могу превратить тебя в горного оленя и подниму тебя на эти вершины?»
1: «Да», — ответила робость.
3: «Позволишь ли ты мне это сделать?»
1: «Да, если ты хочешь заняться таким сумасбродным делом, ты, конечно же, можешь».
3: «Веришь ли ты, что я повергну тебя в позор по пути вверх?»
2: Робость посмотрела на него и затем произнесла слова, которые она никак не хотела произносить раньше.
1: «Я не думаю, что буду возражать против этого. Только пусть твоя будет воля во мне, добрый пастырь, тогда мне все равно».
2: При этих словах над вершиной появилась двойная радуга, как арка, и зигзообразная тропинка, по которой только что пробежали олени, оказалась как бы в радужной рамке. Это было настолько красивое и необычное явление, что робость только ахнула. Но это было еще не все. Она увидела, что скорбь и страдания, отошедшие в сторону, пока добрый пастырь разговаривал с ней, теперь стояли по обе стороны тропинки. Концы радуги, касавшиеся земли, касались скорби и страдания. В сиянии радуги обе фигуры преобразились в такую неописуемую красоту, что робость не могла на них смотреть. Слава, которой они сияли, слепила ее глаза. Здесь она сделала то, что несколько минут назад казалось для нее абсолютно невозможным. Она склонилась на колени у самого подножия неприступной скалы и, построив маленький жертвенник, положила на него свою волю, страх и нежелание. После огня, который опять оставил только кучку золы, она нашла камень. Он был гораздо больше и грубее всех предыдущих. Края его были острыми, а цвет темным. Но его можно было назвать обыкновенным камнем. Девочка положила его в свой мешочек, затем поднялась и остановилась, ожидая дальнейших указаний доброго пастыря. Втайне она надеялась, что он пойдет с нею. Так он сделал, когда она должна была идти в пустыню. Но он не пошел. Вместо этого он подвел ее к подножию горы и сказал.
3: «Теперь, робость, ты подошла к подножию желанных высот, и начинается новая стадия путешествия. Здесь ты получишь новые уроки. Я должен тебе сказать, что эти высоты, куда привела тебя тропинка, находятся у подножия горы пропасть сокрушения. Это горная цепь, очень скалистая. В какую бы ты ни пошла сторону, она абсолютно неприступна. местами даже хуже, чем здесь. Гора оскорблений, гора ненависти, гора преследований и другие гораздо опаснее. Но никаким другим путем попасть в царство любви невозможно, если не взберешься на одну из этих гор. Вот эту я выбрал для тебя. По пути сюда ты уже усвоила первый урок, принимая все с радостью. Теперь перед тобой второй урок. Подъем на гору, пропасть сокрушения. Я надеюсь, что при подъеме ты хорошо усвоишь урок и будешь принимать его на практике. Запомни, несмотря на то, что ты встретишь сокрушение, если ты усвоишь этот второй урок, ничто не сможет коснуться тебя. Ты будешь в абсолютной безопасности. После этих слов добрый пастырь с особой нежностью положил свои руки ей на голову и благословил ее. Затем он окликнул обеих проводниц, и они тут же пошли ближе. Из расщелины скалы добрый пастырь вытащил веревку и ею связал вместе всех троих. Впереди стояла скорбь, позади страдания, а между ними робость. Таким образом, если робость вдруг поскользнется и упадет, они могли бы удержать ее веревкой. Наконец, добрый пастырь вытащил из кармана небольшую бутылочку со стимулирующим средством. Он предложил робости немножко выпить сразу же, а остальное взять с собой и применять всякий раз, когда она при подъеме почувствует головокружение. На бутылочке была наклейка с названием «Дух благодати и утешения». Когда девочка выпила одну или две капли, она почувствовала прилив сил и готова была начать восхождение. Робость больше не чувствовала головокружения, хотя страх все еще сжимал ее сердце. День уже закончился, но так как было лето, то было еще светло. Добрый пастырь сказал им отправляться сейчас же. «Хотя вы и не сможете сегодня достичь вершины, но вы дойдете до пещеры, расположенной как раз посредине горы. Отсюда ее не видно, но там вы окажетесь в безопасности и сможете спокойно отдохнуть. Если вы останетесь здесь, то вполне вероятно, что враги придут в темноте и нанесут вам много вреда. Они не в состоянии следовать за вами вверх, и пока будете подниматься, вы будете для них недосягаемы. Хотя я даже не сомневаюсь, когда вы достигнете вершины, вы встретите их опять». Добрый пастырь одобрительно улыбнулся и вскоре поставила ногу на первый маленький выступ зигзообразной тропинки. За ней последовала робость и страдание. Через несколько мгновений они уже были на пути вверх.

Я люблю писать, читать, рисовать, трудиться. Все же надо мне еще многому учиться. Буду я теперь с утра в школу торопиться. Не забуду перед тем с мамой помолиться, чтоб Иисус со мной был, помогал в учебе, чтоб от зла меня хранил каждый раз в дороге. Аминь.

Послание апостолов. Сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа его учение, Евангелие, начало быстро распространяться в Палестине, по всей Римской империи и в странах Ближнего Востока, а потом и по всему миру. Апостолы, то есть особо избранные ученики Иисуса Христа, и другие ученики разошлись по разным городам и странам проповедовать Слово Божие. Господь подтверждал их слова чудесами. Когда они молились Богу во имя Иисуса Христа, больные выздоравливали, хромые исцелялись и даже мертвые возвращались к жизни. Так что люди принимали в сердце Слово Божие, обращались от своих грешных путей. Христиан преследовали, но вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, была сильнее, чем гонения. Чтобы подкрепить веру во Христа, апостолы писали письма церквам. Эти письма назывались посланиями. Некоторые послания были краткими, приблизительно в одну страницу, а некоторые, как, например, послание к римлянам, очень длинные. Некоторые были написаны всем христианам, как послание Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а другие – послание Павла, отдельным церквам и лицам. Некоторые послания апостол Павел написал во время пребывания в тюрьме за Слово Божие. «Я страдаю даже до уз, как злодей». «Но для Слова Божия нет уз», — писал Павел своему другу Тимофею. В Новом Завете содержится 21 послание. Они были написаны под влиянием и руководством Святого Духа Божьего, так что они вместе с остальными частями Библии, то есть Священного Писания, являются Словом Божиим. Первые христиане знали это и усердно переписывали эти послания, читали их в церквах и дома своим детям, показывали друзьям, дарили их и этим способствовали распространению Слова Божьего. В древности библейских обществ, то есть организации, которые в настоящее время печатают и распространяют Священное Писание, конечно, не было. Люди переписывали Слово Божие от руки. Они переписывали либо отдельные части Нового Завета, например, Евангелие от Иоанна, послание к Галатам и так далее, и так распространяли их, либо весь Новый Завет и даже Библию целиком. А чтобы переписать более 1000 страниц Ветхого Завета и несколько сотен страниц Нового Завета, требовалось много времени. Они писали на папирусе, то есть писчем материале, изготовленном из травянистого растения, и на пергаменте, то есть специально обработанной коже. Содержание посланий, конечно, здесь трудно передать в сокращенной форме. Каждое послание содержит великие истины, которые Бог через них излагает людям. Вот некоторые главные мысли посланий. «Вера и дела» — послание Иакова. «Как мы должны терпеливо переносить страдания» — 1 Петра. «Как быть чистым и верным во дни растления и отступничества» — 2 Петра. «Радость и победа» — 1 Иоанна. «Любовь» — 2 Иоанна. «Гостеприимство» — 3 Иоанна. «Как соблюсти веру и сохранить себя от падения» — Иуды. «Оправдание верою» — римлянам. «Христос есть Господь» — 1 Коринфянам. «Утешение, служение» — 2 Коринфянам. «Нет спасения через исполнение закона, а только через Христа» — Галатам. «О Церкви Христовой» — Ефесянам. «Христианское единство» — Филиппийцам. «Слава и величие Христа» — Колоссянам. «Господь Иисус Христос придет вновь на землю» — 1 и 2 Фессалоникийцам. «Верность в деле Господнем и преданность Господу» — 1 и 2 Тимофею. «Пресвитерам церквей надо быть примером святой жизни» — послание к Титу. «Надо прощать друг друга» — Филимону. «Древний израильский народ и закон» и «Новый духовный Израиль и милость Божия» — послание к евреям.
Послания являются очень важной частью Библии. Чтобы понимать их, надо читать их медленно. Читай Слово Божие с любовью. Молись Господу, и Он поможет тебе понимать Его священное Слово.

потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. О гневе. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Об исполнении Слова Божьего. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. О мертвой вере. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. О грехе языка. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? О клятве. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою. Но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению. О больных. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. О покаянии и молитве. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. О любви к заблуждающимся. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

Два послания апостола Петра. Петр был одним из 12 апостолов Иисуса. Он написал два послания. Они адресованы христианским церквам в Малой Азии, на территории сегодняшней Турции. Предполагается, что Петр написал первое послание во время сильных гонений христиан, чтобы ободрить их. В то время христиан мучили и убивали. В Римской империи хотели уничтожить христианство, особенно при императоре Нероне с 64 до 67 года после рождения Христа. Петр в первом послании к своим христианским братьям и сестрам пишет так: «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками. Он, то есть Иисус, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Господа Бога светите в сердцах ваших. Христос, чтобы

привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Согласно преданию, Петр был осужден на смерть, и, по его собственному желанию, его распяли на кресте головой вниз. Он не считал себя достойным быть распятым таким же образом, как и Господь Иисус Христос.

Три послания апостола Иоанна. По древним свидетельствам и по мнению богословов, эти три послания написал апостол и евангелист Иоанн Богослов. Одно из ключевых слов и в Евангелии от Иоанна, и во всех трех его посланиях – это любовь. Главное в первом послании Иоанна – любовь, жизнь с Богом, радость, победа, безопасность, смысл жизни, пребывание во свете. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Отношение к миру. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Антихрист. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Иисус – Спаситель. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Лжепророки. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Вечная жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имейте жизнь вечную.

Послание Иуды. Общепринято, что это послание написал Иуда, который упоминается в Евангелии от Матфея. Иуда увещевает христиан подвязаться за веру, однажды преданную святым. Примерами из Ветхого Завета Иуда предостерегает верующих не подражать делам грешников. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Противопоставляя этот безбожный путь, Иуда наставляет, как жить и верить. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Послание заканчивается прекрасными словами прославления Бога. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».

Мама, научи меня молиться. Я хочу Иисусу рассказать все, что в сердце у меня творится, все, о чем мне хочется мечтать. Научи меня бояться Бога, не соседей и не злых ребят, обходить грех дальней дорогой. Научи, пожалуйста, меня. Мама, научи любить Писание, утром рано Библию читать и ходить со всеми на собрание, а не просто бегать и играть. Вырасту и верующей буду, Богу стану искренне служить. Ничего я, мама, не забуду, только поскорее научи.

Тропинка к желанным высотам. Глава 10. Подъем на гору сокрушения. Поднимаясь на гору, Роберт сделал для себя открытие, что это не так уж и страшно, как казалось снизу. Было, конечно же, трудно и скользко. Тропинка была крутой и неимоверно узкой, но сознание того, что она связана со своими проводницами, успокаивало. Настойка благодати и утешения, которую она только что приняла, придавала ей бодрости. При неизбежном взгляде вниз робость, хотя и содрогалась, но оставалась в сознании. Кроме того, в первые полчаса их подъема радуга все еще стояла над ними. Добрый пастырь исчез из виду, но робость явно ощущала его присутствие. Девочка старалась не смотреть вниз, но однажды в одном из трудных мест она должна была просто стоять и ждать, пока сколь нащупает место для следующего шага. Робость смотрела по сторонам. Она была бесконечно благодарна, что добрый пастырь настоял на том, чтобы они начали подъем сегодня же, а не оставались на ночь у подножья горы. Внизу на камнях расположились все 5 ее врагов. Задрав головы, они строили рожицы, не в состоянии скрыть своей ярости и ненависти. Робость была поражена, увидев жалость к себе. Он всегда выглядел менее неприятным, чем остальные, но тут он нагнулся, поднял камень и швырнул его изо всех сил в сторону робости. К счастью, они были уже высоко. Осколок отскочил и ударил в скалу почти у самых ног девочки. В этот момент скорбь потянула веревку и сказала, что они могут продолжать восхождение. Робость вспомнила предупреждение доброго пастыря, что она, по-видимому, опять встретится со своими врагами, когда поднимется на гору. Но как они могли подняться на гору сокрушения? Возможно, где-то был другой путь, по которому они поднимутся. 3 спутницы поднимались все выше и выше. Когда тени от скал стали удлиняться, солнышко опустилось где-то за пустыней и за огромным морем. С высоты, на которую они поднялись, прекрасно было видно море, вдоль которого они так долго путешествовали. Тропинка извивалась, иногда даже обрывалась, но робость с удивлением должна была признать, что она не была невыносимой. Даже то место, на которое показывал трус на середине подъема, было не очень трудным. Прибыв к очередному обрыву, несмотря на то, что уже начинало темнеть, она увидела, что через него проложено было бревно, а вделанные в скалу кольца вдета толстая веревка. Таким образом, робость могла пройти в этом месте, как по мосту. Олени и дикие козы, конечно же, не нуждались в подобных приспособлениях. Они подпрыгивали, перепрыгивали пропасть с такой легкостью, словно ее не существовало. Однако, даже держась за веревки, робость с большой осторожностью пересекала это место, не в силах освободиться от воображения, навязанного ей трусом. По своему горькому опыту она знала, что через окно воображение вещи казались намного труднее, чем были на самом деле. Пройдя по этому бревну, они оказались в очень узком ущелье, совершенно незаметном снизу. Перед ними была маленькая, сухая, довольно уютная пещера, о которой говорил им добрый пастырь. С чувством облегчения и благодарности девочка вошла внутрь и оглянулась. Хотя она не могла посмотреть непосредственно вниз, она отчетливо могла видеть плато, пустыню и огромное море. Луна только что взошла, и все осветилось ее серебряным светом. На темнеющем небосклоне появились первые бледные звездочки, похожие на веснушки. В пещере из камней были сооружены сиденья и стол. В углу лежала куча бараньих шкур, на которых они могли отдохнуть. Неподалеку от пещеры со скалы сбегал маленький водопад. По очереди они подошли к нему и освежились. Скорбь и страдания
вытащили пакеты с хлебом, сухими фруктами и орехами, полученными от доброго пастыря у подножия скалы. Утолив голод, они, утомленные, легли и уснули спокойным, беззаботным сном. Робость проснулась с рассветом. Встав, она подошла к выходу из пещеры. Утро было свежим и прохладным, сердце ее сжималось от чувства одиночества и беззащитности. Насколько можно было видеть, перед ней лежала мертвая пустыня и море, позади скалы, а внизу острые камни. Полоски леса, из которого они вышли, видно не было. Куда бы она ни глянула, не было ни кустика, ни деревца. «Как дико!» – подумала робость. «И эти камни внизу выглядят просто жестокими, словно они поджидают разбить и разрушить вдребезги все, что на них упадет. Кажется, что в этом запустении ничего не в состоянии расти». Подняв глаза кверху, девочка была поражена. В узенькой расщелине скалы, куда время от времени попадали брызги водопада, росло маленькое растенице. На нем было всего 2 или 3 листочка. Хрупкий стебелек был похож на волосинку. На стебельке был один цветок. Он был красного цвета и в лучах восходящего солнца был похож на пламя огня. Некоторое время девочка пристально смотрела на цветок. Он был практически в плену неумолимой скалы, однако пробил себе путь к свету. Он был абсолютно одинок. Корешки его прильнули к камню, листья едва пробивались через тюремные своды. Однако, невзирая ни на что, он расцвел. Маленький ярко-красный цветочек поднял свое личико к солнцу и светился, словно пламя радости. Робость подошла поближе и так же, как в пустыне, спросила: «Как зовут тебя, цветочек? Я никогда не встречала тебе подобного». В этот момент луч солнца коснулся красных лепестков. Они засияли еще лучистее. Цветок тихо прошептал: «Мое имя – Прощение». Девочка вдруг вспомнила слова доброго пастыря: «По пути к вершине ты учишь второй урок любви. Применяй его на практике сразу же». Девочка пристально рассматривала цветок и опять спросила: «Почему тебя так зовут?» Цветочек закачался, и девочке показалось, что сквозь смех она опять услышала его шепот. «Меня разделили с моими друзьями, выгнали из дома, притащили сюда и заключили в эту каменную темницу. Это не по своей воле я здесь. Тот, кто притащил меня сюда, бросил, и вот я должен нести последствия того, что они совершили. Я родился и не потерял сознание. Я не перестал любить, и любовь помогла мне пробиться через эту щелочку в скале, пока я не смог взглянуть на само солнце любви. Видишь, теперь ничего нет между любовью и моим сердцем. Ничего не может отвлечь меня от него или заслонить. Оно сияет надо мной и доставляет мне радость. Оно устранило собой всю боль лишения и обиды. Во всем мире нет больше цветка, который бы испытал большие благословения, чем я. Я смотрю на солнце, как младенец, и говорю: кто есть у меня на небе, кроме тебя? И ничего нет на земле более желанного, чем ты». Робость посмотрела на радостный, сияющий цветок, и сладостное томление жаждой наполнило ее существо. Она знала, что нужно сделать. Склонившись на узенькой тропинке над необычным цветком, она проговорила: «О мой Господь, вот я, твое прощение». В этот момент кусочек камня, не дававший свободы корням цветка, вдруг отломился и упал к ее ногам. Робость подняла его и положила в свой мешочек. После этого она вернулась в пещеру. Скорбь и страдания поджидали ее, разложив хлеб, сушеные ягоды и орехи. Попросив благословения, они поели, а потом, связавшись опять веревкой, продолжили восхождение. Вскоре тропинка стала очень крутой и скользкой.
Неожиданно робость зацепилась за камень и упала. Камень был острый, и она поранилась. Хорошо, что она была привязана. Бедной робости аж дурно стало при одной только мысли, что она могла полететь вниз и разбиться вдребезги. При этой мысли девочке стало так страшно, что она в панике прижалась к отвесной скале и закричала своим попутчицам, что теряет сознание. Скорбь, стоявшая впереди, тут же затянула веревку потуже, а страдание подошла к ней сзади вплотную, обняла за плечи и настойчиво проговорила: «Выпей настойку, которую дал тебе добрый пастырь». Робости было так плохо, что она буквально обмякла в руках скорби и еле слышно прошептала: «Я не знаю, где флакон, и не могу даже пошевелиться, чтобы найти его». Страдание протянуло руку за пазуху, потерявшей сознание робости, нащупала флакончик и капнула ей в рот несколько капель жидкости. Через некоторое время лицо ее порозовело, и девочка стала приходить в себя. Но движения были ей непосильны. Выпив еще немного настойки, благодати и утешения, она почувствовала себя лучше. Скорбь укоротила веревку, чтобы девочка могла держать ее за руку, подождала, пока та поднялась, и повернулась, чтобы идти. При падении робость разбила обе коленки, и теперь они болели, вынуждая ее хромать. Девочка стонала и часто останавливалась. Проводницы были очень терпеливыми, но продвигались они так медленно, что стали переживать. До того, как сумерки спустятся на землю, они должны были достичь вершины горы, так как по пути никакого убежища не было. Но с той скоростью сделать это было невозможно. Наконец страдание спросило: «Робость, что ты делала утром, когда выходила из пещеры?» Девочка удивленно посмотрела на нее, потом вдруг покраснела от стыда и ответила: «Я рассматривала цветок, растущий из скалы, недалеко от водопада. Я никогда раньше такого не встречала». «Что это был за цветок?» — с нежностью продолжала скорбь. «Его называют прощение». Некоторое время она молчала. Робость вспомнила алтарь, который построила возле этого цветка, но она не применяла в жизни трудный урок, который получила там, урок из школы любви. Задумавшись, она сказала: «Интересно, что будет, если я капну на мои коленки немного настойки?» «Давай попробуем», — в один голос проговорили скорбь и страдания. «Это замечательная идея». Как только капельки драгоценной жидкости попали на ранки робости, кровь сразу же перестала сочиться, и боль исчезла. Ноги ее все еще оставались искалеченными, и она продолжала хромать, но идти стало легче. К вечеру они наконец поднялись на вершину и оказались в роще молодого ельника. По обеим сторонам тропинки рос мох и черника. Позади них возвышались неприступные скалы. Путники присели, чтобы отдохнуть, и вдруг услышали совсем рядом пение. «Любимая, как ты прекрасна! Нет на тебе ни пятна, ни изъяна, как лебедь по водам скользит из тумана, и после дождя расцветает лиана, как лилия светится в красках луны, так в сердце моем улыбаешься ты. Со мною пойдем на вершину горы, увидишь просторы, долины, ручьи, пик мира, и чудный ливан хребет покажет тебе небывалый рассвет. На белоснежных вершинах любовь одарит нас счастьем, понятным без слов». Из лесу показался добрый пастырь.

На высоких вершинах снег блестит серебром, а на светлых равнинах тихо веет теплом. Красота неземная людям свыше дана, чтобы ближе мы были к Богу день ото дня. В этом чудном созвучии Бога сердцем нашли и с евангельской верой мир, покой обрели. На высоких вершинах снег блестит серебром, Бог в лазури небесной приготовил нам дом.

Ноги голове сказали: «Мы сегодня не страдали, на пути греха не были, а в собрание ходили. По пути прямому, по пути прямому, мы идем все вместе к неземному дому». Руки вдруг подали голос: «Добрый мы сорвали колос, дела добрые свершали, в нуждах брату помогали. Нашими руками, путь украсим небо добрыми делами». Тут глаза не утерпели, мы с любовью глядели на леса, на облака, где видна его рука. Будем нашим взором чистым видеть небо, грех считать позором. Мысли вдруг зашевелились, к сердцу тихо обратились. О Христе мы размышляли, сердце мы не обокрали. Чистыми мыслями, добрыми делами Бога прославляйте светлыми сердцами.

Послание апостола Павла. В Новый Завет входят и 13 посланий апостола Павла, написанных им к христианам, живущим в городах Риме, Коринфе, Ефесе, Филиппах, Колоссах, Фессалониках и в области Галатии, а также к частным лицам, к Тимофею, Титу и Филимону. Считается, что Павлом было написано и послание к евреям. Послания Павла составляют четвертую часть Нового Завета. Передать все богатство Слова Божьего, заключенного в этих посланиях, просто невозможно. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими отрывками из них. Любовь. Бог есть любовь, учит Слово Божие. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о любви так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь – это сущность учения Иисуса Христа. Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А в другом месте Библии Иисус так говорит о любви Божией: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

Дела плоти и плод духа. Наш Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Когда мы имеем с Господом Иисусом живую связь и храним ее в сердце нашем, тогда мы, как ветви виноградной лозы, приносим много плодов. Иисус рассказал Своим ученикам и следующий пример. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Послание к Галатам апостол Павел пишет о делах плоти и плоде духа. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Было бы хорошо знать наизусть этот список плодов Духа.

Молодой христианин Тимофей. Когда Павел во время своего второго миссионерского путешествия дошел до Дервии и Листры, он встретил там молодого последователя Христа Тимофея. Мать его, Евника, была еврейкой, верующей во Христа, а отец был греком. Его бабушка Лаида была также верующей. Тимофей, как и евангелист Лука, стал постоянным спутником апостола Павла и был с ним в Македонии, Греции, Малой Азии и даже в Риме. Предание говорит, что после казни Павла в Риме Тимофей возглавил большую Ефесскую церковь и пострадал как мученик не то во времена римского императора Нерона, не то Домициана. Апостол Павел написал два послания к Тимофею. Здесь невозможно перечислить все главные мысли этих посланий. Вот некоторые из них. В первом послании к Тимофею – молитва за всех людей. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Это написал Павел при Нероне, фанатичном гонителе христиан. Бесовские учения. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учениям бесовским. Богатство. Ибо корень всех зол – есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Добрый подвиг веры. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Добрый служитель. Негодных же и бабьих басни отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Занимайся чтением, наставлением, учением. Предполагается, что Павел написал второе послание к Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни при царе Нероне. Он пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».

Один Господь, одна вера, одно крещение. Стихи из посланий. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6:23. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками – человек – Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5. Христос умер за грехи наши. 1 Коринфянам 15:3. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. 1 Петра 1:24. Всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам 14:12. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3:15.

Согласно преданиям первых христиан, все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. Но и Иоанн тоже страдал за Христа. Когда он находился в ссылке на греческом острове Патмос, ему явился Господь и сказал: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». В этой книге пророчества и события последних дней описаны в основном символически. Например, письма к семи церквам, семь печатей, четыре всадника, семь труб, семь чаш гнева Божьего, Армагеддон, книга жизни, число зверя 666, Вавилон, великая блудница, зверь с семью головами и десятью рогами, десять царей, тысячелетнее царство, Новый Иерусалим, драгоценные камни, дерево жизни. Откровение Иоанна содержит глубокие тайны, но одно совершенно ясно. Господь Иисус Христос придет снова на землю. Он будет судить мир. Его ожидали первые христиане. Его ожидаем и мы. Прочтем одно из вышеупомянутых писем к семи церквам. Эти семь церквей существовали в то время, когда Иоанн писал свое откровение. Но письма открывают и будущее состояние христианской церкви и верующих. Может быть, некоторые из слов этого письма относятся и к тебе, и ко мне. «Се стою у двери и стучу». Так говорит Аминь, свидетель верны и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

живы, слава Богу. Зарей исчезла ночь и тень. Мы видим, руки есть и ноги, и есть вот этот новый день. Господь еще продляет время, чтоб в сердце что-то изменить, чтоб отпустить благая семья, кого-то до конца простить. Еще есть день обнять скорбящих, поплакать с кем-то горячо, не оскорбить во след кричащих, подставить искренно плечо. Еще есть день, что, глядя в небо, вдыхая жизни аромат, макая мед, горбушку, хлеба, сказать, я сказочно богат. Есть день согреть теплом прохожих, поцеловать своих родных и много слов сказать хороших о том, как любим, ценим их. Еще есть день, чтоб славить Бога, молиться, петь и ликовать, идя к небесному чертогу, светить, гореть, служить, пылать. За день так сделать можно много, но только не вмешалась лень. Друзья, какая милость Бога!

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 11. В лесу опасности и бедствия. С невыразимой радостью путники приветствовали доброго пастыря. Он сел рядом с ними и поздравил их с окончанием трудного подъема. Затем он коснулся ран робости, полученных при падении, и они тут же исчезли. Потом он стал рассказывать о пути, который им предстоял.
2: «Теперь вы должны идти через лес, растущий на склонах гор, почти до снежных вершин. Путь тяжелый, но вам будут встречаться места, где вы сможете отдохнуть. Это лес опасности и бедствия. Местами деревья будут очень высокими, и сосны растут так близко, что путь будет совсем темным. Часто будут бушевать ураганы, но вы продолжаете идти, потому что ничто вам не сможет повредить серьезно, пока вы идете по пути моей воли».
1: Казалось странным, несмотря на благополучное преодолевание стольких трудностей, робость оставалась соответственно своему имени. Как только добрый пастырь произнес слова «опасность» и «бедствие», робость задрожала, как осиновый листочек. «Лес опасности и бедствия», — повторила она сдавленным голосом. «О, пастырь, куда ты еще меня поведешь?»
2: «К следующей ступенечке по пути к желанным высотам», — ответил он, ласково улыбаясь.
1: «Интересно, доведешь ли ты меня туда когда-нибудь?» — пробормотала бедная, глупенькая робость. «Зачем ты возишься со мной и не оставишь всей этой затеи? Похоже, что я всегда буду ходить на кривых ногах, и даже ты не в состоянии сделать их, как у оленя». При этих словах девочка безнадежно посмотрела на свои ноги. В этот момент они казались уродливее, чем обычно.
2: «Я не человек, чтобы мне лгать», — серьезно сказал добрый пастырь. «Посмотри на меня внимательно, робость. Ты думаешь, что я тебя обману? Сказал ли я, что и не сделаю, или буду говорить и не исполню?»
1: Робость вся дрожала. Частично это было от тона доброго пастыря, но больше от того, что она соответствовала своему имени. Девочка старалась себе представить, каким должен быть лес опасности и бедствия. Подобные размышления всегда приводили ее в ужас, но она с раскаянием в голосе ответила: «Нет, я знаю, что ты не обманешь меня. Я знаю, что ты обязательно исполнишь то, что сказал».
2: «Тогда», — ответил добрый пастырь, — «я поведу тебя по пути опасности и бедствия. Но тебе совсем не нужно бояться, робость, потому что я буду с тобой. Даже если я поведу тебя через долину смертной тени, ты не должна бояться. Мой жезл и мой посох будут успокаивать тебя. Ты не должна страшиться ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, ни заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Перьями моими защищу тебя, и под крыльями моими будешь безопасна».
1: Говорил он все это с непередаваемой нежностью. Склонившись на колени у ног доброго пастыря, робость построила еще один алтарь и проговорила: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Несмотря на то, что робость произнесла эти слова и построила новый алтарь, зубы ее стучали от страха и руки не слушались. Она подняла глаза на доброго пастыря и добавила: «Ты не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы раскаяться. Скажешь ли ты и не сделаешь? Будешь ли говорить и не исполнишь?» Добрый пастырь улыбнулся, и в улыбке его отражалось нежное утешение. Положив обе руки на голову, он сказал:
2: «Ободрись, ободрись и не ужасайся. Робость, никогда не позволяй своему воображению представлять то, что тебя ожидает. Поверь мне, когда ты подойдешь к трудному месту, то увидишь, что оно совершенно не похоже на то, что ты представляла в своем воображении. К примеру, хотя бы твое восхождение на последнюю гору. Я должен тебя предупредить, что видел твоих врагов, скрывающихся за деревьями. Если ты позволишь трусу нарисовать картину в твоем воображении, ты будешь идти в страхе и ужасе там, где совершенно нечего бояться». С этими словами он поднял камешек, лежащий у ее ног, и подал ей, чтобы она сохранила его вместе с другими на память. Добрый пастырь ушел, а робость вместе со своими проводницами отправилась в дальнейший путь. Не успели они дойти до леса, как из-за дерева показалось противное лицо самосожаления. Без всякого вступления он быстро заговорил жалостливым ядовитым голосом. «Робость! Послушай, это уж слишком. Что он еще для тебя придумает? Принуждая тебя, маленькую, хромую, запуганную девочку, идти навстречу опасности, которая по плечу только сильному, смелому мужчине. Нет, в самом деле, твой пастырь наглее, чем даже трус». Не успел он замолчать, как из-за куста выглянул возмущение и, чуть не задыхаясь, проговорил: «В этом путешествии нет никакого смысла. Здесь есть другой прекрасный путь, который ведет к снежным вершинам. И нет никакой необходимости подвергать себя всем бессмысленным опасностям, трудностям и ужасам. Все пользуются другой тропинкой. Почему для тебя он избрал этот? Скажи ему, в конце концов, робость, что ты отказываешься идти навстречу ужасам и настаиваешь на том, чтобы пойти другим путем. Этот путь только лишь для мучеников, а ты, милая, совершенно не подходишь под эту категорию». Робость вдруг увидела труса. Ухмыляясь, он презрительно заметил: «Ты что, надеешься прославиться и стать героиней? Ты думаешь, что пройдешь через лес опасностей с песней? Чем ты, робость, можешь доказать, что в конце концов не сойдешь с ума и не останешься искалеченной психичкой до конца своих дней?» Обида бесцеремонно вышел на тропинку. «Он обязательно доведет тебя до этого состояния. Я же тебя предупреждал. После того, как ты преодолеешь трудности, он обязательно предлагает тебе следующую, только более сложную». Гордость заметно хромал. После последней встречи с добрым пастырем он все еще злился и ядовитым голосом произнес: «Ты знаешь, что он не успокоится, пока не повергнет тебя на публичный позор. У него нет другого способа вызвать драгоценное смирение, которое одно только он и ценит. Он унизит тебя, робость, сравняв с дорожной пылью и, превратив в бездумную идиотку, оставит на обозрение всем». Робость со своими проводницами продолжала идти. Женщины остановились, чтобы выжать одежду и немножко привести себя в порядок. Но в этот момент к ним приблизился трус и закричал изо всех сил: «Эй, робость! Ураган не кончился, а только пошел вокруг горы и уже приближается. Только на этот раз он будет гораздо сильнее. Скорее беги вниз, подальше от деревьев, а не то они раздавят тебя. Времени осталось совсем мало. Едва-едва успеешь добежать вниз». «Помогите!» – неожиданно закричала робость. Вода струйками сбегала по лицу с ее волос, а мокрая одежда прилипла к телу. «Я не смогу больше переносить криков этого бесстыдного наглеца! Помогите мне!» С этими словами она нагнулась, подняла камень и швырнула прямо в труса. Проводницы рассмеялись. Это был первый их смех за все путешествие. Немедля они устроили атаку. С их стороны посыпался град камней между деревьями, где скрывались все пять противников. На некоторое время враги исчезли. Впереди, возле тропинки, показалась маленькая деревянная избушка, в которой они могли укрыться от непогоды. Подбежав к избушке, они увидели вокруг нее поляну. Дверь легко отворилась, и промокшие путницы с радостью скрылись внутри. Страдание немедленно закрыло дверь на засов, и как раз вовремя, потому что снаружи послышался настойчивый стук и крик: «Эй, немедленно отворите дверь и впустите нас! Ураган налетает с новой силой! Это бесчеловечно оставить нас за дверями на погибель!»
1: Робость подошла к двери, нагнулась к замочной скважине и посоветовала им сделать то же, что они только что предлагали ей.
2: «Скорее бегите вниз, подальше от деревьев, а не то они раздавят вас. У вас едва достанет времени, чтобы избежать налетающего урагана».
1: Послышались проклятия и звук удаляющихся шагов. Похоже было, что они послушались совета. Ураган налетел и бушевал с новой силой. Но теперь он был не страшен, так как их надежно защищала хижина. Снаружи слышался треск деревьев, по крыше барабанил дождь, а внутри было сухо и уютно. В маленькой кладовочке, расположенной рядом с кухней, они обнаружили запас дров, чайник и другую посуду. Пока страдание разжигало печку, скорбь выставила чайник в окошко, и он быстро наполнился дождевой водой.
2: Робость подошла к шкафчику на стене посмотреть, не найдут ли там еще какие-нибудь сокровища. Она не ошиблась. Там был запас сухарей и консервы. В большой банке она обнаружила даже бисквит. Через некоторое время они уже сидели возле жаркой печи. Было тепло, и пока сохла их одежда, они сварили какао и утоляли голод найденными продуктами. За стенами бушевала гроза. Гром гремел так, что стены маленькой хижины содрогались. Молния, казалось, хотела ворваться и разнести все в щепки. Но внутри царили мир и веселое удовлетворение.
1: Робость с удивлением должна была признаться, что это было счастливейшее время из всего ее путешествия. Когда они легли в постель, заботливо приготовленную в спальной комнате, она опять шепотом проговорила: «Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасна». Ураган бушевал 3 дня, но это нисколько не беспокоило утомленных путниц, так как им приятно было просто отдохнуть. В короткие затишья непогоды они выходили, чтобы собрать дров. Они просушивали их и пополняли израсходованные запасы для тех, кто придет сюда после них. Запаса продуктов было вполне достаточно, и они были уверены, что слуги доброго пастыря регулярно посещают это место, чтобы снабдить всем необходимым. За эти дни затворничества Робость ближе познакомилась со своими проводницами и стала понимать язык, на котором они разговаривали. Удивительно, но они становились настоящими друзьями, а не вынужденными попутчиками по настоянию доброго пастыря. Она заметила, что с тех пор, как стала принимать ее их дружбу, ей стало намного легче. Робость стала замечать красоту и прелесть вокруг себя. Она обнаружила, что стала более чувствительной и могла радоваться малейшим случаям в своей жизни. Несмотря на то, что проводницами ее были скорбь и страдания, сердце ее наполнялось невыразимой радостью. Радовало ее все. Огонь, потрескивающий в печи, стук дождя по крыше, деревья, раскачивающиеся за окном, небо, покрытое темными тучами, и блеск молнии. При всем этом сердце ее наполнялось тихой благодарностью. Она находилась в теплом, уютном домике. При виде утренней звезды на темном небосклоне она тихонько улыбалась. А когда в тишине вдруг раздавались птичьи голоса, Робости тоже хотелось петь. Все это разговаривало с ней на горном языке, и к своему удивлению она восхищалась красотой этого языка. Иногда ее глаза наполнялись слезами от восторга, переполнявшего ее сердце. Однажды утром, когда буря в лесу бушевала сильнее обычного, девочка заметила, что скорбь сидела возле огня и тихонько напевала. Слова песни были на горном языке, который Робость уже научилась понимать. На нашем языке это будет лишь слабое отображение того, что звучало в оригинале, так как там передавались звуки и музыка леса. Легко по горным тропам она теперь идет,
2: ступает по порогам, как княжеская дочь. Ни гордые архары, ни серна или лань, никто из них не может иметь такую стать. Кустарник не заденет и травы не помнет. Обидчики и злодеи бегут в припрыжку прочь. Вдогонку улыбнется, рукой поправит прядь, достойно королевой величественную стать.
1: «Скорбь!» — воскликнула робость. «Я не знала, что ты можешь петь! Даже подумать не могла, что ты знаешь какие-нибудь песни!»
2: «Я тоже не знала!» — тихо ответила скорбь. «Я услышала слова, и мелодия проникла в мое сердце, и вот я запела».
1: «Как красиво!» – восхищенно прошептала робость. «Эта песня напомнила мне, что я скоро буду иметь ноги, как у оленя. Слова очень утешительные, а мелодия словно ручей. Мне хочется просто подпрыгнуть».
2: Она засмеялась при мысли, что ее кривые ноги могут прыгать. И она попросила: «Научи меня этой песне, пожалуйста».
1: Скорбь несколько раз пропела ее, пока робость не запомнила ее наизусть.
2: Девочка стала тихо петь ее про себя, представляя себя легкой загазелью, без труда перескакивающей с уступа на уступ, как это делал добрый пастырь. Когда наступит тот день, что у нее будут ноги, как у оленя, она сможет следовать за добрым пастырем, куда бы он ни пошел. Будущее было для нее таким приятным, что она не могла дождаться, когда же это все исполнится.

Неразлучные друзья, Иисус Христос и я. Если только загрущу, сердцем я его ищу. Сердце, сердце, тук-тук-тук. Кто мой самый лучший друг? Сердце скажет: он Спаситель, мира князь и примиритель. Сердце, сердце, повтори, кто Спаситель для души? В чем причина, в чем успех? Не живет ли в сердце грех? Рай с Иисусом на земле, радость, счастье во Христе.

Есть трудное слово на свете. Его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить, то гордость тому не пускает, то звание иль чин не велит. Оно никому не мешает, оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.

0: завтра
1: поздно может стать.
0: Боже, можно все потерять, просчитаться можно опять.
1: Если ждать.
2: Написать ли мне письмо?
0: Делай сейчас.
2: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
2: Прямо сейчас.
3: Положу в конверт его.
0: Делай сейчас.
2: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас. Делай все, не откладывая. Завтра
1: уже будет поздно.

0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас. Делай сейчас.
2: Новое небо и новая земля. Из нескольких последних глав Откровения Иоанна вырисовывается более или менее символическое описание последнего суда, нового неба и новой земли. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — агнец. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни».

Последняя страница Библии. Священное Писание, Библия, заканчивается упоминанием о будущем втором пришествии Сына Божия Иисуса Христа. Прочтем последний отрывок из Откровения Иоанна, последнюю страницу Библии. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

Научите все народы. Прощаясь со своими учениками, перед тем, как вознестись на небо, наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Из разных мест Евангелия видно, что Господь любит все народы и хочет спасти людей всех народов мира. Вот несколько слов из Священного Писания в подтверждение этого. «Ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Итак, дорогой слушатель, ты дорог Господу, из какого бы народа ты ни происходил, из большого или из малочисленного. Он любит тебя. Все люди и все народы одинаково ценны пред Господом. Иисус Христос умер, чтобы спасти всех людей на земле, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется», читаем мы в Евангелии. Читай и ты Евангелие, Слово Божие. А если Евангелие еще не переведено на твой родной язык, может быть, именно ты и твои друзья и переведете его.

Дорогой слушатель, вот мы и подошли к концу. Мы слышали только некоторые события Библии и в основном в сокращенной форме. В Библии описано гораздо больше событий, и притом более подробно, чем мы слышали. Библия, то есть Священное Писание, это Слово Божие, и никакая другая книга не может заменить ее. Советуем тебе, дорогой слушатель, достать всю Библию или хотя бы Новый Завет, то есть часть Библии, написанную после рождения Иисуса Христа, Сына Божьего. Библия является наиболее читаемой книгой во всем мире. Миллионы людей, рабочих, крестьян и служащих, молодых и пожилых, простых и ученых, во всех странах мира читают Библию ежедневно. В ней они находят путь жизни и спасения, слово утешения и ободрения. Читай Слово Божие. Господь сказал так: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Вся Библия от первой до последней страницы является Словом Божиим. Занимайся Словом Божиим ежедневно, и пусть всегда звучат в сердце твоем слова из Псалма: «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». С христианским приветом, издатель.

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

0: Слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 12. В тумане. Наконец ураган стих. Все успокоилось, и наступило время возобновить путешествие. Однако погода еще не установилась. Темные облака покрывали вершины гор, сползая вниз густым туманом. Когда путники вышли, туман был настолько непроницаемым, что видны были лишь только деревья по обочинам узкой тропинки. Все выглядело таинственным и холодным. Земля была мокрой и скользкой. Путники пробирались по вязкой грязи, хотя путь и не был крутым. Робость с тоской стала вспоминать раскаты грома, треск деревьев и блески молнии. Анализируя свои мысли, Робость заметила, что на тяжелые и страшные испытания она реагировала с радостью и восторгом. Ей было гораздо легче переносить их, чем скучные, более легкие обстоятельства. Правда, она вздрагивала от страха при особенно громких звуках, но ответом на это был опять прилив радости. К своему великому изумлению, Робость обнаружила, что даже головокружительные вершины были ей более по душе, чем этот однообразный путь в непроглядном тумане и вязкая грязь. Буря как-то вдохновляла ее, а эта скучная вереница дней в непроглядном тумане была без единого солнечного луча. Все, что они могли видеть, туман и грязь. Наконец она не выдержала. «Когда-нибудь это кончится или нет, в конце-то концов?» Из-за деревьев ей тут же ответил знакомый голос. «Никогда!» – ответила Бида. «Даже больше того, да будет тебе известно, что никто не знает, до каких пор это будет продолжаться. Чем выше будешь подниматься в горы, тем облака плотнее. Так будет продолжаться до конца путешествия». Робость сделала вид, что не слышит, но голос продолжал. «Не обратила ли ты, Робость, внимания, что тропинка, по которой ты идешь, не поднимается в гору, а все время идет на одном уровне? Ты не заметила ту, которая идет вверх, и кружишься по одной и той же тропе вокруг горы?» Девочка не обратила на это внимания, но теперь не могла не признаться, что это так и было. Они не поднимались вверх, а просто шли вокруг горы, то поднимаясь, то опускаясь. Спуски, казалось, встречались чаще, чем подъемы. Неужели вместо того, чтобы подниматься, они спускаются вниз? В этом непроглядном тумане невозможно ничего видеть, и она потеряла всякое чувство направления. На ее вопросы проводницы ответили очень коротко. Она, конечно же, не должна была слушать советов Обиды. Они были на тропе, которую указал им добрый пастырь, и никто не сможет убедить их оставить эту тропу. «Но», – нетерпеливо продолжала Робость, – «разве мы не могли пропустить повороты в этом тумане? Ведь добрый пастырь сказал, что тропинка будет вести нас вверх, а это не ведет вверх, она просто кружит вокруг горы. Возможно, там были другие тропы, ведущие вверх, а мы их в тумане не заметили». В ответ она услыхала, что на советы возмущения вообще не стоит реагировать. «По крайней мере, ты могла бы вернуться немного назад и посмотреть», — четко прозвучал голос Обиды. «Ведь ты просто упрямо идешь вперед и вполне возможно просто кружишь по одной и той же тропе». Скорбь и страдания равнодушно шли дальше, не обращая на них никакого внимания. К сожалению, не так было с Робостью. В ее голосе послышалась раздражительность. «Я думаю, вам бы следовало обратить внимание на советы. Возможно, нам стоило бы вернуться немного назад и проверить, не пропустили ли мы нужную нам тропу. Не вижу никакого смысла в продолжении нашего путешествия, кружа вокруг этой несносной горы». На это они ответили: «Если мы действительно кружим вокруг горы, то в конце концов прием к месту, где пропустили свой поворот. Наблюдая внимательно, мы обязательно увидим, где мы сделали неверный шаг, невзирая на то, что бы обида ни рисовал. «Бедняжка!» – раздался из тумана шепот самосожаления. «Как жаль, что ты находишься под руководством упрямых тварей! Подумай, сколько времени и сил ты теряешь, не продвинувшись ни на шаг! Топчась на месте, ты ничего не видишь, в то время, как уже давно бы была на желанных высотах!» Так они сопровождали ее, постоянно нашептывая свои жалостливые советы. Мгла казалась настолько густой, что вокруг стали чудиться призраки, и ужас сковывал бедное сердце робости. Конечно, робость знала, что она не должна была их слушать, но мгла была настолько непроницаемой и путь утомительным, что внутри себя она почувствовала отклик на их слова почти против своей воли. Страдание упорно шла вперед, а скорбь, как настоящий надсмотрщик, не спускала с нее глаз, так что не было никакой возможности повернуть обратно. Неожиданно робость заметила, что она хромать стала сильнее, постоянно спотыкалась и скользила вниз. Чувствовала на себя гораздо хуже, чем за все время путешествия. Девочка должна была признаться себе, что стала очень раздражительной, и все и было не так. Правда, после каждого раза, когда она спотыкалась, совесть подсказывала ей, что причина находится в ней самой. Робость сокрушенно извинялась перед своими попутчицами, но тут же ноги ее опять цеплялись и спотыкались. В общем, это был жуткий период ее путешествия, и туман не рассеивался, а, казалось, становился все гуще. Было холодно, и сырость пронизывала насквозь. Измученная, грязная и мокрая, в лохмотьях от постоянных падений, она не шла, а, можно сказать, скользила по грязным лужам вдоль тропинки. В таком состоянии робость вдруг запела. Нужно заметить, что девочка не обладала ни музыкальным слухом, ни мелодичным голосом. Она очень любила пение, и когда добрый пастырь пел, она могла петь вместе с ним, не сходя с тона. Самостоятельно же у нее ничего не получалось. Однако мгла была такой густой и холодной, что, казалось, сжимала ее со всех сторон. И робость решила каким-то образом выйти из этого состояния. Ей ужасно мешал и не давал сосредоточиться шепот, звучащий почти из-за каждого куста. Но что подумают ее родственники, услышав ее далеко не музыкальный голос? Она решила не обращать внимания на их язвительные насмешки. «Если я буду петь громче, — подумала она, — то не буду слышать их реплики». Единственная песня, которую робость могла вспомнить, была та, которой научила ее скорбь, когда они останавливались в хижине. Слова были совершенно неподходящими к данной обстановке, но, невзирая ни на что, дрожащим голосом робость запела. «Легко по горным тропам она теперь идет, ступает по порогам, как княжеская дочь». Ни гордые архары, ни серна или лань, никто из них не сможет иметь такую стать. Кустарник не заденет и травы не помнет. Обидчики, злодеи бегут в припрыжку прочь. Вдогонку улыбнется, рукой поправит прядь, достойно королевой величественной стать. Во время ее пения наступила абсолютная тишина. Назойливые, издевательские голоса ее врагов вдруг исчезли. «Как здорово!» – радостно подумала робость. «И как это не пришло мне в голову раньше? Ведь гораздо лучше петь, чем затыкать уши ватой. Таким образом, я ничего не слышу, что они там говорят. И мне кажется, да, я абсолютно в этом уверена, что впереди мгла немного редеет. Как замечательно! Спою же еще раз этот же стих». Девочка запела снова по одушевлением.
2: «Неужели робость?» –
1: прозвучал веселый голос совсем рядышком. «Я никогда не слышал раньше этой песни. Где ты ее выучила?» Навстречу ей, радостно улыбаясь, шел добрый пастырь. Словами невозможно описать радость, которую испытывала в этот момент робость. Здесь, в этом ужасном месте, откуда так долго они не могли выбраться, где было так мрачно, темно и холодно, вдруг находится сам добрый пастырь. С его появлением тьма быстро стала рассеиваться, и они увидели настоящий солнечный луч. «О, мой добрый пастырь!» – задыхаясь от счастья, проговорила девочка. Она схватила его за руку и не могла произнести больше ни слова. Казалось, что она его больше никогда не увидит.
2: «Расскажи мне, робость!» – ласково улыбаясь, опять попросил он. «Где ты все же выучила эту песню?»
1: «Меня научила скорбь. Я не думала, что она знает песни, но она прочитала слова и вдруг запела, когда мы поднимались вверх через лес. Я попросила ее научить меня, хотя и знаю, что от меня мало толку, но эта песня напоминает мне о том времени, когда ты сделаешь ноги мои, как у оленя, и я никогда больше не буду спотыкаться и соскальзывать вниз».
3: Робость смущенно посмотрела на свою оборванную, грязную одежду и кривые ноги.
2: «Я рад, что ты поешь», – произнес добрый пастырь с особой нежностью. «Мне очень понравилась эта песня». «Конечно же», – улыбаясь, добавил он, – «я добавлю к ней еще куплет». Он тут же запел. Слова были другие, а мелодия та же самая. «Как жемчуг добрый мастер рукою собирал, искуснейший горшечник сосуд свой изваял. Так создана на славу, любимая моя, ее заметишь сразу среди жителей дворца».
1: «Ах, добрый пастырь!» – воскликнула робость. «Как ты подобрал этот стих? Он-то точно сочетается с мелодией, которая научила меня скорбь».
2: «Слова пришли мне на сердце сейчас, когда я следовал за вами по этой тропинке», – тихо ответил он.
1: «Бедная робость! Она представила себе, как она шла по этому пути, спотыкаясь, скользя и падая, хуже, чем в любом другом месте. Краска залила ее лицо, она ничего не сказала, а только испытывающе посмотрела ему в глаза».
2: «Робость!» – нежно проговорил добрый пастырь в ответ на ее взгляд. «Неужели ты до сих пор не можешь понять, что я смотрю на тебя не на такую, как ты есть, а на такую, какой ты будешь, когда я приведу тебя в царство любви. Я вижу тебя, когда ты будешь омыта от всех пороков и пятен, появившихся во время пути. Когда я иду позади тебя и вижу, насколько труден местами бывает путь, как страдаешь ты, когда спотыкаешься и падаешь, я вижу и другое. Я представляю себе, какой ты будешь, когда будешь со мной, перескакивая с легкостью серны по уступам желанных высот».
3: «Не хотела бы ты выучить стих, который я только что пропел?»
1: «С удовольствием!» – с жаром прошептала робость и опять взяла его за руку. «Я с удовольствием выучу эти слова и буду петь о нежных руках великого Творца, которые переносят со мной столько боли».
3: К тому времени мгла совершенно рассеялась. Солнышко ярко сияло, отражаясь в капельках, покрывающих листочки деревьев и травы. Женщины с радостью приняли предложение доброго пастыря сесть и немного отдохнуть под теплыми лучами солнца. Скорбь и страдания отошли немного в сторону. Они всегда отходили, когда приходил добрый пастырь, предоставляя им возможность спокойно поговорить наедине. Робость поведала грустную историю своего долгого, унылого путешествия во мраке. Рассказала о том, как преследовали ее возмущение, обида и самосожаление, не скрыла и своей тревоги, что они сбились с пути и, возможно, потерялись.
2: «И ты на самом деле подумала, что я позволю тебе сбиться с правильного пути к желанным высотам и не предупрежу об этом и не постараюсь предотвратить это?» – тихо спросил добрый пастырь.
3: Девочка с трудом подняла на него глаза и, вздохнув, ответила: «Когда возмущение, другие кричат на меня, я готова поверить абсолютно всему, как бы нелепо оно ни выглядело».
2: «Тогда тебе лучше почаще петь», — улыбнулся добрый пастырь. «Тогда ты будешь прислушиваться к тому, что они говорят. Спроси скорбь и страдания, нет ли у них еще песен, которым бы они могли научить тебя. Хорошие ли они для тебя попутчики, робость?»
3: Девочка искренне посмотрела на своего друга и кивнула. «Да, очень хорошие. Я никогда не думала, что они мне понравятся. Пастырь, но каким-то образом я полюбила их. Когда я их увидела впервые, они показались мне ужасно сильными и строгими. Я была уверена, что они будут обращаться со мной грубо и безжалостно, будут тащить меня, невзирая на то, как я себя буду чувствовать. Как я боялась этого, но они обращались со мной с большой чуткостью. Я думаю, что они научились нежности и терпению от тебя. Я бы никогда не смогла идти без них. Но интересно, мне кажется, что им даже нравится помогать несчастным уродам, как я, например. Они на самом деле хотят довести меня до желанных высот. И не только потому, что ты дал им такое приказание, но потому что желают видеть изменения в такой отвратительной трусишке, как я. Знаешь, добрый пастырь, я чувствую себя совершенно иначе, когда смотрю на них не со страхом, а как на друзей, которые хотят мне помочь. Возможно, это звучит и невероятно, но иногда я чувствую, что они любят меня и идут со мною по собственному желанию». Когда робость кончила говорить, она посмотрела на доброго пастыря с изумлением. Он выглядел так, словно едва сдерживал смех. Вначале он ничего не ответил, а только немного повернулся и посмотрел в сторону проводниц. Робость оглянулась тоже. Женщины находились в стороне, не подозревая, что за ними наблюдают. Подруги сидели, склонившись друг к дружке и устремив свой взгляд вверх, к желанным высотам. Вуали их откинуты были назад, но она все равно не могла видеть их лиц, так как они сидели к ним спиной. Робость удивилась, что они стали выше и крепче, нежели тогда, когда она их впервые встретила у подножия гор. Женщины переговаривались между собой, но голоса их были негромкими, и робость не могла различить их речи. Вдруг она услыхала, что они смеются. Или она ошиблась? Нет, они на самом деле смеялись. Они говорили о чем-то, что наполняло их предвкушением радости. Добрый пастырь некоторое время наблюдал за ними, а потом повернулся опять к робости. В глазах его светились смешинки, но он произнес довольно серьезно:
2: «Да, ты права, робость. Я тоже вижу, что они с удовольствием выполняют свое задание и, возможно, даже испытывают некоторую любовь к тому, кому служат».
3: И тут он громко рассмеялся. Скорбь и страдания набросили вуали на свои лица и оглянулись, чтобы посмотреть, что происходит. Но добрый пастырь их не торопил. Он хотел поговорить с ними еще. Смех исчез с его лица, и он спросил очень серьезно:
2: «Робость, любишь ли ты меня настолько, чтобы довериться мне?»
3: Она посмотрела на него тем же пристальным, умоляющим взглядом, который всегда появлялся на ее лице, когда она ожидала, что ей предстоят новые испытания, и тихо сказала: «Ты знаешь, что я люблю тебя, мой добрый пастырь, люблю настолько, насколько способно мое холодное маленькое сердце. Ты знаешь, что я люблю тебя и хочу довериться тебе. Но я хочу еще больше любить и еще больше верить тебе».
2: «Сможешь ли ты верить мне?» – продолжал он. «Даже если весь мир будет говорить, что я обманываю тебя и всегда обманывал».
3: Девочка в недоумении смотрела на него. «Конечно, я должна тебе верить, потому что я знаю, что ты никогда не говоришь неправды. И просто невозможно, чтобы ты обманул меня. Я знаю, что я часто боюсь вещей, к
2: которые

ты предлагаешь мне сделать?» Призналась стыдливо робость извиняющимся тоном. «Но я никогда не сомневаюсь в тебе. В этом случае я всегда боюсь себя, а не тебя. Если даже все в мире будут говорить, что ты меня обманул, я должна быть уверенной, что это невозможно. О, добрый пастырь!» Вдруг воскликнула она умоляюще. «Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь в тебе?» «Нет, даже когда мне ужасно страшно, когда я малодушная и презренно слабая, ты знаешь, что я верю тебе. В конце я знаю, смогу сказать, что твоя нежность укрепляла меня». Добрый пастырь с нежностью и жалостью смотрел на бедную калеку, скорчившуюся у его ног. Затем он произнес очень тихо: «Робость, а что, если я на самом деле обманываю тебя? Что тогда?» Теперь робость не могла произнести ни слова. Она старалась понять, что она слышит, и что это она может ответить. «Что тогда? Значит ли, что она никогда больше не будет верить? Никогда не будет любить его? Сможет ли она жить в мире, где не будет доброго пастыря, а будет только мираж и разбитая сладкая мечта? Быть обманутой там, тем, в ком она была уверена, что он никогда не обманывает, потерять его?» Неожиданно робость разрыдалась, а потом посмотрела прямо его в лицо и сказала: «Мой господин, если ты хочешь меня обмануть, обманывай. Это ничего не изменит. Я буду любить тебя до тех пор, пока живу. Я не могу жить без любви к тебе». Он опустил руку ей на голову, и она почувствовала, что его прикосновение было любящим и нежным. Она никогда раньше не испытывала такого прикосновения. Он тихо произнес, как будто про себя: «Если я хочу, я могу обмануть ее». Неожиданно он повернулся и ушел. Робость подняла холодный, как лед, камешек, который лежал на месте, где только что стоял добрый пастырь, положила его в свою сумку и с трепетом подошла к своим попутчицам скорби и страданию. Путь продолжался.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог,

0: Звонок. Урок начался. Учитель в класс вошел. И странную фамилию в журнале он прочел.
1: «Неверов, поднимитесь!» — учитель приказал. «Скажите, кто фамилию безбожную вам дал? Неверующий, верно?»
0: Раздался в классе смех. Но мальчик им ответил. «Вот в этом мой успех. Не верю в обещания губителя людей. Не верю, что без Бога жить станет веселей. Не верю, что без Бога создателя земли. Вы, дорогой учитель, к нам в класс теперь пришли. От Бога жизнь, здоровье, все от руки Отца. Я дьяволу не верю, а верю я в Творца».

0: бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: И вам всем привет. Мы рады, что вы нас сегодня слушаете.
3: Да, очень рады, потому что сегодня мы продолжим наш рассказ о французской даме, красавице Габриэле, с того места, где мы остановились в прошлый раз.
2: Если вы слушали первый участок, то вы помните, что хотя ее муж был всего лишь мелким чиновником одного из французских министерств, ему удалось получить приглашение на важный государственный прием.
3: Он ожидал, что жена будет в восторге, узнав, что он сумел выпросить приглашение на этот бал, где соберется весь цвет общества. А она думала только об одном, что ей нужно платье и драгоценности, которые бы оттенили ее красоту.
2: В этом рассказе классика французской литературы Ги де Мопассана есть поучительные уроки для всех нас. А теперь продолжим наш рассказ. Мы узнаем, к чему привели неуемные желания Габриэлли. Как называется наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол?
3: Я назвала эту историю «Бриллиантовое колье». Габриэла была хорошенькой, обаятельной молодой женщиной семьи клерков. У нее не было приданного, а значит, и никакой надежды познакомиться и понравиться богатому или знатному мужчине, снискать его любовь и выйти за него замуж. Поэтому, когда пришло время, она вышла замуж за Мариса Луазеля, бедного молодого человека, который работал клерком в канцелярии Министерства просвещения. Хотя Марис любил и боготворил свою молодую жену и окружил ее вниманием и заботой, Габриэла не чувствовала себя счастливой. Она страдала от того, что жилище их было бедным, обои на стенах потрескались, стулья обветшали, и обивка на них выцвела. Она мечтала о красивых вещах и хотела жить в роскоши, как жили богатые. Она воображала, как она была бы счастлива, если бы жила бы в доме с тихими гостиными, восточными коврами и бронзовыми светильниками.
4: Ах, почему я не родилась богатой? Это несправедливо. Несправедливо.
3: Однажды вечером...
5: Вон, поехали. Расшифовывались в пух и прах. Ну, а нарядиться они могли только в то, на что у них деньги наскребли. Да, скажу я тебе. Видать, обошлись им наряды в копеечку.
6: Правда?
5: Да. Я все слышала до единого слова. Теперь им долго будет не на что есть. И все для того, чтобы один раз пойти на бал.
6: Ну, расскажи мне, Мими, расскажи, как все было.
5: Ну вот, надо тебе сказать, что стены между моей и их квартирой тонкие, как папиросная бумага. У меня слышно буквально все, что происходит там. И если бы ты только знала, что вытворяет эта жестокая, тщеславная девчонка со своим мужем. Бедняга, если бы ты только слышала, как она его бронит, упрекает за то, что они живут в такой бедности.
6: Что ты, позор!
5: Ну, так вот, в тот вечер, недели так пять назад, он примчался домой и во весь голос зовет ее. Этот милый молодой человек, Он работает в Министерстве просвещения. Каким-то чудом он получил официальное приглашение на большой ежегодный бал в резиденцию министра.
6: Да ну!
5: Ну, а она затопала на него ногами и заорала на него. Как я пойду на прием к министру, когда мне нечего надеть? И тогда он нашкрёб денег и купил ей то платье, которое и было сегодня на ней.
6: А колье? Такое красивое бриллиантовое колье. Она так в нем выставляется, будто она королева английская. И вот она где взяла?
5: Одолжила.
6: Да ну!
5: Правда? У нее есть богатая подружка, что со школы. Кажется, мадам Форестие. Имя я не помню точно. Ну, как ее зовут, неважно. Так вот, она пошла к этой женщине и попросила это колье на один вечер. Но сначала изводила своего несчастного измученного мужа, пока он ей не разрешил обратиться к этой подруге с такой неприличной просьбой. Не пойду, если не смогу одолжить какое-нибудь украшение. Так вот она ему кричала.
6: Вернуться, небось, к полуночи. Можно я к тебе поднимусь и вместе с тобой подожду их?
5: Ну да.
6: Так хочется все услышать. Может быть, поссорятся? Ты будешь смотреть в замочную скважину, а я буду слушать. Тогда мы ничего не пропустим.
3: Наступил день бала. Мадам Габриэла Камила Матильда Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной, любезной, цвела улыбками и, наконец, почувствовала себя абсолютно счастливой.
7: Кто же она?
8: Ой, просто красотка!
7: Какая элегантная, как умеет держаться. Мой Юджин считает, что она просто великолепна.
3: Все ее заметили, все спрашивали, кто она, и просили, чтобы их ей представили. Все члены кабинета хотели станцевать с ней вальс. Даже сам министр просвещения уделил ей внимание. Она болтала и радостно смеялась, опьяненной успехом, ни о чем не задумываясь, в торжестве своей красоты, в блеске успеха, на седьмом небе от счастья, от всего того внимания и восхищения, которым ее осыпали. И от этой победы, такой полной и такой сладкой ее сердцу. Около 3 часов ночи она захотела домой. Муж ее с полуночи дремал в одном из малых салонов вместе с 3 другими мужчинами, чьи жены тоже от души веселились. Они вышли на улицу и подозвали кабриолет.
9: Кучер, кучер!
10: А что?
9: Карету.
10: Ох, простите, месье и мадам, я заснул. Уже очень поздно, знаете ли. А куда вас везти?
9: На улицу Мучеников.
10: На улицу Мучеников. Садитесь. Ну! Ну, вперед! Быстро!
3: Кабриолет привез их на улицу Мучеников, к самому подъезду.
10: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
9: Спасибо, месье.
3: Они устало поднялись в свою квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра ему надо быть на работе, и начал готовиться ко сну. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы последний раз полюбоваться на себя во всем своем блеске.
9: Габриэл,
11: чем дело? Что случилось? Что случилось? Ну, перестань, прекрати. Что случилось, Габриэла? Что? Что?
4: Колье. Колье. Пропало колье, мадам Фростье. Ой.
11: Что?
4: Ой, боже. Ой, его нет. На мне его больше нет. Оно пропало.
11: Не может быть. Ой. Посмотри, ну, в складках платья, в складках накидки. Ой. Посмотри в карманах. Может быть...
4: Может быть... Может быть... Постой-ка, не шевелись, я посмотрю.
11: Ой. Ничего?
4: Ничего.
11: Но ты уверена, что оно было на тебе, когда мы выходили из резиденции министра?
4: Да, я его потрогала, когда мы выходили.
11: Но если бы ты потеряла его на улице, мы бы слышали, как оно упало. Наверное, ты обронила его в каприолете.
4: Да, это возможно. Ох, ты не записал его номер?
11: Нет. А ты его не заметила?
4: Нет. Нет.
3: Они смотрели друг на друга в полном унынии. Наконец, Морис Луазель надел пальто.
11: Пройду весь путь, где мы шли пешком. Может быть, найду.
3: Габриэла осталась дома. Вечернее платье она так и не сняла. У нее не было сил лечь спать. Около 7, не найдя и следа потерянного колье, вернулся ее муж. Весь день она ждала в состоянии полного замешательства после этой страшной катастрофы. К вечеру вернулся Морис Луазель, измученный и усталый.
11: Так, придется написать твоей подруге. Пиши.
4: Да.
11: Напиши, что ты сломала застежку.
4: Сломала застежку.
11: Так. Дальше напиши, что ты отдашь колье в починку. Это даст нам время подумать. И, быть может, мы найдем какой-нибудь выход.
3: К концу недели они потеряли всякую надежду. И Морис Луазель, состарившийся на 5 лет, заявил:
11: нам надо принять меры, чтобы заменить колье.
3: На следующий день с футляром от колье они пошли к ювелиру, чье имя стояло изнутри на подкладке. Он посмотрел в свои книги.
12: Нет, мадам мсье, я не продавал колье. Я продал только футляр.
3: И тогда они начали ходить от одного ювелира к другому в поисках похожего колье, как они его помнили, измученной страшной тревогой. И вот в магазине у Пале-Рояль они нашли бриллиантовое ожерелье, которое показалось им точной копией пропавшего. Оно было выставлено на продажу за 40 тысяч франков. Им удалось выторговать его за 36 тысяч. Они умолили ювелира не продавать его 3 дня. У Луазеля было 18 тысяч, которые ему оставил в наследство отец. Остальное он взял в долг. Он просил 1000 франков у одного, 500 у другого, 300 у третьего. Он выписывал векселя, брал на себя разорительные обязательства, брал деньги у ростовщиков и кредиторов. Наконец, он пошел за новым колье и положил на прилавок ювелира
13: 36 тысяч франков.
3: Когда мадам Луазель отвезла бриллианты мадам Форестье, та сказала ей ледяным тоном:
5: надо было вернуть раньше. Они могли мне понадобиться. Ну, ладно, давай мне футляр.
3: Подруга не открыла футляр, как боялась Габриэла. Если она обнаружит замену, что она может подумать? Что она может сказать? Не сочтет ли она Габриэлу грабительницей?
2: Люди все время сами создают себе трудности. Правда ведь, тетушка Кэрол? Человеку всегда чего-нибудь не хватает. Причем, неважно, богат он или беден.
7: К сожалению, это так. И в одном из наших уроков Библии как раз и говорится об этой проблеме, когда все время чего-то не хватает, да и о других жизненных проблемах тоже. Если вы еще не просили нас послать вам наши уроки, то вы можете сделать это сейчас.
2: Для этого вам надо только написать нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
7: А теперь продолжим нашу историю, которая называется «Бриллиантовое колье». Габриэле, Камилле, Матильде, Луазель пришлось узнать тяжелую нужду. Но она героически несла свою ношу. Ведь надо было выплатить этот страшный долг.
4: Добрый день, месье. Меня зовут Габриэла Луазель. Это я стучала. Я беру домой шитье, рукоделие, чиню одежду, все что угодно. Не будете ли вы так любезны, и не спросите ли вы мадам, вашу жену, может быть, она согласится нанять меня чинить вещи ваших детей? Пожалуйста. Да, я беру вещи в стирку. Сколько это будет стоить? Вы должны мне платить столько же, сколько платят прачкам в общественных прачечных. Вы что думаете, только потому, что я работаю дома, я буду брать меньше? Нет, ни на сантим меньше, ни на сантим, слышите? Простите, простите, мадемуазель, я просто очень устала. Я так устала сегодня. Сейчас пройдет. Спасибо. Вы зайдете за бельем завтра? В 18:00? Если вы позволите, я могу вам и погладить. Я работаю исключительно хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мадам.
7: Она стирала грязное белье, рубашки, скатерти и развешивала их сушить. Каждое утро она выносила на улицу мусор и приносила воду, останавливаясь на каждой площадке, чтобы отдышаться.
4: Ой. Ой, как тяжело. Ой.
7: В крестьянской одежде с корзиной через руку ходила она за продуктами в лавку бакалейщика, в овощную лавку, торгуясь за каждый сантим из своих жалких грошей.
4: Марис, проснись же.
11: А?
4: Проснись.
11: Что? В чем дело?
4: В прихожей горит свет. Ты не погасил лампу? Она горела всю ночь. Ты что, ой, хочешь?
11: Прости, прости, Габриэла, прости.
4: Керосина нам должно было хватить до вторника. А теперь ты сжег половину нашего запаса. У нас нет ни сантима на керосин. У нас нет ни сантима на еду. У нас нет ни сантима. У нас нет ни сантима ни на что. Господи.

0: Габриэлла Камилла Матильда Луазель выглядела старухой. Но иногда, когда ее муж был на работе, она садилась у окна и вспоминала тот вечер из прошлой жизни. Какой была бы ее жизнь, если бы она не потеряла колье? Кто знает, кто знает? Какая странная штука жизнь, и как быстро все в ней может измениться. Какая-нибудь мелочь может погубить или спасти человека. Однажды в воскресенье, когда она вышла на прогулку на Елисейские поля, чтобы сбросить с себя груз повседневных забот, она вдруг увидела женщину, которая гуляла с ребенком.
1: Нет, не может быть. Ну, это так. Это она.
0: Это была мадам Форестье, все еще молодая, все еще хорошенькая, все еще привлекательная. Заговорить с ней или нет? Да, безусловно. Теперь, когда долг выплачен, она все ей расскажет. Почему бы и нет?
2: Доброе утро, Жанна.
3: О, ну кто вы такая? Извините, мадам. Простите. Позвольте мне пройти, я вас не знаю.
2: Знаете? Вы знаете меня?
3: Но, мадам, я не знаю. Вы, наверное, ошиблись.
2: Нет, я не ошиблась. Я Матильда Луазель. Габриэлла Камилла Матильда.
3: Ты? Ты, это ты, Матильда. О, моя бедняжка Матильда. Как ты изменилась?
2: Да. С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, у меня было много тяжелых дней и много горьких. И все из-за тебя.
3: Из-за меня?
2: Да, из-за тебя.
3: Ну как же это?
2: Помнишь бриллиантовое колье, которое ты дала мне надеть на бал к министру?
3: Да, да, прекрасно помню.
2: Так вот, я его потеряла.
3: Да нет. Да нет, это невозможно. Это невозможно, ведь ты же мне его вернула.
2: Я вернула тебе другое. Точно такое же колье. И нам пришлось расплачиваться за него 10 лет. Можешь представить себе, что нам было нелегко, ведь у нас ничего не было. Но теперь все. И я, в общем, довольна.
3: Ты хочешь сказать, что ты купила бриллиантовое колье взамен моего?
2: Да. Так ты тогда не заметила замены? Они были совершенно одинаковые.
0: Глядя на свою все еще привлекательную бывшую подругу с маленьким ребенком, Габриэлла Камилла Матильда Луазель знала, что ей действительно есть чем гордиться. Она мысленно себя поздравила. Она поступила честно. Она выполнила свой долг. Она достойно выполнила свое обязательство. Когда произошел тот давний несчастный случай, когда разразилась катастрофа, она действовала разумно и стойко. Она нашла такую точную замену потерянному дорогому бриллиантовому колье, что за 10 лет ее старая подруга ничего так и не заметила. Это придумала она, Габриэлла Камилла Матильда Луазель.

0: Мадемуазель. И она улыбнулась горделивой и радостной улыбкой. Но мадам Форестье была растрогана, и она взяла обе ее руки в свои и сказала:
1: «О, моя милая бедняжка Матильда! Мои же были фальшивые. Это были искусственные алмазы, и они стоили не больше 500 франков».
2: Какая страшная история! Только представь себе, что должна была чувствовать Габриэлла. 10 лет она тяжело работала, не покладая рук, только для того, чтобы расплатиться за колье. Какое потрясение она должна была пережить!
0: А мадам Форестье, вместо того, чтобы посмеяться над ней, она ее пожалела.
2: Интересно, предложила ли мадам Форестье вернуть Габриэле деньги? Это было бы справедливо.
0: Конечно, мы не можем знать, что было дальше с героями нашего рассказа. Но из того, что мы знаем, ясно, что желание Габриэлы произвести впечатление на приеме стоило ей и Марису 10 лет тяжкого труда.
2: Получается, как по русской поговорке: не родись красивой, а родись счастливой. За эти 10 лет и молодость ее прошла, и красота поблекла.
0: Да, грустная история, но можно надеяться, что в результате всего пережитого она все-таки поняла, какие ценности настоящие, а какие ложные. Как говорится в книге притчи Соломоновых в Ветхом Завете, глава 31, стих 30, «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».
2: А что говорится в Библии о долгах?
0: Сейчас подумаю. В Псалме 36 говорится, что люди праведные не только прощают, когда им не отдают долги, но и всегда готовы снова дать в долг нуждающимся. Может быть, 7 стих 22 главы книги притчи Соломоновых более точно отражает то, о чем говорится в нашей истории. Я сейчас прочту. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца».
2: Значит, мы должны быть готовы прощать долги и охотно давать деньги в долг нуждающимся снова. Но в то же время мы должны стараться в долг не брать.
0: Именно так.
3: Сейчас нам пора прощаться. Не забудьте же наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Ну что ж, до свидания.
0: И я хочу сказать всем: до свидания.
4: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
5: прощаются с вами. До новых встреч!

Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Казики-алмазики. Удивительная встреча. Однажды на ферме произошла удивительная история. Вы хотите ее услышать? Тогда давайте заглянем в большой деревянный сарай, где живет старый добрый пятнистый бык. Сейчас он рассказывает эту историю маленьким бычкам-задирам.
1: Когда-то, ребята, я был молодым, с длинными рогами и тяжелыми копытами.
2: Му, у меня тоже длинные рожки. Посмотри, посмотри, дедушка бык, точно как у тебя. Я самый большой среди бычков и самый смелый. Я всех бодаю. У меня самые тяжелые копыта. Правда, дедушка бык? Я умею ими брыкаться, а еще я топаю громко-громко.
1: Я тоже был огромным, сильным и очень смелым. Но еще, ребята, я был очень нехорошим быком. Я всех обижал, любил драться, бодаться и брыкаться. И поэтому все вокруг меня очень боялись.
2: Му, а почему ты был таким нехорошим?
1: Потому что в моем сердце жил кто-то очень злой и задиристый. И я не мог его победить. И вот одним жарким деньком отдыхаю я в роще и вижу, как один невысокий человек подъехал на грузовичке к моей ограде, перелез через нее и идет прямо по моему полю, напевая песенку. Я узнал его. Он часто охотился в здешних лесах.
2: Му, этот человек такой мужественный. Ведь он тебя даже не боялся.
1: Нет, малыши, он вовсе не был мужественный. Он просто не видел меня в роще. А я так ужасно разозлился, что этот человек зашел на мое поле и помешал мне отдыхать, что я встал, вышел из рощи, потряс головой, громко и злобно заревел. И стал рыть копытом землю.
2: Это очень страшно.
1: Конечно, детки. Когда этот человек увидел меня, он испугался и стал искать, как ему спастись или убежать. А я как зареву еще громче и решил догнать его, чтобы забодать и растоптать.
2: Му, меня аж мурашки от рожек до хвостика. Наверное, этот человек мог выстрелить в тебя из своего охотничьего ружья.
1: Он бы обязательно выстрелил. Но он забыл его в своем грузовичке.
2: Ну, наверное, он мог залезть на дерево или быстро перелезть через ограду.
1: И ограда, и дерево были слишком далеко от него. И поэтому я помчался на этого человека со всей силой. Но, к моему удивлению, этот человек вдруг перестал волноваться и стал спокойно смотреть, как я несусь прямо на него.
2: Почему? Почему он не убегал?
1: Потому что кто-то пришел к нему на помощь. Это был сам Господь. Он встал рядом с этим человеком и наполнил все его сердечко любовью ко мне. Тогда, представляете, этот человек начал разговаривать со мной.
2: Этот мужчина стал разговаривать с тобой? С таким большим, злым и страшным быком? Что же он тебе говорил?
1: Он сказал: «Здравствуй, бычок! Я Уильям Бранхам, Божий слуга. А ты – животное, которое Господь создал. Ты отдыхал себе в этой роще, а я потревожил тебя. Прости меня, пожалуйста».
2: Это так удивительно! Он попросил у тебя прощения?
1: Да, детки, это было удивительно! Еще никто не разговаривал со мною так ласково. Эта ласка и эта любовь восстановили меня. «Эх, животное, — говорил он, — ты же не виноват. Зло внутри тебя заставляет тебя быть таким свирепым. Я просто шел молиться за больного человека и хотел сократить путь через твое поле. Но я же не подумал о тебе. Во имя Иисуса Христа, иди-ка и ложись обратно».
2: Дедушка Бык, ты же не сделал ничего плохого этому Божьему человеку. Правда? Ты вернулся?
1: Да. Я спокойно вернулся в рощу. Любовь Господа победила мою злость. Она защитила Божьего слугу, а меня сделала смирным быком. Я понял, что Творец всегда знал и помнил обо мне. Он не хотел, чтобы я был злым. В тот особенный день он сам назначил мне встречу и наполнил мое сердце радостью и добром. С тех пор я больше никогда никого не обижал.
2: Какая чудесная история! Дедушка Бык, а Господь знает о маленьких бычках?
1: Конечно, ребята! Господь всегда знает и помнит о вас. Он очень не хочет, чтобы вы были задирами и драчунами. Однажды он обязательно придет к вам. Только будьте внимательны, чтобы не пропустить эту важную встречу и узнать в обычном человеке великого Господа.

Верьте в Бога, верьте в Бога, верьте, дети, Он есть милость на планете, Он есть мир и наш покров, и защитник от оков. Верьте в Бога, Бога сил, Он нам Сына подарил, через Спасителя Христа оживет твоя душа.

0: О нет, это не сельскохозяйственная передача. Но сегодня разговор будет идти об овцах. В Библии мы очень часто встречаемся с овцой и думаем, что к концу нашей передачи ты поймешь почему.
1: Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные – овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая. Вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или от других хищников защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам.
0: Однажды Иисуса окружали множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла, греха и погибели. Он жалился над ними. Но чего это Иисусу стоило? Читаем в Евангелии от Иоанна слова Его.
2: «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Чтобы дать людям покой и радость, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он своей смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверяется, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. Иисус сказал:
2: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут со мною».
0: Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Или ты как та заблудшая овечка из притчи? Вот послушай ее.
3: У одного пастуха было большое стадо в 100 овец. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая, сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. Но была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. А дорогу домой она и сама найдет. Так незаметно для себя она далеко ушла от своего стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Вокруг возвышались высокие темные горы. Они теперь были не такие привлекательные, как днем. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать и звать на помощь. Она металась из одной стороны в другую, пока не упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Овечка попыталась выбраться, но еще более запуталась в колючках. Откуда-то издали донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко и, конечно, не слышал ничего. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец.
4: 2, 3, 4, 5. Угу. 98, 99. Что такое? Ошибся, что ли?
3: Он пересчитал снова.
4: Точно, одной нет. Какой?
3: Он внимательно оглядел стадо.
4: Ага, понял. Нет той упрямой самовольной овечки, которую несколько раз и сегодня возвращал в стадо. Все-таки убежала. Надо пойти поискать ее. Может, найду?
3: Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. На темном небе мерцали яркие звезды. Из-за высоких гор медленно поднималась большая, желтая луна, освещая тропинку –

Пастух долго бродил по горам, пока, наконец, отыскал свою овечку. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка была жива!

0: Точно так же радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Он ищет каждого, он и тебя зовет. Он знает, что ты делаешь, о чем думаешь, твои чувства, переживания, проблемы. И хочет, как ту овечку, взять под свою защиту и заботиться о тебе. Если ты тоже этого хочешь, тогда попроси прощения у Иисуса за все плохое, что ты сделал. И ангелы будут на небе радоваться о тебе. А сейчас помолимся.
1: Господи, помоги мне быть послушной овечкой Твоей. Аминь.
2: Теперь пришло время выучить золотой стих. Он записан в Евангелии от Иоанна в 10 главе 11 стихом. Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец».

0: Человек Божий, желаю Иисусу служить, хочу быть на Его похожим, хочу я для радости жить. Да будет тепло согрето от лучиков Божьей земля. Мы можем быть лучиком света, и ты, и они, и я. Пусть Божий свет польется от сердца до сердца спеша. Пусть радостно приснется для торжества душа.
1: Кто солнце научил светить, тепло живое излучая? Кто сердце научил любить, любить себя не замечая? Кто научил благоухать цветы под неизменным небом? Кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом? Кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето? Кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету? Кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной? Кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно? Кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель?

что в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. А под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увиданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?

0: Слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 13. Долина утраты. Итак, мгла рассеялась, с неба светило яркое.

яркое солнышко, приятный ветерок слегка касался утомленных путников. Путь им теперь казался намного приятнее и легче, чем был за все последнее время. Тропинка продолжала вести их по склону горы, и не наблюдалось, чтобы она поднималась вверх. Однажды утром, повернув за очередной уступ, они обнаружили, что далеко под ними простирается долина. К их большому удивлению, тропинка убегала круто вниз. Робость моментально вспомнила такую же ситуацию в самом начале своего путешествия, когда ей нужно было идти в Египет. Все три путницы остановились и в недоумении посмотрели друг на друга, потом снова вниз в долину и на противоположную сторону. Спуск был очень крутым и затяжным, гораздо сложнее, чем была гора Сокрушения. Было очевидным, что спуск вниз, а потом опять подъем наверх потребует не только неимоверных физических сил и осторожности, но также и займет немало времени. Робость стояла в оцепенении. В этот момент она переживала сильнейшее испытание. Это была самая сильная проверка за все время ее путешествия. Неужели она опять должна уйти в сторону, и не только в сторону, но вниз? Это было ужасно. Теперь они находились гораздо выше, чем весь предыдущий путь. Если бы тропинка стала резко подниматься, они бы не сомневались, что скоро подойдут к снежным вершинам и окажутся на желанных высотах, куда враги не могут проникнуть. Там они найдут источники, в которых течет живая вода, способная исцелять. Теперь же тропинка вела их резко вниз, в долину, которая, пожалуй, была ниже, чем долина унижения. Все высоты, которые они достигли, теперь будут навсегда покинуты, и они должны будут начинать все сначала. Все выглядело так, что весь предыдущий путь был напрасен. Напрасно они переносили столько трудностей, лишений и испытаний. Все нужно было начинать сначала. Робость стояла тупо, устремив свой взор вниз, и сердце ее замерло. Впервые за все время пути она подумала, что, может быть, ее родственники были правы, и ей не нужно было следовать за добрым пастырем. Как можно следовать за тем, кто требует такой жертвы? За тем, кто забрал все и требует невозможного? Если она спустится вниз, то она потеряет абсолютно все, что достигла, стремясь к желанным высотам. Она ни на миллиметр не будет ближе к достижению цели, чем тогда, когда она находилась в долине унижения. Всего одно мгновение, которое было ужасным, робость решала, следовать ли ей дальше за добрым пастырем или вернуться обратно. Нет никакого смысла продолжать путешествие. Она должна уяснить себе это четко. Она пошла по этому пути со своими двумя проводницами только лишь потому, что так захотел добрый пастырь. Это совсем не то, чего бы она хотела избрать в жизни. Теперь она в состоянии сделать свой собственный выбор и принять решение. Ее скорбь и страдания на этом закончатся, и она может устроить свою жизнь так, как ей захочется, без участия доброго пастыря. В это короткое, страшное мгновение робости показалось, что она смотрит прямо в пропасть, где царил ужас. Это было место, где не было доброго пастыря, не было правды, не было любви, ничего. Там было только ее безобразное «я» и ад. Робость пронзительно вскрикнула. «Добрый пастырь!» — в отчаянии кричала она. «Добрый пастырь! Добрый пастырь! Помоги мне! Где ты? Не оставляй меня!» В следующее мгновение она прижималась к нему, дрожа всем существом. Робость неудержимо рыдала. «Ты можешь делать все, что угодно, мой добрый пастырь! Ты можешь требовать невозможного! Только не дай мне уйти от тебя!
«О мой господин, не допусти, чтобы я решила тебя оставить! У меня, умоляю тебя, не позволяй мне отстать от тебя и не следовать за тобою!» Робость некоторое время рыдала и все больше прижималась к доброму пастырю. «Если ты обманываешь меня, и я никогда не буду иметь ноги, как у оленя, не получу нового имени и ничего другого, но ты сможешь это сделать, пусть будет даже так, только не допусти, чтоб я оставила тебя, пусть ничто не заставит меня вернуться назад, этот путь выглядит абсолютно неверным, и я не могла поверить, что это тот, по которому я должна идти». Робость опять зарыдала. Добрый пастырь поднял ее на ноги и, поддерживая одной рукой, вытер ей слезы. Он ласково смотрел ей в лицо и весело произнес: «Робость, ты никогда не вернешься назад. Никто, даже твое пугливое сердечко, не в состоянии вырвать тебя из моей руки. Разве ты не помнишь, что я тебе говорил раньше? Это испытание не к смерти, а к славе Божьей. Ты не забыла еще урок, который недавно выучила, правда? Это обещание нисколько не меньше другого. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Овцы мои слушают голос мой и следуют за мною. Этот путь абсолютно безопасный для тебя, несмотря на то, что выглядит таким страшным. Теперь я оставляю тебе еще одно обещание. Ты услышишь позади себя слова: «Вот путь, идите по нему, пойдет ли он направо или налево». Добрый пастырь замолчал, а робость все еще прижималась к нему, безмолвная и успокоенная его присутствием. Затем он проговорил: «Принесешь ли ты это, робость? Согласна ли ты потерять и лишиться всего, что ты приобрела за время твоего путешествия к желанным высотам? Пойдешь ли ты по тропе прощения в долину лишения только лишь потому, что этот путь я избрал для тебя? Будешь ли ты все еще доверяться мне и любить меня?» Все еще прижимаясь к нему, она от всего сердца повторила слова другой путницы, которая проходила испытания за много лет перед ней: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Она помолчала в нерешительности и затем продолжала почти шепотом: «И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». И так на вершине, у начала спуска в долину лишения, был построен еще один жертвенник, а в мешочек, который она носила на груди, добавился еще один камешек. После этого путники начали спускаться вниз. Робость слышала слова песни, которую пели ее проводницы: «Та, что смотрит вдаль, скажи, где любимый твой? Может, ходит у реки под большой горой? Может, стадо поведет узкой тропой через поле или луг с сочной травой? Может, стоит поискать нам его с тобой? Может, просто подождать, когда войдет в дом свой? Скоро день окончит путь, вечер настает, любимый мой оставит труд и в сад ко мне придет. Там, где прохлада от ручья и лилия цветет, волнуясь, будут ждать меня и песней позовет». Последние два стиха робость пропела сама. Сердце ее переполнялось радостью, так что даже ее скрипучий голос, казалось, изменился и звучал нежно и мелодично, как голоса других. «По склонам я спустилась в сад, закатом обогрён гранат, и виноградная лоза к земле соткнулась от плода. Зачем мне эта красота, когда со мною нет тебя? Но чувства колыхнулись вновь, обнял меня в глазах любовь».
Несмотря на то, что спуск был очень крутым, он был необыкновенно легким. Может быть, это было потому, что робость решила всем сердцем идти так, чтобы доброму пастырю было приятно. Ведь пропасти ужасов и существование без доброго пастыря на нее подействовали очень сильно. Она поняла, что никогда опять не будет прежней. Все происходящее заставило ее заглянуть и в глубину своего сердца, где она обнаружила стремление не к тому, что обещал добрый пастырь, а к нему самому. Все, что она хотела, это чтобы ей позволили следовать за ним всегда. Другие желания могли громко кричать, требовать и угрожать, пользуясь ее природой. Теперь она знала, что в глубине, в самой сердцевине ее существа есть пустота, которую кроме самого доброго пастыря никто и ничто не могло заполнить. «Ничто больше не имеет значения», — проговорила она про себя, — «только лишь любить его и делать то, что он скажет». «Я не совсем понимаю, почему это так, но это так. В любви столько скорби и страдания, но это такое наслаждение. Любить его, невзирая ни на что. Если я когда-нибудь перестану его любить, то скорее перестану существовать». Скоро они спустились в долину, которая сверху казалась им подобием тюрьмы, окруженной высокими скалами. К немалому их удивлению, долина оказалась очень красивым и тихим местом. Кругом раскинут был зеленый ковер, украшенный яркими полевыми цветами. Через долину мирно пробегала река. Робость с удивлением заметила, что здесь, в долине утраты, она чувствовала себя спокойно, радостно и уютно. Казалось, что попутчицы ее тоже заметно изменились. Они продолжали держать ее за обе руки, но в их прикосновении она не чувствовала ни скорби, ни страдания. Теперь они шли рядом друг с дружкой и, казалось, наслаждались присутствием друг друга. Подруги пели почти все время, но часто песни их звучали не на том языке, который усвоила от них робость за время путешествия. Когда же она спросила о значении слов песни, они только улыбнулись и покачали головами. Вот слова одной из песен, которые они пели втроем, проходя долину утраты. Эта песня была из песенника, который робость очень любила. «Хочу, чтобы любимый мой не огорчен был мной, его святою красотой поражена душой. Пусть раскаленные угли растопят гордость, страх, и сердце на огне любви перекуют в алмаз. На месте пепла и золы вновь вырастет цветок великолепнейшей любви, который славить смог любимого в моем саду среди цветущих роз. И ароматный ветерок бальзам душе принес. Хвалу и радостную песнь я сердцем буду петь, чтобы любимого ничто не огорчило впредь. Как яблоню в саду цветет, и вереск на ветру, я принесу ему свой плод с любовью вечною». Прогуливаясь в прохладе дня по долине, робость подняла глаза на горы и подумала о том, как они будут теперь подниматься. К своему удивлению, она опять отметила в себе абсолютное спокойствие и доверие. Она могла оставаться в этой долине до тех пор, пока не будет следующего указания от доброго пастыря. Она вспомнила тропинку, по которой они шли в горах, и непроглядной тьме. Там она постоянно спотыкалась и скользила по грязной мокрой дороге. Здесь же, в долине, она могла спокойно ходить по зеленой траве, не чувствуя боли и усталости. Робость здесь не спотыкалась. Все это могло показаться странным, потому что она находилась в самой долине утраты и находилась от желанных высот даже дальше, чем раньше. Однажды она спросила об этом доброго пастыря. Сюда, в долину, он часто приходил и проводил с ними время, и однажды, улыбаясь, сказал, что это одно из его любимейших мест. В ответ на ее вопрос он заметил:
Я рад, робость, что тебе нравится долина. Я думаю, что это все из-за жертвенника, который ты построила там вверху. Поэтому тебе стало намного легче. Этот ответ привел ее в недоумение, и робость сказал: «Но я заметила, что после других жертвенников, которые ты мне предлагал построить, путь становился труднее, и испытаний было больше». Он опять с улыбкой заметил, что жертвенники делают возможным невозможное, и хорошо, что в том случае она обрела мир, а не страдания. Робость заметила, что добрый пастырь смотрит на нее пристально и даже как-то немножко странно. Несмотря на то, что во взгляде была нежность, в нем было что-то еще, что она уже замечала раньше, но никак не могла понять, что именно. Казалось, что в нем выражалось два чувства. Не то чтобы жалость, нет, это слово никак не подходило, скорее выражение глубокого сочувствия с чёткой решительностью. Проанализировав это, она вспомнила слова, которые слышала от одного из слуг доброго пастыря, что еще там, в долине унижения, еще до того, как решилась идти к желанным высотам, он сказал: «Любовь прекрасна, но она также и ужасна. Ужасна тем, что не терпит в любимом никакой нечистоты и порочности». Вспомнив эти слова, робость с содроганием подумала: «Он ни за что не успокоится до тех пор, пока не сделает из меня то, что решил сделать». И только лишь потому, что она была все еще робостью и не была готова к тому, чтобы получить новое имя, она добавила со страхом: «Интересно, что же он решил делать дальше, и как сильно я буду опять страдать?»

Ты обиделся сегодня? Жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно видит твой печальный вид. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает. Пусть обиды улетят. Научись прощать любому. Унижайся, как Христос, и не будешь по-пустому. Проливай потоки слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. То подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добро. Это средство неземное, примирись.

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяний Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
4: Кто может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
5: Я знаю, как она называется. Грех!
4: Правильно. Тот, кто будет поступать, как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
0: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
5: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
4: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
6: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
4: Конечно, может.
7: Почему же и для чего страдают люди?
4: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
5: Наверное, нет.
4: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
0: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
4: Быть дитем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
5: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
4: А сейчас выучим стих.
5: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
8: Родился в наш мир Спаситель, к нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорей распахни, и Иисус к тебе тихо стучится. Поскорее его впусти.

Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута, у нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободный, смотрит, где бы сесть. Ее сажают у окошка, лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь да степь видна. Поезд, ну иди скорее на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, их в купе кончается вагон. Детского билета не хватает, чей ребенок, спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос: «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает: «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме, мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать. Разговор с ребенком о билете все с ней рядом начал говорить. Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. «Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя?» — вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде поняли в купе, то зов Христа, как посланник неземного мира, был ребенок этот среди них. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойтись». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что ведет на небеса. Аминь.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 14. Место помазания. Но следующее, что предложил робости добрый пастырь, было прекрасным. Прошло совсем немного времени после их разговора, и тропинка привела их к подножию отвесной скалы. Скала была намного выше горы Сокрушения и выглядела как неприступная стена. Приблизившись к концу тропинки, путницы обрадовались, увидев, что возле избушки их поджидал добрый пастырь. Со скалы спускался крепкий канат, закрепленный

там нет ничего, кроме подножки, ничего, чтобы защищало ее от внезапного порыва ветра. Она могла просто выпасть из него, но это чувство прошло так же быстро, как и пришло, потому что рядом стоял добрый пастырь. «Пойдем, робость, мы сядем в первое кресло вместе, а в другое сядут скорбь и страдания. Все, что от тебя требуется, это довериться креслу, и оно доставит тебя к тому месту, куда я хотел повести тебя. Тебе не придется преодолевать никаких трудностей на этом пути». Робость подошла к одному из кресел и села в него. Рядом с ней сел добрый пастырь. Обе подруги заняли следующее кресло. Через минуту они спокойно поднимались к желанным высотам, которые, казалось, на недосягаемой высоте. От робости ничего не требовалось, просто спокойно сидеть, отдыхать и обозревать неповторимые картины природы. Несмотря на то, что кресла слегка раскачивались, головокружения никто не испытывал. Они поднимались все выше и выше, пока долина не превратилась в маленький зеленый ковер, а над ними возвышались белоснежные вершины царства любви. Скоро они были уже выше того места, с которого спускались, а кресла все продолжали подниматься ввысь. Наконец, они остановились и оказались в необыкновенно прекрасном месте. Это еще не было царство любви, а только лишь пограничная зона. Вокруг были зеленые луга, усыпанные чудесными цветами, небольшие ручейки журчали, плескались и брызгали на склонившиеся к самой воде цветочки львиного зева, лютиков и первоцвета. Фиалки и розовые примулы покрывали землю, кусты азалии были покрыты гроздями нежно-розовых цветов, маки сияли на чистых лучах горного солнца, а простые васильки казались синее самого неба и похожи были на драгоценности на царской одежде. Белоснежные вершины гор уходили в безоблачное небо. Солнце светило так ярко, что цветы, казалось, рвались наружу и, раскрыв свои чашечки, старались отразить славу его лучей. Колокольчики, тихо покачиваясь, наполняли воздух тихим серебряным звуком. Повсюду раздавались чудесные звуки птичьего пения, но на фоне всего этого выделялся один звук, который был гораздо громче всех мелодий и, казалось, слышен был повсюду. Это был звук воды, падающей с огромной скалы, возвышавшейся над ними. Вода туда собиралась от таяния снега на желанных высотах. Все было невыразимо красиво и величественно, так что ни робость, ни ее подруги не могли произнести ни слова. Они стояли, восхищенно глядя вокруг и глубоко вдыхая чистый горный воздух, наполненный ароматами разнотравья. Оборачиваясь туда и сюда, они склонялись при каждом следующем шаге, нежно прикасаясь к драгоценному цветочку или окуная пальцы в чистый прозрачный ручей. Временами они останавливались, восхищаясь окружающей красотой, и невольный смех вырывался из их груди. Добрый пастырь вел их к водопаду через луг, где мягкая шелковистая трава высотой была почти по пояс. Подойдя к скале, они оказались в прохладной тени. Иногда брызги водопада долетали до них, покрывая их лица мелкими брызгами. Добрый пастырь предложил им посмотреть вверх. И вот у подножия высокой скалы стояла маленькая робость и смотрела вверх на огромный, нескончаемый поток, падающий с желанных высот. Робость подумала, что никогда в жизни она не встречала ничего более величественного. С высокой каменной скалы бежала вода и, разбиваясь на мелкие брызги, приводила ее в трепет. В том месте, куда падала вода, звук был просто оглушительным, но, казалось, он был наполнен особым смыслом, величественным,

0: величественным и прекрасным, даже невыразимым. Прислушиваясь, робость стала различать чудесную гармоничную музыку огромного оркестра. Это был оригинал той самой мелодии, которую исполняли маленькие ручейки, пробегая по долине унижения. Здесь слились тысячи и десятки тысяч голосов, но в более величественной гармонии, чем она слышала в долине унижения. Однако это была та же самая песня. «Ниже, ниже, повторяю и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню повторяют говорливые ручьи». «Робость!» — прозвучал голос доброго пастыря над самым ухом девочки.
1: «Что ты думаешь о падении этого огромного потока, о его полной самоотдаче?»
0: Девочку объял легкий трепет, но она ответила: «Я думаю, что он прекраснее и ужаснее всего, что мне пришлось видеть».
1: «Почему же это ужаснее?» — спросил он.
0: «Это бросок, который он должен сделать. Страшная высота, с которой он должен броситься вниз, в самую глубину, для того, чтобы разбиться на камнях. Я едва могу смотреть на это».
1: «Посмотри внимательнее», — предложил он. «Проследи только лишь за одной частичкой воды с момента, как она срывается с обрыва и до самого конца».
0: Робость последовала его совету и воскликнула от удивления: «Бросаясь с края обрыва, вода, словно крылатое существо, живое и полное радости, предается неописуемому восторгу самоотдачи. Она словно видит множество ангелов, поднимающих ее на крыльях радуги, и поет песню».
1: «Похоже, что для воды это самая прекрасная мелодия жизни, когда она дает, отвергнув себя, низвергаясь, предаваясь неописуемому радостному восторгу». «Да», — произнес добрый пастырь, и в голосе его слышалась нотка радости и благодарности. «Я рад, что ты заметила эту робость. Это водопад любви, текущий с желанных высот из самого царства. Ты с ним опять встретишься. Скажи мне, заканчивается ли радость воды, когда она разбивается внизу о камни?»
0: Робость снова посмотрела в то место, куда он показывал. Чем ниже падала вода, тем, казалось, легче она становилась. Ее словно на крыльях поднимали опять. Достигнув камней, вода образовывала могучий, неудержимый поток, который с триумфом убегал через камни. Смеясь и наслаждаясь бурной жизнью, вода неслась все ниже и ниже. Пробегая через луга, она стремилась к следующим преградам и к следующим славным возможностям самоотдачи. Оттуда она опять устремлялась вниз в долины. Разбившись о камни, поток теперь встречал каждую следующую преграду на своем пути как предмет, который нужно обойти. Очередное препятствие называлось чудесной возможностью найти новый путь. Поток мог пройти над преградой или обойти ее. Кругом слышались звуки воды. Они походили на смех, радостные возгласы хвалы и восторга.
1: «На первый взгляд, падение воды на самом деле выглядит ужасным», — сказал добрый пастырь. «Но так как ты уже заметила, вода не испытывает в этом ужаса. Она ни на мгновение не останавливается в нерешительности, не сжимается от страха. Она переживает только невыразимую радость, переполненную славой, потому что стремление ее естественное, ее жизнь — самоотдача. Вода обладает одним стремлением — бежать вниз и вниз, отдать себя полностью, не оставляя никакого запаса, не удерживая ничего. Подчиняясь этому прекрасному влечению, она становится неуязвимой. Испытания, которые встречаются на пути воды, кажутся ужасными, но для нее они совершенно безвредны. Напротив, они доставляют ей радость победы».
0: Добрый пастырь повел подруг на солнечные полянки. Здесь они должны были несколько дней отдохнуть и приготовиться к последней части своего путешествия. Услышав слова последней части путешествия робость не знала, как выразить свой восторг. Кроме того, добрый пастырь оставался с ними и никуда не уходил. Он не отлучался ни на час, но ходил с ними и разговаривал. Он много рассказывал им о царстве, в которое они направлялись. Казалось, что благодать изливалась из его уст, и сладкий аромат наполнял окружающую среду, куда бы он ни шел. Благодарная робость готова была оставаться на том месте до конца своей жизни. Она бы не думала о восхождении на желанные высоты, если бы не ее изуродованные ноги, не безобразное лицо и не наполненное страхом сердечко. Однако и здесь, на подступе к желанным высотам, не всегда сияло солнце. Были дни, когда все застилал туман, и глубокие густые облака полностью скрывали сверкающие вершины. Если бы робость никогда их не видела, то поверить бы в их существование в такие дни было просто невозможно. Вершины были вокруг и совсем близко. Они также сверкали под лучами яркого солнца, купаясь в синеве голубого неба. Время от времени туман редел и был похож на порванную вуаль, а в появившихся окнах можно было видеть ослепительную белизну снежных вершин. В поредевших облаках вершина как будто говорила: «Не бойся, мы здесь, даже если ты не в состоянии видеть нас». Облака снова соединялись, окошко закрывалось, и опять ничего не было видно. В один из таких дней добрый пастырь сказал робости: «Когда ты будешь продолжать свое путешествие, то вокруг часто будет туман и облака. Возможно, тебе покажется, что все, что ты видела здесь, у желанных высот, был просто сон или воображение больного ума. Но помни, ты на самом деле видела все это, и мгла, которая закрывает и поглощает все, иллюзия. Доверься без всякого колебания тому, что ты видела. Ведь даже если путь к желанным высотам покажется тебе непонятным, и ты будешь сомневаться, на правильном ли ты пути, помни обещание. Позади себя ты услышишь слова: «Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или налево». Всегда следуй по пути послушания, пока я не вмешаюсь. Иди, даже если тебе покажется, что я ни за что не повел бы тебя этим путем. Помни, робость, что все, что ты видела, прежде чем туман скрыл это от твоих глаз, никогда не сомневайся, что желанные высоты существуют. Они возвышаются над тобой, и что бы ни случилось, я доведу тебя до них, как обещал». Когда добрый пастырь замолчал, и в облаке снова образовалась прореха, и снова робость увидела прекрасную снежную вершину, сверкающую в лучах яркого солнца. Прежде чем облака соединились, робость нагнулась и сорвала несколько полевых цветов, растущих у ее ног. «Эти цветы растут у подножия желанных высот», — подумала она. «И несмотря на то, что вершины снова скрываются за облаками, цветы будут напоминать мне, что они остаются там». В последний день пребывания их на этом месте добрый пастырь взял робость и поднял ее на одну из вершин желанных высот, в самое царство любви. Это была самая высокая вершина, и похожа она была на белый престол, а вокруг было множество вершин пониже. Здесь, на вершине горы, он преобразился перед ней, и она узнала его. Узнала мгновенно, потому что он постоянно предчувствовал, что это был сам царь любви. И это было его царство любви. Одет он был в белые одежды ослепительной белизны и чистоты, а сверху была накинута одежда, состоящая из фиолетового, голубого и красного цветов, украшенная золотом и драгоценными камнями. На голове его была одета царская корона. Но когда робость склонилась на колени и поклонилась ему, на нее смотрело лицо доброго пастыря, которое она так хорошо знала и любила, за кем она последовала с самого низкого места и до этой вершины. Его глаза смотрели на нее с такой же нежностью и любовью, но еще в них отражалась сила и власть. Протянув руку, он поднял ее и повел на место, откуда она могла видеть все вокруг. Стоя там, рядом с любимым добрым пастырем, Робос была настолько счастлива, что едва сознавала все происходящее. Далеко-далеко внизу были долины, пустыня и огромное море. Ей даже казалось, что она узнала долину унижения, где она жила очень давно и где впервые познакомилась с добрым пастырем. Но это было так давно, словно это была совершенно другая жизнь. Вокруг нее со всех сторон были снежные вершины желанных высот. Она могла видеть, что горы эти были необыкновенно прекрасными. Подножия их были покрыты лесами, затем шли альпийские луга и белоснежные вершины. Куда бы она ни посмотрела, везде она видела склоны, покрытые необыкновенными цветами. Солнышко, касаясь их полупрозрачных лепестков, превращало их в непередаваемую прелесть. В сердцевине каждого цветочка была золотая корона. Эти белоснежные творения наполняли воздух желанных высот приятным тонким ароматом, который робость никогда еще не вдыхала. Все чашечки цветов были повернуты к долинам, словно наблюдая за миром, за всем, что происходило там внизу. Их было бесчисленное множество, и робость невольно сравнила их с великим облаком свидетелей. Куда бы царь ни шел со своей спутницей, эти белоснежные цветы склонялись у их ног и поднимались опять. Жизнерадостные, без пятна и порока, они издавали аромат сильнее и приятнее, чем до этого. На самом пике стоял жертвенник из чистого золота. Он так сильно блестел на солнце, что робость не в состоянии была на него смотреть и должна была опустить глаза. Ей показалось, что на нем горит огонь. Дым, наполненный чудесным ароматом, поднимался от него. Царь предложил ей склониться на колени. Щипцами взял он с жертвенника горящий уголь, прикоснулся к ее губам и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Робости показалось, что прекраснее и в то же время ужасное пламя огня прошло через нее. Девочка потеряла сознание и больше ничего не помнила. Когда она пришла в себя, то увидела, что добрый пастырь несет ее на руках, и она находится у подножия гор. Ни короны, ни царской одежды на нем больше не было, но в лице осталось то же выражение, выражение власти и силы. Над ними возвышались горные вершины, а внизу все было покрыто непроглядным туманом. Когда добрый пастырь увидел, что она уже вполне пришла в себя, он взял ее за руку и повел вниз в белый туман. Они прошли через небольшой лесок. Деревья были едва различимы, и кроме звука капель, падающих на землю, ничего не было слышно. Неожиданно запела птичка. Ее не было видно. Чудесные трели раздавались снова и снова. Птичка повторяла какую-то фразу, заканчивающуюся звуками, похожими на смех. Робости казалось, что она знает эту песенку. «Он одержал победу! Ура! Он одержал победу! Ура!» Лес оглашался звуками ликования. Путники остановились, чтобы послушать. С деревьев продолжала капать вода. «Робость», — сказал добрый пастырь, — «ты видела частичку царства, в которое я приведу тебя? Завтра ты со своими проводницами начнешь последнюю часть своего путешествия». Затем с особой нежностью он произнес: «Ты немного имеешь силы и сохранила слово мое, и не отреклась от имени моего. Вот я сделаю то, что враги придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом, в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Я напишу на нем имя Бога моего и имя мое новое». В этот момент Робой задала вопрос, который никогда раньше не решилась бы задать. Он все и держал ее за руку. «Мой господин, могу ли я задать тебе один вопрос? Скоро ли придет то время, когда ты выполнишь обещание, данное мне?» Ответ его был радостным и с особой нежностью. «Да, уже осталось немного времени. Скоро ты будешь счастлива. Если ты пойдешь по пути, который перед тобой, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего, робость, еще совсем немного». Итак, они стояли в лесу, окутанном туманом. Робость, объятая трепетом, не в силах была вымолвить ни слова. В глубоком благоговении она не могла дать себе отчета, видит ли она видение или это происходит с ней на самом деле. Если бы она посмотрела в этот момент на доброго пастыря, то увидела бы выражение, которое ей было совершенно непонятно, но она была поглощена своим счастьем. В вышине, над плачущими деревьями, птичка продолжала распевать свою необыкновенную песенку. Он одержал победу! И затем, словно радуясь и торжествуя, она повторила: «Ура! Ура! Ура!» Немного позже они были уже на лужайке, где их поджидали скорбь и страдания. Время было продолжать путешествие. Когда добрый пастырь благословил их и повернулся, чтобы уйти, скорбь и страдания вдруг склонились перед ним на колени и тихо спросили: «Господин, что это за место, где мы находились и отдыхали эти последние дни?» «Это место, куда я привожу своих возлюбленных, чтобы они были помазаны и приготовлены к погребению», – тихо ответил он. Робость не услышала этих слов, потому что ушла немного вперед, повторяя снова и снова: «Скоро ты будешь счастлива, если пойдешь по пути, который перед тобою, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего».

Также много в небе птиц, малых и больших. Их полетам нет границ вода голубых. Их питает и хранит вечно сущий Бог. С неба солнышку велит согревать птенцов. Мы дороже малых птиц, дети для Творца. Это надо утвердить нам в своих сердцах. Бог хранит, как малых птиц, нас со всех сторон, чтобы с радостью в сердцах пели мы псалом. Аминь.

лодка по морю плывет, бьет волнами ветер. Ночь, и вдруг Иисус идет по воде навстречу. Видя то, ученики закричали в страхе: «Призрак это, видим мы, к нам идет во мраке». Но Иисус заговорил: «Это я, не бойтесь». Петр сразу же спросил: «Если ты, позволь мне по волнам к тебе прийти». Иисус ответил: «Если хочешь, то иди». Хоть был сильный ветер, бросил лодку ученик и пошел к Иисусу. Вдруг сомнение на миг посетило душу. Сразу Петр стал тонуть. Закричал он сильно: «О Господь, я гибну тут! Боже, помоги мне!» Иисус помог Петру, взял его за руку. Волны рвались в высоту, поглощая звуки. Но теперь вдвоем они, и совсем не страшно. Только к лодке подошли, кончилось ненастье. Ветер сразу же утих, и смирились волны. Да, воистину велик Иисус, Сын Божий.

0: Живые страницы Библии. Мы хотим порассуждать о том, как грех попадает в наше сердце. Мы часто слышим: «Это не так сделали, там не так поступили».
1: Да, это правда. Я часто думаю: «Ну почему так бывает? Я не хочу делать нехорошее, а оно само как-то получается. И как это нехорошее попадает в сердце?»
0: Дима, а что ты понимаешь под нехорошим?
1: Это крупные грехи.
0: А что, есть крупные и мелкие грехи?
1: Конечно. В прошлом году Вовка звал меня воровать яблоки в чужом саду. Я знал, что это грех, и не пошел с ним, и его отговаривал. Воровство – это большой грех, но как быть с маленькими? Немножко не послушался маму, обидел сестренку, обозвал Вовку плохим словом. Да всех грехов и не перечислишь. Как они попадают вовнутрь нашего сердца, я не замечаю.
0: Все твои рассуждения правильные. В Библии написано, что всякое зло исходит из сердца. Там нет определения мелких и крупных грехов. Любой нехороший поступок называется грехом.
2: Давайте вспомним из предыдущих передач, когда Бог предупреждал Каина о задуманном им грехе. Об этом мы читаем в книге «Бытие» в главе 4, 7 стихом.
3: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
2: Здесь Бог говорит о том, что в сердце человека есть двери, через которые зло, то есть грех, проникает в нас. Каин не послушался Бога, когда Он ему указал на то, что грех лежал у двери его сердца. Потому грех вошел в сердце Каина, и он совершил преступление, убил своего брата Авеля.
0: Через какие же двери грех может входить в сердце?
2: Давайте назовем их. Это глаза, мысли, уши и язык.
0: Возьмем первую дверь – глаза. Через них мы получаем очень много информации. Глазами мы видим как красоту Божьего творения, так и плохое. Безнравственные фильмы, книжки, фотографии, нехорошие картинки и многое другое. Из Библии мы можем привести примеры, как через глаза грех вошел в сердце и причинил вред.
1: Да, я вспомнил, в воскресной школе нам рассказывали про Ахана, который на войне увидел в одном неприятельском шатре слиток золота и красивую одежду. И взял ее, хотя Бог предупреждал ничего не брать. Но глазам Ахана они очень понравились, и он не устоял.
0: Правильно, но вспомни, каким был его конец. Он был очень печальным. Его побили камнями.
2: Вторая дверь – мысли. Сколько мыслей проходит через нашу голову в течение одного дня? И многие из них хотят войти в сердце. Но уже от нас зависит, пустим мы их в свое сердце или нет. Очень много птичек летает над вашей головой, но вы же не позволяете им свить гнездо на вашей голове. Так и много нехороших мыслей приходит к вам. Но вы должны отгонять их от себя.

0: Вернемся к разговору Бога с Каином.
1: О, я теперь понимаю, если бы Каин отогнал от тебя нехорошие мысли, о которых предупреждал его Бог, то убийство бы не произошло.
0: Следующая дверь – это наши уши, наш слух. Только подумайте, сколько зла может через них проникнуть в сердце. В школе плохо воспитанные ребята рассказывают грязные анекдоты, поют непристойные песни, говорят нехорошие слова. Как вы реагируете на них? Навостряете свои ушки или стараетесь убежать? Только будьте честными перед собой, отвечая на эти вопросы. И последняя дверь тоже очень важна. Это наш язык. О нем так много написано в Библии. Наш язык может ранить другого человека грубым и злым словом. Вспомните, сколько нехороших слов вы говорили своим друзьям, братьям, сестрам, папам, мамам, и вам было очень нехорошо из-за вашего неуправляемого языка.

0: Теперь вы знаете, через какие двери грех может войти в наше сердце. Поэтому Бог предупреждает нас: бодрствуйте и молитесь.
1: У каждого здания, в котором находится что-то ценное, например, банк, склады, ставят часовых или сторожей для того, чтобы какой-нибудь злой человек не проник в него и не похитил ценности.
0: Наше сердце представляет собой тоже очень большую ценность, и поэтому Бог говорит всем людям:
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».

0: Важно также не только охранять сердце свое, но и наполнять его чем-то.
1: А чем можно наполнять его?
0: Об этом написано в одном из псалмов, 118-м.
2: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
3: Если у нас будет такое желание, Бог обязательно поможет нам в этом. Для этого Он даст каждому из вас силу и радость поступать по воле Его.
0: Давайте сейчас вместе попросим Его об этом в молитве.
4: Иисус, помоги нам удаляться от всего плохого. Мы знаем, что Ты нам можешь в этом помочь. Аминь.
5: Чистые сердцем Спасителя узрят, кто шествует в небо тропинкою узкой. Кроткие будут наследовать землю, смиренных душой Господь наш приемлет. Творящий мир нарекутся сынами всемогущего Бога, несущие знамя добра и любви, сострадания, участия. Их ждет в небесах несравненное счастье.
3: Итак, помните, ребята, о своих глазах,
6: мыслях, ушах и о языке.
0: А сейчас мы с вами, как всегда, выучим золотой стих.
3: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8.

Можно ли измерить любовь Христа? Эта задача не так проста. Нету на свете таких мерил. Никто из ученых не сотворил. Мал километр, миля мала. Мера земная людям дана. Неизмерима Божья любовь. Я повторяю это вам вновь.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 15. Наводнение. Тропинка плавно поднималась вверх, уходя в гору. Туман продолжал скрывать все вокруг и становился плотнее. Все три путницы шли молча, каждая занята своими мыслями. Робость размышляла над обещанием, которое дал ей добрый пастырь: «Се гряду скоро, исполни желание сердца твоего». Скорбь и страдания, возможно, задумались над ответом, который они получили при расставании. Было ли это так или нет, но шли они в полном безмолвии. Если бы робость обратила внимание, то заметила бы, что помощь, которую оказывали ей проводницы, была намного нежнее и приятнее. К вечеру они подошли к деревянной избе, стоявшей чуть в стороне от тропинки. На двери были условные знаки доброго пастыря, по которым они знали, что здесь можно было остановиться на ночь и отдохнуть. Войдя внутрь, они увидели, что совсем недавно здесь кто-то был. В печи горел яркий огонь, а на плите закипал чайник, издавая своеобразные звуки. Стол был накрыт для троих. Посредине стола лежал хлеб и фрукты. По всей видимости, об их приближении были предупреждены, но того, кто все это приготовил, нигде не было видно. Путницы умылись, попросили благословения на пищу и сели кушать. После ужина они легли и моментально уснули. Как долго робость спала, она не могла ответить, но проснулась она неожиданно. Кругом было темно. Проводницы ее спокойно спали, но она знала, что кто-то ее позвал. Она лежала широко, открыв глаза, и ждала. Вдруг до нее донеслось опять: «Робость!»
2: «Я здесь, мой господин! Подожди меня!»
1: «Робость!» – продолжал голос. «Возьми с собой то обещание, которое ты получила, когда я предложил тебе следовать за мною к желанным высотам. Помнишь, когда я поместил в твое сердце семечко любви, ты обнаружила там естественное стремление к человеческой любви. Возьми его также с собой и иди с ними в горы, на то место, которое я покажу тебе. Принеси их мне как жертву всесожжения». Наступила долгая тишина, пока робость смогла что-либо произнести. Голос ее дрожал.
2: «Господин, правильно ли я тебя поняла?»
1: «Да», — снова услыхала она. «Выйди за двери, и я покажу тебе, куда идти».
2: Осторожно, чтобы не разбудить своих проводниц, робость встала, тихонько открыла дверь и вышла наружу. Все было окутано туманом. Над землей была ночь, и не видно было низги. Робость стояла в ожидании. В одном месте облако отошло в сторону, и в появившемся окошке девочка увидела луну и яркую звездочку. Лунный свет озарил белоснежную вершину. У подножия вершины виднелся большой каменистый выступ, с которого далеко вниз падал огромный водопад. Видно было только этот выступ, а внизу все было покрыто мглой. Робость услыхала опять: «Это то место». Робость посмотрела и произнесла: «Я раба твоя, да будет мне по слову твоему». Робость больше не ложилась, но вошла в избу, чтобы подождать до рассвета. Теперь она ясно слышала рокот водопада. Казалось, он наполнял все и содрогал ее трепещущее сердце. В его оглушающем рокоте снова и снова звучали

прямо к грохочущему водопаду. Вокруг ничего не было видно, так как туман не рассеивался. Проходили часы, и они все еще взбирались, хотя путь и не был труднее, чем до этого. Впереди стали слышаться раскаты грома и молния. Время от времени разрывало полотно тумана. Неожиданно на тропинке сверху послышались шаги. Казалось, что кто-то бежал, спотыкаясь и соскальзывая на мокрых камнях. Путницы остановились и прижались к скале, освобождая узкую тропинку, чтобы бегущие не сбили их с ног. Из тумана вдруг вынырнули страх, обида, возмущение, гордость и самосожаление. Они бежали так, словно их жизни что-то угрожало. Повстречав женщин, они закричали: «Назад! Назад! Немедленно возвращайтесь! Идет лавина воды, и вся гора содрогается, готовая распаться на части! Спасайте свою жизнь!» Не дожидаясь ответа, бегущие промчались мимо них и скрылись за поворотом. «Что же нам нужно сделать?» — в растерянности проговорили скорбь и страдания, попавшие врасплох впервые. «Неужели нам вернуться в избу и переждать, пока пройдет лавина и ураган закончится?» «Нет», — ответила Роба с тихим, спокойным голосом. Это были ее первые слова с тех пор, как она разбудила своих подруг. «Нет, мы не должны поворачивать обратно. Я получила повеление идти на место, откуда падает огромный водопад». Совсем рядом они вдруг услыхали голос. «Здесь, рядом с тропинкой, для вас приготовлено место. Вы можете переждать ураган там». В скале позади себя они вдруг обнаружили маленькую пещеру. Пещера была низкой, чтобы войти в нее необходимо было согнуться, но для троих места было достаточно. Женщины вошли туда и прижались друг к дружке. Неожиданно все сотряслось от налетевшего урагана. Пошел сильный дождь, гора дрожала от грома, падающих камней, и в конце концов целая лавина воды хлынула вниз. Молния не переставала сверкать, уходя в землю. Ветер ревел и рвал с такой силой, что все вокруг них стало стонать, трещать и содрогаться. Казалось, начался потоп, и вода сплошным потоком текла с гор, перепрыгивая через выступы, образуя огромный водопад. Вход в пещеру закрывал поток воды с огромной скоростью, несущейся вниз. Поэтому порывы ветра им были не страшны. Ни одна капля дождя не попадала вовнутрь. Прошло довольно много времени, но ураган, казалось, только усиливался. Робость задумчиво вытащила из-за пазухи свой кожаный мешочек. Вытащив все камешки, она разложила их у себя на коленях. Это были камешки, которые напоминали ей обо всех жертвенниках, построенных ею на пути. Первый напоминал ей тот момент, когда она встретилась у пруда с добрым пастырем и позволила ему заронить в ее сердечко семечко любви. У нее ничего не оставалось, кроме обещания, за которое она отдала все. Теперь же и это обещание она должна принести в жертву. Девочка посмотрела на кучу камней и подумала: «Может быть, их просто выбросить? Разве это не пустые обещания, которые он давал мне на протяжении всего пути?» Холодными, дрожащими пальцами Роба взяла первый камень и повторила первые слова, которые добрый пастырь сказал ей у пруда. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Робость долго сжимала в руке камень и затем медленно произнесла: «Мои ноги не как у оленя, но я намного выше, чем была, на такой высоте, на которой я себя даже и не представить не могла. Даже если я и умру здесь, какое это имеет значение? Я не буду его выбрасывать». Робость положила камешек обратно в мешочек, взяла другой и повторила: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Вздохнув, она сказала: «По крайней мере, половина из этого правда, и кто знает, может быть, вторая половина».

0: Алвина тоже окажется правдой. Я не буду его выбрасывать. Взяв третий камень, она произнесла: «Это болезнь к смерти, а к славе Божьей». «Не к смерти», — повторила она. «Но ведь он сказал, принеси это обещание в жертву всесожжения». Задумчиво робость опустила камень в мешочек и взяла в руки следующий. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его». Я не могу с этим расстаться», – прошептала она и положила его в мешочек, взяв пятый. «Не могу ли я поступить с вами, подобно горшечнику сему?» – говорит Господь. «Да», – проговорила робость и положила этот в мешочек. Держа в руках шестой камешек, девочка повторила: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Робость горько заплакала. «Как я могу расстаться с этим?» И она положила его вместе с остальными. Смотря на седьмой камешек, она произнесла: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». «Не выбросить ли мне этот?» – спрашивала она себя. «Слышала ли я его голос, или я себя постоянно обманывала?» Но, вспомнив выражение лица, с которым добрый пастырь произнес эти слова, она положила его в мешочек. «Я буду хранить его. Как я могу с ним расстаться?» Подняв восьмой камень, робость прошептала: «Теперь увидишь то, что я сделаю». Она вспомнила подъемы, которые были очень крутыми и казались невозможными для восхождения, но он привел ее наверх. Она положила камень вместе с остальными. С девятым камнем связано было следующее обещание: «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Долго сидела робость, держа этот девятый камень в руке. Вся ее маленькая фигурка была объята трепетом. Но, наконец, она сказала: «Я уже произнесла единственный ответ, на который была способна. Если ты хочешь, то можешь меня обмануть». Опустив камешек в мешочек, она взяла десятый. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». При этих словах она содрогнулась и, посидев, добавила: «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Положив и этот камень в сумку, она долго сидела в раздумье, затем подняла с пола маленький, некрасивый камень и тоже опустила его вместе со всеми. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться», – произнесла девочка и завязала свою сумку. «Если даже все в мире будут говорить, что они ничего не стоят, я все равно не могу с ним расстаться». С этими словами она опять спрятала мешочек у себя на груди. Скорбь и страдания тихонько наблюдали за всей картиной. Когда робость закончила, они странно засмеялись, словно после долгого напряжения наступил момент облегчения. Неожиданно они произнесли вместе: «И пошел дождь, и разлились реки, и полюдули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». К этому времени дождь кончился, больше не слышно было потоков воды, и в воздухе висела только легкая дымка. На расстоянии еле слышно доносились звуки урагана. Откуда-то снизу послышались чистые торжественные птичьи нотки. Возможно, это была родственница той, которую они слышали в лесу. «Он одержал победу! Ура! Он одержал победу! Ура!» Удивительно! Но эти ясные, чистые звуки согрели холодное сердечко робости и наполнили его особым чувством. Она судорожно обеими руками прижала к груди свою сумочку, словно вновь обретя потерянное сокровище, и сказала своим подругам: «Ураган прошел, теперь мы можем идти дальше». Тропинка стала трудной. Она пошла резко вверх и стала каменистой. Временами робость могла передвигаться только на четвереньках. Единственным ее утешением было то, что чем выше она поднимается, тем ближе будет к желанным высотам. Чем крепче она будет, тем реже будет спотыкаться. Но на деле она видела другое. Чем выше она поднималась, тем больше сознавала, что силы покидают ее совсем. Девочка слабела и спотыкалась на каждом шагу. В подсознании она понимала, что проводницы ее переживали совершенно иное состояние. Чем выше они поднимались, тем живее и сильнее становились. И это было хорошо, потому что временами им приходилось нести робость на руках. Робость была в полном изнеможении. Продвижение было очень и очень медленным. На второй день они подошли к месту, где в ущелье горы они обнаружили маленькую полянку. Из скалы бил родник, протекая по полянке. Он бежал с горы вниз, образуя небольшой водопад. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, девочка услышала слова: «Выпей из этого родника, и твои силы укрепятся». Склонившись над ручейком, пробегавшим между камней, она набрала в рот воды. Но как только она проглотила ее, то почувствовала, как внутри стало жечь от горечи, и внутренность ее вся противилась. Она склонилась на колени у ручья, чуть не задыхаясь от неприятного ощущения, и потом тихо и мягко проговорила: «Мой Господь, это не то, что я не хочу, но я не могу пить это».
1: «Рядом с ручьем горечи растет дерево», — услыхала она. «Отломи ветку, и когда ты бросишь ее в воду, она станет сладкой».
0: Робость посмотрела на другую сторону ручья и увидела небольшое терновое дерево с расщепленным стволом, на котором росли всего две ветки. Оно похоже было на крест. Ветки были сплошь покрыты острыми шипами. Страдание переступило через ручей, отломило от тернового кусочка ветки и подала робости. Девочка бросила ветку в ручей и наклонилась опять, чтобы пить. Проглотив воду, она обнаружила, что жжение и горечь внутри сразу же исчезли, и она свободно могла пить эту воду. Робость с жаждой стала пить и сразу же почувствовала себя освеженной, с обновленными силами. Здесь, у потока горечи, она подняла 12-й камень. После короткого отдыха они продолжили свое путешествие. Путь становился еще труднее, но робость чувствовала себя намного крепче. Робость обрадовалась, что в состоянии идти дальше, так как к этому времени у нее осталось только одно желание – дойти до назначенного места и исполнить данное ей повеление. На третий день они подняли глаза и увидели указанное место – высокую скалу и водопад. Поднимаясь по каменистой тропе среди тумана, они приближались к назначенному месту.

Молитва Ангелины. Молилась девочка в ночи, не от уныния или печали. В молитвах к вечности ключи, так ей родители сказали. И в этом мире суеты ростки добра давали всходы. Как много в церкви мест пустых, Господь наполнил их народом. Нас, дорогой Христос, прости, молилась трогательно, нежно. Помог ей ангел вознести слова спасения и надежды. В потоке света, в чистоте, душа возвысилась в полете, в сердечке маленьком протест был для сетей греховной плоти. В благодарении склонясь, что в небе Бог ее услышал, и за тебя, и за меня несла прощение в дом Всевышний. Молилась девочка в ночи о людях злых, надменно гордых. О, добрый пастырь, их очисть! 5 лет ей было лишь от роду.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

0: Помнишь, как тебе впервые доверили самому пойти за хлебом? Ты шел и немного волновался. Не потерять бы деньги, будет ли хлеб в магазине? Хороший ли хлеб тебе дадут?
1: Помню, как однажды потерял деньги, которые мне дали для покупки. Я несколько раз прошел по дороге, туда и обратно, ища их, и не нашел. Я так переживал. Что мне скажет мама? Ведь я не оправдал ее доверия.
2: В связи с этим нам хочется рассказать вам одну историю, притчу, которую рассказал Иисус. Она записана Евангелистом Лукой в 19 главе с 12 стиха.
3: В одном царстве жил один очень богатый человек. Он имел все. Одного только не доставало. Он мечтал стать царем. А цари в те времена назначались императором, который был в другом городе далеко от этого места. Итак, отправился наш богач в далекий город просить себе царского престола. Но перед тем, как отправиться, он собрал своих слуг.
4: Вот вам каждому по мине. Пускайте их в дело, пока я не возвращусь.
3: Мина – дневная зарплата рабочего в то время. Около 500 граммов серебра. Это он сделал для того, чтобы по возвращении получить свое с прибылью. Слуги его не любили, да делать нечего, пустили они деньги в оборот. Все, кроме одного. Прошло время, и вернулся хозяин домой. Призвал своих слуг и потребовал у них отчета. Пришел первый и сказал:
5: «Господин, мина твоя принесла 10 мин».
4: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, назначаю тебя управляющим над 10 городами».
3: Пришел второй слуга:
6: «Господин, мина твоя принесла 5 мин».
4: «Хорошо, верный раб, ты будешь в моем царстве управлять 5 городами».
3: Пришел и третий слуга:
7: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок».
3: Рассердился хозяин, поняв лукавство ленивого раба, надеющегося, что он не вернется, и велел раба того строго наказать.

0: Эту притчу рассказал своим слушателям Иисус Христос, давая всем своим последователям понять, что каждый из них должен проводить время, то есть распоряжаться своей миной серебра с пользой для Царствия Божьего. Верным своим ученикам он говорит:
1: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, награда твоя велика».
0: Иисус оказал верующим в Него очень высокое доверие, поручив им свидетельствовать о Нем всему окружающему миру.
2: Чтобы стать последователем, надо выполнить самое первое повеление Иисуса Христа – покаяться, то есть попросить у Господа прощения за все плохие поступки и дела, а затем следовать за Ним, исполняя с помощью Его все остальные заповеди, записанные в Его Слове, чтобы однажды услышать от Господа: «Хорошо, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, награда твоя велика».

0: Попросить прощения можно на любом месте и в любое время. Одно условие при этом – просить прощения надо искренне. Давайте вместе сейчас помолимся.
1: Господь, помоги нам быть верными Тебе и использовать все, что Ты нам даешь, с пользой для Тебя. Аминь.
2: А сейчас выучим золотой стих. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Иакова 1:22. Повторим.
3: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Иакова 1:22.

Фонари, начинили фонари, убегают верницы вдаль, укрывает город до зари кружевная огненная шаль. Фонари на улицах ночных, им судьбы своей не изменить. Суждено служить им для других, чем темнее, тем нужнее они. В мире много горечи и слез, без надежды гибнущих людей. За таких отдал себя Христос, на Голгофе принял крест скорбей. Бог расставил нас, как фонари, в мире, где царит лишь темнота. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 16. Могила в горах. Тропинка обрывалась на краю глубокой пропасти. Эта зияющая пропасть отрезала им путь. Куда бы они ни смотрели, не было никакого обходного пути. Туман был довольно густым, так что они не могли определить глубину этой пропасти. Другую сторону также не было видно. Пропасть скорее походила на открытую могилу, готовую поглотить всех. Некоторое время робость стояла в раздумье, то ли это место, к которому она пошла. Но стоя здесь, они ясно услышали шум водопада, только из-за тумана не могли его видеть. Наверное, они находятся где-то рядом с ним, и тогда, конечно же, это указанное им место. Посмотрев на проводниц, робость тихо спросила: «Что нам делать дальше? Можем ли мы перепрыгнуть на другую сторону?» «Нет», — ответили они, — «это невозможно». «Тогда что же остается делать?» — повторила девочка в недоумении. «Мы должны прыгнуть в пропасть», — последовал ответ. «Ну, конечно же!» — воскликнула робость. «Я сразу не сообразила! Но это как раз то, что нужно!» И вот, в последний раз, хотя она этого даже не подозревала, она протянула обе руки своим подругам, чтобы они помогли ей. Но на этот раз она была слабой и изможденной. Вместо того, чтобы взять ее за руки, они подошли вплотную и взяли ее под руки. Таким образом, со скорбью и страданием, робость бросилась в открытую могилу. Пропасть оказалась глубокой, и если бы она была одна, то, наверное, сильно разбилась бы. Попутчицы ее были довольно сильными, так что падение нисколько им не повредило. Они крепко прижимали ее к себе и довольно легко приземлились, так что она отделалась легкими синяками. Робость дрожала всем своим существом. Здесь, в ущелье, туман был еще гуще, и они, ничего не видя, стали пробираться на ощупь. Прямо перед собой они увидели плоский, продолговатый камень. Подойдя к нему, они догадались, что это был чей-то алтарь. Позади него неясно вырисовывалась фигура. «Это то место», – тихо проговорила робость. «Здесь я должна принести мою жертву». Она подошла к камню и склонилась на колени. «Мой Господь», – тихо прозвучали ее слова, – «можешь ли ты прийти ко мне сейчас и помочь мне принести жертву всесожжения? Я хочу это сделать по твоему повелению». Впервые за время всего путешествия ответа не последовало. Добрый пастырь не появился. Она стояла совершенно одна у холодного каменного алтаря в холодном липком тумане. Это была долина смертной тени. В памяти ее пронеслись слова, которые Обида шептал ей очень давно, когда она еще проходила по берегу одиночества. «Придет время, когда он приведет тебя в дикие горы и поставит тебя у креста и оставит». Казалось, что в какой-то степени Обида был прав относительно робости. Обида был невеждой, чтобы понимать, а робость тогда еще не понимала, что в мире одно единственное только имеет значение – исполнить волю того, за кем она последовала, и любить его, чтобы это было, чего бы это ей ни стоило. Удивительно, она стояла, склонившись у алтаря, оставленная в этот последний критический момент, но нигде и признаков ее врагов не было. Пропасть была окраиной желанных высот и оказалась недосягаемой для гордости, обиды, возмущения и самосожаления. Робость не испытывала никакого страха, словно попала совершенно в иной мир. «Они никогда не бросятся вниз в эту могилу!» Она стояла, не испытывая ни отчаяния, ни надежды. Теперь она знала без тени сомнения, что не придет ангел с неба и не скажет, что не нужно приносить жертву. Это сознание нисколько не приводило ее в содрогание или в ужас. Робость ничего не испытывала, кроме абсолютной тишины и одного единственного желания исполнить то, что повелел ей добрый пастырь. Она хотела это сделать только лишь потому, что он ей это сказал. Холодное, тупое чувство одиночества, наполнявшее ее сердце в пещере, совершенно исчезло. В груди она ощущала, горело одно единственное желание – исполнить его волю. Все остальное погасло и превратилось в пепел. Подождав еще немного и увидев, что добрый пастырь не приходит, она подняла руку и, собрав все свои силы, схватила растение, стремление быть любимой, растущее в ее сердце, и потянула его. При первом прикосновении неимоверные страдания пронзили каждую клеточку ее тела. Она поняла почти в отчаянии, что корни, причиняющие ей боль, проникли в каждую клеточку ее существа. Несмотря на то, что она приложила все свои последние силы, чтобы освободиться, ни один корешок даже не пошевелился. Впервые она испытала панический страх. Она была не в состоянии сделать то, что добрый пастырь просил ее. Достигнув, наконец, алтаря, она была бессильна. Обратившись к своим помощницам, которые всегда были рядом на всем протяжении пути, она попросила их помощи, чтобы они сделали то, что она была не в состоянии. Ей нужно было вырвать это растение из сердца. Впервые скорбь и страдания отрицательно покачали головами. «Мы сделали все, что могли», — ответили они, — «но этого мы не можем». В этот момент некто, стоявший за алтарем, вышел вперед и тихо сказал:
1: «Я священнослужитель у этого алтаря, и я могу удалить его из твоего сердца, если ты хочешь».
0: Робость тут же повернулась к нему: «О, спасибо! Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне!» Он подошел и стал с ней рядом. Туман скрывал его лицо. Вдруг робость заговорила умоляющим тоном: «Я очень трусливая и боюсь, что от боли стану противиться тебе. Можешь ли ты привязать меня к алтарю, чтобы я не могла пошевелиться? Я не хотела бы бороться и противиться, пока не исполнится воля моего господина». Воцарилась глубокая тишина, и затем священнослужитель ответил:
1: «Это хорошее предложение, я привяжу тебя к алтарю».
0: И он связал ее руки и ноги. Робость повернула голову в сторону желанных высот, которых почти не было видно, и тихо проговорила: «Мой Господь, вот я на том месте, куда ты послал меня, делаю то, что ты повелел мне. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Стояла гробовая тишина. Она находилась в могиле своих собственных надежд, все еще без обещанных ног, как у оленя, все еще за пределами желанных высот и с обещанием, положенным на алтарь. К этому-то месту привело ее длинное, казавшееся невыносимым путешествие. Но в последний раз, прежде чем положить свою голову на алтарь, робость повторила славное обещание, которое побудило ее начать путь к желанным высотам. «Господь Бог, сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня!» Священнослужитель протянул свою сильную руку прямо в ее сердце. Слышно было, как что-то лопалось и рвалось, и растение желания быть любимой вместе с множеством корней было вырвано. Он подержал ее некоторое время и затем сказал:
1: «Она была готова к удалению. Как раз пришло время. Ни одного отросточка не оторвалось, все вышло».
0: После этих слов
1: Он бросил это на алтарь и протянул над ним руки. Вышел огонь, и на алтаре остался только пепел. Не осталось ни любви, которая была так глубоко в ее сердце, ни скорби, ни страдания, которые были ее попутчицами так долго, на протяжении всего пути. Чувство благоговейной, торжественной радости и мира переполняло все существо робости. Наконец, жертва была принесена, и теперь ничего не надо было делать. Когда священнослужитель отвязал ее, она наклонилась над пеплом и проговорила с искренней благодарностью: «Совершилось!» В изнеможении она уснула.

День у Карповых начинался с чтения Библии. Дети любили эти короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда Библию читал папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божиим. Вот и завтра ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет беседовать с детьми немного дольше обычного. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Прочитал он из книги Псалмов. Мы можем рассчитывать на помощь Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что Господь поможет нам и избавит нас. Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и продолжал. У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он научился уповать на Бога.

0: Давид не раз испытал, что только Господь – крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и только Он – щит, защищающий от смертельных стрел. Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и хотим их избежать. Но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, а Сам никогда не опаздывает с помощью. Вы заметили, чем заканчивается этот стих? «Ваня, прочитай последние слова», — попросил папа. «И я прославлю Его песнею моею», — прочитал Ваня и с интересом посмотрел на отца. Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию и пению, — продолжал папа. «Мы не знаем, что принесет нам наступивший день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого зла и наполнить наши уста хвалой. Помолимся, чтобы Господь помог нам надеяться на Него всегда и прославлять Его за все, что Он посылает нам в жизни». Этот осенний день мало чем отличался от предыдущих. Погода стояла теплая и сухая. Когда дети возвращались из школы, солнце стояло в зените, ласково грея землю своим теплом. Правда, теперь оно с каждым днем все раньше и раньше пряталось за лесом. «Мам, завтра у нас кросс!» — сообщил Ваня, едва переступив порог. «И у нас!» — добавил Сережа. «Учитель по физкультуре велел прийти всем!» — подчеркнул он. «Это вместо физкультуры, только после уроков!» — пояснил Ваня. — «Можно мы пойдем?»
1: «Спросите у папы», — ответила мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно сказал: «Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не просто физические упражнения будете делать, а стараться будете обогнать кого-то, то есть унизить, чтобы самому возвыситься. Это не по-евангельски. Господь учит нас, чтобы мы не унижали других. К тому же сейчас дома много работы, и мама без вас никак не справится в огороде». Сережа с Ваней понимающе переглянулись и согласились не ходить на кросс. А на другой день, когда мальчики пришли из школы, папы дома уже не было. Взволнованные и возбужденные, они сразу же приступили к маме.
2: «Учитель по физкультуре сказал, чтобы мы обязательно пришли к 4 часам», — сказал Ваня. «Кто не придет, того накажут».
3: «Мама, пусти нас», — попросил Сергей.
4: «Это же не грех, мы просто побегаем и все».
0: Вчера, слушая папу, они вполне соглашались с ним, а сегодня... Как-то боязно стало перед учителем. Снова будет ругать, двойку по физкультуре поставит. Мама задумалась. Может и правда отпустить. Вроде ничего опасного здесь нет. Хотя папа не разрешил. Лучше было бы оставить его решение в силе. Да и работы в огороде много. Картошку не выкопали еще. Мама колебалась. «Ну ладно», — согласилась она наконец. «Сейчас пойдем к бабушке, поработаем на огороде, а потом вы поедете на велосипедах в школу». Ваня и Сергей с радостью взялись за работу. Они выкопали несколько длинных рядов картошки и счастливые помчались в школу. Прошел не один час с тех пор, как Ваня с Сергеем ушли от бабушки. Мама с девочками перебрали картошку и вечером, довольно уставшие, отправились домой. В воздухе приятно пахло осенью, деревья тихо шелестели пожелтевшей листвой. Мама издали узнала своих сыновей. Они шли виноватой походкой и не очень торопились, хотя видели, что мама стоит у калитки, поджидая их.
5: «У нас
0: «Украли велики», — дрожащим голосом ответил Ваня на молчаливый вопрос матери. Маме стало не по себе. Она поняла, отчего волновалась, когда отпускала сыновей на кросс. Поняла свое малодушие и вину в том, что сама позволила им участвовать в сомнительном мероприятии. «Ну что ж, дети, виноваты мы», — с горечью сказала она. «Бог наказал нас. Мы заработали это». Мальчикам сказать было нечего. Ваня, не поднимая головы, ковырял носком ботинка землю, а Сергей то и дело шмыгал носом от досады. Жалко было велосипеды. Хотя они были не новые, папа собрал их из старых, все же ездили хорошо. Горько было им из-за непослушания. Уставшие и расстроенные вошли мальчики в дом. Девочки, узнав про велосипеды, рассердились.
2: «Зачем вы взяли велики? Папа ведь сделал их не только для вас!»
0: «Не ссорьтесь, дети!» – остановила их мама. «Давайте лучше подумаем, чему Бог хочет научить нас через этот случай. Это ведь не случайность. Больше всех здесь виновата я. Вы могли не видеть опасности, скрытой в соревнованиях, а мое сердце тревожилось. У меня не было расположения отпускать Ваню с Сережей. Но я уступила их просьбам, не послушалась папу, не прислушалась к предупреждению Духа Святого. Если бы я не разрешила, ничего бы не произошло». Ваня с Сергеем тоже чувствовали свою вину. Они же сами хотели пойти на соревнования, сами уговаривали маму, чтобы отпустила их. А теперь... Если бы можно было вернуть этот день, они ни за что не пошли бы на соревнования, не побоялись бы угроз учителя, а лучше бы надеялись на Господа, и Он защитил бы их. Но уже ничего не вернешь. «Ваня, а из вашего класса все пришли на кросс?» — спросила вдруг мама.
5: «Нет», — глухо ответил он.
0: «А из вашего, Сережа?»
5: «Почти половины не было».
0: Тихо в доме Карповых, печально тихо. Мама с тяжелым сердцем ушла на кухню. Мальчики уткнулись в учебники. Девочки взяли книги почитать. Им тоже не хотелось ни петь, ни играть. В дом вползла грусть. После вечерней молитвы дети молча разошлись по своим комнатам. Ни девочкам, ни Ване с Сергеем не хотелось разговаривать. На следующий день Ване с Сергеем пришлось вставать на целый час раньше, идти в школу пешком намного дольше, чем ехать на велосипеде. Дорога в школу казалась им очень длинной, а когда сельские мальчики обгоняли их на своих велосипедах, неприятное чувство обострялось, и они глубоко сожалели о том, что не послушали папу. Прошла неделя. Велосипеды Карповым так никто и не вернул. А тем, кто не пришел на кросс, абсолютно ничего не было. Учитель сначала пригрозил, что примет какие-то меры, а потом и забыл про виновников. «Видите, как получилось», — с сожалением сказала мама, когда вечером снова зашел разговор об украденных велосипедах. «Мы побоялись трудностей и потерпели поражение». «Я все время думаю о том, что говорил нам папа перед отъездом. Вы помните? Он говорил, что именно в трудностях выявляется, уповаем мы на Господа или нет. Если бы мы думали в первую очередь о том, что говорит Господь, а не о том, что скажет учитель, если бы прислушались к совету папы, то вместо печали испытывали бы радость, пели бы ему псалмы. Но мы этого не сделали». Мы виноваты и перед Богом, и перед папой, и должны просить прощения. Мальчики тоже так понимали. Они очень хотели, чтобы подобное никогда не повторилось в их жизни. Лучше надеяться на Господа.

0: Передача «Живые страницы Библии».
1: Привет, Наталка, как дела? У тебя не найдется времени пойти помочь моей соседке?
2: Еще чего, такой скупой старухи ни за что.
1: Знаешь, у нее большое горе. Единственный внучок живет с ней, и он попал в больницу. А у нее сильно болят ноги, и она даже не может сходить его проведать. Давай сходим?
2: Ее проблемы. Извини, я не пойду.
1: Ну ладно, придется мне одной сходить.
3: Разговор этих девочек напоминает мне одну библейскую притчу. Давайте ее послушаем. Итак, притча о милосердном самарянине.
4: Есть притчи Сына Божия, которым душою мы всегда устремлены. Они, как звезды, привлекают взоры, как яркое сияние луны. Что может быть страшнее бездорожья, когда бредут скитальцы наобум? Мы любим притчи, как примеры Божьи, перед которыми склоняется наш ум. Их много, все мы помним их едва ли, но этой не забудем никогда, ведь каждого несчастья заставали, грозила многим жуткая беда.
2: Как эта притча дивная родилась?
4: Законник, с хитрой мыслью подойдя, спросил:
5: «Как мне снискать у Бога милость, жизнь вечную земным путем пройдя?»
4: Он знал, что это Господа затронет, и скажет он: «Злом душу не губи». Христос спросил:
6: «Что сказано в законе?»
5: «Душой и сердцем Бога возлюби, и разумом, и крепостью твоею, и ближнего, как самого себя. Так я закон читая разумею».
6: «Приветствую за это я тебя. Так поступай, и будешь жить вовеки».
5: «Но я не знаю, кто же ближний мой. Ведь зло творится в каждом человеке, и свет всегда сражается со тьмой».
4: Христос примером достигает цели.
6: «Шел человек один в Иерихон. Разбойники напали и раздели, избит жестоко и ограблен он.